свое и наше внимание обращает на молитву. «Взыди на гору, помолитеся». Для чего еще, как будто не полагаясь на проницание некоторых читателей и слушателей Евангелия и опасаясь, что недовольно поймут важность замеченного обстоятельства, он тут же повторяет, что преображение Господня случилось во время молитвы. «Бысть егда молящийся». Для чего иначе, если не для того, чтобы указать нам в молитве путь к свету Фаворскому, ключ тайн духовных, силу откровений божественных. Если богомудрый евангелист нашел столь нужным с изображением славы Фаворской соединить мысль о молитве, то, конечно, не излишне будет и нам, христиане, с воспоминанием славного преображения Господня соединить хотя некое малое размышление о силе и действии молитвы. Хотя должно уповать, что в всем доме молитвы нет никого, кто бы не имел более или менее познания о силе и действии молитвы, однако для основательного знания да будет позволено войти о сем предмете в исследование как бы о неизвестном. Итак, имеет ли какая-нибудь молитва какое-нибудь действие? Сей вопрос недолго может оставаться неразрешенным. Он разрешается общим смыслом человеческого рода, ибо все от просвещенного чистым светом веры христианина до язычника, омраченного грубым суеверием, все люди признают обязанность молиться, а большая и лучшая часть людей и самым делом исполняют ее обязанность, хотя не одинаковым образом и не с одинаковым успехом. Но для чего бы и установлять и совершать молитву, если бы не признавали в ней никакой силы и не ожидали от нее никакого действия? Если кто спросит, как могут язычники быть свидетелями о силе молитвы, когда они, не имея истинного богопочтения, не имеют потому истинной молитвы, того мы опять спросим, как же у них и есть какая-нибудь молитва? Как ни старайся изъяснить, какое бы то ни было несовершенное явление молитвы, в основание происхождения его всегда должно будет положить силу молитвы. Молятся язычники, конечно, или потому, что оставляемый тварью, но не оставляющий ее Бог, и в их омраченных сердцах оставляет некоторые искры своего света, который просвещает всякого человека, грядущего в мир, и которого тьма не объемлет, который и во плоти возбуждает некое чувство потребности духовной, дает некое предчувствие о возможности ее удовлетворения и таким образом побуждает взывать к неведомому Богу о неведомой помощи. Или потому, что из самого болота чувственности, в котором погрязло язычество, иногда возникали некоторые окрыленные души, которые при сознании низости и нечистоты своего состояния искренним желанием и усилием познать силы духовного мира достигали некого причастия их и потом научали других достигать того же искренним и крепким желанием, то есть молитвою. Или, наконец, потому, что еще с тех времен, когда во всем роде человеческом было истинное богопознание, и, следственно, во всем роде человеческом известна была сила и действительность истинной молитвы. Несмотря на последовавшее повреждение богопочитания, осталось неизгладимое всеобщее уверение как о необходимости самого богопочитания, так и о пользе молитвы, то есть о ее силе и действительности. К несчастью, есть философия того рода, который апостол Павел называет философию по стихиям мира и тщетную лестью.

0: которая, пренебрегая вообще свидетельство человеческого рода, думает надежнейшее свидетельство истины дать сама себе. Она учит, что как весь мир спутан узами причин и последствий, в которых и свободные существа более-менее запутаны, то когда человек молится, например, о изобилии плодов земных, а сие изобилие зависит от благорастворения воздуха от действия и воздействия солнца, земли и воды, действия же их от законов мира, однажды Творцом его постановленных и всегда постоянно необходимо действующих, он молится или бесполезно, или разве только для своего смирения и покорности перед властью и величеством Творца. Заметим, что и сей род мудрования не может отнять у молитвы хотя того действия, что она образует в человеке качество смирения пред Богом. А это уже немаловажное и спасительное действие. Но сего недовольно. Спросите, если встретите учеников сего мудрования, что лучше, искусная машина или существо живое, разумное, свободное и благоустроенное общество таковых существ? Что возвышеннее, художник, который устроил машину и наблюдает за ее движениями, или отец, который родил детей и воспитанием образует их в свое подобие, и царь, который основал царство свободных и управляет ими так, как они хотят быть управляемы, только без нарушения его премудрых и благих намерений? Выбор здесь нетруден, и ответа ожидать не нужно. Спросите же их еще, для чего в творении всесовершенного Творца лучше хотят они видеть совершенное произведение, нежели благоустроенное царство премудрого царя и великий дом Отца Всеблагаго? Почему охотнее представляет себя Бога художником мира, нежели царем неба и земли и отцом духов? Ответа на сие предоставим им искать свои совести, а для нашего настоящего рассуждения довольно, что если Бог есть не только Создатель наш, но и Царь и Отец, то нет сомнения, что дети не вообще будут призывать Отца, и Царь не заградит слуха от сынов Царствия. И удивительно ли, если чадолюбивый Отец в удовлетворении доброго или, по крайней мере, невинного желания сына остановит или переменит движение машины, которую он устроил? Так неудивительно, если Всеблагий Отец Небесный по молитве земнородных чад своих дает новое, необыкновенное направление природе, управляемой законом необходимости. Сим уподоблением изъясняет действие молитвы сама истина и само слово: «Аще вы лукави суще, умеете даяние блага, даяте чадам вашим, кальми паче, Отец ваш Небесный даст благо просящему него». Некоторые христиане, знающие творящие дело молитвы более наружно по обряду, нежели внутренне по духу, не сомневаясь в неопределенной мысли, что молитва может быть сильна и действительна, недоумевают или совсем ошибаются в приложении сей мысли к самим себе и своей молитве. Молясь многократно и не видя ощутительных последствий своей молитвы ни в себе, ни окрест себя, вместо того, чтобы усомниться в истине и достоинстве своих молитв, они получают духом лености и самопрельщения вдыхаемую мысль, что молитва, сильная и действительная, есть, может быть, особенный дар благодати, предоставленный только для некоторых избранных Божьих и для некоторых только чрезвычайных случаев. Для таковых, скажем, не обинуюсь, что нет человека, которого молитва не могла бы соделаться сильную, если он того твердо и чистосердечно, с верою и упованием на Бога возжелает. И нет вещи, в которой бы молитва не могла соделаться действительною, если только предмет молитвы не противен премудрости и благости Божией и благу молящегося. Много сказано. Надеемся, однако, что не обманем истинных любителей молитвы. Представьте себе человека, который силой молитвы затворяет и отверзает небо для прекращения и низведения дождя, велит, чтобы горсть муки и немного елея достаточны были для пропитания нескольких человек на несколько месяцев и даже, может быть, не на один год, и сие исполняется. Дует на мертвого, и он воскресает, низводит с небес огонь, дабы он попалил жертву и жертвенник, погруженный в воду. Что может показаться необыкновеннее сия силы молитвенные? Но так кажется только для человека, не знающего силы духовной. А для знающего сие есть дело подобного нам человека. Это не мое мнение, но учение апостольское. Апостол Иаков, поучая нас молиться друг за друга, убеждение к сему говорит, что много может молитва праведного. И сие общее для всех наставление и убеждающую мысль подтверждает именно примером необыкновенного человека, которого мы теперь изобразили и которого он называет подобным нам человеком. Илия, человек бе подобострастен нам, и молитвою помолися, да не будет дождь, и не одожди по земли лето 3 и месяц 6. И паки помолися, и небо дождь даде, и земля прозебе плод свой. Для чего сказано здесь, что сей чудодействующий Илия был подобострастен нам? Точно для того, чтобы, почитая его необыкновенным человеком, не обленились мы подражать ему и достигать силы в молитве. Если, несмотря на сие, подражать в молитве пророку кажется вам жребием, превышающим вашу посредственность и высотою недосязаемую, то представьте себя чем вам угодно меньшим пророка. Представьте себя хотя меньше, нежели христианами, хотя только язычниками. И всем случае я утверждаю, что молитва ваша может быть сильна и действительна. Она может, чего больше, может и из язычников соделать вас истинными христианами, может вести вас в истинное богопознание и богопочтение, хотя бы оно и неизвестно вам было. И если не будет близко человека, который бы мог руководствовать вас к тому, она отверзит небо и низведет вам оттоли ангела, который наставит вас. Но не мечтаю ли я, увлекаемый желанием, возбудить вас к молитве сильной и действительной? Нет, братья и смолитвенники, я все говорю о том, что действительно уже было, а потому и опять быть может, и о чем свидетельствуют наши священные книги. Известный из книги «Деяния апостольских» Корнилий, сотник римского войска, был язычник. Неизвестно, знал ли он единого Бога, а то верно, что не знал, его же послал есть Бог Иисуса Христа. Но он творил столько добра, сколько разумел, боялся и непрестанно призывал Бога, хотя и неведомого, благоговеен и бояйся Бога со всем домом своим, творяй милостыни многим людям и моляйся Богу всегда. И что же сделала постоянная молитва язычника? Она точно преклонила к нему небеса и низвела в помощь ему Вышняя даже божественные силы. Среди самой молитвы является ему ангел Корнилия, говорит он, услышана бысть молитва твоя. И потом научает его призывать апостола Петра. Когда же призванный апостол проповедовал ему Иисуса Христа, Дух Святый еще прежде совершения крещения излиялся на Корнилия. Изыскивайте, если хотите, изобретайте в мыслях ваших вещь, которая казалась бы недоступна силе молитвы. Не отчаиваемся при свете Слова Божия показать вам, что она доступна и достижима, хотя бы даже казалась невозможной. Вообразите, например, целый народ, тяжким преступлением раздраживший Бога. Присовокупите, что Бог уже изъявляет праведную волю свою погубить сей народ, и что в сии ужасные минуты остается один только человек на свете, который может принести молитву за сей почти уже поглощаемый адом народ. Не кажется ли вам, что уже невозможно спасти народ сей? Опыт Моисея показал, что и сие возможно. Народ израильский, непосредственно после славного богоявления и законоположения Синайского, вдруг впадает в идолопоклонство. Моисей предстоит Богу на горе. Выслушайте и уразумейте, какие дивные слова в сие время изглагол Господь Моисею. «И ныне остави мя, и, возъярився гневом на ня, потреблю их. О Господи, Боже духов и всякие плоти! Неужели сей раб Твой, который только Твою силу силен, может воспрепятствовать исполнению воли Твоей? Оставь меня, — глаголит, — я хочу явить праведный гнев мой, хочу погубить сей народ, но Ты меня удерживаешь. Остави мя, и, возъярився гневом на ня, потреблю их. Что же еще? Молитвенник и тогда не оставляет Бога, но усугубляет молитву, и гнев непобедимого всемогущего уступает силе молитвы бренного человека. И умилостивися Господь о зле, еже рече сотвори людям своим. Измеряйте здесь, если можете, чудесную силу молитвы, и найдите после сего, чего бы не могла она совершить во спасение. Дабы усмотреть еще, с какой удобностью ключ молитвы отверзает духовные и божественные сокровища, воззрим паки к Фавору, которому и старались мы приблизиться настоящими размышлениями. Всмотримся еще раз прилежно в изображение преображения Господня у Евангелиста «Взыди на гору, помолитеся, и бысть егда молящийся, видение лица его ина» и прочее. Если смеем мы по сим чертам угадывать сердечную тайну Божественного Иисуса, кажется, на пути к Фавору в прямом и непосредственном намерении его было не преображение, но просто молитва. «Взыдя на гору, помолитесь». Кажется, и на самой горе, в самые минуты преображения, собственную целью действия его была только молитва. «Бысть егда молящийся». Размышляющему не покажется невероятную и та догадка, что предметом сия молитвы Спасителевой должествовало быть приготовление себя и учеников к приближающемуся своему страданию и крестной смерти, о чем он незадолго перед сим открылся ученикам, и о чем в самое время преображения беседовали с ним Моисей и Илья. Как же среди молитвы о страдании открылась слава, как самородный, так сказать, цвет и плод, обильную живою силою молитвы. Дух молитвы, сливаясь с Духом Божиим, исполнил светом душу Иисусову, преизбыток сего света, не удерживаясь в душе, пролиялся на тело и просиял в лице, не вмещаясь и здесь, а сиял и преобразил самую одежду. Расширяясь еще далее, объял души апостолов и отразился в восклицании Петровом «Добро есть нам сде быти». Прошел в область внутреннего мира и привлек оттоли Моисея и Илью. Достиг самых недр Отца Небесного и подвигнул любовь Его к торжественному свидетельству о возлюбленном. «Сей есть Сын Мой возлюбленный». О чудо молитвы, единым действием объемлющий небо и землю, и самое божество! Да не скажем кто, что сей пример молитвы до нас не относится, как дело Бога-человека. Он относится и до нас, христиане, ибо в нас тоже, хотя не в той же степени, должно совершаться, что и во Христе. «Сие да мудрствует в вас, — учит апостол, — еже и во Христе Иисусе». Время, наконец, спросить, отчего же столь многие молитвы остаются без действия, если всякая молитва может быть столь сильна и действительна? Ибо для сего наипаче вопроса сказано все, что доселе сказано. Отличим здесь один случай, когда молитва кажется неисполненную, между тем, как она исполняется неожиданным и высшим образом. Так Павел трикратно молил Господа, да отступит от него пакостник плоти. Но Бог ему ответствовал, да влеет и благодать моя, сила бы моя в немощи совершается. Не прекращено искушение. Но еще более дивная дарована победа над продолжающимся искушением. Если исключить подобные сему случаи, то все безуспешные молитвы объясняются кратким изречением апостольским. «Желаете, и не имате, за не не просите. Просите, и не приемлете, за не зле просите, да в сластях ваших иждивете». Наши молитвы бесплодны, или потому, что это не суть прошения прилежные и неотступные, которые бы исходили из глубины души и в которых бы вся душа изливалась, но только желания слабые, которые мы изрекаем без возбуждения духа и думаем, что они сами собой должны исполниться, или потому, что прошения наши нечисты и злы, что мы просим вредного, а не полезного для души нашей, или просим не во славу Божию, но для удовлетворения наших хотений плотских и самолюбивых. Молись, христианин, молитвою крепкую, от всей силы души твоей, молитвою прилежную и неотступную, молитвою благую и чистую. А если сего не обретаешь в себе, молись о самой молитве. Ты молитвою сперва приобретешь молитву истинную и действительную, потом сия все победит с тобою и все тебе приобрящет, возведет тебя на фавор или в тебе откроет фавор, низведет небо в душу твою и душу твою вознесет на небо. Аминь.
1: Прозвучало слово на преображение Господне святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Читал диакон Леонид Казаков. Святитель Филарет, митрополит Московский, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря, 8 января по новому стилю 1783 года в городе Коломне Московской губернии. Это один из величайших архипастырей Русской Церкви, просвещавший своей богословской и пастырской деятельностью русский народ и русское государство в XIX веке. Многое в жизни выдающегося иерарха связано с Санкт-Петербургом, с его столичной жизнью. С 1811 по 19 год будущий святитель занимал должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Ни одно крупное событие в Петербурге не обходится в это время без слова будущего святителя. Труды митрополита, прозванного «Московским Златоустом», стали одной из самых ярких страниц в истории русской богословской мысли. Долгая жизнь и высокий сан святителя Филарета при глубоком уме и твердой воле не могли не оказать сильного влияния на русское общество. 19 ноября, 2 декабря по новому стилю 1867 года святитель Филарет мирно отошел ко Господу.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами иеромонах Тихон Васильев. Мы продолжаем наши беседы по истории восточного христианского монашества. В прошлый раз мы говорили об основателях египетского монашества, преподобном Антоне Великом, преподобном Пахоме Великом, основателе первых общежительных монастырей в Тавениссе, преподобном Макарии Великом, одним из первых поселившимся в суровой скитской пустыне, Авиамоне, объединившем подвижников на Нитрийской горе. Скитская пустыня и Нитрийская гора находятся рядом. Именно там в разное время подвязались отцы, имена которых мы находим в скитском патерике и разных отечниках. Это Эпимен Великий, Исаия Отшельник, Пафнутий Великий, Сесой Великий, Моисей Мурин, Иоанн Колов, Арсений Великий, другие подвижники. Преподобный Иоанн Лесничник в слове о безмолвии задается вопросом, почему у преподобных тавенесиотян не было таких светильников, какие были у скитян? Кто может разуметь себе, да разумеет. А я не могу говорить об этом, или вернее не хочу. Но мы тоже не будем на эту тему рассуждать. Современные исследователи указывают, что раннее монашество было представлено не только такими известными моделями, ведущими начало от Антония и Пахомия, но и монашескими группами в городах и общинах вдоль плодородных долин Нила. Также исследователями опровергается устоявшаяся точка зрения о неграмотности первых монахов. Но мы об этом уже немного говорили. И нужно сказать, что возникавшие монастыри становились центрами богословских размышлений и библейской экзегезы, толкования Священного Писания. Монашество приблизительно одновременно возникло в восточных провинциях Римской империи – Египте, Сирии, Палестине и Каппадокии. Сегодня мы поговорим о начале монашества в Палестине. Итак, переходим вдоль побережья Средиземного моря, переносимся плавно от берегов Нила в Иерусалим. Иерусалимская церковь, Палестина. Ну, хотя Иерусалим – это, конечно, для нас особое место, святая земля, и как мы поем в одной из стихир «Иерусалим, Сион, мать и церквей». К IV веку, к началу, точнее сказать, IV века, Иерусалим утратил свое былое значение, и, будучи во времена Спасителя Иисуса Христа городом с миллионным населением, в то время это был небольшой город, утративший даже областное значение. Ну, события, приведшие к этому, описаны иудейским историком Иосифом Флавием в его книгах «Иудейская война». И мы знаем, что в конце первого века было одно восстание, а потом было другое восстание, были иудейские войны, в результате которых Иерусалим был полностью разрушен. Практически его сравняли с лицом земли и перепахали даже в некоторых местах. Это случилось во исполнение пророчеств, которые мы находим в Евангелии. Об этом предсказывал Господь, и об этом знали христиане. Нужно сказать, что, несмотря на разрушение Иерусалима, Иерусалимская церковь, христиане палестинские, продолжали свое существование все эти годы, годы, скажем так, упадка Иерусалима. В IV веке, как раз тот период, о котором мы сейчас говорим, период возникновения монашества в Египте и в других местах Римской империи, именно этот период является и периодом возрождения Иерусалима, его былой славы, период, когда были обретены святые места, а именно конкретные места, связанные с жизнью Спасителя, его страдания и Рождества. То есть все вот эти вот места, о которых мы сейчас говорим, с которыми мы связываем это понятие «святая земля», вот это само понятие, оно появилось именно тогда в связи с деятельностью императора Константина и его матери царицы Елены равноапостольных. Именно в это время был освящен храм Воскресения Христова, храм гроба Господня, храм в Вифлееме и обозначены другие святые места. И Палестина становится местом паломничества. Ну, как я уже сказал, христианская община, христиане, христианская традиция, жизнь Иерусалимской церкви, она не прерывалась со времен апостолов. Известны имена, в общем-то, всех иерусалимских епископов, начиная от первого апостола Иакова, брата Господня. Вот таков контекст той ситуации в IV веке. Это бурное такое вот возрождение интереса к этим местам. Но о жизни, о начале монашества, так же, как и в Египте, о начале палестинского монашества, мы знаем из житий святых, дошедших до нас житий святых. Это главный источник, так же, как и в монашестве египетском для нас. И поэтому мы продолжим знакомиться с начальниками, первоначальниками монашества, листая жития древних святых. Самое подробное и такое вот интересное, богатое житие нам оставил блаженный Иероним, знаменитый церковный писатель, который сам жил в Вифлеемской пещере, подвязался вместе с монахами и собирал сведения о первых монахах в Палестине. Он написал житие преподобного Илариона Великого. И вот блаженный Иероним как раз и указывает, что палестинское монашество начиналось с Илариона, уроженца палестинского селения Тавафа, находившегося недалеко от Газы. Судя по всему, родился преподобный Иларион около 293 года и был послан на обучение в Александрийскую школу. Однако, привлеченный славой святого Антония, который незадолго до этого вышел из своего внутреннего святилища, провел подле него несколько месяцев, а потом он вернулся в родную Палестину. А было ему в ту пору 15 лет, всего 15 лет. Однако родители его уже умерли, и он не застал их в живых. Вот как пишет об этом блаженный Иероним в житии преподобного Илариона. «Услышав же знаменитое тогда имя Антония, бывшее на языке у всех египетских народов, и воспламенившись желанием видеть его, он пошел в пустыню. Когда увидел его, тот час переменил прежнюю одежду и жил возле него почти 2 месяца». То есть вот переменил прежнюю одежду, мирскую одежду на монашескую. «И жил возле него почти 2 месяца, наблюдая порядок его жизни и строгость нрава. Именно как часто молился он, с каким смирением принимал братьев, как строг был в обличении, ревностен в увещании, и как никогда и никакая слабость телесная не уменьшала его воздержания и суровости его пищи. Но он не мог более выносить частых посещений лиц, прибегавших к Антонию по поводу разных скорбей и демонских наветов. Находил неуместным терпеть в пустыне население городов. Считал для себя приличным начать так, как начал Антоний. В последнем видел храброго воина, получившего награды за победу, а себя еще не начавшим сражаться. Поэтому с некоторыми монахами он возвратился в Отечество». Итак, пробыв несколько месяцев у преподобного Антония Великого, этот юноша, почти что отрок, вернулся в Палестину. Раздав свое имение, он стал вести отшельническую жизнь, подобную той, что видел в Египте. Поселившись неподалеку от побережья, на небольшом расстоянии к юго-востоку от Маюма, порта Газы. После того, как он провел в уединении 22 года, к нему стали присоединяться другие, и вскоре по всей стране стали возникать монастыри. Произошло же это около 330 года. То есть вот 330 год. Это как раз время, мы знаем, 325 год, время Первого Вселенского Собора, бурные события, сотрясавшие церковь, и в это же время, 330-е годы, строительство храма Воскресения и освящение храма Воскресения Христова. Преподобный Иероним, блаженный Иероним Спиридонский, подробно описывает жизнь Илариона Великого. Интересно, он прямо вот год за годом, не каждый год, но очень подробно он описывает его искушения, о том, как он подвязался, что он ел, вот как он пишет об этом. Многочисленны были искушения его, и различны дневные и ночные наветы демонов. Если бы я захотел рассказывать их все, на это не достало бы книги. Сколько раз являлись ему ноги и женщины в то время, когда он лежал, и роскошные столы, когда голодал, По временам, когда он молился, через него перепрыгивал волк с воем и лисица с визгом. Когда пел псалмы, представлялся бой гладиаторов, и один из них, будто убитый, упав у ног его, просил о погребении. Однажды молился он, преклонив голову к земле, и, как бывает это естественно людям, отвлекшись от молитвы умом, задумался о чем-то другом. Искуситель вспрыгнул ему на спину, бил его по бокам пятками и бичом по шее, говорил: «Ну, чего дремлешь?» И затем, громко смеясь, спрашивал: «Не хочешь ли съесть ячменю, или ослабел?» Он очень строго постился. И, по всей видимости, основу для своего повествования Иероним берет у Епифания, другого палестинца, который также учился монашеству в Египте и, возможно, до некоторой степени являлся учеником святого Илариона. Епифаний также основал обитель возле Элеутерополя, в предгорьях, на полпути из Газы в Иерусалим. Она также, возможно, стала одним из первых монастырей. Однако в 367 году Епифаний оставил эту обитель и отправился на Кипр, где стал епископом Саламинским. Согласно Иерониму, в год кончины Антония, 356-й, Иларион бежал из Палестины, устрашившись людской славы, и уже никогда туда не возвращался. Нужно сказать, что Газа и Элеутерополь в течение всего этого периода оставались важными центрами монашеской жизни и сохраняли свои связи с Египтом, с египетскими пустынниками и отцами. Пустыня же, находившаяся возле Иерусалима, имела свою собственную историю, предысторию, о которой Иероним, по всей видимости, умалчивает. В конце второго столетия престарелый епископ Наркис бежал от клеветы в пустыню, провел там несколько лет. Несколько позже в пещерах Каламона, около Мертвого моря, появляются бежавшие от преследований люди, ведущие отшельническую жизнь. Вообще сама иудейская пустыня призывала их к такой жизни. Она ведь на самом деле помнила и пророка Илью, и пророка Елисея, и Иоанна Предтечу, и искушение самого нашего Господа Иисуса Христа. Кумранские находки, происшедшие во второй половине XX века, а также сведения о есеях, которые мы находим в древних писателях, живших в этой и других частях пустыни, свидетельствуют о том, что евреи, иудеи уже тяготели к чему-то подобному монашеству. То есть у них были такие квазимонашеские поселения, общины, как мы можем назвать их, сектами. И хотя у нас нет никаких твердых оснований для того, чтобы считать христианских монахов преемниками есеев, трудно поверить, что на этой земле, в иудейской пустыне, в течение длительного времени не было аскетов. Блаженный Иероним очень подробно рассказывает о жизни Илариона Великого, как я уже сказал, возвращаясь к жизни преподобного Илариона. Давайте почитаем о таких некоторых подробностях его подвигов, как он подвязался. Раз в году, в день Пасхи, он стриг волосы, спал до самой смерти на голой земле и тростниковой подстилке. В ретище, которое раз надел, он никогда не мыл. Излишне говорил он искать чистоты во власенице. Не переменял одежду на новую, пока старая не разрывалась совершенно. Зная святые писания наизусть, он после молитв пел и псалмы, как бы в присутствии Божьем. С 31-го года, то есть когда ему исполнилось 31 год, до 35-го, и преподобный Иларион употреблял в пищу 6 унций ячменного хлеба и слегка сваренные овощи без масла, указывает святой Иероним. Почувствовав же ослабление зрения и увидев все тело покрытым чесоткой и шелудями, он прибавил к означенной пище масла и даже до 63-го года своей жизни сохранял эту степень воздержания, не добавляя к пище ни плодов древесных, ни мучных и ничего другого. После этого, увидев себя изнуренным телесно и считая смерть свою близкую, он от 64 до 80 года воздерживался от хлеба с невероятным увлечением, так что казался новичком в служении Господу, в то время, когда другие обыкновенно дозволяли себе послабление в образе жизни. Вот такая степень поста. Так именно строго соблюдал пост и воздержание, таких правил придерживался преподобный Илларион, согласно сведениям, которые мы черпаем из блаженного Иеронима. Далее Иероним описывает многочисленные чудеса исцеления больных и бесноватых. Как мы уже упомянули, эти исцеления привели к тому, что слава среди людей, молва о подвигах и чудесах святого Иллариона распространилась так широко и сделала его таким популярным, что ему пришлось оставить основанные им монастыри и бежать вообще из этих земель в другие земли. Мало сказать о людях, к нему приводили ежедневные бешеных, несмысленных животных, которых также исцелял преподобный. Здесь мы видим богословское исполнение того, что вообще многие преподобные, и далее, вплоть до наших, конечно же, и преподобного Серафима Саровского, и Сергия Радонежского, имели особое отношение с животными. И вот древние святые также изобилуют описаниями того, как преподобные подвижники, пустынники общались с животными, подобно первозданному Адаму, который, как мы знаем, нарекал имена животным всей твари и жил в мире и согласии со всем творением. Преподобный Иероним указывает далее, что Господь до такой степени прославил преподобного Иллариона, что и блаженный Антоний, услышав о подвигах его, писал ему и с удовольствием получал письма от него. А когда приходили к Антонию больные из областей сирийских, он говорил им: «Зачем вы ехали так далеко, когда имеете у себя сына моего Иллариона?» Поэтому, по примеру его, стали устраиваться бесчисленные монастыри по всей Палестине, и все монахи на перерыв бежали к нему. Он, видя это, прославлял благодать Господню и увещевал каждого из них к духовному совершенству, говоря: «Приходит образ мира сего, и жизнь истинная, та, которая покупается несчастьями жизни настоящей». Далее он описывает то, как преподобный Иларион по образу преподобного Антония учил тех монахов, которые приходили к нему. Как в свое время преподобный Иларион пришел и жил рядом с преподобным Антонием, учась у него подвигам и вдохновляясь от образа этого тому времени уже умудренного подвижника. Так теперь уже опытный подвижник Иларион передавал свой опыт другим новоначальным монахам. Желая, однако же, показать им пример как смирения, так и общительности, он в определенные дни перед временем собирания винограда обходил кельи монахов. Когда братья узнали это, они все стали собираться к нему и в сопровождении такого вождя обходили монастыри, имея с собой собственные дорожные запасы, потому что их сходилось иногда до 2000 человек. То есть вот о чем здесь говорится, о том, что преподобный Иларион, зная о том, что молодые подвижники нуждаются в наставлении, и показывая свое истинное смирение, и, видимо, имея такую вот прозорливость от Господа, он сам посещал кельи монахов, то есть жилища подвижников, которые находились на достаточно большом расстоянии друг от друга. И вот об этом стало известно большому количеству братьев. Конечно, он не мог обойти, скажем, 2000 человек, да, не мог обойти всех жаждущих услышать его наставление, его слово. Поэтому они сами стали собираться. И вот такая процессия, такое количество, то есть тысячи человек следовали за ним. То есть они не просто собирались в одно место и слушали его, а они вместе с ним перемещались, ходили по некоторым другим кельям. Вот такая интересная практика описана блаженным Иеронимом. То, чему он почти что был свидетелем. Он, конечно, приехал немножко позже. То есть это он узнал, я думаю, что обо всем этом от непосредственных свидетелей, от непосредственных участников таких встреч. Блаженный Иероним жил несколько лет в Палестине, записывая сведения о жизни подвижников и о христианской церкви. Также делал и святитель Иоанн Златоуст. так же делал и святитель Василий Великий, о котором мы подробнее будем говорить в следующий раз. Писатель Руфин, пресвитер Руфин, оставивший также нам замечательное описание жизни святых отцов, жил на горе Елеон. Вот они все своими именами приблизили эти области христианского Востока к сознанию латинского Запада, потому что нужно сказать, что вот Руфин и Иероним, они писали на латинском языке. И в империи, в Римской империи, официальным языком был латинский и греческий. Греческий вот в этих областях, поэтому многие люди были двуязычны, а в таких областях, как вот в Африке, там был еще египетский, коптский язык и другие народные, то есть местные какие-то языки, диалекты в Палестине, да, арамейский, сирийский, то есть языки уже более всех народов, населявших Римскую империю. Но вот язык латинский официальный, и язык греческий, язык культуры, язык греческий был распространен на Востоке, латинский более на Западе. Поэтому часть древних памятников и житий сохранились на латинском, а часть на греческом языке. Ну и часть еще до сих пор обретаем какие-то очень интересные памятники и очень ценные сведения, информацию на таких менее изученных языках, древних языках. Тут и сирийский язык, коптский язык, армянский язык. Много есть интересного на этих языках тоже. Несколько очень важных житий святых остались нам от такого писателя, как Кирилл Скифопольский, монах, пресвитер и византийский агиограф. Он жил уже в VI веке и родился сам Скиф в Палестине в 514 году. И он сам в раннем юности принял монашеский постриг и собирал, будучи образованным, сведения о жизни святых. Преподобный Кирилл Скифопольский составил жития таких святых, очень важные жития, как святой Ефимий Великий, преподобный Савва Священный, святой Иоанн, епископ и молчальник Лавры Саввы. Он также описал жития и подвиги Герасима Богоносца. И также, конечно же, житие Аббы Феодосия, начальника общих житий. Вот так мы в этот раз с вами, братья и сестры, узнали имена первых палестинских подвижников и о том, что была живая связь монахов палестинских с монахами египетскими. В следующий раз мы пойдем еще дальше по берегу Средиземного моря в Малую Азию и подробнее поговорим о святителе Василии Великом и о его правилах для монашествующих. Нужно сказать, что святитель Василий, он и сам проходил монашеский образ жизни, проходил практику, скажем так, монашеского жития, посещал он многих монахов, и он составил очень важные правила, которыми монахи руководствуются и по сей день. Это очень важная веха в истории монашества, о которой мы поговорим в следующий раз. До свидания, дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря прозвучал светилен праздника Преображения Господня, композитора Житника.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
4: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи «Радио Град Петров».
5: Включаю «Радио Град Петров».
6: Вы слушаете «Радио Санкт-Петербургской митрополии Град Петров».
7: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

наша деревенская коммуна началась с того, что на кладбище стали гулянки устраивать. Парни сбросили с колокольни большой колокол, а в моей баньке стекла выбили. Алексей Бахвалов поджег часовню при дороге. Кузьма икону владычицы топором разрубил и в горящую печь бросил. По ночам стреляют из ружей и пистолетов. Я хожу из избы в избу, утешаю, увещаю, молюсь. Поздно вечером меня подкараулили, напали, тяжко избили. 3 дня не выходил на улицу, весь в повязках лежал.

превеликим трудом доставали горсточку муки для просфор. Литургийный хлеб стал теперь ржаным, почернело тело Христово. Служил сегодня литургию, церковь была переполнена голодными, матери принесли на руках голодных детей и не могли держать их от слабости. Они укладывали их на пол под иконы. Глядя на детей, все плакали. В церкви умер 4-летний сынок кузнеца Матвея. Многие в церкви лежали пластом, так были слабы. Я причащал голодных детей и еле сдерживал в руке чашу Христову. Страшно смотреть на голодного ребенка. На клиросе

Не выдержал я. Заплакал. Упал перед народом на колени и ничего сказать не мог. Мы только плакали, кричали, что из сил: «Господи, спаси! Матерь Божья, заступи!»

ночь на 20 ноября замутившиеся души сожгли наш храм. Мне Господь помог невежденно пройти через пламя в алтарь. Удалось спасти антиминс, запасные дары и несколько служебных книг. Чашу Господню не мог спасти. Она была объята пламенем. Друзья мои упреждают: беги, батюшка, от греха, убить тебя хотят, я никуда не убегу. Господь, защититель живота моего, да не убоюсь. Сейчас размышляю, где бы разложить священный антиминс и начать совершение святых христовых тайн. В нашем лесу стоял барский охотничий теремок. Этот теремок мы превратили в дом Божий. Посомые мои принесли сюда иконы, лампады повесили, свежего лесного теса сделали иконостас, престол, жертвенник. Сшили мне из добротных деревенских мешков ризу. Столярный искусник Егорушка сделал деревянную чашу и даже вырезал на ней по-славянски слова: «Чашу спасения приму и имя Господне призову».

Идет народ. Идет за многие десятки верст в Божий наш теремок за утешением. Места не хватает, стоят под небом. До поздней ночи я исповедую их, беседую с ними, утешаю. Сейчас глубокая морозная ночь. Молодежь с песнями и руганью проходит по деревне. Вот они к моей баньке приближаются. Вот остановились. Комом снега в окно запустили. А меня все время упреждают. Беги, батя, покуда жив. Злобятся на тебя, врагом народа объявляют. Будь что будет.

Мне сказали, что в городе приказ подписан арестовать меня как мятежника и возбудителя народных масс. Пришли ко мне в метельную ночь. Сряжайся, батя, поскорее. Едем. Я им в ответ: не поеду, други. Совесть пасторская не дозволяет. Тут уж они силою заставили меня одеться. Уложили в саквояжик бельишко мое, книги и прочее. Все мои мольбы были яко сеяние зерен на камне. Меня не слушали, только понукали. Ничего поделать с ними не мог. Взял я антимин с божницы, дарохранительницу, Евангелие, усадили меня в деревянный вазок и тронули. Поселили меня в маленьком речном городке, в домике сапожника Саввы Григорьевича Ковылина. Стал я обучаться сапожному ремеслу. Сидим мы с Саввой Григорьевичем на липках и беседуем на тихие душевные думы. А по вечерам Священное Писание читаем и молимся. Истовый, светлодушный он старик от смолевых древнерусских истоков, жизнью своею, словно икону Спасителя, пишет. По субботам и воскресеньям приходят к нему с родственники, хорошие благочестивые люди. В задней боковуши окном на пустырь, совершая богослужение. Про меня узнали. Потайно приносят ко мне младенцев для крещения. Приходят венчаться, каяться и причащаться. До моего прибытия сюда городское духовенство великим унижением и гонением подверглось. Одних выслали на Соловки, а иных с большими мучениями предпослали в вечное жилище. Во время литургии

И у одного из священномучеников вырвали из рук чашу и расплескали на полу кровь Христову. А священника вывели в ризах на площадь и в ризе же на фонарном столбе повесили. В селе Дубнах однокашника моего по семинарии, священного иерея Димитрия, штыками ослепили.

Сегодня совершил я необычный чин отпевания. Приходит ко мне старуха вся в слезах: «Отпой, батюшка, сына моего, богоотступника. Убили его». «Где же почивший?» — спрашиваю. «Там, батюшка, у них. В народном доме лежит, тебя туда не допустят. По-граждански его хоронят с музыкой и песнями. Он ведь комиссаром состоял». «Как же я отпевать стану?» «Отпой его, голубчик, заочно, у себя в боковуши. Дай душе его благословение». Плачет старуха, Христом Богом молит. Стал отпевать. Мимо окон везут мертвого комиссара с музыкой, а я читаю ему вслед: «Вечных твоих селениях упокой душу усопшего гроба твоего. Вместе светли, вместе злачи, вместе покой, не отнюдь уже отбежи болезнь, печаль и воздыхание». Стал я заправским сапожником. Пошли у нас дела с Савой Григорьевичем складно да ладно. Ночная паства моя росла, и в боковуши становилось тесно. В городе не прекращаются расстрелы. Однажды ночью к нам постучали, открыли мы. Входит комиссар Ахтыров, обращается ко мне: «Пойдем со мной, батюшка». Я приготовился к смерти. Савва Григорьевич, белее снега стал, комиссар успокаивает: «Не бойся, отцы, я затем пришел, чтобы батюшка сына моего окрестил в потаенности, а то он не выживет». Сегодня было у нас совещание. Мы решили из боковуши перебраться в лес. А леса здесь хорошие, затаенные, с глубокими чащобами. Недавно одному из наших посчастливилось найти здесь глухую пещеру. Ночью пошли к этому месту. До самого рассвета приводили ее в благолепный вид, тайком принесли сюда иконы, будущая церковь наша сокрыта черными вековыми елями. Лучшего места не найти. Условились мы ходить на молитву разными путями и в одиночку, пометуя слова Христа: «Блюдите, как опасно ходите».

Первая молитва в лесной пещерной церкви. Свечей у нас не было, горела лучина. После хвалити я запел величание преподобному Сергию, ибо только он вспомнился при горящих лучинах. Всем народам мы пели «Ублажаем, ублажаем тебя, преподобный отче Сергий, чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов». По самую за ночь я принимал исповедь собравшихся. После ночной молитвы я долго гулял по лесу. Издали послышался внутренний смертный крик, и вслед за ним несколько оружейных залпов. Я присел на поваленном дереве. Как малое дитя спрашивал душу свою, почему так страшен человек? Разве нельзя жить без этих ночных криков и выстрелов? Шума тревоги больше не слышу, тихо стало и притаенно, иконы стали светлыми. Сказывают, купола на многих церквах обновляются. К чему сие? Что значит этот Господен знак?

Наступил рождественский сочельник. Весь он в снежных хлопьях. На земле тихо. Хочется грезить, что ничего страшного на Руси не произошло. Это только нам приснилось, только попритчилось. Все мы сегодня, как встали, запоем «Рождество Твое, Христе Боже наш», и во всех домах затеплим лампады. Но недолго пришлось мне грезить. Мимо окон повели бывшего городского голову, директора гимназии, несколько человек военных, юношу в гимназической шинели, девушку в одном платьице простоволосую, седого сгорбленного директора подгоняли ружейными прикладами. Он был без шапки, а городской голова в ночных туфлях. Сердце мое заметалось, я вскрикнул и упал. Очнулся к самому вечеру. Савва Григорьевич долго приводил меня в чувство. «Как же ты, батюшка, служить сегодня будешь? Посмотри в зеркало, ты мертвому подобен. Что это с тобой произошло?» Я ничего не сказал. Помолился, попил святой воды, частицу артеса вкусил и стал совсем здоровым.

«Беда, батюшка!» — вскрикнули вошедшие. «Завтра хотят из собора все иконы вынести, иконостас разрушить, а церковь превратить в кинематограф. Самое же страшное — хотят чудотворную икону Божией Матери на площадь вынести и там расстрелять». Рассказывают и плачут. Меня охватила ретивость. По-командирски спрашиваю, сколько у вас тут человек? 5. Так, ничего не боитесь. На какую угодно муку пойдем, отвечают гулом. Так слушайте же меня, чадца моя. Говорю им шепотом, чудотворную икону мы должны спасти. Не отдадим ее на поругание. Савва Григорьевич все понял. Молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долотой молоток. Перекрестились мы и пошли. На наше счастье, владычица засыпала землю снегом. В городе ни одного фонарика, ни голосов, ни собачьего лая. Так тихо, словно земля душу свою Богу отдала. К собору идем поодиночке, я вдоль заборов пробираюсь. Наши уже в соборной ограде, тут же и лошадка приготовлена. Нас оберегают старые деревья, тяжелые от снега. Оглянулись, перекрестились. Один из наших по тяжелому замку молотком звякнул. Замок распался, прислушались. Только снег, да наше дыхание. Мы вошли в гулкий замороженный собор, из тяжелого киота сняли древнюю икону Богоматери, положили ее в сани, прикрыли соломой и, благословясь, тронулись к нашей пещерной церкви. Сама Пресвятая лошадкой нашей правила. Ехали в тишине, никого не повстречали. Снег заметал наши следы. К пещере несли ее на руках, увязая в глубоких сугробах. Я раздумно вспоминал, не так ли и предки наши уносили святыни свои в леса, в укромные места, в дни татарского нашествия на Русь.

В городе пошел слух о чуде. Владычица покинула собор. Да, воистину чудо, ибо только сила Божия помогла нам спасти древнюю святыню русскую. Около собора днем и ночью толпился народ. Его разгоняют ружейными залпами, народ ощеривается и выходит из себя. Когда из собора выносили иконы и бросали их на мостовую, произошла рукопашная. Народ с криком набрасывался на кощунников, вырывал у них иконы, а те, размахивая ручными гранатами, вопили: «Расходись, а то сейчас бабахнем». Когда в соборе все было очищено, то там устроили пьянство с песнями и музыкой. Сказывали, что чаша Господня, наполненная водкой, обносилась в круговую. Молодежь волочила по улицам иконы и распевала: «Эх, играя моя двухрядка против Бога и попов». На пустыре Савва Григорьевич нашел икону преподобного Серафима Саровского, изрешеченную пулями.

прозвучал большой концертный вальс Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии Радио Град Петров, Марина Лобанова. Сегодня мой собеседник, ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов, доктор наук, автор множества монографий по культурологии, философии и богословию. Среди книг Петра Александровича несколько посвящены теме человека. Я взяла с собой в студию 4 книги, прочитаю их названия. «Человек среди людей». Эта книга рассказывает о взгляде культурологии на человека. Речь в ней идет о личности, о семье, о нации и государстве, о дружбе и о том, почему человеку свойственно каким-то образом объединяться не только в виде семьи и страны. Другая книга называется «Я. Антология личного местоимения». Мы все говорим «я», «я», «я». На самом деле это глубочайшая философская и богословская реальность и, конечно, реальность культуры. В первой главе книги рассказывается о нескольких ключевых авторах. Это Плотин, Декарт, Кант, Спиноза, Гегель и Сартр. Вторая глава называется «Введение в метафизику «я», бытие сознания, свобода, необходимость, разум, воля, характер, творчество, пребывание, память, предвосхищение, я, образ, личность». И последняя глава посвящена «Я в богословском измерении». Книга «Реальность человека в богословии и философии». Это настоящая культурологическая антропология. Главы книги «Представление о человеке в мифе и ритуале», «Образ человека в священном писании», «Человек в философском знании», «Человек как образ понятия и представления в патристике», «Человек в средневековом богословии», «Человек в протестантском богословии» и «Антропология философии нового времени». И вот роскошная книга «Человек и Бог в западноевропейской живописи». Ну и, как можно догадаться, эта книга посвящена образу человека у величайших художников мировой живописи. В одной из прошлых бесед на тему «Что такое культурология» Петр Александрович сказал, что предмет культурологии – человек. И сегодня я попросила побеседовать на тему «Современный человек». Тема довольно болезненная. Я думала, что Петр Александрович откажется. Но Петр Александрович согласился, и мы начнем разговор сегодня в первой части беседы о современном человеке. Как я уже говорила в наших передачах, многие люди вообще не знают, что такое культурология. Культурология, опять же повторю, это та наука, которая в нашем советском образовании практически отсутствовала. Это из тех тем, ну вот можно сравнить с богословием. Мне кажется, что богословие отсутствовало. Навык богословского мышления нам не знаком, если мы выросли в Советском Союзе. И после него, как постсоветские люди, тоже мы, наверное, вряд ли получили. Разве что, кто учился в богословском институте, например, в Санкт-Петербургском институте богословия и философии. Вообще у нас ведь так мало таких возможностей. Но если мужчина, молодой мужчина, собирается стать священником, пройдет собеседование, где докажет, что я хочу стать священником, его возьмут учиться в духовные школы, семинарии, академии. Там он узнает, что такое богословское образование в какой-то степени. А еще как? Вот как? А как без богословия? Это вообще большая проблема. Из культурологии проблема еще больше, потому что эта проблема касается абсолютно всех. И верующих, и неверующих. Вообще человека. И я предложила такую тему. Тема «Что такое культурология» была уже в наших беседах с Петром Александровичем. На сайте есть эта передача «Что такое культурология». И там было сказано, что предмет культурологии – человек. И вот сегодня я предложила Петру Александровичу высказаться на тему «Современный человек». Я рисковала, предлагая такую тему. Если человек – это предмет культурологии, а я думаю, что очень многие сейчас удивятся, те, кто не изучал культурологию, вообще напрягаются, думают, зачем мне эта культурология? А по-настоящему это единственный способ быть человеку человеком, через культуру уже воспринимать себя и мир. А как иначе? Те, кто изучал культурологию, вспомнят, что они чуть ли не на первом курсе зубрили. Культура – это совокупность всего созданного человеком. Знаете, я тоже, у меня вот я сталкивалась с такими формулировками, я все время останавливалась и возмущалась. Ну а вот если культура – это совокупность всего созданного человеком, а если человек исчезнет, что культура все равно продолжит существовать? Это же абсурд. И вот то, что вы сказали, что предмет культурологии – человек – это… все меняет, но это для многих большая новость. Но если человек предмет культурологии, значит, он разный. И вот современный человек, он, видимо, другой, не такой, как люди других эпох и, может быть, даже других культур. С чего бы вы начали разговор о современном человеке?
1: Ну вот вы, Мадина, начали с того, что человек разный. Но, понимаете, обыкновенно такое высказывание предполагает, что в разные эпохи и разные человеки. В моем очень солидном возрасте могу засвидетельствовать с полной ответственностью, что, вообще-то говоря, на моем веку человек очень разный. По крайней мере, вот человек такого чекана, слово слишком громкое, еще большевистского, советского, это одно, современный человек – это совсем другое. Если мы возьмем не только нашу страну, но и Запад, и отсчитаем, ну, эдак туда, в 20 век, отсчитаем лет 50, мы тоже увидим самые фундаментальные изменения в человеке. Чтобы, так сказать, не мудрствовать в общем виде, ну, давайте я оттолкнусь от своего собственного жизненного опыта. Мне лет эдак 15, очень давно. И как я думал в это время о современности, о прошлом, о будущем? В своей основе очень просто, очень по-советски. Я полагал, что вот у меня есть еще тогда живой мой дедушка, дед. У меня есть отец, и есть я сам. Дедушка мой родился еще до революции. Он всю жизнь был машинистом. Он закончил церковно-приходскую школу, еще успел до революции. Человек умный, честный, тонкий, все такое. Я его очень любил и вспоминаю его часто. Но вот мой отец, он преподаватель артиллерийской академии, он полковник. Он такая солидная фигура. А потом я, 15 лет, мне неизвестно что. Вот как это неизвестно что мыслил себя в этом? Я мыслил, что человек развивается от эпохи, от поколения к поколению. Я думал, что да, мой дедушка очень хороший, но все-таки мир идет прогрессивно, к усложнению, к совершенствованию и так далее. Тогда я предполагал, что вот дедушка очень хороший, но мой отец – следующее поколение. У него академию закончил, все такое. Это уже другой уровень образования, другой уровень культуры, более высокий. Потом я обращался к своей собственной персоне и говорил, что когда я вот вырасту, я, наверное, буду более и образован, и культурен, и продвинут, чем мой отец. Вот эти три поколения, предполагалось мне, это такой путь совершенствования или путь от низшего к высшему. Это прогрессия. А потом, думал я, у меня на свой счет особых ожиданий не было, я думал, а вот мои дети, они еще дальше продвинутся. Вот они уже будут там, далеко, от моего деда, от моего отца, и я уже на них буду смотреть, как на более высокую ступень развития. Вот это представление, конечно, не просто сказать, что оно никуда не годится, что оно совершенно не точно, но оно и сегодня бытует. Такого рода представления, о них лучше забыть или никогда не знать. Такой прогрессизм – относительно очень недавняя вещь. Он, собственно говоря, утвердился в XIX веке, еще как-то жил в XX веке, а в XXI веке он смотрится просто каким-то недоразумением. Недоразумением на фоне того, в каком мире мы сегодня живем, и недоразумением на фоне прошлых эпох. А им тысячелетия. Этой эпохи, которые мыслили в прямо противоположном смысле. Более совершенным человеком, да более достойным человеком, считались предшествующими поколения. Это на народном уровне, на уровне фольклорном, как хотите, крестьянском, там, городском, неважно. Это было само собой разумеющимся, так же, как в 20 веке само собой разумеющаяся вот эта прогрессия. А тогда человек столетиями, тысячелетиями как мыслил? Вот те прошлые поколения – это воплощенная мудрость, глубина. Чем древнее человек, чем мы дальше туда, в цепь поколений, заглянем, тем большую мудрость обретем. И это представление действительно… Вы можете сказать, что это неадекватное, что чем оно лучше вот другого, о котором я говорил. В нем больше правды, в нем больше истины, в нем больше какой-то необходимой в этом случае скромности. Но вот у Михаила Юрьевича Лермонтова в его стихотворении «Бородино» беседует старый солдат, такой уже отслуживший на этих клеток 20, наверное, в императорской гвардии, и беседует с ним молодой еще солдат, недавний. И вот он расспрашивает о Бородине. Старый солдат говорит: «Богатыри не вы». Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на том Господня воля, не отдали б Москвы. Здесь, само собой разумеющееся, богатыри не вы. Не просто потому, что я сражался под Бородино, ты не сражался, а потому, что я вот с другого поколения. Или открываем, но я уже беру классику из классики, «Войну и мир». Мы, конечно, помним семейство Ростовых, там и Наташа, и вот мало запомнившийся нам, наверное, Петя, младший ее брат, есть старший брат Николай, есть младший Петя. И вот этот Петя в 812 году о чем мечтает? А ему только 15 лет. Он мечтает пойти в армию, сражаться с войсками Наполеона, и не обязательно только это, он хочет быть взрослым, понимаете? Он очень страшно, Толстой эту сцену написывает проникновенно, он страшно заканчивает. Во время атаки на французов он получает пулю, что называется, в лоб, и гибнет. Вот здесь что характерно, да, это дворянский сын, там солдат. Его мечта, его желание скорее выйти в мир взрослых. Почему в мир взрослых? Потому что он первенствует над ними. Быть взрослым, значит, быть более сильным, умным, достойным и так далее. Это нормально, но все это ведь существует в какой системе координат? Все это существует в ситуации, которая совсем-совсем другая. Для нас уже давно старик – это старикан, бабка, ну, хотя бы она бабуля какая-то, такая снисходительно-презрительный тон. Молодое поколение совершенно не считается с тем, что не просто старость там или зрелость надо почитать, а с тем, что надо быть осторожным, потому что это поколение как минимум не хуже вас, а вы не лучше ее. А здесь не то, чтобы мы лучше, а вот наш наше время, мы живем вот так, здесь, да, мы живем не в том смысле, что поскольку мы новое поколение, мы лучше образованнее и так далее. Нет, вот быть человеком – это быть молодым человеком. Это становится чем-то само собой разумеющимся. Тут и собака зарыта, тут-то, понимаете, и начинаются вещи очень-очень печальные. Я говорю о тенденции. Она тенденция в нашей матушке России. Она тенденция на Западе приблизительно такая же. Молодое поколение чувствует себя как бы вне времени. Вот сейчас наша очередь, мы живем, не соотнося себя ни с прошлыми поколениями, ни с будущими. Да, нам нужно какое-то благополучие, нам нужно осуществить себя, нужен комфорт и мало ли еще что. Пришла наша очередь, и мы живем. Живем в каком-то смысле вне времени, потому что мифологема, миф о прогрессе все еще существует, хотя он уже давно на научном уровне или философском, или культурологическом подорван. Но вот современные поколения, они как-то не очень дают себе отчет ни о прошлом, ни о будущем. Живи, пока живется. Это так называемый индивидуализм. Ведь что такое индивидуализм? Индивидуализм – это в известном смысле тоже культурная форма. Она возникает довольно давно, но сейчас она становится тотальностью, всеобщностью. Что такое индивидуализм? Такой простой выраженности. Я живу для самого себя. Я для себя высшая жизненная ценность. Все, что происходит в мире, соотношу с собой, со своей выгодой, пользой, со своим благополучием. Это не значит, что я плевать хотел на другого, что я готов его предать, продать, там, я не знаю, какую-то гадость ему сделать. Нет, он тоже человек, который живет для самого себя. Я должен считаться, что он такой же индивидуалист, как я, но мы каждый принадлежим самому себе. Мы каждый представляем для себя высшую жизненную ценность. За пределы этого не выходим. Это наша альфа и омега, это наше начало и конец. И вот этот индивидуализм как раз и есть то, что современный человек – это человек кризисный. Сказать «современный человек», вот, Марина, вы обозначили мою тему, знаете, в моих ушах это как звонит? «Современный человек», я готов вам сказать, что вы ругаетесь, потому что для меня современный человек – это, как вам сказать, это минус. Современный человек – это тот, по поводу кого можно только снисходительно покачать головой. А ведь вот это-то симптом кризиса. Когда-то еще в большевистской России, в годы моей молодости или относительной молодости, знаете, устраивали там общество знания, какие-то там диспуты, какие-то встречи с почтенными, почтенные не в виду рангов, степеней, а вовсе не уровня, диспуты на темы, что значит быть современным человеком, как стать современным человеком. Вот в этих диспутах, лишенных, разумеется, всякого настоящего смысла, в этих диспутах что предполагалось? Надо быть современным. Что такое быть современным? Значит, надо быть вровень со своим временем, надо жить не прошлым, оно же устарела, а современность, она же новенькая. Вот давай, сияй, как новый самовар, будь современным. Вот в этих диспутах и мои знакомые, не такие уж дальние, этим занимались, я только презрительно похихикивал, но это было массовое явление.
0: Это большевизм, потому что большевизм это развел просто в право убивать, право давать жизнь или лишать жизни. То есть ты не современный, ты бывший, к тебе место в могиле безымянной. Да. Это абсолютно...
1: Или на Каёме хотя бы где-то.
0: Да, или, например, люди, которым позволяли жить, так их все время заставляли отрекаться от несовременного и быть современным. Это большевизм, либо это шире, либо это было и до большевизма, а большевизм только это так уродливо использовал.
1: Да, большевизм это возвел в квадрат. Да, большевизм в этом сделал свои акценты, но в том-то и дело, что быть современным, оно как бы и пережило, собственно, этот самый большевистский акцент. Он был разрушителен, он был катастрофичен, он был зловещий. Сейчас все как-то притушено, все как-то вроде безобидно, хотя какую-то зловещую интонацию я в этом все-таки чувствую.
0: Я считаю, что не безобидно. Я обращала внимание на то, что та, ну, прям скажем, не очень хорошая ситуация, в которой мы оказались сейчас, она имеет некоторую предысторию, когда у нас было время сделать очень много хорошего. как говорится, возродиться. Возродить человека, я вот об этом-то тоже хотела бы поговорить.
1: Угу.
0: Как человека-то возродить? То есть вот у меня даже такая тема называется «Шаг к спасению». Ну, тут двояко, тут имеется в виду и шаг к спасению богословский, христианский, религиозный, ну и шаг к спасению просто спасти человека. Это в плане культуры. Как его спасти-то, если вот он в кризисе? Я думаю, что все с вами согласятся. Что очень часто люди хорошие, умные, образованные, вот про образование тоже хотелось бы упомянуть, человек через образование становится образом Божиим, тоже мы это часто слышали, что это значит, так никто и не понял, а ведь это очень существенно. Говорили такую фразу: у нас было много плохого в 20 веке, страшного, ужасного, не надо смотреть назад, не надо стоять с головой повернутой назад, это неестественно, идем вперед. Не смотрим, не надо нас кормить историей, не надо топтаться на этом месте. Прошлое – это прошлое, идем вперед. Мне кажется, что вот люди, которые это говорили, они во многом нас губят. Но откуда это взялось в них? Я думаю, что это большевизм в них, который они не осознали. Не осознали они, почему его, эти современные образованные люди, это я не знаю.
1: И давайте немножко смягчим. Это не столько большевизм, сколько его наследие. То, что как большевизм не изжито.
0: Они-то говорят, что мы против коммунизма, мы осуждаем там Сталина, все. Но сами проговаривают принцип, а потом вот этот же. Как так получилось с современным человеком? Как он так провалился? А последствия мы знаем, последствия страшные.
1: Да. А мне, я очень люблю эту фразу, но за ее бессмыслицу. Надо идти вперед. Скажите мне что-нибудь более глупое. Я не представляю. А куда вперед? Вперед – это что? Туда, сюда, сюда.
0: Все нет, они будешь, очень расскажут вам подробно, куда вперед, воспитывать детей, дать им светлое будущее. Все вот это расскажут. Главное – принцип – не смотрите назад, не вспоминайте трагедии, не вспоминайте умерших. Они умерли, и до свидания. Вот
1: все правильно, только это не вперед, понимаете?
0: А вот потому как что... объяснить, что это не вперед человеку?
1: Ну, как-то очень просто. Народите детей, воспитайте их. Это не вперед. Здесь лучше перед и зад оставьте в покое. Будь человеком, живи достойно. А вперед, боже упаси, потому что вперед, что так бесконечно и идти, все дальше, дальше, дальше, куда? Но ведь христианин не говорит, надо идти вперед.
0: Вот. Так они и христиане так говорят, вот до чего мы дошли.
1: Но мы такие христиане, что, конечно, можно быть и получше. Ну ладно, если мы все-таки коснемся этого кризиса, этого тупика, то на что бы я еще обратил ваше внимание? Этот самый индивидуализм, такая трогательная забота о себе, в нем ничего вроде бы страшного нет. Индивидуализм – это скорее, понимаете, все-таки потихонечку назревающая, в конце концов, катастрофа. Я все-таки обращусь к такой очень простой, всем нам знакомой и доступной фактичности. Хорошо, сегодняшнего молодого человека берем. Берем современного человека, я сразу вспомнил энгельсовское премудрое выражение. Я его сейчас немножко точно не помню. Коммунизм привлекает к себе молодежь. В коммунисты идут молодые люди, а будущее принадлежит молодежи. Вот я договорился.
0: Да.
1: Будущее принадлежит молодежи. Понимаете, молодежи принадлежит не будущее, а собственная старость на самом деле. Им принадлежит не будущее, а то будущее, которое станет для них настоящим временем. Потому что будущее лучше не тревожить.
0: Вот тоже эта фраза, сама фраза «будущее принадлежит молодежи», она же какая-то животная. То есть она отрицает достоинство человека. То есть вот как люди не ужаснулись, если бы у них было вот немножечко вот это чутье культурологическое, где-то бы они его получили. И я думаю, что как раз если мы учимся, и я, конечно, всем советую пойти в Институт богословия и философии, и, может быть, даже не на богословское образование, а на культурологическое, чтобы это чутье обрести. И чтобы вот такие вещи, просто их увидеть и узнавать, мне кажется, что это помогает.
1: Ну да. Если ты избавишься от привычных банальностей, это дорогого стоит на самом деле. Какие симптомы вот этого кризиса, может быть, разложения, может быть, катастрофы, не знаю. Не хочется ставить точки над «и», не по чину. Ну вот смотрите, мои поколения все-таки читали. Чтение было, и была потребность, и была престижность. В школе, скажем, были кто поумнее, кто поразвитее, те читали довольно много. Я читал патологически много. Но это действительно большая редкость. Потом наступили времена и нравы. Чтение перестало быть массовым и внутренне обязательным. Чтение сегодня – это на самом деле большая редкость. Вот я сюда ехал на метро. Я, вообще-то говоря, в чужую жизнь заглядывать-то не мастер, но когда я еду, напротив меня там 6 мест, и все держат смартфон, конце концов, мне это надоело, а я преподаю, когда здесь, я езжу на метро. И вот я стал заглядывать вот в эти смартфоны. Я думаю, что же они там читают? Они не читают, они вот это любого возраста. Они шлепают, и там по 3-4 строчки, вот я езжу дома 20 минут, и они все время вот это вот листают. Что это такое? Это паллиатив, это замена чтения. Угу. Да, чтение.
0: А жажда чтения есть.
1: Понимаете, это вряд ли даже жажда чтения. Если это и чтение, то совсем в другом смысле. Нет, здесь другое. Вот представьте себе, едет человек, вот эти 20 минут, у него нет книги, у него нет смартфона. В чем для него выход? Выход у него остаться наедине с собой, заглянуть в свой внутренний мир, что-то для себя решать, какие-то себе ставить вопросы, какие-то образы у тебя будут возникать. У тебя будет так называемый внутренний мир, внутренняя жизнь. Ты будешь в этой обращенности на самого себя удерживать себя в каком-то человеческом измерении, душевном измерении. Смартфоном ведь какой ужас, в конце концов, чем это оборачивается? Человек становится неспособным остаться наедине с собой. Он не способен заглянуть в самого себя, он не способен с собой встретиться, потому что ему давай какую-то внешнюю выраженность, какие-то внешние образы, может быть, текстики, что-то там блестит, какие-то фильмики он смотрит, потому что он как бы свою внутреннюю жизнь, а вот это уже катастрофа, свою внутреннюю жизнь он блокирует, он ее подменяет какими-то внешними впечатлениями, и внутренняя жизнь скукоживается, и ее почти не остается. Такие счеты с самим собой, которые отдают какой-то действительно жизненной катастрофой. Почему я должен все время смотреть? Огромное большинство сейчас сходит с этими смартфонами. И чтобы кто-то читал хотя бы какой-то текст, ну что вы, нет. Некоторое облегчение испытывают только, когда кто-то набирает письмо. Это единственное.
0: Ну вот все то же самое митрополит Антоний Суржский говорил про молитвослов. Он говорил, это в пасторских беседах, что вот вы ходите, приходите в храм, многие приходят не в богослужебное время, с молитвословом сидите и читаете молитвослов. А вы можете вот замолчать на какое-то время, ничего не говорить, чтобы Бог вам что-то сказал?
1: Да.
0: То есть а вот это обращение к своему внутреннему миру. То есть внутренний мир оставить в тишине, где прозвучит какой-то голос, и вы поговорите с Богом. И богослужения, и различные акафисты, которые тоже служились там вот в этом лондонском приходе, и прихожане любили их и ходили. Он говорил, что это проблема. Эти все тексты, вы их листаете. И на следующий день еще раз. Ну вот практически вот то, что вы сказали, он всю эту структуру размышления адресовал к известным нам вот этим текстам, повторяющимся изо дня в день, и богослужебный круг года, и молитвослов наш ежедневный. Но это постоянное произнесение вот этих слов, и вы не остановитесь и не останетесь внутри наедине. Это уже проблема, которая замечена на этом уровне.
1: Давайте еще раз акцентируем момент, который вы так мельком упомянули. Мы, конечно, привыкли как смотреть на молитву, увы. Да, мы молитву читаем и обращаемся к Богу. Этой молитвой мы свою речь туда, вовне. Хотя Бог – это не вовне, выражение не точно. Но, на мой взгляд, и на мой очень скромный, впрочем, опыт, вообще-то говоря, пребывать в молитвенном состоянии – это еще стремиться услышать. Что значит услышать? Услышать Бога. Вот такой феномен, понимаете, вдруг я начинаю ощущать, что Бог слышит. Я вдруг начинаю ощущать, что кто-то есть, что Господь все-таки со мной. Бог слышит, и Бог тебе отвечает. Да, мы даже в молитве к этому плохо относимся. Чтение все-таки в сильном упадке. Да что там говорить? Я же наблюдал, читаю это немного, понимаете, сравнительно немного, что надо заставлять. У меня есть и сейчас вот такие, в общем, очень одаренные студенты, даже, может быть, и талантливые. Но я спрашиваю, что вы прочитали за этот месяц? Петр Александрович, я не читал, я вот там думал, я там писал, что такое. Вы что, совсем не читаете? Я читаю. Ну, сколько книг вы прочитываете за год? Ну, молчит. А он одарен, он по себе что-то блокирует.
0: А что там случилось с человеком вот в образовании, когда человек воспитывался в семье, входил вот в эту культуру чтения из детского в юношеское, потом шел получать высшее образование. Что случилось? Или что там не случилось, что вот такой современный человек?
1: Если я вам скажу, кинематограф и так далее.
0: Кино – это вред.
1: Нет, это не вред. А это человек привыкает к тому, что какие-то впечатления, которые всегда давала литература, дают уже и другие каналы. С этой электроникой они просто стали широки. Но дело-то в том, что чтение – это труд и постоянство. Чтение – это какое-то напряжение, какая-то аскеза. Очень начитанных студентов у меня были единицы.
0: Я обращусь вот к тому, что вы тоже недавно сказали, что человек очень индивидуалистичен. Мне кажется, что главное – это то, что у нас мало общения. У нас нету такого времяпрепровождения, где мы с кем-то обсуждаем то, что мы прочитали. Причем обсуждаем как очень важное для меня и для моего собеседника. Вот если мы такую среду обретаем, то все спасено. Это вот про то, как спасти человека, шаг к спасению современного человека. Если есть общение, то, чего нет у современного человека, то, чего ему очень не хватает, это общение. Мне кажется, что вот и за этим нужно идти получать образование в Институт богословия и философии, чтобы обсудить какие-то важные книги. Для этого мы можем читать, потому что для себя читать современный человек не будет. Я знаю, что сейчас, например, в интернете очень успешно развиваются проекты, где люди, когда-то преподававшие литературу, учат взрослых людей, которым уже сильно за 30, сильно-сильно за 30, читать. И это пользуется огромным успехом. И даже начинают собираться на эти каналы люди, идут туда сотнями, тысячами, у кого-то уже сотни тысяч, которые это смотрят, как нам научиться читать. И тоже сталкиваются вот эти люди, которые делают эти проекты, что взрослые, имеющие образование высшее, ничего не прочитали, но хотят. И то, что человек в 30, 40, 50, 60 лет хочет читать, я считаю, что это современному человеку, не каждому, конечно, но плюсик.
1: Понимаете, не надо и преувеличивать. Это, может быть, свет во тьме светит, но тьма не объяла его. Может быть, эти свечки уже и горят, но все-таки пока еще во тьме.
0: А вы берете на обучение людей, вот, допустим, 30, 40, 50 лет,
1: да,
0: которым трудно читать серьезные книги, но они хотят.
1: Да.
0: И художественную литературу, и книги по культурологии и богословию.
1: Да, конечно. Это ж поколение, в каком-то смысле более благодарным. Они все-таки читали. И дело здесь еще и в том, что и не пишут, понимаете? Потому что то, что сегодня называется художественной литературой, это мрак. Язык наш страшно обедняется, язык наш становится убогим, очень однородным. Язык наш очень немногое может выразить. Но если вот говорить, скажем, близко к чтению, опять-таки, еду в метро, сидит рядом со мной пара, он говорит ей, они так знакомые, да, вот посмотрел фильм, такой-то и такой-то, ты еще не посмотрела? Нет. И как тебе фильм? Он говорит, ну что я тебе буду говорить? Фильм хороший, я тебе очень советую. Она с него так и ничего не вытащила. У него нет слов, понимаете. Mm-hmm. Он, это не вегласия такое, да. А это явно пара такого, ну, как мы раньше говорили, интеллигентская. Люди с высшим образованием, они не модствующие, понимаете.
0: Да.
1: Мат гуляет. Сегодня гуляет он так, как никогда не гулял. А там уже начинается, понимаете, что-то потустороннее. Ну хорошо, мат – это уже предел, а язык, на котором они изъясняются. Знаете, какое сейчас самое распространенное слово в русском языке? Короче. При том, что язык корявый, при том, что сформулировать что-то определенное на хорошем языке они не способны. Все короче, короче, короче. А короче что? А дальше, наверное, мычать надо. Это будет предел кратости, потому что слов уже не будет. Вот это быть современным. Это значит быть с веком наравне. Век – это ты, а не то, что тебя окружает.
0: Дорогие друзья, это была первая часть беседы на тему «Современный человек» с доктором наук, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Вторую часть беседы слушайте через неделю. Я рекомендую книги Петра Александровича Сапронова на эту тему «Человек и Бог в западноевропейской живописи», «Реальность человека в богословии и философии», «Человек среди людей», «Я – онтология личного местоимения». Но, дорогие друзья, вы можете прийти учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного высшего образования по направлению культурология. Вы можете учиться у выдающегося современного культуролога Петра Александровича Сапронова. Не упустите такую возможность. Прямо сказать, упускать ее – было бы одной из самых существенных ошибок в жизни. Вообще, когда мы являемся современниками великих людей, значимых людей, наш долг, как и человека во все века, наш долг — попытаться как-то пересечься с этими людьми, быть современниками великих людей и не использовать возможность иметь контакт с ними, получить от них самое драгоценное, что мы можем получить друг от друга — общение. Это самый большой, тот самый промах, который переводится на русский язык словом «грех». Быть современным человеком, да, мы критикуем это в том, что высший смысл наименования «человек» заменяется словом «современный», якобы в этом ценность. Но, с другой стороны, все-таки богатый и могуч русский язык, как современные люди, мы современники друг друга. Мы видим же ценность друг друга. видим же ценность тех, кто обладает возможностью нас обучать. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Двухгодичные курсы дополнительного образования по направлениям богословие и культурология. Заходите на сайт института ibif.ru и напишите свои вопросы, свои пожелания и свою ситуацию, в которой вы хотели бы получать дополнительное образование, богословское или культурологическое, обучаясь очно или дистанционно. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о

0: В чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы об апокалипсисе. Сегодня у нас 40-я беседа. Вот уже 40 бесед мы посвятили этой интересной книге. В 19 главе, на которой мы остановились в нашей прошлой беседе, завершились пророчества и описание гибели вавилонской блудницы, Вавилона, ну, то есть Рима. Вот судьба Рима, Вавилона, который изображен в образе великой блудницы, решена. Все свершилось. Так было в 19 главе Апокалипсиса, 10 стих, на котором мы и завершили нашу прошлую беседу. Но пока мы еще ничего не слышали об участи зверя из моря, то есть Антихриста, зверя из земли, об участи самого сатаны, смерти, было пророчество о браке Агнца и Церкви, но не было еще описания этого эсхатологического, то есть последнего, конечного события, состояния спасения. Обо всем этом повествуют последние главы книги «Апокалипсис». Вторая половина 19 главы, а также с 20 по 22 главу. Вот сначала следует описание второго Христова пришествия и гибель зверя и его слуг и поклонников. Это 19 глава с 11 по 21 стих. Итак, 19 глава, второе пришествие Христова и победа над зверем и его слугами. Вот весь отрывок 19 главы, начиная с 11 стиха и до конца, делится на три видения. Каждое из видений начинается, как обычно, предложением «И я увидел», так, в 11 стихе, «И я увидел» в 17 и точно так же в 19 стихе. Итак, три видения. Первое видение составляет с 11 по 16 стих и отличается особой торжественностью. После видений гибели всемирной столицы безбожия, города Рима, новые видения открываются торжественным описанием явления Иисуса Христа. Это первый этап на пути к окончательному спасению. Второе Христово пришествие – это уже начало спасения. Вот это первое видение, 19 глава Апокалипсиса с 11 по 16 стих, делится на 5 равных по величине разделов или 5 строф. Этим всему отрывку придается почти гимнический характер, хотя это не гимн, а проза. Вот посмотрим подробнее на это первое видение, на строфу первую. Здесь говорится о явлении Христа во славе. Это 11 стих 19 главы Апокалипсис. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Итак, отверстие неба. Отверстие неба здесь происходит не так и не для того, как в 4 главе. Помните, там Иоанн: «Вижу небо отверстие». Там это было для откровения Иоанну, а здесь для парусии, то есть для того, чтобы с неба сошел Иисус Христос, который здесь представлен в виде всадника. Я вот употребил слово «парусия». Это греческое слово. Мы сейчас не будем вдаваться в историю этого слова. Скажем только, что в христианской церкви это слово обозначает второе Христово пришествие, как правило. Вот стилю Иоанна отвечает то, что сначала описывается конь, на котором сидит всадник, а потом уже сам всадник, Иисус Христос. Так было в 4 главе. Сначала описывался престол небесный, а потом сидящий на престоле, то есть Бог. Или в 14 главе сначала белое облако, а потом сидящий на облаке Сын Человеческий. Так и здесь сначала конь, а потом сидящий на коне. Ну, таков уж стиль, такая манера описания у Иоанна. Вот конь всегда символизирует воинственность и царственность. Он белой масти. Белая масть – это цвет небесной святости. К тому же белый конь – это символ победителя. Ну вот и римские военачальники, римские императоры, скажем, въезжали в Рим во время триумфального пришествия верхом на белом коне. Называется «сидящий на коне верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Ну, верный и истинный повторяет то, что уже было сказано о Христе и в первой, и в третьей главе. Вообще, в описаниях Иисуса Христа в конце книги «Апокалипсис» воспроизводятся его характеристики, данные в самом начале «Апокалипсиса». Это опять относится к такому особому стилю Иоанна. То, что в начале соответствует тому, что в конце. Само обозначение «верный и истинный» воспроизводит то, что было сказано о божественном судьи у пророка Исаии. Там Исаия 11:4 было сказано следующее. «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Итак, сидящий на коне воин, он воинствует. До сих пор войну против святых вели силы, противящиеся Богу, а теперь настал черед Христа. Он будет вести войну против сил зла и победит их. Здесь мы не можем отвлечься от того, что Иоанн в своих описаниях следует принятым в его обществе канонам и традициям. Ведь в основе всей этой воинственной картины лежат иудейские ожидания будущего – Мы должны помнить, что это специфически иудейская картина, отлично от Христа Евангелий, который был кроток и смирен сердцем. А иудеи мечтали о воинственном мессии, который поведет народ Израиля к победе и на разгром врагов. Ну, Иоанн использует эту апокалиптическую традицию, переосмысляя ее, конечно, в христианском духе. Но сама традиция, вот словесное ее выражение, используется Иоанном постоянно. Из иудейского предания, из Ветхого Завета. Мы еще неоднократно с этим встретимся, как неоднократно и встречались. Вторая строфа первого видения. Это 19 глава, 12 стих. Здесь говорится о непознаваемом имени. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Ну вот здесь, в этой строфе, описывается величие и слава грядущего судьи. «Очи, как пламень огненный», опять же повторяют сказанное о Христе в начале апокалипсиса, в 1 главе, 14 стих, во 2 главе. «Очи, как пламень огненный» – это символ всепроницающего взора судьи. А что значит «на голове его много диадим», то есть царских корон? Ну, диадима – это символ господства, величия. Здесь много их. Это противопоставлено диадимам зверя и семи диадимам дракона, да, у него семь, а 10 диадим у зверя. Ну, во всяком случае, у Иисуса Христа их больше. Конечно, нам может показаться странным наличие многих корон на одной голове. Однако в древней истории это было вполне естественно. Царь носил столько корон, сколько стран находятся у него в подчинении. Иногда это были маленькие короны, соединенные вместе, иногда короны одна над другой возвышающиеся. Вот на голове Христа много корон, чтобы показать, что Он Господь всех царств земных. Что касается имени, которого никто не знал, кроме его самого, то имя, как мы знаем в античности, выражало сущность того, кто имя носит. Имени придавалось колоссальное значение, об этом мы с вами уже говорили неоднократно. А вот что значит неизвестное имя? Неизвестности имени в античном мире тоже придавалось большое значение. Неизвестность имени обозначала власть того, кто носит это имя, и его свободу. Если, например, я не знаю имени какой-то личности, то я и не властен над этой личностью. Я не могу к нему обратиться, не могу ему ничего приказать. И для древнего мира очень важно, не могу колдовать на его имени. Так что вот безвестность имени имела очень большое значение. Она означала свободу. Впрочем, было много разных предположений, что за имя было написано на грядущем Христе. Например, что это имя Божие, священная тетраграмма Яхве, по-гречески Кириос, то есть Господь. Но все эти предположения как-то проходят мимо того факта, что имя-то это неизвестно. Неизвестно, в принципе, о чем и говорит текст, его никто не знает, кроме самого Христа, так что и предполагать здесь нечего. Третья строфа, 19 глава, 13 и 14 стих. Третья строфа первого видения о Христовом пришествии. В этой строфе продолжается разговор о Христе Воителе и о том, что Он называется Слово Божие. 13 стих. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый». Вот это третья строфа, 13 и 14 стих 19 главы Апокалипсиса, характеризует Иисуса Христа как военачальника в сопровождении своего воинства. «Одежда его обогрена кровью». Ну, не его кровью, конечно, а кровью его врагов. Иоанн, как всегда, берет этот образ из Ветхого Завета. Он переносит описание Бога, возвращающегося после битвы. Это описание дано у пророка Исаии. Он переносит его на Иисуса Христа. Что у Исаии? Мы уже цитировали с вами этот кусочек. «Отчего же одеяние твое красно, и риза у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила, я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Это Исаия, 63 глава, 2-3 стих. Картина, конечно, чудовищная, ужасная, но очень характерная для Ветхого Завета. А ведь другого-то священного писания, кроме того, что мы сейчас в церкви называем Ветхий Завет, в распоряжении евангелиста Иоанна и не было. Не было еще того собрания книг, которые мы называем Новый Завет, тех книг, в которых, ну, если не считать апокалипсиса, такие страшные, жестокие описания вообще не встречаются ни в Евангелиях, ни в посланиях. В апокалипсисе дан образ, который описывает скорее мессию иудейских ожиданий тех далеких и жестоких времен. Вряд ли Иисус Христос претендовал на такое мессианство. Но мы должны воспринимать подобное описание как метафоры, как апостол Павел говорил, как тени, тени грядущего, не воплощенную истину, которая во Христе и в Церкви. Вот все ветхое, все идущее от дохристовых времен, в христианстве принято воспринимать именно типологически, то есть как некие предобразы, тени, как говорит апостол Павел, а истинное тело, отбрасывающее эту тень в прошлое во Христе. Вот так и мы должны понимать все эти ужасы с кровью, с забрызганными ризами и так далее. Вот за Христом-победителем на белых конях следовали воинства небесные. Это ангельские воинства, на что указывает их белое, чистое облачение в тонкий виссон. Ну вот в стихе 13, 19 главы, мы встречаем удивительное имя Христа – Слово Божие. Уже давно было замечено, что это противоречит только что сказанному, что он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. И в связи с этим многие исследователи, и не без оснований, предполагают, что вот это предложение «имя ему Слово Божие» – вставка позднего редактора или переписчика текста. Ну, то, что в науке называется глосса, заметки на полях. Это правдоподобно, так как это предложение несколько нарушает ход мысли о победителе, о его воинстве. Но в любом случае, истинно этот текст принадлежит апокалипсису или более поздняя вставка. Что же может означать это имя? Написано оно самим Иоанном или редактором? Слово Божие. Маловероятно, что Слово Божие идентично тому Слову, о котором говорится в первом стихе первой главы Евангелия от Иоанна. Мы все помним этот первый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Богом было Слово». Вот в Евангелии Иисус назван Словом, которое у Бога, и которое есть Бог, но никогда не называется в этом Евангелии Иисус Словом Божиим. Поэтому надо искать другое объяснение. На ум прежде всего приходит то место из книги «Премудрости Соломона», где следующим образом описывается десятая казнь египетская, то есть истребление египетских первенцев. Вот почитаем. Это книга «Премудрости Соломона», 18 глава, 14 по 16 стих. «Когда все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных престолов на середину погибельной земли всемогущее слово твое, как грозный воин. Оно несло острый меч, неизменное твое повеление, и, став, наполнило все смертью». Ну, как видим, здесь Слово Божие изображено как воин, несущий острый меч, а так же, как и в Апокалипсисе. Все прочие предположения не отличаются большой оригинальностью и говорят примерно о том же самом. Ну, например, называя Христа судью и Христа победителя Словом Божиим, Иоанн имел в виду, что во Христе воплощено слово божественной правды, божественного суда. Такое объяснение тем более похоже на истинное, что далее действительно говорится о том, что из уст Христа исходит острый меч, известный как символ суда Божия, отделения истины от лжи. Далее, четвертая строфа первого видения, это 19 глава, 15 стих. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным». Ну и снова воспроизводится образ Христа, о котором мы уже знаем из начала книги. «Из уст его исходит острый меч». Это 1 глава, 16 стих. Также и в конце. Свой суд Иисус Христос осуществляет мечом. Но этот меч выходит из его уст, то есть суд осуществляется его словом. Вот он, Слово Божие, это суд Божий. Этот образ взят из соединения двух мест пророчества Исаии о Мессии. Первое место. «И соделал уста мои, как острый меч». Второе место. «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Мы уже встречались с этим местом. Вот тот же образ грядущего царя и судьи мы находим у псалмопевца Давида. Второй псалом, 9 стих. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Однако в переводе этого псалма на греческий язык была допущена ошибка, которая отразилась и в Апокалипсисе. Не «он поразит их жезлом железным», а мы читаем «он пасет их жезлом железным». То есть вместо глагола «поразишь» в псалме Давида на греческий язык был использован другой глагол «будешь пасти», что и отразилось у нас в тексте Апокалипсиса. Но, конечно, никакой пастух никогда жезлом железным не пасет свое стадо, он его охраняет. Что касается сравнения Слова Божия с мечом, то достаточно вспомнить знаменитые слова послания к евреям. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Пятая строфа первого видения, 19 глава, 15-16 стих. Здесь говорится о Христе как царе-вседержителе. «Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Вот уже третье имя. Первое неизвестно, второе – Слово Божие, третье – «Царь царей» и так далее. Образ точила гнева Божия. Он топчет точило вина ярости и гнева. Ну, гнев Божий, ярость Божия – это суд Божий, так уже в Библии обычно обозначается. Этот образ нам уже встречался, образ точила в 14 главе. Здесь этот образ соединен с образом чаши вина ярости Божией. Помните, это чаша, которую держит блудница, и ею из этой чаши ярости она поит народы, царей. Вот это тоже образ гнева Божия. Седьмая чаша гнева, там тоже была чаша. Этот образ взят из пророка Исаия. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили?» Ну, мы уже цитировали это. «Я топтал, точила один, и из народов никого не было со мной, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Вот, топчет. Имя «Царь царей» и «Господь господствующих» вообще-то говоря не имя, а титул, какой носили древневосточные владыки больших империй, таких как Египет или Вавилон. Например, вот Навуходоносор из книги пророка Даниила 2.37. К нему Даниил обращается: «Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Но в Ветхом Завете этот титул «Царь царей» и подобные ему употребляются исключительно применительно к Богу Израиля. Ну, например, во Второзаконии 10.17. «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык». Или читаем в одном из псалмов: «Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его, славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его». Но подобные титулы, усвоенные римскими кесарями «царь царей», являются, конечно, именами богохульными, узурпированными. А вот по-настоящему эти титулы применимы только к Богу. Ну, что означает, что этот титул написан на одежде, точнее, как в греческом, на гематии, то есть на плаще и на бедре Иисуса Христа. Ну, предполагают, что плащ обозначает пурпурный царский плащ, на котором вышито указанное имя. А что касается бедра, тут надо вспомнить римский обычай гравировать титул на бедре статуи. Вспомним, что статуи, особенно статуи всадников, которые были облачены в доспехи или плащ, все равно оставляли бедра обнаженными. Ведь древние греки, римляне, древние иудеи и так далее не носили штанов или брюк, как мы сейчас. Штаны считались странной одеждой северных варваров, таких как галлы, германцы. Теперь мы переходим ко второму видению раздела о Христовом пришествии. Это 19 глава Апокалипсиса, 17-18 стихи. «И увидел я», вот «и увидел я» всегда открывает новое видение, «и увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Вся картина парусии Христовой, изображенная в этой главе, не имеет параллелей в раннехристианской традиции. Ведь нигде больше суд Христов не описывается столь подробно и в таких мрачных образах. Обычно все изображается кратко, общими намеками, без подробностей сцен уничтожения. Ну, вспомним, например, Евангелие от Матфея 24:30. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую». Ну, вот и все. Или Лука, 17 глава. «Также, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Или второе послание к Фессалоникийцам. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Ну, вот как видим, все прочие, кроме апокалипсиса, описания второго пришествия, очень краткие, очень скромные. Акцент всегда на спасительном следствии пришествия. Здесь же, в апокалипсисе, мы читаем об уничтожении врагов Христовых. Мы снова сталкиваемся с древнеиудейской апокалиптической традицией, согласно которой перед спасением благочестивых и верных праведников Мессия, Сын Человеческий, уничтожит всех язычников. Так мы читаем весьма популярных, правда, не вошедших в канон священных книг, писаниях того времени, ну, например, в «Водах Соломона» или в четвертой книге Ездры. Победа Христа над враждебными ему силами для евангелиста Иоанна столь важна, что он уже перед началом описания битвы созывает всех птиц к пожиранию трупов врагов Христовых. Некий ангел стоит на солнце, то есть на высшей точке небосвода, чтобы оттуда иметь обзор всей картины на земле. Он созывает всех птиц на великую вечерю Божию. Этот образ происходит из видения пророка Иезекииля, в котором описывается побоище с Гогом и Магогом, когда птицы и всякое зверье собирается на пожирание трупов врагов Израиля. Вот эта страшная картина. «Ты же Сын Человеческий, — так говорит Господь Бог, — скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь, мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, и насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог». Это Иезекииль, 39 глава. Вот такова война и ее страшные плоды. Это известно было не только древним, но не в меньшей степени и новым племенам и народам. У Иоанна, в отличие от Иезекииля, должны погибнуть не только цари сильные и тысячи начальники, но все свободные и рабы, малые и великие. Ну, имеются в виду все, кто поклонился зверю вместо Бога. Итак, Бог провозглашает великую вечерю. Эта великая вечеря для птиц и зверья, провозглашенная здесь, стоит в контрасте к брачной вечере Агнца. Напомню, что вечеря означает обед, ужин. Брачная вечеря Агнца, на нее приглашены все искупленные. А на эту вечерю приглашаются, как видите, дикие птицы, стервятники. Читая эти мрачные строки, мы не должны забывать, что Иоанн вовсе не желает изобразить реалистическую картину событий. Он просто использует традиционные ветхозаветные мотивы только для того, чтобы сделать наглядной неизбежность великой победы Христа над всеми силами зла. Он использует слова пророков. Они для него источник образной силы, метафор. Наконец, переходим к третьему видению раздела о втором Христовом пришествии. Это 19 глава Апокалипсис, 19 по 21 стих. Здесь говорится о поражении зверя и лжепророка. Итак, конец 19 главы Апокалипсиса, с 19 по 21 стих. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Как в 18 главе не описывалось падение Вавилона, но были описаны следствия его падения, так и здесь битва с врагами Христовыми не описывается, но описываются ее результаты. Побеждены собравшиеся на битву со Христом, который явился с небес, побеждены зверь, лжепророк, цари земные и все их воинство. Зверь и лжепророк брошены в огненное озеро, горящее серою. А все прочие были убиты. Кто все прочие? Те, кто принял начертание зверя, иначе говоря, поклонялся Антихристу вместо Бога и Христа. Мы уже обсуждали, кто такой зверь, о котором речь. Это зверь из моря, 13 главы, олицетворение демонической власти языческого всемирного государства. Таковым в то время виделась Римская империя, олицетворенная в персоне обожествляемого императора. За фигурой этого зверя, как мы видели, стоит образ Нерона воскресшего из популярной в то время легенды. Это Антихрист, зверь из земли. Лжепророк – это второй зверь. Второй зверь 13 главы, зверь из земли, олицетворявший имперскую администрацию и особенно жречество, которое насаждало культ зверя из моря, то есть Антихриста. Итак, зверь – это зверь из моря, а лжепророк – это зверь из земли 13 главы, Антихрист и его пропагандисты. Цари земные – это вассалы Антихриста, о которых мы говорили при рассмотрении 17 главы. Огненное озеро, горящее серой, куда брошены зверь и лжепророк, это огненное озеро надо отличать от неоднократно упоминавшейся бездны, из которой выйдет зверь. Бездны, из которой вылетали, помните, бесы всякие. Бездна – это не то же самое, что огненное озеро. Бездна – это подземное царство, ад, шеол по-еврейски. А озеро огненное соответствует упоминаемой в Евангелиях гиенне огненной. Это место окончательной погибели. Ад – еще не окончательная погибель, а вот этот самый Шеол, бездна. Окончательная погибель – это озеро огненное или гиенна огненная. Из ада ведь люди воскреснут на суд. Из ада Христос вывел человечество, так что ад – это еще не конец. А из гиенны уже никто не воскреснет. Это место окончательного осуждения и окончательного уничтожения. Когда мы читаем Священное Писание, мы должны четко разграничивать эти понятия. Ад или бездна, преисподняя, и гиенна или озеро огненное. Ад – это временное место пребывания мертвых. Гиенна – это окончательное место пребывания погибших. В нашем языке и в наших представлениях сейчас все перепутано, и началось это уже давно, так что мы иногда читаем Библию и не понимаем, о чем речь. Вот на образ огненного озера, горящего серою, возможно, повлияло то место из книги «Бытия», где говорится о гибели Содома и Гоморры. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь». Вот после того, как уничтожены главные виновные, зверь и его лжепророк, мечом сидящего на коне убиты прочие, то есть цари земные, их воинство и поклоняющиеся зверю. Все они брошены в озеро Огненное. Их трупы были съедены созванными птицами, и их тени погрузились в бездну, в ад, чтобы ждать там в аду всеобщего воскресения в судный день. Вот зверь и лжепророк уже не воскреснут. Они уже погибли окончательно. А прочие убитые, цари земные, воинства, поклонники зверя, еще воскреснут на судный день. Они после суда, те из них, кто не раскаялся, те, кто виновен перед Богом и Христом, их будет ожидать вторая смерть и вечное проклятие, погибель. Да сохранит нас Господь от такой участи. Дорогие радиослушатели, мы с вами закончили сегодня чтение 19 главы книги «Апокалипсис», где описано второе Христово пришествие. В 20 главе мы будем читать с вами о достаточно таинственном тысячелетнем Царстве Христовом. Но это в следующий раз. А сегодня я с вами прощаюсь. Хранит вас всех Господь и Царица Небесная. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Сурожский Антоний. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бывает, что человек, которого мы знали близко, который казался знаком нам, знаем нам до самых глубин, вдруг предстанет перед нами, каким мы никогда его не видели, никогда не чуяли. Это бывает, когда коснется нас до самых глубин откровения любви. Когда мы новыми глазами видим человека, видим его, как видит Бог, во славе, то есть сияющий из его глубин образ Божий, который обычно от нас как бы утаен, закрыт и нашей слепотой, и несовершенством человека. Но бывает, что мы человека увидим по-новому, когда его самого коснется такая глубина радости или такое горе, что из самых недр его воссияет свет. Бывает, что радость человека преображает. Но бывает, что предельный ужас боли, горя пробивается до самых недр человека и сияет обратно светом. Когда это горе, эта боль не соединяются ни с горечью, ни с мстительностью, а остаются в чистоте распятием человека, ужасом, который его обдал. Из этих образов мы можем понять, что случилось на Фаворской горе, когда Христос стоял между Моисеем и Ильей. Один представлял закон, другой всех пророков, и беседовал с ними о том, чему надлежит быть, о том, что идет он теперь на смерть, на распятие, по любви божественной и по своей человеческой отдаче для спасения мира. В этот момент пробился божественный свет, охватил все его естество, и ответно воссияла его человеческая природа, отдавшаяся до конца живому Богу на смерть. И его ученики тогда увидели, кто он есть, Агнец Божий, распятый для спасения мира, еще до того, как создан был мир. Для того, чтобы войти в это видение, им надо было самим приобщиться в какой-то мере тому, что совершалось. Церковное предание говорит, что эти три ученика представляли собой один – веру, другой – любовь, третий – праведность. И вот из глубин своего естества они уловили нечто о совершающемся, увидели свет, который лился от Христа на все окружающее, который делал его одежды белоснежными, который падал на все окружающее, вызывая во всем ответную жизнь и отклик. И они вошли во славу Божию, в то же облако, которое осеняло Синайскую гору, когда Бог говорил с Моисеем, как с другом своим, и было так хорошо, другого ничего не нужно было, кроме как быть перед лицом славы Господней. Но ученики не уловили причину. Они не уловили, что только потому им была так открыта слава Божия, что их учитель Господь, друг, шел на смерть. Им хотелось остаться в этой радости, никогда не отлучаться от преображенного Христа. Но именно для этой разлуки и пришли Моисей и Илия беседовать о ней со Спасителем. И когда ученики захотели остаться, Христос им ответил «нет» и повел их в долину с высот Фаворской славы, в ужас земной нужды, земной трагедии. Они там встретили Отца, который отчаялся в спасении своего ребенка. Они застали там других учеников Спасителя, которые ничего не смогли сделать для отца с ребенком. Фавор, слава неразлучно связаны с возвращением во тьму и с распятием, со смертью, с исхождением Христа в ад. И только после этого, когда все будет совершено, воскреснет Господь в славе уже неотъемлемой. Поймем же, что когда нам дано человека или живого Бога нашего восприять в этой славе, это говорит о том, что пришло и нам время, вглядевшись в фаворскую тайну, войти в мир, в трагический мир, в тьму мирскую, чтобы принести тот свет, который и во тьме светит, и которому тьма бессильно воспрепятствовать. Это наше призвание, как это было призванием учеников, и как это было делом Христовым. Аминь.
0: Проповедь на праздник Преображения Господня митрополита Сурожского Антония для вас читал диакон Леонид Казаков.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новогалутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на Патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985 49

33 и 982 40 19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». Такой у нас получился небольшой цикл. И мы беседуем с историком Еленой Игоревной Жерихиной не только об истории благотворительности, но и стараемся обратить внимание на какие-то закономерности, тенденции, на настроение общества и просто на исторический фон, на котором развивалась благотворительность в России. Потому что, как мы увидим и уже видели, обращаем внимание, что очень часто результаты этой благотворительности откликаются уже и в наши дни. К сожалению, конечно, не в таком количестве, в каком хотелось бы, но, тем не менее, все-таки это есть. И также мы стараемся извлечь какие-то уроки, чтобы, ну, может быть, на примере благотворителей прошлых веков как-то подумать о более активной благотворительности, милосердии в наши дни. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, дорогие слушатели.
0: В последней передаче мы подошли к такому очень важному моменту в нашей истории – это к реформам 60-х годов, к реформам Александра II. Упоминание о них ограничивается только упоминанием об отмене крепостного права, что, конечно, эпохальное событие. Но, тем не менее, в то же время были произведены и другие реформы, и в том числе общественная, ну, если можно так выразиться, реформа. Граждане получили возможность, жители России получили возможность самим организовывать какие-то общества, общественные организации. Раньше, в общем, это была прерогатива в основном членов императорской фамилии. И это большой этап, потому что благотворительные общества стали расти как грибы после дождя. Да, Елена Игоревна?
1: Да, и вот как раз последние 60 лет существования России, так сказать, перед тем, как появился Советский Союз, они наиболее интересны, но они и наиболее сложны для общего восприятия картины благотворительности. Потому что, когда ты читаешь, хочешь подумать о каком-то деятеле той эпохи, причем это часто частное совершенно лицо, то ты не можешь о нем упоминать, не говоря о том, какими добрыми делами он занимался. Не делать благих дел было неприлично. Причем иногда эти благие дела, в общем-то, были не очень значительны. Ну, например, собирается компания близких родственников под именем Крестового братства. Это петербургские аристократы, там Мусина Пушкина этим занимается, Бобринские, так сказать, по фамилиям известнейшие роды Петербурга. Каждый дает по несколько рублей в год, очень немного, и содержат они каких-то знакомых им старушек в богадельнях. Они даже собственную богадельню не устраивают. Но это дает возможность им объединяться, дает возможность иметь печать. Та же самая Любовь Александровна Мусина-Пушкина в своем доме в какой-то комнате держит контору этого благотворительного общества. В общем, я не вижу особых результатов деятельности этого общества. Но...
0: Ну, а содержание старушек?
1: А содержание старушек, да, это все хорошо. Но это немного.
0: Ну, все-таки.
1: Были общества, которые просто потрясают своими размерами. Вот когда мы начинаем описывать эту структуру, нам приходится одновременно говорить вот о таком крестовом обществе и, например, об обществе Синего Креста. Вот почти такое же название. Только у общества Синего Креста в каждом районе Петербурга было по отделению, в каждом таком отделении было по 5-7 благотворительных учреждений и еще 3 медицинских учреждения, и потом еще отдел по борьбе с жестоким обращением с детьми, который потом вырос в самостоятельное благотворительное общество. Поставить их на равные ступени нам крайне трудно. Получается так, что теперь очень часто благотворительные общественные организации основывают дамы. При этом казначеями, какими-то заместителями председателя являются очень уважаемые сотрудники петербургских учреждений, сенаторы, генералы в отставке и так далее, для поддержания пиетета. С другой стороны, основываются приходские общества. И вот существование церковно-приходских обществ, а также братств при храмах, это является совершенно новым типом благотворительности, которого раньше не было. Опять же, нам кажется, что братство – это в основном для мужчин. Но интересно, что Сергиевское братство было основано, опять-таки, дамой Елизаветой Трубецкой, жительницей прихода собора Святого Сергия на Литейном проспекте. Братство замечательное, потому что оно находится на какой-то среднем участке между, опять-таки, государственной организацией, которая ему всячески помогает, потому что это артиллерийский собор, собор всей артиллерии России. Это ведомство дает ему землю, а это очень важно. Благотворительные, Трубецкие, Родзянко, другие аристократы литейной части собираются, деньги вносят, строят здание. В этом здании и больница, и амбулатория, и школа для бедных детей, и при всем этом храм, который, в свою очередь, становится почти приходским для многих жителей этого квартала. Таким же и крестовоздвиженское братство при Христорождественской церкви является, в конце концов, о котором здесь уже когда-то говорили. И вот что интересно в этих церковных общинных организациях. Они очень разные. Вот эти люди, которые собираются группой, такое впечатление, что они каждый раз придумывают, а что бы им еще сделать. Конечно, прежде всего, это богадельня. Потому что, когда твой сосед умирает, и соседка остается с малыми детьми, и ей надо помочь, это, конечно, первое дело в твоей жизни. Когда в подвале твоего дома поселяется какая-то несчастная семья с детьми, то, конечно, этих детей надо поместить в приют. И вот, конечно, почти при каждом благотворительном обществе приют и богадельня.
0: Елена Игоревна, а опять же у меня вопрос, чтобы немножечко прояснить картину. А чем отличаются вот эти приходские общества от каких-то приходских инициатив, которые еще при Екатерине возникли? Только ли тем, что это вот общество? Просто мне хотелось бы...
1: Да, потому что это организация.
0: Это уже организация.
1: Это организация, и они, я повторяю, поражают удивительным разнообразием. Потому что кроме этих богадельн, школы и ясли отдельные устраиваются, дешевые и бесплатные комнаты и квартиры, профессиональные мастерские, что тоже очень важно, приюты для коллег и больных. Вот тут у нас в приходе Андреевского собора целый дом был.
0: Целый комплекс там.
1: Да, нет, там было 12 благотворительных учреждений, да. Но меня больше всего поражало там вот этот, опять же, хоспис для раковых больных, который там появился. Это ж надо было такое создать. Далее, библиотеки появляются, бесплатные чайные и столовые. Два прихода имеют собственные санатории. А бывает еще благотворительность, которую вот эти же члены общества распространяют вокруг себя. Прежде всего, они обследуют своих же соседей-прихожан и видят их нужду. И деньги, собранные членами общества, идут, мы бы сказали, на адресную помощь. Это то, что, в общем-то, всегда бывало, но было не всегда в этой форме. Адресная помощь – это помощь бедным семьям своего прихода. И причем помогают не только вещами, но и деньгами, устройством детей и больных. Это помощь иногда государственная даже. Потому что Благовещенская церковь, опять же, на Васильевском острове, прихожанами которой являются крупнейшие биржевые купцы, в том числе Елисеевы, она свои благодеяния расширяет на круг, который к их приходу отношения не имеет. Например, они содержат 20 дочерей убитых офицеров в Императорском патриотическом институте, потому что не хватает на всех пенсий от военного министерства. Девочки очень бедны вот из этих семейств. Мы как раз на одной из прошлых лекций говорили 60 рублей на содержание ребенка, дочери полковника. И вот, чтобы государству помочь, содержат этих девочек, а потом дают им приданное при выходе. Именно разнообразие этой благотворительности, до которой, опять-таки, социалистическое общество потом никогда не дошло, потому что только частный человек может увидеть, в чем нуждается его сосед. Кому-то нужно позаботиться о здоровье, а кому-то нужно дать образование детям. Где-то надо приютить стариков, а где-то надо просто регулярно кормить. И тогда устраиваются чайные столовые. И вот в Исаакиевском приходе, например, где в центре города концентрируются паломники, например, нищие, Там прежде всего людей кормили. То же самое в Казанском соборе. Вот у них бесплатные столовые, чайные. И в основном этим занимаются. Потому что вокруг так много учебных заведений, что ребенка уже пристроят и без них. А вот накормить прохожего, странника, это дело тоже церковное, важное и общественное в данном случае. Или дать возможность получить специальность и работать, что важно, особенно в бедных приходах. Вот, например, в Коломне устройство домов трудолюбия, то есть вот этих мастерских, куда можно прийти и работать не на хозяина, а лично на себя. Устройство профессиональных мастерских для малых детей. Кстати, общин таких, благотворительных обществ при храмах, было очень много. На 1898 год их было уже 33 в городе. То есть гораздо больше, чем могли создать все, ну, государственные благотворительные организации. Потому что это все дальше делилось. Опять-таки, каждый приход смотрел на своих, на их личные нужды. И иногда эти заведения, ну, удивительные оказываются. Например, Борисоглебский приход Калашниковской пристани, где хлебные торговцы, опять же, богатые купцы, они устраивают коммерческое училище при церкви. Потому что бедных детей надо научить на счетоводов, на хлебной бирже. Ну, это уже абсолютно адресно. Вот это разнообразие форм благотворительности конца 19-го, начала 20 века для меня и является наиболее ярким представлением о них. Ну и, кроме того, появляется возможность, ну, буквально у каждого человека. Вот я хочу заботиться о бедных и бесприютных детях. Я начинаю о них заботиться. Но есть параллельная организация, такая как «Синий крест». Она занимается тем же самым. Угу. Или какая-нибудь благотворительница устраивает ясли. В очень многих случаях это все потом концентрируется. Но самое интересное, что в 1912 году потребовалось создание такого объединения под названием «Единение», в которое стали вписываться многие частные благотворительные организации, не церковные, а именно организации помощи в основном бедным и больным детям. Потому что оказалось, что многие из них перекрывают друг друга. И вот тут, если можно, я хочу рассказать о трудностях, которыми сталкивались вот организаторы этих благотворительных, конечно, обществ. Потому что, с одной стороны, хочется создать что-то свое, с другой стороны, мне кажется, что некоторые основательницы детских ясель, детских садов, они уже появились, или маленьких приютов, они просто преследовали свои личные цели. Вот, например, я выяснила, что две хозяйки табачных фабрик, Жукова, например, и Богданова, это район Московского проспекта и район Кабинетской и Ямской улиц, ну, то есть это вот Семеновский плац, это фабрика Богданова. Так вот, хозяйки этих фабрик устроили детские садики при своих фабриках. Вот это везде записано в благотворительной организации. Было ли это благотворительностью или просто удобством для хозяек? Приходит работающая женщина, отдает ребенка в детский садик свой.
0: И работает себе дальше спокойно.
1: И работает себе спокойно.
0: Ну, знаете, мне кажется, это все-таки благотворительность в чистом виде, потому что... Ну, забота о ближних все-таки. Ну и что, что это удобство? Ну, если уж мы будем так, мне кажется, нет, это настоящее. А я, кстати, знаю, что вот многие владельцы типографий устраивали очень много различных тоже вот для своих сотрудников, различных вот таких вот удобств, скажем так, да, и даже отправляли их на санаторно-курортное лечение, потому что, ну, известно всем, что работа в типографии, да, это, в общем, очень вредное такое вот. Можно сказать, что для удобства они берегли специалистов, но, с другой стороны, их никто не понуждал. У них не было закона, по которому их могли принудить это делать.
1: А вот, например, российско-американская резиновая мануфактура, где было вредное производство, оно все то же самое устроило, и детские садики, и бесплатную столовую, дешевые дома для рабочих, и ясли тут же. Но оно не считало это благотворительным. Это было записано прямо вот в уставе предприятия.
0: Ну, в этом смысле, ну, наверное, тут уровень неосознанности, но просто если еще учесть, как нас, да, в школах, во всяком случае, меня в школе учили, ведь у нас же красными буквами через все учебники истории одно слово – эксплуатация безжалостная. Я понимаю, о чем вы говорите. Я, в общем, где-то согласна с вами, действительно, что это можно было посчитать себя обязанным так делать, а не считать, что я вот благотворю. Ну, наверное, тут уж как бы у кого какая сознательность. Но так тем нет, не менее, вот главное, что делали.
1: Но мне хотелось указать вот на такое, что были заводчики, которые это делали, потому что считали важным для себя, а были те, кто считали своей стороны благотворительностью по отношению к рабочим.
0: Это первое. Кстати, тоже интересный, да, момент.
1: Вот. А второй момент, из-за чего, кстати, отчасти создали вот это объединение-единение, это то, что в Петербурге оказалось довольно много людей, быстро понявших, что благотворительность – это так очень удобно.
0: Как это знакомо по современной жизни, мне кажется.
1: Да, и оказалось, что одни и те же семьи буквально существуют за счет благотворителей. Вот, например, тот же «Синий крест» начал раздавать талончики на бесплатную еду для необеспеченных детей. Сначала они просто пользовались этой пищей на всю семью, а потом стали умными и постарались отоваривать эти чеки живыми деньгами, используя их по своему желанию, а часто на пропой вот этих пьяниц, которые и доводили свою семью до полного бесправия. Были семьи, которые, понимая вот эту огромность, а у нас к рубежу 20 века были сотни благотворительных, если 33, только церковных. И по разным поводам они записывались в разные общества и получали от 5-7 обществ себе доходы. Вот такие и материальные в качестве единовременной помощи, и в качестве пищи, и какая-нибудь капля молока им давала пропитание на малых детей, и детей помещали в приюты, и все было хорошо, только они тихо скрывали от соседнего общества то, что получали от другого. И вот для этого было устроено. Кроме того, чтобы не открывать заново Америку, потому что хорошая организация одного общества, она давала возможность создать такую же программу и для другого общества. Но все же мой опыт рассказа о отдельных кварталах города приводит меня к мысли, что чем лучше был квартал в городе, тем более обеспеченными были жильцы домов, тем лучше жилось бедным в этом квартале. Потому что на одной Фурштадской улице в литейной части было 3 бесплатных школы, было братство Сергиевское, было несколько маленьких лечебниц. И таким образом нигде не жилось так хорошо бедному населению, как в богатых кварталах Петербурга. И вот все то, что мы говорим, конечно, о деятельности благотворительных обществ, оно... А все-таки, если нашему слушателю кажется, что действительно все было так радужно, это не так. Потому что как только мы выходим на окраину города, в заводские кварталы, сталкиваемся с людьми, которые живут в бараках, в подвалах, и которые приходят вот в этот город, то, конечно, все получается намного страшнее. И постепенно деятельность благотворительных обществ, она из центра города начинает переноситься в бедные районы. И, например, вот одним из центров приложения была гавань, которая сильно страдала от наводнений. Вот этот поселок в гавани, который буквально смывало малым повышением воды и деревянные домишки раскидывало. Вот именно здесь начинается поле для проникновения в бедные районы и для помощи этим бедным. И вот недаром, когда мы посмотрим даже на Василеостровские кварталы, посмотрите, сколько здесь было создано благотворительных учреждений на рубеже 20 века. И Ольгинский приют, и Алексеевская школа рукодельная женская, и приюты при Церкви Божьей Матери Милующей, и отдельное гаванское благотворительное братство. Так вот, приблизительно так же все располагалось и по периметру Петербурга. Наиболее сильными и влиятельными в своем квартале оказывались уже не поддерживаемые аристократией высокой, а поддерживаемые местными жителями вот эти благотворительные общества Выборгской стороны, Московской заставы, Обуховской заставы. И вот тут мы сталкиваемся с благотворительностью целых семейств. Вот если нам уже прекрасно известны по русской литературе благотворения Строгановых, Демидовых, то например, не меньшим был благотворитель Варгунин, который обеспечил целый район. Был у него на правом берегу пищебумажный заводик. И то, что он при своем заводике построил и дома для рабочих, и школы, и больницы, это нормально. Но ведь один из его сыновей впрямую отдался благотворительности и стал благотворителем уже Фарфоровской слободы на левом берегу Невы. А здесь, на Васильевском острове, брусницыны, которые сначала построили богадельню для сотрудников своей фабрики, ну, понятно, кожевенные заводы, которыми они владели, это вредное производство. Понятно, что много инвалидов. Они построили здание приюта и богадельни, которое гораздо больше их особняка, рядом со своим особняком, прямо в саду своего особняка, чтобы видеть этих несчастных. Это вообще не всякий пойдет на то, чтобы видеть несчастных, которые ты и твой отец сделал таковыми инвалидами.
0: Которые тебя в некотором смысле обогатили.
1: И которые тебя обогатили. И построить дом для медперсонала и врачей в этом саду, чтобы они пришли сюда. А потом, опять-таки, сын этих Брусницыных стал председателем комиссии городской думы по благотворительности и более 10 лет провел на этой должности, преобразовал городскую благотворительность. Ну, и как-то я упоминала, он создал систему детских домов вместо сиротских приютов. То есть то, что мы всегда считали, создала советская власть. Вот мы можем теперь точно назвать человека, который создал систему детских домов, которые были менее унизительными для детей, чем вот эти приюты с их названием, так сказать, которые отдают такой серостью.
0: Я могу предположить, и если я не права, вы, конечно, меня поправите, что, вероятно, слово «дом» в том понимании, вот в тот момент, оно как раз, ну, что ли, семья, да, может быть, он попытался смягчить вот это вот название приют, и чтобы это звучало, что ли, более тепло, более семейно. И уже в дальнейшем, именно вот в более поздние времена, это словосочетание «детский дом» вот приобрело, собственно, то значение, которое оно сейчас для нас приобретает.
1: Да, но мы можем назвать человека, который был автором, что вообще большая редкость. И точно так же, ну, так, дома. Какие дома бывают? Вот теперь уже вопрос поговорить о домах, дешевых квартир и ночлежных домах. Значит, уже с середины XIX века наши благотворители поняли, что главное благотворение для человека – это предоставить ему кров. И именно в Коломне, в которой было так много населения, страдавшего от наводнений, семей ремесленников, которые буквально терялись при потере кормильца, и было создано первое общество, которое давало дешевые квартиры. Вот первый дом дешевых квартир был выстроен на углу Английского и Офицерской улицы. И, кстати, бывала я в этих квартирках, это очень уютненькие однокомнатные квартиры. Специально были сделаны на лестницах такие большие площадки лестничные, чтобы на них выходило 6-8 квартир, как в новом доме. И с нашей точки зрения, уже советского человека, иметь отдельную одну-двухкомнатную квартиру – это далеко не самое плохое. Кстати, видимо, тогда считали и современники, потому что была огромная очередь для записи на эти квартиры, в которые сначала решили селить всяких обездоленных, потерявших работу ремесленников или их вдов с детьми, а потом жили даже чиновники.
0: Вот когда появились очереди на жилье.
1: Да-да-да. Потом такой дом был построен по идее великого князя Сергея Михайловича в ротах Измайловского полка между второй и третьей ротами. Архитектор Красовский застроил целый квартал, причем в этом доме даже была собственная школа. Дом трудолюбия был для бедных этих устроен, чтобы они далеко не отходили, а вот все делали прямо не отходя от своей квартиры, что, по-моему, совершенно замечательно. А размеры этого дома потрясают, который сейчас общественные учреждения занимают, но размеры, опять-таки, потрясают и сегодня. И тогда же, в 1860-70-х годах, были созданы первое благотворительное общество ночлежных приютов и ночлежных домов. Причем кто стоял у его руководства? Генерал-губернатор Петербурга Иван Лутковский. Вот, кстати, его дочка Варвара, в замужестве Экскюль была потом тоже знаменитой благотворительностью, но в основном в санитарно-медицинской области, устраивав общину сестер милосердия Красного Креста и создавая санитарные отряды и помогая женскому медицинскому институту. Но Иван Лутковский созвал благотворителей для создания первых ночлежных приютов для бесприютных лиц.
0: Елена Георгиевна, я предлагаю перенести тему вот о приютах ночлежных, которые, мне кажется, очень важны, особенно в наше время, когда мы снова видим большое количество бездомных на улицах, на следующий раз, потому что мне бы не хотелось торопиться, и хотелось, чтобы вы, может быть, поподробнее об этом рассказали.
1: Хорошо, Екатерина, давайте. До следующих встреч. Да.
0: Дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности». Напоминаю вам, что мы беседуем с историком Еленой Игоревной Жирихиной о тех направлениях и каких-то закономерностях русской благотворительной истории на протяжении 18, 19 и начала 20 веков. Программу вела Екатерина Степанова. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания, дорогие слушатели.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

Борис Житков, механик Салерна. Итальянский пароход шел в Америку. 7 дней он плыл среди океана, 7 дней оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко.

И вот что случилось в полночь на восьмые сутки. Кочегар шел с вахты спать. Он шел по палубе и заметил, какая горячая палуба. Он шел босиком. И вот голую подошву жжет, будто идешь по горячей плите. «Что такое?» — подумал кочегар. «Дай проверю рукой». Он нагнулся, пощупал. «Так и есть. Очень нагрето. Не может быть, чтобы с вечера не остыло. Неладно что-то». И кочегар пошел сказать механику. Механик спал в каюте. Раскинулся от жары. Кочегар подумал: «А вдруг это я зря? Только кажется. Заругает меня механик. Что будешь, только уснул». Кочегар забоялся и пошел к себе. По дороге еще раз тронул палубу. И опять показалось, вроде горячее. Кочегар лег на койку и все не мог уснуть. Все думал, сказать, не сказать, а вдруг засмеют. Думал, думал, и стало казаться всякое. Жарко показалось в каюте, как в духовке. И все жарче, жарче казалось. Глянул кругом. Все товарищи спят, а двое играют в карты. Никто ничего не чует. Он спросил игроков: «Ничего, ребята, не чуете?» «А что говорят?» «А вроде жарко». Они засмеялись. «Что ты, первый раз?» «В этих местах всегда так. А еще старый моряк». Кочегар крякнул и повернулся на бок. И вдруг в голову ударило: «А что, как беда идет? И наутро уже поздно будет. Все пропадем. Океан кругом на тысячи верст. Потонем, как мыши в ведре». Кочегар вскочил, натянул штаны и выскочил наверх. Побежал по палубе. Она ему еще горячей показалась. С разбегу стукнул механику в двери. Механик только мычал да пыхтел. Кочегар вошел и потолкал в плечо. Механик нахмурился, глянул сердито, а как увидел лицо кочегара, крикнул: «Что случилось?» И вскочил на ноги. «Опять там подрались?» Кочегар схватил его за руку и потянул вон. Кочегар шепчет: «Попробуйте палубу, сеньор Салерно». Механик головой с просонья крутит, все спокойно кругом. Пароход идет ровным ходом, машина мурлычет мирно внизу. «Рукой палубу троньте», — шепчет кочегар. Схватил механика за руку и прижал к палубе. Вдруг механик отдернул руку. «Ух, черт, верно», — сказал механик шепотом. «Стой здесь, я сейчас». Механик еще два раза пощупал палубу и быстро ушел наверх.

Верхняя палуба шла навесом над нижней. Там была каюта капитана. Капитан не спал. Он прогуливался по верхней палубе. Поглядывал за дежурным помощником, за рулевым, за огнями. Механик запыхался от скорого бега. «Капитан, капитан!» — говорит механик. «Что случилось?» И капитан придвинулся вплотную. Глянул в лицо механику и сказал: «Ну-ну, пойдемте в каюту». Капитан плотно запер дверь. Закрыл окно и сказал механику: «Говорите тихо, Салерно. Что случилось?» Механик перевел дух и стал шептать. «Палуба очень горячая. Горячей всего над трюмом, над средним. Там кипы с пряжей и... эти бочки». «Чш!» — сказал капитан и поднял палец. «Что в бочках, знаем вы да я. Там, вы говорили, хлористая соль? Не горючая?» Салерно кивнул головой. «Вы сами, Салерно, заметили или вам сказали?» — спросил капитан. «Мне сказал кочегар, я сам пробовал рукой». Капитан перебил. «Команда знает?» Механик пожал плечами. «Нельзя, чтобы знали пассажиры. Их 205 человек. Начнется паника. Тогда мы все погибнем раньше, чем пароход. Надо сейчас проверить». Капитан вышел. Он покосился на пассажирский зал. Там ярко горело электричество. Нарядные люди гуляли мимо окон по палубе. Они мелькали на свету, как бабочки у фонаря. Слышен был веселый говор. Какая-то дама громко хохотала.

«Идти спокойно», — сказал капитан механику. «На палубе ни звука о трюме. Где кочегар?» Кочегар стоял, где приказал механик. «Давайте градусник и веревку, Солерна», — сказал капитан и закурил. Он спокойно осматривался кругом.

0: какой-то пассажир стоял у борта. Капитан зашагал к трюму. Он уронил папироску, стал поднимать и тут пощупал палубу. Палуба была нагрета. Смола в пазах липла к руке. Капитан весело обругал окурок, кинул за борт. Механик солярно подошел с градусником на веревке. «Пусть кочегар смерит», — приказал капитан шепотом. Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошел и спросил больным голосом. «Ах, что это делают? Зачем, простите, эта веревка? Веревка, кажется». И он стал щупать веревку в руках кочегара. «Ну да, веревка», — сказал капитан и засмеялся. «Вы думали, змея? Это, видите ли...» Капитан взял пассажира за пуговку. «Иди», — сказал капитан кочегару. «Это, видите ли», — сказал капитан, — «мы всегда в пути мерим. С палубы идет труба до самого дна». «До дна океана? Как интересно», — сказал пассажир. «Он дурак», — подумал капитан. «Это самые опасные люди». А вслух рассмеялся. «Да нет, труба до дна парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет». Капитан говорил сущую правду. Такие трубы были у каждого трюма. Но пассажир не унимался. «Значит, пароход течет? Он дал течь?» — вскрикнул пассажир. Капитан расхохотался как мог громче. «Какой вы чудак! Ведь это вода для машины. Ее нарочно запасают». «Ай, значит, мало осталось?» И пассажир заломил руки. «Целый океан!» И капитан показал за борт. Он повернулся и пошел прочь. В потьмах он заметил пассажира. Роговые очки, длинный нос, белые в полоску брюки, сам длинный, тощий. Солярно чиркал у трюма. «Ну сколько?» — спросил капитан. Солярно молчал. Он выпучил глаза на капитана. «Да говорите, черт вас дери!» — крикнул капитан. 63, еле выговорил солярно. И вдруг позади голос. «Святая Мария! 63!» Капитан оглянулся. «Это пассажир. Тот самый. Тот самый в роговых очках». Капитан сейчас же сделал веселое лицо. «Как вы меня напугали! Почему вы бродите один? Там наверху веселее. Вы поссорились там?» «Я нелюдим. Я всегда здесь один», — сказал длинный пассажир. Капитан взял его под руку. Они пошли, а пассажир все спрашивал. «Неужели 60? Боже мой! 60! Это ведь правда!» «Чего 60? Вы еще не знаете, чего, а расстраиваетесь. 63 сантиметра. Этого вполне хватит на всех». «Нет, нет», — мотал головой пассажир. «Вы не обманете. Я чувствую». «Выпейте коньяку и ложитесь спать», — сказал капитан и пошел наверх. «Такие всегда губят», — пробормотал он на ходу. «Начнет болтать». Поднимет тревогу, пойдет паника. Много случаев знал капитан. Страх — это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди ревут по-звериному. Толпой мечутся по палубе. Бросаются сотнями к шлюпкам. Топорами рубят руки. С воем кидаются в воду. Мужчины с ножами бросаются на женщин. Пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана. Давят, рвут пассажиров. Окровавленная толпа бьется, ревет. Это бунт в сумасшедшем доме. «Это длинный спичка в соломе», — подумал капитан и пошел к себе в каюту. Солярно ждал его там. «Вы тоже», — сказал сквозь зубы капитан. «Выпучили глаза, утопленник. А этого болвана не увидели? Он суется, носится за мной, нос свой тычет, тычет». Капитан тыкал пальцем в воздух. «Он всюду, всюду!» «А нет его тут?» И капитан открыл двери каюты. Белые брюки шагнули в темноте. Стали у борта. Капитан запер дверь. Он показал пальцем на спину и сказал зло. «Тут, вот тут, вот он!» «Говорите шепотом, Солерна. Я буду напевать». 63 градуса, шептал Солерна. «Вы понимаете? Значит, градусник какой?» — шепнул капитан и снова замурлыкал песню. «С пеньковой кистью. Он не мог нагреться в трубе. Кисть была мокрая. Я быстро подымал и тотчас глянул. Пустить, что ли, воду в трюм?» Капитан вскинул руку. «Ни за что! Соберется пар, взорвет люки». Кто-то тронул ручку двери. «Кто там?» — крикнул капитан. «Можно? Минуту! Один вопрос!» Из-за двери всхлипывал длинный пассажир. Капитан узнал голос. «Завтра, дружок, завтра! Я сплю!» — крикнул капитан. Он плотно держал дверь за ручку. Потушил свет. Прошла минута. Капитан шепотом приказал Солерна. «Первое. Дайте кораблю самый полный ход. Не жалейте ни котлов, ни машины. Пусть ее хватит на 3 дня. Надо делать плоты. Вы будете распоряжаться работой. Идемте к матросам». Они вышли. Капитан осмотрелся. Пассажира не было. Они спустились вниз. На нижней палубе беспокойно ходил пассажир в белых брюках. «Солерна», — сказал капитан на ухо механику. «Занимайте этого идиота чем угодно, что хотите. Играйте с ним в чехарду, анекдоты, врите, но чтобы он не шел за мной. Не спускайте с него глаз». Капитан зашагал на бак. Спустился в кубрик к матросам. Двое быстро смахнули карты на палубу. «Буди всех, всех сюда», — приказал капитан. «Только тихо». Вскоре в кубрик собралось 18 кочегаров и матросов. С тревогой глядели на капитана. Молчали, не шептались. «Все?» — спросил капитан. «Остальные на вахте?» — сказал боцман. «Военное положение», — крепким голосом сказал капитан. Люди глядели и не двигались. «Дисциплина, вот». И капитан стукнул револьвером по столу. Обвел всех глазами. «На пароходе пожар». Капитан видел. Бледнеют лица. «Горит в трюме номер 2. Тушить поздно. До опасности осталось 3 дня. За 3 дня сделать плоты. Шлюпок мало. Работу покажет механик Солерна. Его слушаться. Пассажирам говорить так. Капитан наказал за игру и драки. Сболтни кто о пожаре, пуля на месте. Между собой об этом ни слова, поняли?» Люди только кивали головами. «Кочегары», — продолжал капитан, — «спасение в скорости. Не жалеть сил». Капитан поднялся на палубу. Глухо загудели внизу матросы. А впереди капитан увидал. Солерна стоял перед пассажиром. Старик-механик выпятил живот и покачивался. «Уверяю вас, дорогой мой, слушайте», — пыхтел механик. «Уверяю, это в Алжире, ей-богу. И арабки — танец живота. Вот так». Пассажир мотал носом и вскрикивал. «Не верю. Ведь еще 7 суток плыть. Ну, клянусь мощами Николая Чудотворца». Механик задыхался и вертел животом. «Поймал, поймал!» — весело крикнул капитан. Механик оглянулся. Пассажир бросился к капитану. «Все там играли в карты, и все передрались. Это от безделья. Теперь до самого порта работать. Вы думаете им работу, Солерна? И потяжелее.
1: Бездельники все они, все. Пусть делают что угодно. Стругают, пилят, куют. Идите, Солерна, по горячему следу. Застегните китель.

«Идемте, сеньор. Вы мне нравитесь». Капитан обхватил пассажира за талию. «Нет, я не верю», — говорил пассажиру прямо, со слезами. «У нас есть пассажир. Он бывший моряк. Я его спрошу. Что-то случилось. Вы меня обманываете». Пассажир рвался вперед. «Вы не хотите сказать? Тайна, тайна!» «Я скажу. Вы правы. Случилось», — сказал тихо капитан. «Станемте здесь. Тут шумит машина. Нас не услышат». Капитан облокотился на борт. Пассажир стоял рядом. «Я вам объясню подробно», — начал капитан. «Видите? Вон там». Капитан перегнулся за борт. «Вон, вода бьет струей. Это из машины за борт». «Да, да», — сказал пассажир. «Теперь вижу». Он тоже глядел вниз, придерживал очки. «Ничего не замечаете?» — сказал капитан. Пассажир смотрел все внимательнее. Вдруг капитан присел. Он мигом схватил пассажира за ноги, рывком запрокинул вверх и толкнул за борт. Пассажир перевернулся через голову, исчез за бортом. Капитан повернулся и пошел прочь. Он достал сигару, отгрыз кончик, отплюнул на сажень, ломал спички, пока закуривал.

Капитан пошел наверх и дал распоряжение. «Повернуть на север», — он сказал старшему штурману. «Надо спешить на север, туда, на большую дорогу. Тем путем ходит много кораблей. Там можно скорее встретить помощь». Машина будто встрепенулась. Она торопливо вертела винт. Пароход заметно вздрагивал. Он мелко трясся корпусом. Так сильно вертела машина. Через час Салерно доложил капитану. «Плоты готовят. Я велел ломать деревянные переборки. Сейчас машина дает 82 оборота. Предохранительные клапаны на котлах заклепаны. Если котлы выдержат». И Салерно развел руками. «Тогда постарайтесь дать 85 оборотов. Только осторожно, осторожно, Салерно. Машина сдаст, и мы пропали. Люди спокойны?» «Они молчат и работают. Пока что. Их нельзя оставлять. Там второй механик, третий в машине». Салерно отдувался. Он снял шапку, сел на лавку, замотал головой и вдруг вскочил. «Я смерю, сколько градусов». «Не сметь», — оборвал капитан. «Ах да», — зашептал Салерно, — «этот идиот! Где он?» И Салерно огляделся. Капитан не сразу ответил. «Спит». Капитан коротко свистнул в свисток и приказал вахтенному. «Третьего штурмана ко мне». «Слушайте, Грапани, вам 25 лет». «23», — поправил штурман. «Отлично», — сказал капитан. «Вы можете прыгать на одной ножке, ходить колесом. Сколько есть силы, забавляйте пассажиров. Играйте во все дурацкие игры, чтоб сюда был слышен ваш смех. Ухаживайте за дамами, вываливайте все ваши глупости. Кричите петухом, лайте с собакой, мне наплевать. Третий механик вам в помощь на весь день. Я вас научу, что врать». «А вахта?» Игропани хихикнул. «Это и есть ваша вахта. Всю вашу дурь сыпьте, как из мешка. А теперь спать». «Есть», — сказал Грапани и пошел к пассажирам. «Куда?» — крикнул капитан. «Спать!»

0: В исполнении камерного ансамбля «Квартета Итальяна» прозвучала вторая часть струнного квартета «Ре-мажор» Луиджи Боккерини.
1: С 3 по 10

0: октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу игумена Силуана Туманова из цикла «История богослужебного пения».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжим с вами беседу об истории развития и разнообразии христианского пения и поговорим о пении восточного христианства. Это и так называемые древние церкви Востока – ассирийская, коптская, эфиопская, сироиковидская, маланкарская, армянская и наша православная греческая церковь. Продолжим разбором современного пения греческой византийской традиции. И сделаем краткий обзор русского богослужебного пения, оставив детальные на следующие беседы. Парадоксальным образом, певческая культура древних церквей Востока, с одной стороны, носит на себе печать глубокой древности. Это вообще очень замкнутые и консервативные церковные общины, а с другой – открытость самым современным музыкальным традициям. Что я имею в виду? С одной стороны, мы слышим мелодии, которые исполняются из поколения в поколение в той или иной восточной церкви, а с другой стороны, никто не смущается к этим мелодиям добавлять современные синтезаторы, музыкальные инструменты или исполнять это в совершенно, как мы бы сегодня сказали, попсовой манере, нарочитой эстрадной. И в этом есть и свои плюсы, и свои минусы, потому что, с одной стороны, это разрыв с древней традицией исполнения, пения, а с другой стороны, выражение живой и естественной веры христиан Востока. Начать обзор, по необходимости, конечно, краткий, мы можем с примера из арамейской литургии Ассирийской церкви Востока, в которой мы слышим диалог священника и диакона без сопровождения музыкальных инструментов, носящий на себе яркие черты восточной мелодики и, я бы сказал, небольшой тоски по Царству Небесному.

Говорить о восточном пении, игнорируя пение Древнего Египта, было бы совершенно неправильно. Пение коптской церкви, отделившейся от православной в далеком V веке, доносит до нас всю молитвенную глубину многих поколений христиан, вынужденно живущих на острие ножа. В любой момент кого-нибудь из них могут убить просто из-за исповедания христианства, и мы с вами слышали о многих печальных примерах появления коптских мучеников, предпочевших смерть, но не отказавшихся от исповедания Господа нашего Иисуса Христа. Примечательно, что при таком драматическом изломе жизни коптская церковная культура очень светлая, очень, я бы сказал, легкая и довольно проста по своим внешним формам. Мы можем с вами послушать процессионное «Кирие Лейсон», исполняемое во время крестных ходов.

Довольно давно от коптской церкви отделилась эфиопская церковь, которая носит в себе черты крайне древние, относящиеся к традициям, не сохранившимся в других и восточных, и православных церквях. Это и священные танцы, это и музыкальные инструменты, это и множество обрядовых особенностей. Мы можем с вами послушать, как поют коптские священники во время совершения божественной литургии.

Интересна музыкальная культура Сиро-Яковицкой церкви. Это древнее пение, одновременно сопровождающееся и музыкальными инструментами, и исполняемое без их помощи, тоже носит на себе черты крайней простоты христианского пения.

Пение христиан Индии все чаще и чаще сопровождается музыкальными инструментами вплоть до самых современных музыкальных электросинтезаторов. Мы можем с вами послушать маланкарское пение, которое сегодня легко услышать в подавляющем большинстве христианских храмов Индии.

Чуть подробнее стоит поговорить о музыкальной культуре Армении, изначально соединившей в себе и ориентальные мелодии, и классическую западноевропейскую гармонию. Уникальность армянской культуры также в том, что эта культура народа, впервые в истории принявшего официально христианство в качестве государственной религии в 301 году. Вскоре после этого в высших школах было введено обучение песнетворчеству и пению. Уже в V-VI веках были созданы первые духовные песни, гимнография. Его первые авторы – Местроп Маштот, Сак Партеф и другие – прославлены церковью и известны до сих пор как вдохновенные гимнотворцы. Это немыслимая для нас древность. Первоначальными формами монодической музыки армянской церкви были мелодии псалмов, созданные на основе музыкальной традиции языческого местного культа, что роднит эти мелодии с тем путем, который прошло христианское пение на Востоке и на Западе вообще. Согласно автору V века Лазару Парпеци, армяне изначально использовали буквы алфавита для фиксации музыки, а уникальная древнеармянская музыкальная нотация хазы возникла в VIII-IX веках. Изначально армянское пение, как везде, было одноголосое, с ярким восточным колоритом.

В настоящее время широко используются гармонизации и обработки древних напевов, сделанные замечательными армянскими композиторами конца XIX – начала XX веков Макаром Экмаляном и архимандритом Комитасом.

абсолютно самобытно грузинское церковное пение. Оригинальные невмы, то есть ноты древних грузинских рукописных сборников, относятся к X веку, так называемой Иагдаре Микаэла Мадрекили. К сожалению, эти невмы не разгаданы до сих пор. Но подтверждением того, что церковное пение уже в то время было трехголосным, служат комментарии грузинского богослова и философа XI века Иоанна Петриция к одному из своих творений, в котором автор называет все три голоса – Мзахри, Жири, Бами – и рассматривает их как символическое проявление божественного триединства. Первый голос, как правило, является ведущим, исполняющим церковно-канонический напев, сохранившийся от того периода, когда песнопения были одноголосными. Таким образом, грузинское многоголосие становится современником западноевропейского органа, о котором мы говорили ранее, если даже не возникает раньше его. Но есть явное отличие. Для древнейших параллельных органумов характерно параллельное движение голосов от начала до конца, от инициума до финалиса. В грузинских же песнопениях упомянутый параллелизм в музыкальном построении может простираться только от начала колена до кадансового хода. Для грузинского музыкального мышления характерно окончание музыкального колена на квинте или на унисоне, что является своеобразным отображением толкования Иоанна Петриция символа триединства в грузинском трехголосном пении. К сожалению, к 18 столетию были практически забыты навыки чтения древней нотации. Пение передавалось в устной традиции немногими мастерами. До нас дошли несколько тысяч нотных записей, сделанных с начала 60-х годов 19 столетия по инициативе деятелей тогдашнего национального освободительного движения, во главе которого стояли Илья Чевчевадзе, Филимон Каридзе и другие. Послушаем аудиопример окончания херувимской песни «Я когда царя всех подымем» традиционным грузинским напевом.

Эта тенденция отражать триединство богословия сохраняется и продолжается и в авторских сочинениях грузинских композиторов, носящих на себе черты влияния византийской и западноевропейской гармонии одновременно. В качестве примера мы можем послушать с вами Иисусову молитву, написанную современным грузинским композитором.

Как мы уже отмечали ранее, на территории Восточной Римской империи с IV века создается самобытная церковная христианская культура, которую для удобства называем сегодня византийской. Сами жители того времени называли бы себя ромеями, уж никак не по имени незначительной деревушки на месте будущего и величественного Константинополя. Византийская культура, естественно, имела своим центром Константинополь, однако до X века включала в себя множество самостоятельных и самобытных течений – палестинское, антиохийское, кесарийское, александрийское, отчасти сирийское. Естественно, что и церковное пение становилось синтезом очень многих культур и традиций, выражавших, однако, основные принципы церковного пения, о которых мы уже говорили в прошлый раз. Первое. Интонации, мелодии, способ исполнения должны помогать человеку молиться, а не отвлекать его. Второе. Жизнь певца должна соответствовать тому высокому тексту, который он исполняет. Третье. Музыка носит второстепенный, вспомогательный характер, а текст песнопения – первостепенный. В основу византийского пения положены тщательно отобранные мелодии, составляющие сложную систему музыкальных фраз из 8 основных тонов или гласов, упорядочивание которых традиционно связывается с именем преподобного Иоанна Дамаскина, скончавшегося в 749 году. С X века в рукописях встречаются невмы – древние ноты. Отметим, что это происходит позже, чем в армянской и грузинской церковной традиции. Современные греческие певцы пользуются так называемой поздней византийской нотацией, сложившейся в XVI-XVIII веках. Как мы видим, формирование церковной музыки, хотя и протекает разными стилистическими путями на Востоке и Западе, но происходит приблизительно в одно и то же время – 7 век систематизация, 10 век появление нотации и тех или иных форм многоголосия. Стилистически древние песнопения схожи с восточными, однако несут и ряд отличий. Различается приближенное к народным традициям пения, например, в традиции Афонского монастыря Симонопетра, и аристократические попытки реконструировать древние образцы церковного пения, принадлежащие братьям Афонского же монастыря Ватопед или творчеству Ликургоса Ангелополоса. Первым мы с вами услышим «Палеолей» в исполнении Афонской братьи монастыря Симонопетра. Пение народное, слегка грубоватое, с четко выраженной ритмикой и мелодикой.

стиле этого пения мы слышим с вами следующие музыкальные примеры. Это сочинение святого нашего времени, святителя Нектария Гинского, песнопение, посвященное Пресвятой Деве Марии, «Огни Парфена Деспина», «Чистая Дева-Владычица». Это песнопение тоже носит на себе черты народной простоты и неискусности мелодии.

совершенно по-другому звучит «Тропарь Пасхи», спетый братьей Афонского монастыря Ватопета. Здесь, после привычной всем греческой мелодии, мы слышим некую вариацию на тему того же пятого гласа, но совершенно отличающуюся от ранее услышанных нами образцов. Даже сама манера исполнения, подчеркнуто бестелесная, не носит в себе черты песенности или народности.

Греческое пение за века зависимости балканских церквей от византийской, несомненно, повлияло и на пение других церквей – сербской, болгарской, румынской. Конечно, степень этого влияния была разной в разные века, но основная тенденция в следовании тем трем основным принципам, о которых мы говорили изначально, сохраняется в каждой певческой культуре упомянутых нами балканских церквей. Мы с вами можем сейчас послушать «Величание Богоявлению» сербского распева, которое, несмотря на то, что исполняется нашими петербургскими певцами, несет на себе ярко выраженные черты византийского искусства в сербской богослужебной традиции.

много потрудилась в конце 20-го, в начале 21 века для популяризации сербского церковного пения известная наша современница Дивна Любович. В ее исполнении мы с вами сможем послушать традиционное сербское богослужебное песнопение.

0: Дорогие братья и сестры, закончилась беседа из цикла «История богослужебного пения», которую для вас подготовил и провел игумен Силуан Туманов.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио град-петров.ру.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи.

На небесах да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал ме еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Освети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о славе всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестное тайное премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное,
ты, Боиси, мой

сотворитель, и всякому благу промысленник и податель. О тебе же все упование мое, и тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас с беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная,
души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мяко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 183-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 7 главы.
1: Братья, очистим себя от всякие скверны плоти и духа, совершая святыню во страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению.
0: Послушайте 5-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 1 главы.
2: В то время пришел Иисус в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На этой неделе начались чтения из Евангелия от Марка. Для этого святого евангелиста особенно характерно описание Иисуса Христа с чертами силы, власти и величия. Недаром символом евангелиста Марка является царственный лев. В первой же главе Евангелия многократно отмечаются черты силы и власти Господа. Вот Он властно призывает своих первых учеников: «Следуйте за Мною». Вот Он учит людей, как власть имеющий, а не как книжники. После исцеления одержимого нечистыми духами человека окружающие изумляются и восклицают: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» Теперь он моментально исцеляет тещу Петра. Наконец, при наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. Для выполнения своего высокого служения Иисус Христос, несомненно, обладал духовными силами, бесконечно превосходящими силы обыкновенного человека. Но какими средствами он эти силы укреплял, как человек? Таким средством была его молитва. И об этом говорит сегодняшнее евангельское чтение. Последнее предложение. После многочисленных исцелений Господь утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. В молитве, в духовном единении со своим Отцом, Господь всегда искал укрепление, ободрение, утешение и черпал мощь для своего служения. Но когда он искал этого единения с Богом, он всегда хотел быть один, вдали от людей. В минуты наивысшего напряжения духовных сил ничто не должно было отвлекать Господа от молитвы. Никто не должен был нарушать его единение с Богом. Но не только минуты молитвы оберегал Господь от посторонних взглядов и ушей. Свои дела, благодеяния, чудотворения, в которых проявлялась его духовная сила и любовь, он тоже хотел делать так, чтобы никто о них не знал. Вот он и исцеленным, больным, и изгнанным бесам повелевает, чтобы они никому не говорили, кто и как их исцелил или изгнал. Он вовсе не хотел прослыть чудодеем, и не чудесами желал он привлекать к себе сердца людей. Это стремление сохранить тайну духовной жизни, помимо всего прочего, имеет весьма важную причину сохранения и развития духовной силы. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, поучает Господь. Или, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И еще, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. Таким образом, Господь учит, что наше доброделание должно быть скромно, а духовная жизнь окружена тайной, непроницаемой для людей и открытой только Богу. Почему так? Почему духовная жизнь, открытая для других, выставленная на показ, неизбежно оскудевает и не приносит ни плода, ни награды? Прежде всего, потому что Бог, который один должен быть центром духовной жизни, в этом случае легко может быть подменен каким-нибудь кумиром, чаще всего кумиром тщеславия и славолюбия. Когда человек делает свои дела на показ, чтобы прославляли его люди, он уже ослабляет свои мысли о Боге, думает о себе, о людях и служит не Богу, а своей гордости. Но, служа себе, он уже не вправе требовать награды от Бога, ибо то, что ему надо, славу, похвалу, он уже получает как награду от людей. Это великое искушение, тщеславие. Ему поддаются в той или иной степени многие из нас, и даже большие подвижники бывали подвержены ему. Вот вспоминается такой рассказ из прошлой жизни, рассказ об одном страннике. Он был большим постником и подвижником. Под своей рубашкой он носил на голом теле страшно тяжелую двойную цепь, наглухо заклепанную на груди и на спине. Его шапкой была тяжелая свинцовая чаша, а посохом была выдолбленная палка, налитая внутри свинцом. На спине он носил всегда тяжелейший мешок. Издалека был слышен звон его цепей, которые до костей проели его тело. В народе этот странник пользовался глубочайшим уважением. Но вот одна черта ставила его подвиг под сомнение. Он любил, когда останавливался в крестьянских избах, чтобы его почитатели ощупывали его цепи, взвешивали на руках его шапку и его посох. А если кто-то не догадывался сделать это сам, он приглашал: «Поди-ка посмотри, какие на мне вериги». Уважение и удивление людей доставляли ему несомненное удовольствие. Далее говорится, что этот подвижник, увы, умер скорбной смертью без покаяния. Конечно, никто не смеет судить чужую душу, кроме всеведущего Господа, которому открыты все тайны человеческого сердца. Но сам по себе выставленный на показ подвиг, несмотря на всю свою трудность и мучительность, много теряет в своем нравственном величии. Вот почему святые отцы так остерегались в своей жизни даже случайного любопытного постороннего взора и окружали свой подвиг глубокой тайной. Мера и разумность, руководимые истинно христианским чувством и верой, должны быть руководителями нашего поведения. Да будет недосягаемый образец Господа путеводной звездой и для нашей христианской жизни в семье и в обществе. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Августа и 7 августа по старому стилю в Православной Церкви по празднеству Преображения Господня. Этот день освящен памятью многих мучеников. Мы вспоминаем сегодня Марина и Астерия, пострадавших в 260 году. Астерий был римским сенатором и тайным христианином. Присутствуя на казни святого Марина, он после его смерти снял свой сенаторский плащ, чтобы завернуть тело мученика, сам донес его честные останки до могилы и похоронил. После чего сам Астерий был приговорен к смерти и обезглавлен. Сегодня совершается память преподобной мученицы Потамии Чудотворицы и преподобного мученика Дометия Персианина с двумя учениками, пострадавшими в 363 году. Дометий подвязался в монастыре святых Сергия и Вакха в городе Феодосиполе под руководством архимандрита Нурвела, сурового аскета, о котором известно, что он в течение 60 лет не вкушал вареной пищи, не ложился для сна, а отдыхал стоя, опираясь на свой жезл. В этом монастыре преподобный Дометий был посвящен сан диакона, но когда архимандрит Нурвел решил поставить его в пресвитера, святой, считая себя недостойным, уединился на пустынной горе в Сирии, в пределах Кира. Там он жил под открытым небом, а когда к нему пришли двое учеников, стал жить вместе с ними в пещере. В 363 году, мимо местности, в которой подвязались отшельники, проходило войско императора Юлиана Отступника, направляющегося в поход против персов. По приказу императора Дометий вместе с учениками был забросан камнями. Сегодня празднуется память множества преподобных. Мы вспоминаем Ора Фиваитского, основавшего в IV веке несколько монастырей в Фиваитской пустыне, и трех печерских подвижников – Пимена Многоболезненного, Меркурия епископа Смоленского и Пимена Постника. Также сегодня вспоминается преподобный Антоний Оптинский, в миру Александр Иванович Путилов, скончавшийся в 1865 году. В этот день Русская Православная Церковь празднует обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, духовного наставника Петра I и помощника его преобразований. Скончался святитель в год основания Петербурга, а мощи его были обретены в 1832 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученики протопресвитер Александр Хотовицкий, священник Петр Токарев, протоиерей Михаил Плышевский, протоиерей Иоанн Воронец, священник Дмитрий Миловидов, протоиерей Алексей Воробьев, диакон Елисей Штольдер, преподобный мученик игумен Афанасий Егоров, погибший в 1937 году, и священномученик протоиерей Василий Аменицкий, погибший в 1938 году. Священномученик протопресвитер Александр Хотовицкий родился в 1872 году в городе Кременец Волынской губернии в семье протоиерея, ректора Волынской духовной семинарии. Закончив семинарию, Александр Александрович поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. Горя желанием послужить церкви, он подал прошение о зачислении его на службу в далекую Алеутскую и Североамериканскую епархию, куда он и был направлен псаломщиком. В Америке, в кафедральном соборе города Сан-Франциско, будущий новомученик был рукоположен в сан диакона, а затем священника, и был назначен настоятелем Свято-Никольского прихода в Нью-Йорке. На этом месте своего служения отец Александр взял на себя подвижнический труд по строительству грандиозного храма, который был воздвигнут к осени 1902 года и стал епархиальным кафедральным собором. В 1910 году отец Александр был возведен в сан протоиерея, рукополагал его святитель Тихон, будущий святейший патриарх. За годы служения в Северной Америке трудами отца Александра были созданы православные приходы в Филадельфии, Юнкерсе, Панайке, всего 12 приходов на восточном побережье Америки. Он также был редактором журнала «Американский православный вестник». В 1914 году протоиерей Александр Хотовицкий переезжает в Финляндию, куда его назначили настоятелем Успенского собора города Гельсингфорса, ныне Хельсинки. А в 1917 году он назначается на должность ключаря храма Христа Спасителя в Москве и участвует в работе Священного собора Русской Православной Церкви. На соборе отец Александр выступает инициатором безотлагательных выборов патриарха. Начиная с 1919 года отец Александр несколько раз арестовывался. В 1928 году он был рукоположен в сан протопресвитера и стал служить в храме Резоположения в Москве, будучи ближайшим помощником заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского. В 1937 году протопресвитера Александра Хотовицкого снова арестовали. На этот раз его приговорили к расстрелу. Прославление священномученика в лике святых, новомучеников Русской Православной Церкви, состоялось в 1994 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Митрофана Воронежского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Родился святитель Митрофан Воронежский в 1625 году в семье потомственных священников Владимирской епархии и при крещении был наречен Михаилом. До 40 лет, то есть половину своей жизни, будущий святой провел в миру. Он был женат, имел сына и служил приходским священником, но овдовев вступил в 1663 году в Золотниковскую Успенскую пустынь и постригся в ней с именем Митрофан. Будучи человеком основательным и энергичным, Митрофан вскоре стал игуменом, успешно управляя двумя обителями – Яхромской и Унжинской. Так как последний монастырь пользовался покровительством царского дома, то его игумен был близок благочестивому государю Федору Алексеевичу, который на Московском соборе 1682 года пожелал, чтобы Митрофан возглавил Воронежскую кафедру. В том же году святитель Митрофан был посвящен во епископа патриархом Иоакимом. В Временами трудно ему приходилось в крае, наполненном раскольниками, беглыми чернецами, лихими людьми, языческими пережитками, бороться с которыми не могло малочисленное и плохо подготовленное православное духовенство. Епископ Митрофан верно и мудро повел дело. Он принялся строить в епархии новые храмы. Всегда благоговейно и ревностно совершалась им служба в кафедральном соборе. Просты и понятны были проповеди. Немало хлопот доставляли Митрофану раскольники. Чтобы ослабить их влияние, епископ готовил миссионеров, открывал духовные училища, собственноручно изымал старопечатные книги. Архиерейский дом был все время открыт для бездольных и неутешенных. Большую часть казны епископ тратил на милостыню. Умер он поэтому бедняком, не оставив средств даже на помин души. Был святитель не только умелым церковным управителем, он был также подвижником и молитвенником. Носил власеницу, неотступно выполнял все монашеские правила, имел в себе память о смерти и посему особенно заботился о поминовении умерших. С 1694 года Петр I приступил к постройке в Воронеже кораблей для войны с турками и, часто посещая город, близко познакомился с его архиереем, который словом и делом помогал государю. Когда на флотилию не достало денег, он принес собранные средства со словами: «Всякий сын Отечества должен из своего достатка помогать нужде государственной». После взятия Азова Петр повелел именовать святителя Воронежским и Азовским. Поддерживая царя в войне с врагами Святого Креста, Митрофан твердо защищал пред ним православную веру. Как-то Петр пригласил епископа к себе во дворец, но тот, увидев на дворцовой крыше статуи языческих богов, вернулся домой, ответив посланцу царя: «Пока государь не повелит низвергнуть идолов, которые соблазняют народ, не могу явиться во дворец». Петр был поражен решительностью Митрофана и приказал немедленно убрать статуи. Прибыв в очередной раз в Воронеж в декабре 1705 года, царь застал умирающим чтимого им архиерея, который недавно постригся в схиму с именем Макарий. Поцеловав руку схимника, царь остался при нем до кончины. Затем сам закрыл ему глаза и на погребении нес гроб святителя до склепа в Михайловском пределе Соборной Благовещенской Церкви. «Не осталось у меня такого святого старца, будь ему вечная память», прощально поклонился Петр.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Пимена Многополезного. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Пимен Многополезный, 12 век, путем тяжкой болезни достиг Царствия Небесного. Родился и вырос этот русский подвижник больным. Он долго просил родителей отнести его в Киево-Печерский монастырь. Когда они принесли сына в православную обитель, то стали просить в молитвах о его выздоровлении. Но сам страдалец, сознавая высокую ценность страданий, просил Господа о продолжении болезни, а также пострижении его в иночество. И вот ангелы в виде иноков совершили над ним чин пострижения. Некоторые из братьев слышали звуки пения и, придя к преподобному Пимену, нашли его облаченным в монашеские одежды. В руке он держал горящую свечу, а постригальные волосы его оказались в раке преподобного Феодосия. Много лет провел преподобный Пимен в тяжкой болезни, так что прислуживающие тяготились им и часто оставляли без хлеба и воды, но он терпел все с радостью. Жалея братьев, преподобный Пимен исцелил одного такого же расслабленного брата, взяв с него слово служить больным до самой смерти. Но брат стал лениться, и его постигла прежняя болезнь. Преподобный Пимен вновь исцелил его с поучением, что больной и служащий больному получают равную награду. 20 лет провел преподобный Пимен в тяжелом страдании. За 3 дня перед смертью, как и предсказывал раньше ангел, он стал здоров. В церкви преподобный простился со всей братьей и причастился святых тайн. Затем, поклонившись гробу Авы Антония, преподобный Пимен указал место для своего погребения и сам отнес к нему заранее приготовленный гроб. Он указал там на погребенных друг против друга иноков и предрек, что братья найдет погребенного в схиме без нее, так как инок вел жизнь недостойную ее. Тот же инок, что был погребен без схимы, облегся в нее по смерти, так как много желал этого при жизни и был достоин. После кончины преподобного братья убедились в прозорливости его слов. В день представления преподобного Пимена было явление 3 огненных столпов над трапезою, перешедших наверх церкви. Мощи преподобного Пимена почивают в Антониевой пещере.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал тропарь праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе. Прошло заседание Совета Выборгской епархии. Об этих других новостях в нашем выпуске. В канун праздника Преображения Господня 18 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Выборга. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Волгодонский и Сальский Антоний, секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, ключарь протоиерей Владимир Даниловский с клиром, духовенство Выборгской епархии и другие священнослужители. Храму была подарена икона великомученика и целителя Пантелеимона. Ключарь поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему икону Преображения Господня. Верующим раздали иконки Рождества Христова. Заседание Совета Выборгской епархии под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия прошло 18 августа в епархиальном управлении. Присутствовали секретарь епархии протоиерей Игорь Аксенов, наместник Рождества Богородичного Каневского монастыря архимандрит Александр Арва, члены Совета и приглашенные участники. Владыка Варсонофий отметил, что как временно исполняющий обязанности правящего архиерея Выборгской епархии должен проводить заседания раз в полгода. В начале года прошло епархиальное собрание. Настало время отчитаться о проделанной работе, обсудить планы на будущее. Правящий архиерей напомнил, что почти 10 месяцев назад решением Священного Синода ему было вверено попечение о Выборгской епархии. Владыка посещает приходы, совершает богослужения, знакомится с положением дел на местах, кроме того, постоянно поддерживает связь с секретарем епархиального управления. «С удовлетворением могу свидетельствовать. Жизнь епархии развивается», — сказал владыка. «Есть успехи, движение вперед. За это мы благодарим Бога и тех, кто ревностно несет служение и усердно исполняет послушание. Но останавливаться на достигнутом мы не должны. Возникают новые задачи и вопросы, которые необходимо решать. Хотел бы обратить внимание на то, что является залогом плодотворной работы и сутью нашего служения. Необходимо неустанно укреплять братские отношения между приходами и благочиниями. Мы знаем слова Спасителя: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это в полной мере касается отношений между священнослужителями. Да, у нас есть иерархия, дисциплина и послушание – это незыблемый фундамент церковной жизни. Но всему этому основой должны быть в первую очередь христианская любовь и взаимно уважительное отношение друг к другу. Что касается тех, кто верен нашему попечению на всех уровнях церковной жизни, важно помнить, мы призваны действовать не формальным административным ресурсом и не силой власти, но духом любви. Нашими главными инструментами должны быть вразумление, назидание и братский совет. Где возможно, следует поддержать, где необходимо, наставить и применить разумную строгость. Но есть ситуации, где нужно покрыть все терпением и любовью. Так мы созидаем живое тело Церкви. Во главу угла мы должны ставить приведениями людей к Богу и стяжание благодати Святаго Духа через пример собственной жизни, а не лишь земные попечения, которые, к сожалению, порой захватывают ум и сердце. Второе, не менее важное, это живое общение с паствой и укрепление связи между приходами. Необходимо поощрять общие паломнические поездки, совместные инициативы, обмен опытом. Митрополит Варсонофий призвал благочиние прихода епархии принять участие в крестном ходе 12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, обеспечить прихожанам возможность доехать до Казанского собора и пройти в общем молитвенном шествии. Председатель епархиального миссионерского отдела и комиссии по культуре иерей Михаил Котов рассказал о создании в Выборге церковно-исторического музея, посвященного жизни и трудам святейшего патриарха Кирилла в связи с подготовкой к празднованию его 80-летия. Благочинные представили доклады о возведении новых храмов и зданий религиозного назначения. Протоиерей Игорь Аксенов рассказал о состоявшемся заседании двустороннего консультативного совета в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Выборгской епархией и принятых решениях. Председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Дмитрий Чуев доложил о ситуации с продлением конфессионального представления частной православной школы «НИКа». Владыка поблагодарил всех за труды, поздравил с наступающим праздником Преображения Господня. В праздник Преображения Господня 19 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Волгодонский и Сальский Антоний, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Николай Брындин с клиром и другие священнослужители. Перед входом в храм владыку встречали курсанты Михайловской академии в исторических мундирах Преображенского полка, дети из воскресной школы. Среди молящихся были глава администрации Калининского района Михаил Сташкевич, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава. Чтец собора Александр Якушев был рукоположен во диакона. Диакон храма равноапостольных Константина и Елены на улице Доблести Андрей Мальков, хиротонисан во пресвитера. Были освящены плоды нового урожая, совершено славление перед иконой Преображения Господня. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Собору была подарена икона праведного воина Федора Ушакова. На прихрамовой территории состоялся концерт, были развернуты шатры с угощением. 19 августа, в 20-й праздник Преображения Господня, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужил уставщик монастыря архимандрит Стефан Садо и братья Лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением радиакона Александра Урбановича. В завершении богослужения было совершено славление перед иконой праздника и освящение плодов. Молебен в часовне святого Александра Невского в помещении отряда особого назначения «Бастион» совершил 18 августа председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков. Он передал для часовни икону великомученика Георгия Победоносца. Среди молящихся были заместитель командира отряда по политической работе, бойцы подразделения и благотворитель собора Максим Ситков. «Да помогут вам в служении Господь, Царица Небесная и святые угодники Божии», обратился к воинам отец Александр. «Молитесь, обращайтесь ко Господу, особенно когда исполняете свой долг. Жизнь и здоровье в его руках, да благословит он вас на добрые дела. Мы молимся за вас, благодарим за самоотверженное служение. Особо чтим тех, кто уже совершил подвиг. Мы помним о воинах, гордимся ими. Спасибо за ваш труд». Для священника провели экскурсию по музею подразделения, он оставил запись в книге почетных гостей. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!
1: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного XX века. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: 20 августа – День памяти святителя Митрофана, епископа Воронежского. Особую страницу в биографии святителя составляют его взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно участвовал в судьбе молодого царя, старался содействовать возникавшим полезным для Отечества преобразованиям. В этот день, в 14:30, о жизни и трудах воронежского святителя рассказывает историк Нина Жерве в программе «Православные святые».
1: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В
4: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня вторая часть беседы. Мои гости — два историка, которые занимаются историей белого движения на Северо-Западе, историей Северо-Западной армии генералов Евгеньевича и Родзянко. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук. Иван Васильевич занимается историей православного духовенства в Балтии в 20 веке. Здравствуйте, Иван Васильевич.
5: Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: И Николай Иванович Богомазов, кандидат исторических наук, занимается, собственно, историей Северо-Западной армии. Здравствуйте, Николай Иванович.
6: Здравствуйте.
4: Это часть Белой армии, Северо-Западная, которая шла занять Петроград, столицу Российской империи. Наиболее близко подошли к своей цели. Почему проиграли?
6: Вопрос в двух плоскостях лежит. Во-первых, причина проигрышей масштабные, общие, почему белые проиграли. И второе, почему проиграла именно Северо-Западная армия, почему она, ее причина провалы и того, что они не смогли взять Петроград. Перейду ко второму ответу. Тут целая масса причин. Во-первых, мы уже с вами говорили, что очень малое количество людей. Максимум 20 тысяч строевых, кто непосредственно в армии находится. Очень большое количество в целом людей. Почти 1 к 3, получается, грубо говоря. 1 строевой на 3 штабных. В целом, то, что у белых было 1 к 3, то есть людей много, но не все из них хотят воевать, а тех, кто хотят воевать, их мало. Даже с трудом можем говорить о соотношении сил. Оно, безусловно, в пользу Красной армии, специфика которой фронт, о том, чтобы оно постепенно все увеличилось. Собственно, с момента, как только белые двинулись на Петроград,
4: у красных время, сразу растет.
6: У красных постоянно растет.
4: Так и особенно... что же белые не пошли, не перерезали железную дорогу? Хорошо, давайте вот вы дадите краткий ответ тогда. Значит, сначала Николай Иванович. Почему проиграли белые в целом? Почему не взяли Петроград северо-западники? Два ответа.
6: Давайте постараюсь очень быстро и кратко. Почему проиграли белые в целом? Наверное, не смогли найти, как мне кажется, нужных лозунгов, которые бы зацепили большую массу народа. Хотя, опять-таки, с моей точки зрения, такие лозунги в арсенале белых были и могли быть.
4: Например?
6: То же самое...
4: «Земля крестьянам, завод за рабочим».
6: Нет,
4: уже,
6: нет.
4: Уже не их лозунг. Что
6: нет,
4: можно
6: конечно,
4: сказать
6: нет,
4: в такой
6: конечно.
4: Ситуации?
6: Но в целом, во-первых, русский народ, и мы об этом с вами говорим, он очень религиозный. И сражаться против Красной армии, воспользовавшись грамотно церковными лозунгами, как мне кажется, было нужно даже.
4: А в это время у большевиков были карикатуры на священников, демонстрации с карикатурами священников, и они этим увлекали народ.
6: Большевики увлекали народ не антирелигиозной пропагандой, это совершенно точно. Они увлекали народ чем-то другим, они увлекали народ...
4: Халявой.
6: Да, халявой, и то, что поняли, что сейчас награблено и прочее. То есть такие, видите, вещи были.
4: То есть противопоставить этим лозунгам невозможно ничего.
6: Вот, а то, что можно было, почему-то не использовано. Вместо того, чтобы там как-то действительно вот играть на христианских мотивов, у нас, если вы посмотрите агитационные материалы той северо-западной армии, там они играют на антисемитских лозунгах, каких-то простых, таких, знаете, очень низовых и не трогающих никого. Очень какие-то простые, приводят там фамилии всех большевистских лидеров, в скобочках настоящей фамилии. Мы же с вами говорим, что они оказались недейственными, а были те, которые могли быть действенными. Это с одной стороны. С другой стороны, несогласованность.
4: Две основные причины, почему проиграли белые в целом. Не нашли нужных лозунгов, подход к душе народа и несогласованность друг с другом.
6: Совершенно верно, да.
4: А северо-западники, почему Петроград-то не взяли?
6: Малая численность армии, которая вытекает из нашего
4: мало народа, лета. Так.
6: Вторая, о том, о чем вы говорили, не перерезали железную дорогу Москва-Петроград. Был специальный генерал, специальная часть. Генерала звали Ветренко. Он впоследствии был выслан из Прибалтики в Советский Союз как советский шпион. Был ли он тогда уже шпионом, никто не знает. Ему была поставлена задача перерезать железную дорогу Москва-Петроград, которую он не выполнил. И все время, что белые наступали на Петроград, все это время по этой дороге шли подкрепления.
4: Кошмар. В общем, ужас. Этого Ветренко ненавидели, наверное, все белые.
6: Очень сильно не любили, да, упрекали в том, что вот он не тем занимался был и прочее-прочее. Третий очень важный момент, который вытекает из несогласованности, то, что параллельно с наступлением белых на Петроград разыгралась драма в Прибалтике, в Латвии, где местные антибольшевики во главе с Бермом Таваловым, небезызвестным таким человеком авантюристического склада характера и ума, решили вдруг наступать на Ригу, именно в этот самый момент, когда белые на северо-западе наступают на Петроград. Поскольку...
5: Большевистскую, причем Ригу.
6: Нет, Рига не большевистская, да, это важно. Рига...
4: То есть они обещали помочь здесь белым, а сами...
6: Они должны были помочь хотя бы белым, хотя бы своим бездействием, потому что белым в случае их бездействия помогала бы британская флотилия по наступлению на Петроград.
4: Но сложно как все.
6: Британцы обещали помочь.
4: Ваш ответ на те же два вопроса, Иван Васильевич. Может быть, вы согласны во всем с Николаем Ивановичем?
5: Не совсем. Вот в плане лозунгов я согласен. С церковной не соглашусь. Церковные лозунги тогда не были интересны русскому народу.
4: Тоже,
5: и, в принципе,
4: так.
5: Он очень пассивно относился к гонениям на духовенство, частично поддерживал или, по крайней мере, пассивно к этому относился.
4: Так большевики сказали, грабь награбленная, а вам священник, ваш батюшка, говорит, что это грех. Ну, вот, знаете, он сейчас едет в известном направлении, и так ему и надо.
5: В
4: и народ действительно
5: народ,
4: не протестовал.
5: Народ, конечно, поддержал.
4: Да.
5: Я бы сказал, да, действительно, со всем остальным я соглашаюсь с Николаем Ивановичем, он тут больше специалист насчет военных вопросов. Я бы, может быть, добавил свою позицию тут и к северо-западной армии, и вообще к белым. Вот эта вот жесткая позиция по отношению непризнаний новых государств, которые образовались на осколках Российской империи, стали образовываться Украина, Эстония, Латвия. И вот часто такая жестко-имперская позиция в том, что мы не будем признавать эти государства, позиция непредрешенчества. Конечно, политические и военные лидеры этих новых государств не хотели оказывать помощь белым, потому что они понимали, что как только белые расправятся с большевиками, они могут повернуть свои штыки против вот этих национальных армий. К сожалению, потом

0: в неединство внутри этих рядов. У белых эти постоянные
1: споры,
0: которые были, они привели к такому поражению белых. И это характерно как для всей России. Я тут не разделял бы вот северо-запад что-то отдельно.
1: А по поводу железной дороги? Если бы перекрыли железную дорогу, могли белые взять Петроград?
0: Я думаю, что да. Вот, но я опять же, тут поддержу Николая Ивановича. Взяли бы они Петроград, чтобы было дальше?
1: Неизвестно.
0: Неизвестно. Также открытый вопрос.
1: Но это же символ и... И
2: конечно,
1: это ресурс,
2: это
1: и конкретный
2: ресурс, да,
1: и потом, и это действительно ресурс, реальный, город это ресурс.
2: Город, который, опять-таки, с оружейным заводом, база флота недалеко, то есть тут, конечно, много было плюсов.
1: Церковная ситуация во время гражданской войны здесь, на северо-западе, насколько хорошо изучена, вопрос вот к Ивану Васильевичу, это ваша тема. Может быть, какие-то судьбы священников отдельные, особенно интересные, чтобы как-то понять, что вообще происходило?
0: Отвечая на первый вопрос, как изучено, никак. Я бы, вот если говорить, если честно, вопрос духовенства северо-западной армии отдельно не изучался, не написано даже не только какой-то монографии, но вот пока нет статьи. Отдельный, вот отдельно по духовенству северо-запада.
1: Но есть ведь еще духовенство, которое служило на своих приходах. Приходили красные, потом приходили белые,
0: вот
1: потом приходили
0: вопрос.
1: Опять красные.
0: Тут мы должны делить военное духовенство, которое
1: конечно.
0: Было в северо-западной армии, число которого доходило всего лишь до 50, около 50.
1: Священников.
0: Вот говорят, 50, это вместе с диаконами, то есть это очень небольшое количество. И это никак не сравнить, опять же, с югом, с тем же, где было просто огромное количество епископата. И плюс те священники, тот же епископ Евсевий, которые ушли вместе с северо-западной армией и которые составили ядро православного духовенства Балтии, русское ядро, вот такое, скажем так. Традиция была продолжена военного духовенства, было поделено жалование определенное специальными, собственно говоря, распоряжениями Николая Николаевича Юденича. Духовенство, которое находилось и служило здесь на приходах, оно, как святой праведный Алексей Ижинский, тоже уходило с северо-западной армии потом в эмиграцию. Часть бросала свои приходы, боясь расправы над ними со стороны большевиков, и входила в число военного духовенства. То есть тут можно так разделить. Если мы оцениваем это служение как-то, количество я уже сказал, нельзя говорить, конечно, качественно, но вот общие цифры, то число... Впоследствии вошедших в эстонское и латвийское духовенство, того духовенства, которое ушло в северо-западник, это около 60-70%.
1: От того, что были здесь?
0: Да, да, да, да.
1: То есть 60-70% священства
0: ушли
1: вместе с белыми?
0: Да, вместе с белыми. Даже был составлен специальный список, вот еще с финномучеником Вениамином, как раз незадолго до его трагического гибели, до расправы над ним большевиками и судилища вот этим. Список тех представителей православного духовенства Петроградской епархии, которые ушли с белыми и оказались на той территории, которая была занята северо-западной армией. Современная Псковщина — это вот в основном эти территории и Ямбург, и окрестность.
1: Как духовенство воспринимало белых и красных? Это мы можем определить как-то?
0: Можем, конечно. По любым воспоминаниям, в том числе того духовенства, которое оказалось в Балтии, они воспринимали их как спасителей. Прежде всего,
2: от богоборческой
0: власти. От власти и спасителей собственной жизни. Тут нельзя назвать никак по-другому. Большинство представителей духовенства или расстреливались, часто без суда и следствия, или в любом случае над ними проходили какие-то мероприятия, допросы в достаточно жестком виде. И красных они воспринимали в большей степени как врагов. Если в Петрограде были представители так называемого красного духовенства, это городское духовенство.
1: Да,
0: такое духовенство в большей степени сельское или небольших городов, оно было настроено гораздо более консервативно и было более лояльно к белым. Если мы вообще говорим о позициях православного духовенства, тут надо согласиться с тем, что православное духовенство, что верно, оно всегда придерживалось антисоветских позиций и антибольшевизма. Часть идеологии белых — это идеология защиты православных ценностей. Идеология красных — это защита атеизма и богоборчества. Выбор православного духовенства, как мне представляется, очевиден.
1: Ну, естественно.
0: Это выбор тех, кто идет с крестом, а не с красной звездой.
2: А, собственно, у белых на северо-западе, как мы знаем, один из главных элементов их самоидентификации — был крест. Белый крест, который носили на рукаве под трехцветным шароном из национальных цветов, был белый крест, который должен был намекать на именно как раз защиту христианских ценностей.
1: То есть это знак белой армии?
2: Знак белой армии, да. Там трехцветный шарон на рукаве, углом вверх, белый с некрасной, и под ним белый крест.
1: Кстати, о символах. Очень важно ведь, под какими символами воевали. Вот вы сказали, да, уже трехцветный флаг, трехцветный шеврон, соответственно, крест.
2: Ну и, соответственно, на флоте это Андреевский флаг старый, который, например, наши

0: корабли, находившиеся потом в Безерте в Тунисе, до конца не снимали, пока вот и не были корабли переданы французам. При этом, надо сказать, что были случаи, когда белые, что удивительно, возможно, сражались под красным флагом. Это вот на Поволжье, период до Колчака, до переворота, 18-й год, Камуч, там у белых были, ну, они были формально белые, антибольшевики, в смысле, в этом плане. Да. Народная армия Камучи, она сражалась под красным флагом. Решение. Они вот считали, что красный флаг — это их, а не большевиков.
1: Да.
0: Вообще флаг революции, а большевики — это неправильная революция.
2: И плюс еще, конечно, надо говорить, что большевизм, появившийся здесь, рожденный здесь, кто бы там ни искал корни его, марксизм и большевизм — это такой продукт, родившийся в России. Большевизм является самой антирелигиозной, самой антихристианской идеологией по осуществлению своей политики. И, собственно говоря, по отношению ко всем христианским традициям и сложившимся устоям. Поэтому, если мы опять же возвращаемся к вопросу о выборе, то выбор между христианством и нехристианством, богоборчеством был сделан. На определенный вот этап своего бытия в советское время народ в том числе сделал выбор в пользу богоборчества. По разным причинам. Несмотря на то, какие бы лозунги не были у белых, но подкупленные, собственно говоря, вот такими большевистскими быстрыми лозунгами улучшения якобы своей собственной жизни, народ выбрал именно богоборческий путь.
1: Ну да, теперь надо покаяться в этом. Вот многие почему-то не хотят, и не знаю почему, это на самом деле это прекрасное христианское действие. Северо-западные армии отступают в Эстонию. Как отступали?
0: Это, наверное, самая трагическая страница истории северо-западной армии. Отступали очень трудно. Если вы представляете себе карту, белая армия занимала территорию от Нарвы до Петрограда. Такая вытянутая линия, когда наступил критический момент, когда красные ударили в подбрюшье этой линии снизу, да, с юга, и белые рисковали оказаться отрезанными от границ Эстонии и стали быстро отступать, чтобы путь отступления не был отрезан. Стремительно, там, за течение месяца они отступили к границе с Эстонией.
1: И столпились там, да.
0: Да, они там столпились, остатки, в том числе столпились и большое количество беженцев, в том числе и то духовенство, которое, да, уходило с белой армией. Знаменитая история, согласно которой эстонцы не стали пропускать белых на свою территорию. Это вообще целая проблема. Дело в том, что в 18-м году, после Компьенского перемирия и после того, как немцы, у них случилась революция, и немцы, немецкие оккупационные власти стали покидать территорию Прибалтики, в том числе Эстонии, Красная армия стала на этой территории наступать. И с большой степенью вероятности можно говорить, опять-таки, да, я ухожу в историю, которая, что было бы, если бы, но тем не менее, что Эстония на рубеже 18-19 годов, декабрь 18-го, январь 19-го, не смогла бы самостоятельно сохранить свою независимость. То есть тот факт, что Эстония не оказалась полностью под захваченной Красной армией, в том числе столица Ревель, Таллин, не был захвачен, остановились примерно 30 километрах от Ревеля красные войска, эстонцы во многом были обязаны белым. Тем белым частям, которые оказались по договору от 6 декабря 18 года в составе формально эстонской армии, но сохраняли там свою независимость. Порядка 5000 сначала было человек, русских белогвардейцев. И благодаря им, вот они были самой основной частью, которая с Красной армией сражалась. Эстонская армия только-только была основана. Она была плохая. Многие части изменяли. Не будь белых, в том числе, даже в котором маленьком они были, 5000 человек поначалу, эстонцы вряд ли бы сохранили собственную независимость, как было с Латвией. Вот Латвии не было русских белогвардейцев почти, очень маленькое число было, почти их не оказалось там. И Латвия к началу 19 года оказалась полностью, за исключением Либавы, занята красными войсками. Там 95, там не знаю, сколько-то процентов территории оказалось занято Красной армией. Эстонцы нет. Они сохранились и потом смогли Красную армию обученную достаточно быстро за свои пределы выбить. Но вот история, которая случилась в конце 19-го, начале 20-х годов, когда белые были прижаты к эстонской границе, все это было забыто. Все заслуги белых по сохранению эстонской независимости год назад случившиеся уже были забыты, вычеркнуты из памяти. Белые там имперцы, великодержавные шовинисты. Но они, понимаете, тут очень тонкая материя. В течение, в принципе, всего существования Северо-Западного фронта были постоянные противоречия между русскими, белыми и эстонцами. Они формально шли в союзе вместе с мышкой против большевиков, но постоянно были столкновения, какие-то недопонимания, потому что эстонцы смотрели косо на белых, как Иван Васильевич говорил, да, это, возможно, будущие какие-то поработители независимости Эстонии. Белые смотрели косо на эстонцев, называя зачастую их розовыми, полубольшевиками. Не пускали эстонцы долгое время. Почему это надо учесть, что это холодное время года? Это декабрь 20-го года, январь 21-го.
1: То есть это просто вот, если мы посмотрим, это военные, да, часть военные, которых продолжают, может быть, вести еще военные действия.
0: Очень
1: с
0: маленькая
1: красными.
0: Часть, да, сохраняла, да,
1: и это фронт. Беженцы. Это...
0: Беженцы, раненые, говорил, да, уже, что в течение месяца примерно наступление очень быстро шло. То есть большое количество раненых, которых с собой везли, они многие из них в тяжелом состоянии.
1: Численность мы можем как-то обозначить?
0: Порядка, грубо говоря, 30-40 тысяч человек, которые пытаются пройти через границу. Многих пускают, преимущественно не военных, но военных не пускают. И они долгое время находятся без жилья, без возможности себя как-то прокормить, на холоде, совершенно в ужасных условиях, при этом вынуждены обороняться от давящих на них красных. Закончу с тем, что в итоге Юденич, который жаловался всей инстанции, в первую очередь союзникам, что эстонцы ведут себя недостойно и не пускают белых, ему удалось через британцев на эстонцев надавить, эстонцы согласились пропустить себя в западную армию, белые были интернированы, такой термин. Отняли все имущество, не только военное, но в том числе стали отнимать личное имущество у многих офицеров, а у них были зачастую какие-то личные там крестики, те же, да, перстни, деньги, оружие личное, которое не являлось военным. Да, это какое-то наградное оружие или что. В общем, отобрали все, что было.
1: Но пустили.
0: Но пустили, но дальше началось, стало еще хуже. То есть это только начало было. Самое страшное было потом, когда пустили. Пустили, разместили приграничные территории, бараков, в которых не было никаких санитарных условий. Разумеется, люди жили в огромной скучности, многие были, опять-таки, ранены, им не оказывали должной медицинской помощи, и все это привело к ужасной эпидемии тифа, которая случилась как раз вот в это время в приграничных территориях, в первую очередь Нарве, конечно же, в бараках, где располагались чины бывшей северо-западной армии. Унесло большое количество жизни, порядка чуть больше 10 тысяч человек. То есть из 20 тысяч армии, если мы всего берем число перешедших, там порядка 40 тысяч, 10 тысяч погибло вот от эпидемии
2: половина,
0: тифа.
2: Половина?
0: 1/4 примерно. Ничего. Тем не менее, это очень большие цифры. Для Эстонии того времени это огромные цифры. Люди погибают в этих тифозных бараках, которым даже несмотря на уже развившуюся эпидемию не оказывается должной помощи, тифозные не эвакуируются, погибающие хоронятся плохо, опять-таки на улице очень холодно, бараки не отапливаются, мыться негде. Ну, очень ужасная история, которая закончилась большим процентом погибших людей. И очень тяжелые внутренние переживания, конечно, одолевали людей, которые покинули свою родину. Надежды потом, как многие белые надеялись, потом вернуться и отбить ее. Тем не менее, они погинули и попали в такие условия, и еще потеряли там близких друзей или родственников даже. Конечно, многие из них стали переживать критические моменты в своем сознании, что привело потом к некоторому количеству вернувшихся чинов северо-западной армии уже в Советскую Россию.
2: Вот те цифры, это если 50 с ушедшим еще, но до 100... точно священников, то есть несколько десятков это погибшие, в том числе разделившие вот судьбу тех, кто погиб во время этой эпидемии тифа. То есть, спасаясь от большевизма, многие из них погибли фактически в стане союзников. Путь был такой для православного священника. Он уходил в Эстонию. Он уходил ведь не на какой-то отдельный приход, допустим, назначался, а ему надо было искать приход, где его направляли бы служить. Прежде всего, надо было окормлять свою паству. А как перемещалась паства, допустим, те же воины северо-западной армии, они окормляли тех северо-западников, куда те северо-западники попадали уже на территории Эстонии. Поэтому те священники, которые пережили вот эту эпидемию тифа, назначались церковным руководством, которое находилось в Эстонии. А я напомню, что Эстония находилась в ведении Российской Православной Церкви до 1923 года. 23-го года она перешла во Вселенскую Патриархию. И происходил процесс именно назначения на новые приходы, или священники назначались к храму эстонскому, где служили на эстонском языке, и проводили отдельные богослужения вот для тех лиц, которые были перемещены на территорию Эстонии. И, в принципе, жизнь вот этих вот священников, которые ушли с северо-западными, была очень тяжелой. До периода середины-конца 20-х годов эта жизнь не была налажена. Были разные регионы. Если мы посмотрим территорию Эстонии, наиболее русскими регионами была Нарва, как и сейчас есть, и тоже надо помнить, это Печерский край, нынешнего Петсиери, он входил в состав Эстонии до 1940-х годов. И эта территория стала центром эмиграции, потому что, как шутили многие эмигранты, они приезжали в Печору, чтобы посмотреть на родину.
1: Угу.
2: Там было видно из Печерского монастыря родные русские просторы. И большинство печерского духовенства, которые служили рядом с монастырем, там в том же Изборске, они выполняли функцию сохранения вот этих вот традиций и попытки донесения этих традиций для эмигрантов и их потомков и для всего мира. Это был такой передний край. И среди этого местного населения, которое там жило, и эмигрантов, которые ушли вместе с северо-западной армией, начинался новый период. Это период эмиграции. Большинство православного духовенства группировалось вокруг лидеров православия Эстонии этого периода. Здесь я могу назвать того же епископа Евсевия, который фактически окормил северо-западную армию. Он стал епископом Нарвским вплоть до своей смерти в 1929 году. Вот несколько лет назад произошло его перезахоронение в Пюхтицком женском монастыре. И в том числе он отстаивал права всего русского населения Эстонии, как того, которое было местными жителями, то есть жило здесь с рождения, так и эмигрантов. Происходили некоторые парадоксальные случаи, например, небольшой храм, северо-западников было так много в этих приграничных районах, я бы назвал это вплоть до современного города Ихви, это вот там, где начинал службу будущий патриарх.
1: И где Алексей Южинский тоже служил.
2: Да. Служили, идет богослужение на эстонском языке, 3-4 прихожанина. И приходят русские, и священнику приходится менять язык богослужения, переходить уже на церковнославянский. Судьба тяжелая православного духовенства, как и самих северо-западников.
1: Да, вот что потом-то? Конечно, вот, ну, все-таки кто выжил, тот выжил, да, после таких тяжелых условий. Но они остались в Эстонии?
2: Они остались. Большинство осталось служить в Эстонии. Часть потом оказалась на территории Латвии. Ну, то есть это регион Балтии. Угу. Вот Латвия, Эстония, вот пример, допустим, Николая Клейбергского, это как раз латвийский пример. Они преподавали в Печорске, там, духовных заведениях. Они занимали ведущие посты в православной церкви, собственно говоря, в эстонской митрополии, впоследствии эстонской православной церкви. Хотя уже в период 30-х годов усиливаются национальные споры внутри православных, между православными эстонцами и православными русскими, но это уже отдельный разговор. И судьба большинства православного духовенства, они сохраняли вот эту вот русскую национальную составляющую вплоть до 40-х годов. Единицы из них, в том числе среди духовенства, как и среди офицерства, они потом перешли на позиции патриотизма, даже советского патриотизма, в период перед 1939-1940 годом.
1: Ну, такой, это как и в других странах, перелом, в эмиграции были.
2: Происходит
1: такие.
2: Вот такой перелом. Но вот период 20-х годов, когда еще живы были воспоминания о тех ужасах большевизма, большинство православного духовенства в Эстонии, они как раз были ярыми антибольшевиками. Причем они стояли на такой позиции. Мы русские по национальности, но русский советский — это не синоним.
1: И этому они учили свою паству. Вот все-таки действительно священник и паства, они неразрывны. Когда мы говорим, да, что вот они ушли туда, в Эстонию, с белыми, они действительно ушли и со своей паствой. Вот эти вот тысячи, даже десятки тысяч, да, которые уходили в Эстонию вместе с белыми, они шли и со священниками, которые их окормляли. И вот после всех трагических событий перехода границы и вот первого года такого ужасного в Эстонии, все-таки русские там осели, судьбы вот этих русских, белых, и военных, и невоенных, все-таки они все, да, вот белые.
0: Ну, надо сказать, что очень много людей из бывших чинов Северо-Западной армии уехало. Во-первых, большой процент тех, кто воевал под начальством известных людей, таких как Благ Балахович и генерал Пермикин, они уехали в Польшу, и в составе уже не польской армии, они так называемая Третья русская армия, первая, вторая были в Врангеле в Крыму в 20-м году, а Третья русская армия была вот на территории Польши, которую командовал генерал Пермикин. И они вот во время Советско-Польской войны пытались с этой части фронта, формально сражаясь на стороне Польши, помочь Врангелю в Крыму, то есть продолжать борьбу с большевиками. Часть уехала в Польшу, достаточно значительная часть уехала в Центральную Европу. В целом из видных деятелей не так много осталось, из руководящего состава, если мы говорим о военных. Не так много осталось в Прибалтике, а средний и нижний состав, конечно же, остался. Сначала они работали на лесозаготовках и подобного рода работах, потом уже стали потихонечку как-то переходить к более мирной жизни. Так что, действительно, некоторая часть бывших северо-западников осталась.
1: А вот те, кто во время эпидемии ТИФа скончались, они ведь были похоронены, эти места сохранились?
0: Конечно, да.
1: Дело есть в том, там что... памятники?
0: В Таллине, например, большая часть кладбища, которого было, оно было, разумеется, снесено уже в советские годы и не сохранилось, а сохранилось только место, где оно находилось. В Нарве более-менее еще оно действительно сохранилось и в том виде, как оно и было изначально.
1: Ну вот я когда смотрела в интернете какие-то изображения, искала в связи с северо-западной армией в Эстонии, вот ищешь что-нибудь в интернете, где предлагаются изображения, то очень часто встречаются изображения с сайтов каких-то приходов, где сфотографированы события, когда священники служат панихиды около вот этих захоронений северо-западников. То есть церковная память северо-западников в Эстонии
2: она осталась,
1: есть.
2: Она осталась. Более того, русская общественность православная в 90-е годы хотела поддержать такую идею, что северо-западная армия — это частично та армия, которая помогала сделать Эстонию независимой и свободной от большевизма.
1: Ну, так
2: это,
1: и есть.
2: И на этом, да, на этом мы объединить русских и эстонцев до сих пор, которые проживают там. И церковь могла идти в фарватере этого процесса, как такая объединяющая. Потому что если там Вторая мировая война, она разделяет сейчас жителей Эстонии, русских и эстонцев. Очень часто. А период гражданской, освободительной войны, как называется до сих пор в Эстонии, она объединяет. Была такая идея. Но, возвращаясь к вопросу о судьбах церковных, даже те, кто поддержал офицера, а многие офицеры входили в эмигрантские профсы, в другие, и в эстонские национальные организации, типа как Кайцерит, впоследствии вашей части русских, после того, как пришли большевики, советская власть, там, 40-41 год, самая первая волна репрессий, которая была, она была против русских по национальности иммигрантов. И если ты служил в Северо-Западной армии, это было для тебя... Ты, допустим, был дьяконом и священником, и были такие примеры, когда бывшие северо-западники становились священниками.
1: Воины белые, например, ставшие священниками.
0: Например, известный генерал Ярославцев. Он служил, если не ошибаюсь, в Марокко. Впоследствии один из самых видных генералов северо-западной армии, который стал, и потом впоследствии стал как раз служить.
2: Больше десятка, если мы берем северо-западную армию.
1: Воинов, ставших священнослужителями.
2: Ставших вот именно священнослужителями. Тут надо, если смотреть биографии, мы просто не успеем это. Но, я говорю, для советских властей уже в 40-41 год, если ты служил в северо-западной армии, невзирая, священник ты или не священник, невзирая, какая у тебя была позиция, люди часто не только арестовывались, но и расстреливались.
0: Да, надо сказать, что действительно, что те, кто дожил до 39-го года из чинов северо-западной армии или духовенства, им не повезло. И судьба была трагичная.
1: А влияние северо-западной армии на Эстонию, что можно сказать? Что Эстония-то получила? Вот, кроме независимости.
0: Во-первых, независимость, да, для начала, надо сказать, это очень важно. И это, наверное, главный вклад, который можно, если мы говорим о влиянии северо-западной армии на эстонцев. Конечно же, без ядра будущей северо-западной армии, которая называлась Псковский, потом Северный корпус, в 18-19 году эстонцам было бы очень тяжело пришлось. Очень тяжело, и мы не знаем, что было бы, не будь белогвардейцев, а знаем, смотря на Латвию. Было бы на то же самое, что с Латвией, просто заняли бы все. Что говорить? Ну, культурно, конечно.
2: Культуру. Она получит русскую культуру, настоящая русская культура, которая существовала вот в этот межвоенный период, она получила именно от северо-западной армии и тех людей, которые спаслись благодаря северо-западной армии. То есть вот этот тот вклад, который северо-западная армия внесла в культуру независимой Эстонии. Эти люди внесли эту русскую культуру не только, чтобы ее пропагандировать, но и для того, чтобы сделать новую независимую Эстонию страной с высокой культурой не только эстонской, но и русской.
1: Нельзя не увидеть, что все-таки в Эстонии есть память, прежде всего церковная, северо-западной армии. Есть ли она у нас, в нашей метрополии? Давайте посмотрим, оглянемся каждый вокруг себя.
2: Тяжелый вопрос.
1: Ну, нельзя не задавать, нельзя мы не же задавать. На совесть-то христианская, да, да, на все время стучит.
2: До сих пор эти темы остаются на периферии.
1: Вы имеете в виду что?
2: Память о погибших в гражданскую войну.
0: К слову о памяти, я хотел сказать, что вот эстонский историк, мы с ним знакомы лично, Як Валги, он написал в свое время статью. Я не помню точно название, в духе «Виновата ли Эстония», как раз описывая
1: и
0: события.
1: И как он считает?
0: Несмотря на то, что он сам эстонец.
2: И он активный и сторонник независимой Эстонии.
0: Да, ну такой
2: человек,
0: национально мыслящий с эстонской точки зрения человек.
2: Боролся за независимую Эстонию в конце 80-х, начало 90-х.
0: Ну, он считает, что да, что Эстония обязана за свою независимость, и виновна в том, что она это не помнит. Такая известная статья была в свое время.
1: Поговорили о наследии северо-западной армии, для нас в том числе, и, конечно, хочется, чтобы в нашем городе память о северо-западной армии была широко представлена, или хотя бы, чтобы, вот, вспоминая тех святых, которые связаны с этой эпохой, мы молились и о тех воинах, которые были этим святым, очень близки. Допустим, вспоминая святого праведного Алексея Ижинского, можно вспомнить о тех людях, о которых, я уверена, он, конечно, молился. Вторая программа, вторая беседа вместе с историками. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук, сегодня был гостем нашей студии, и его коллега Николай Иванович Богомазов, также кандидат исторических наук. Передача вела Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие слушатели, сегодня мы закончим наш цикл передач, посвященных проповедям протопресвитера Бориса Бобринского.
1: Ищите прежде всего Царство Божие. Проповедь, сказанная отцом Борисом 20 июня 2006 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Наподобие личной молитвы каждый из нас должен был бы читать и перечитывать перед литургией эти евангельские выдержки, которые мы сегодня слышим, ибо они не только касаются нашей духовной жизни, но прямо самой нашей жизни, то есть нашей жизни во всей ее реальности и целостности. Действительно, не должно быть преграды между нашей духовной жизнью и другими размерами жизни, которые могли бы нам казаться глубокими или прозаичными, изысканными или обычными. Дух Святой Своей благодатью проникает во всю нашу жизнь, освещая все ее стороны, все наши поступки и дела, труды и развлечения, всю нашу семейную и профессиональную жизнь, во все, что являет нас живыми существами, одним словом, во все наше существование. Сегодня мне хочется обратиться к вам в этом контексте. И я преимущественно остановлюсь на последнем евангельском изречении, которое мы только что слышали. «Ищите прежде всего Царство Божие, и это все, то есть все остальное, приложится вам. Все остальное будет, так сказать, вам даровано в дополнение. Не беспокойтесь, если сначала и прежде всего вы ищете важнейшего, иными словами, Царство Божие, все, что вам мнится необходимым, будет вам дано. Искать Царство Божие значит искать саму жизнь».
0: Господь не призывает нас искать какого-то таинственного места. Возможно, Царство Божие является тоже таинственным местом. Об этом мы узнаем позднее. Но оно прежде всего личное присутствие, близость, тесное общение с одной ипостасью. Царство Божие, которое мы должны искать, есть прежде всего общение с Господом в благодати Духа Святого, когда мы становимся чадами Отца Небесного. Мы все призваны самим Господом искать это царство, это присутствие, это общение, иначе говоря, в конечном итоге искать Господа в нашей жизни, в глубине нашего существа. Но какой смысл могло бы иметь это искание, если царство не пребывало бы уже в нас? Как мы могли бы его предчувствовать, различать, ощущать, распознавать, если бы мы уже не обладали даром предвидения, глубокой интуицией, понятливостью, если бы мы не были способны его исповедовать, провозглашая «Да, Он есть, воистину Господь». Когда Господь призывал своих учеников на проповедь, чтобы они шли за Ним, они, охваченные волнением, прислушиваясь к внутреннему голосу уверяющего, «Да, это Он, Господь, и мы не могли не идти за Ним». Это было так очевидно. Да, ведь и с нами происходит то же самое. Когда Господь призывает нас искать Царство, мы уже обладаем чутьем, каким-то тайным предчувствием, которые инстинктивно управляют нами, руководят нами в нашем искании.
1: Но на что бы мы могли уповать, если бы мы одиноко искали? В данном случае глагол «искать» обретает более глубокое значение. На самом деле, не мы одни ищем Господа, Царство Божие. Не только мы трудимся, чтобы раскрыть это Царство, и затем, чтобы оно проросло, выросло. Не мы одни трудимся, чтобы оно засияло в наших сердцах и во всей нашей жизни, так как здесь тоже действует Господь. Следует не забывать, что Господь ищет нас, как в человеческой любви это взаимное искание, в котором Господь и мы, жених небесный и человеческая душа, ищут друг друга. Человеческая душа — невеста, ищущая своего жениха, и также Господь ищет свою возлюбленную. Но притом это искание выходит далеко за свои пределы, ибо оно прежде всего тройственное. Евангелист Иоанн учит нас, что «так возлюбил Бог мир», и здесь нужно придать слову «так» всю силу этого наречия, всю его эмоциональную мощь. Слово «так» обозначает, что Отец возлюбил мир всей своей чувствительностью, своей милостью, всем своим сердцем. Бог возлюбил мир безмерной любовью, любовью безумной, как говорили святые Иоанн Златоуст и Николай Кавасила. Божья любовь безумная, она любовь безграничного объема, которая превышает наше понимание, превосходит все, что можно себе представить. В этом излиянии беспредельной любви Отец говорит своему Сыну: «Иди, мой Сын, снизойди в мир, восприими падшую человеческую природу, иди в гору, ищи заблудшую овцу, и если ты ее не найдешь, тогда снизойди до ада. Там ты найдешь Адама, и ты приведешь его обратно в отчий дом».
0: Итак, в этом поиске человека, сотворенного по образу Божию и предназначенного быть на всю вечность чадом Божьим, схождение Сына свидетельствует о том, что Бог Отец послал. Самоуничижение Сына, Его умоления укореняются в любви Отца. История спасения проявляет эту отеческую любовь. Весьма важно, чтобы мы осознавали это сострадание Отче и глубоко его переживали. И это тоже любовь Сына, послушного Отцу. «Я пришел исполнить волю Твою». Исполняя волю Отца и сделавшись человеком, Он становится младенцем, возрастает и познает все жизненные тяготы и искушения человеческой жизни. Вопреки всем трудностям, Он ищет заблудшую овцу. Сам, тоже воодушевленный безграничной любовью, Он идет в гору и, как пастырь добрый, находит эту заблудшую и раненую овцу, берет ее на свои плечи, приносит ее обратно в овчарню. В чем же все это касается Духа Святого? Где же здесь Его место? Прежде всего, Дух Святой — это внутренняя сила, входящая в самого Господа и наполняющая Его. И еще Дух Святой — дуновение, которое вселяет Слово Божье в самую глубину человеческих сердец, ибо если бы Дух Святой не был уже в нас, мы не были бы способны познать Христово Слово. И еще дуновением Духа Святого мы взываем: «Ей, гряди, Господи Иисусе Христе! Ей, гряди, Ава Отче!» Да, Дух вдыхает в нас это желание, эту тоску. Внутренней молитвой Он стонет в наших сердцах, выявляя в нас это страдание, это воззвание, эту тоску по любви. Наконец, Дух Святой нас поощряет: «Встань, человек и заблудшее чадо, иди искать Царство Божие, иди искать сокровища и драгоценный камень, взамен которых тебе придется продать и оставить все твое имущество, ибо Царство Божие единое на потребу».
1: Собранные в церкви, мы являемся одновременно главными действующими лицами и вместилищами этого взаимного искания. ибо оно совершается в человеческом сердце. Наше сердце – извечно предназначенное место для осуществления истинной встречи Бога с человеком. Человек ищет Бога, но это искание божественного, искание жизни во всей своей полноте обречено на поражение, если человек действует лишь рассудком или только накапливает имущество и знания. В определенный момент подлинное перерождение необходимо, чтобы освободиться от всех удовольствий, всех земных благ и от всех наших потребностей. Наступает время, когда нам приходится сделать решающий выбор в нашей жизни. Каждый из нас призван посвятить полностью хоть минуту жизни своей Господу, чтобы, наконец, сказать всем сердцем, всей душой и всем своим духом: «Да, Господи, я пред Тобой». В Библии сказано: «Сын мой, дай мне сердце Твое». Мы можем только ответить: «Вот, Господи, я здесь, готово сердце мое». Псалмопевец нам дает пример: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Готово ли действительно сердце наше? Способно ли оно открыться и сказать: «На Тебя, Господи, уповаю, Тебе я бы хотел отдать все, что я имею, подчинить все любви Твоей и всецело предаться воле Твоей, зная, что все ниспослано Тобою». Да, все ниспослано Богом, даже испытания, которые Он допускает. Когда сердце наше готово, если мы их принимаем с любовью и доверием, они могут быть нам в пользу, способствуя нашему возрастанию и нашему освящению. Сознает ли в самом деле наше сердце, что все остальное нам даровано вдобавок? Мы это испытываем день за днем. Мы все отлично знаем, что все остальное нам дано. Не сомневаемся ли мы иногда в этом? Иногда мы страшимся и теряем надежду. И тогда мы цепляемся за земные блага, думая, что лишь в них и через них мы сможем найти счастье.
0: В течение всей нашей жизни мы должны учить друг друга и учиться друг у друга, не отказываться от всех вещей, ибо мы обычно на это не способны. Но мы должны, по крайней мере, устанавливать иерархию главных потребностей и признавать основной приоритет. Самым существенным приоритетом является любовь Божья. Она осуществляется, когда мы посвящаем Богу наше сердце, отдаем Ему всю нашу жизнь и приносим Ему нашего ближнего и всех нами любимых. Такое посвящение совершается особенно в евхаристической литургии. «Твоя от Твоих, Тебе приносяще, у всех и за вся». Такое приношение всей нашей жизни Господу является приоритетом. Разумеется, это священное приношение не прекращается, когда заканчивается литургическое богослужение. Оно продолжается, когда, выходя из храма, мы несем в себе плод этого приношения, то есть благодать Духа Святого. Пропитанные Духом Святым, мы постепенно, шаг за шагом, с трудом и даже, может быть, с болью, становимся способными возобновить это внутреннее приношение нашего сердца. Действительно, евхаристическая литургия есть общий дар всей Церкви Христу. Совершая евхаристическую литургию, мы приобщаемся самопожертвованию Христа, принесшего в дар жизнь и кровь свою за жизнь мира. После святого возношения и причастия, которые совершились на литургическом богослужении, возвращаясь к этой личной литургии, которую должна осуществлять вся наша жизнь, начнем же снова наше приношение этими словами. Господи, то, что я высказал, участвуя в божественной литургии, я бы хотел Тебе высказать теперь, наедине с Тобой, дома, в моей горнице, в сокровенных тайниках моего сердца. Я хотел бы полностью отдаться Тебе, Господи.

0: Преображение Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Проповедь, сказанная отцом Борисом Бобринским 19 августа 2003 года в Преображенском храме в Бюсси, Франция. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Празднуя сегодня тайну преображения нашего Спасителя на горе Фаворской, я могу сказать, что, будучи в церкви, мы свидетели этого преображения, и мы сами видим Спасителя, целиком сияющего светом небесным. Сияет его лицо, его тело, его риза, которые стали белее паче снега. Мы сегодня свидетели этого события, так как в церкви всякое расстояние, всякое пространство между нами и Господом упраздняются. На самом деле мы растерзаны в двойственном нашем состоянии. С одной стороны, мы соединены с Ним, и это соединение укрепляется, когда мы приобщаемся святых тайн, когда мы слушаем живое евангельское слово. Мы уже во Христе, ибо Сам Иисус Христос говорит: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня перешел от смерти в жизнь». С другой стороны, мы все еще на пути к Царству. Мы едва продвигаемся, с трудом идем, неся всю тяжесть и вес нашего бренного существа. Тайна преображения весьма странная. Иисус Христос в ней не нуждался. От зачатия Его во чреве Девы Марии и до самого распятия Он был не только носитель Божества, но Сам был Богом. Как говорит апостол Павел, в Нем обитала вся полнота Божества телесно. Он обладал полнотой, славой, мудростью, благоволением Отца, жизнью Духа Святого. Ставший человеком, Его человечность была вся пронизана Божеством. Однако Он не хотел этого показывать. Он божественность проявлял лишь в Своем живительном Слове, которое воспламеняло сердца. Он все это открывал нам в Своих чудесах, которые оказывались преимущественно признаками Его милосердия. Иисус Христос не был каким-то чудодеем, творящим чудеса. Он изливал Свою милость на людей. Он насыщал голодных, исцелял больных, изгонял злых духов. Таким образом, вечная слава Отца в Сыне уже проявлялась силой Духа Святого. Христос не имел потребности внешне показывать свет и славу Отца, извечно присущие Ему. Он предпочитал хранить их скрыто внутри Себя.
1: Тайной Иисуса Христа являются именно Его самоунижение, Его воплощение. Он стал беззащитным младенцем, которому негде было родиться, кроме как в яслях для животных. Он сам говорил: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Тот, кому невидимо служат ангелы, и чье сердце было непрестанно наполнено божеством, стал нищим среди самых нищих. Он всецело был устремлен к Отцу, как и всецело был направлен к людям. Он скрывал свое божество, ибо не хотел, чтобы внешние проявления Его славы и могущества могли бы привести к какому-то внешнему прославлению. Сколько раз иудейский народ хотел Его сделать царем и венчать, но этого избегал Христос, ибо не ради этого Он пришел. Во время Его публичного проповедничества, в течение которого Он творил чудеса, Иисус начинал подготовлять Своих учеников. «Вот, Сын Человеческий должен подняться в Иерусалим, быть предан в руки грешников, пострадать и быть распятым». Пока Он открывает ученикам Своим предстоящее восхождение к страстям Своим и к смерти, наступает небесное видение преображения, как бы момент весеннего обновления. Это событие не столь значительно для самого Христа, так как он знает, что присуще Сыну Божьему. Тем не менее, ему предстоит познать человеческую тоску. Когда в Елеонском саду он будет молиться, он почувствует, что у него пот течет кровавыми каплями, и он скажет: «Отче, если можно, да минует меня чаша сия». И на кресте: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус, как человек, познал полное одиночество и полное отчаяние, которые любой из нас может ощутить в страдании и в момент, когда он себя чувствует покинутым Богом.
0: Но есть удивительный момент, когда перед своими страстями Иисус Христос поднимается на Фаворскую гору, чтобы молиться. Это событие, хотя время не указано, состоялось, вероятно, ночью, так как ученики были утомленные и сонные. Часто Иисус удалялся ночью один на гору или в какое-нибудь пустынное место, чтобы Богу молиться. Иисус, всегда столь окруженный толпой, шумом, движением, всяким желанием, ненавистью и радостью, нуждался в одиночестве, в тишине. Все это он держал в себе и приносил Отцу. В этот день он взял с собой трех из своих учеников, чтобы иным способом им открыть свое восхождение в Иерусалим. Здесь он явился им, освященный божественной славой. Лицо его просияло паче солнца, и рядом с Иисусом являются Моисей и Илья, эти великие Божьи свидетели, общавшиеся с Богом в Ветхом Завете и которые, наконец, увидят Бога лицом к лицу. До сих пор им было дано зреть Бога лишь в виде символа и знака, как основание их упования. А в этот момент их упование становится реальностью. Божественный, несозданный свет преображает тело Иисуса. И вместе с апостолами Моисей и Илья об этом свидетельствуют. Это нам показывает, как весь Ветхий Завет устремлен к конечной точке, в которой все находит свое разрешение и совершается. «Все завершено», — говорит Христос, умирая на кресте. Все сосредоточивается в Иисусе, в Его любви, в Его самопожертвовании. Какое имеет для нас значение это великое событие? Мы не стоим вне этого чуда, за пределами времени и пространства. Церковь вводит нас в новое измерение, в пространство Царствия Небесного. Преображение Христа есть уже предвкушение Царствия Божия. Хотя ученики этого не заслужили и не просили, Бог им даровал взирать своими телесными, греховными очами на божественную славу, на свет небесный, на свет Царствия Божия. Итак, друзья мои, когда мы духовно живем церковной жизнью, когда мы обращаемся ко Христу через Слово Божие, через иконы, когда в Евхаристии мы причащаемся тела Христова, мы тоже являемся ясновидцами Царствия Небесного, свидетелями Фаворского света.
1: Отец Борис говорит прежде всего о внутреннем свете. Как он первоначально был внутренним во Христе, пока не стал изливаться вне на краткое время. Он и в нас светится и возрастает в глубине души. Тем не менее, энергия этого внутреннего света передается невидимо, неощутимо. Как говорил преподобный Серафим Саровский, «Стяжи дух мирен». Можно сказать, стяжи свет Христов, стяжи Его силу и любовь, и тысячи вокруг тебя спасутся. Этот Свет Христов тайно действует в нас, за пределами наших слов, в молчании, в темноте нашего существования. Поэтому мы не только свидетели фавора, но еще посредники, через которых передается свет преображения, который должен распространить свои лучи на весь мир. «Свет во тьме светится», — говорит святой Иоанн Богослов в своем прологе. Тьма обозначает одновременно темноту, окружающую нас, и темноту в нашем сердце. Мы живем во тьме, и в глубине нашей души идет борьба между светом и тьмой. Мы должны знать, что свет светится во тьме, и что тьма не в силах ни его потушить, ни его объять. Этот свет остается живым и для нас. Мы должны его принять, хранить и охранять, чтобы нам самим вырасти под его покровом. К тому же эта тайна преображения ведет нас ко кресту. Как Господь шествовал на пути ко кресту, мы подобным образом должны исполнить слова Христа. «Тот, кто хочет идти за мной, пусть возьмет крест свой и следует за мной». Когда мы живем этой тайной преображения, крест Христа перестает быть лишь крестом испытания и страдания, чтобы превратиться в крест света, в крест благословения, в крест обетования вечной жизни. Дорогие слушатели, конечно, наш малый цикл передач, посвященный проповедям отца Бориса Бобринского, не исчерпывает огромное количество его проповедей, повторяющихся из года в год и дающий каждый раз новое и новое освящение каждому празднику.
2: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Августа исполняется 155 лет со дня рождения Лидии Бердяевой.
0: Лики прошлого.

21 сентября 1890 года 19-летняя девушка, мучимая неразрешимыми жизненными вопросами, пишет письмо Льву Николаевичу Толстому. «Чувствую все свое бессилие выразить, что именно заставляет меня обратиться к вам с этим письмом. Знаю только одно, что с тех пор, как я, как мне кажется, узнала вас из ваших сочинений, я чувствую, что вы один можете дать мне совет и ответ на мучащие меня вопросы. Что делать? Куда приложить свои силы, жажду деятельности? По какой дороге пойти, чтобы выйти на истинный путь, а не блуждать во мраке, слыша отовсюду крики и стоны о помощи и не зная, как и чем помочь? Вы сами пережили все это, а потому поймете меня лучше, быть может, чем я сама себя понимаю. Научите меня, как жить для души, если чувствуешь ее присутствие. Не дайте заглохнуть лучшим побуждением человеческим. Есть у меня план, который хочется, чтобы вы одобрили или отвергли. Я хочу поступить на фельдшерские курсы в Петербурге, кончить их, и тогда с теплой душой, желанием делать добро во имя добра и с орудием знаний в руках пойти навстречу всем обездоленным и страждущим. Благословите же меня на этот путь, если находите его истинным, или укажите другой, но прошу, не оставьте в тяжелом, безысходном неведении и ответьте глубоко уважающий вас Л. Трушевой». Это письмо Лидии Трушевой, в будущем Лидии Юдифовны Бердяевой, жены выдающегося религиозного философа Николая Бердяева. Наша сегодняшняя передача о ней – спутнице великого человека, в тени которого она незаслуженно затерялась, яркой, талантливой и духовно богатой личности. Лидия Юдифовна родилась 20 августа 1871 года в Харькове. В делах департамента полиции значится «Русское вероисповедание православного». Ее отец Юдиф Степанович Трушев был нотариусом Харьковского окружного суда, потомственным почетным гражданином, человеком весьма состоятельным. Она была чрезвычайно дружна и почти всю свою жизнь прожила вместе со своей младшей сестрой Евгенией. Но вернемся к письму, которое Лидия отправила великому писателю. Толстой ответил девушке. Правда, он не советовал ей поступать на фельдшерские курсы. «Лучше, — писал он, — не делать зла, которым полна наша жизнь», и предложил ей сверять свою жизнь с тем христианским идеалом, о котором говорил в своей Нагорной проповеди Иисус Христос. Лидия не стала поступать на фельдшерские курсы. Над проблемой зла она размышляла всю жизнь, а Евангелие стало той нитью, которая помогала ей искать свой путь и предназначение. Евгения, ее сестра, вспоминала, «В доме у нас не было никакой религиозной атмосферы, все обряды совершались только потому, что так принято». Сестра с детства была очень религиозна, и ее вера сохранялась даже тогда, когда она начала принимать участие в революционной деятельности. Да, сестры находились тогда под сильным влиянием народнических идей, искали пути, чтобы стать полезными обездоленным и страждущим людям, что и привело их на революционный путь. В 90-е годы они вышли замуж за потомственных дворян братьев Раб и уже вчетвером стали частицей той антиправительственной волны, которая захлестнула Россию на рубеже XIX-XX веков. Сестры Трушевы Раб, предпринимая попытки в области народного просвещения, они устраивали библиотеки, школы, встречали, по словам Евгении, на каждом шагу препятствия – и пришли к выводу, что русский народ будет жить в цепях невежества еще долгие-долгие годы, и что единственный выход – это революция. И они стали участвовать в деятельности Харьковского социал-демократического рабочего союза ремесленников. Вскоре Лидия и Евгения были арестованы. Под большой залог стараниями матери и знакомой семьи они были освобождены.
расстроенное здоровье, разлука с товарищами на некоторое время охладили их революционную активность. Они уехали в Париж, где учились в школе общественных наук, брали уроки живописи и скульптуры. Но, вернувшись в Россию, вновь примкнули к революционной деятельности и через какое-то время вновь были арестованы. Второе

А Лидии судьба уготовила встречу с Николаем Бердяевым, начинающим философом, недавно вернувшимся из трехлетней ссылки в Вологду за содействие Киевскому союзу борьбы за освобождение рабочего класса. Их познакомил Сергей Булгаков. Для Бердяева в жизни произошел огромный перелом, о котором он писал Лидии Юдифовне летом 1904 года. «У меня все время чувство человека, стоящего выше жизни, а в этом есть что-то печальное и радостное. Раньше я так был одинок, а теперь с тобой, мое солнце. Я буду с тобой, куда бы я ни ушел. Если меня не отвергнут, а это может со мной произойти при крайности моих стремлений и радикальности всех идей, к которым я прихожу, то ты-то не отвергнешь и поймешь, и больше мне ничего не нужно». Бердяев считал, что Лидия Юдифовна, как революционер духа, не создана для обыденности и прозы жизни. Он писал в самопознании, что его жена по натуре была душа религиозная, но прошедшая через революционность, что особенно ценно. У нее образовалась глубина и твердая религиозная вера, которая не раз поддерживала меня в жизни. «Она была человек необыкновенной духовности», — писал он. Вместе они старались создать для себя необыденный мир, свое собственное царство. Но не всегда окружающие люди понимали и принимали их мир. Так, по-видимому, с осуждением относилась к Лидии Зинаида Николаевна Гиппиус. Об этом свидетельствует письмо Николая Бердяева к Гиппиус от 23 апреля 1906 года. «Я хотел вам когда-нибудь рассказать, насколько это возможно, о моем отношении к Лидии Юдифовне. Вы невнимательны к ней, и потому не понимаете, какой нежной и прекрасной любовью я люблю ее. Это единственный человек, с которым я могу жить, чувствовать себя свободным, хорошо и чисто». Особенно важным для философа было то, что его жена была близка ему в самом главном в жизни. «Я вот никогда не сомневаюсь, что Лидия Юдифовна с Христом. Имею реальное от этого ощущение и буду любить ее до тех пор, пока буду любить чистоту», — писал он Гиппиус несколько позже. В доме Бердяевых всегда, несмотря на материальные затруднения, царствовало многолюдство, и жили они насыщенной духовной жизнью. Атмосфера творчества и духовности, которая окружала Лидию Юдифовну, создавала условия, при которых к ней и самой приходило вдохновение. Бердяев писал в самопознании. «Она обладает несомненным поэтическим даром. Периодически у нее являлось поэтическое вдохновение, и она писала интересные стихи. Кое-что было напечатано под псевдонимом Лидия Литта, но охоты печатать у нее не было». Вот одно из ее стихотворений о молитве. «Молитва, как дыхание, как бледное мерцание. Молитва, как молчание, как робкий трепет, как детский лепет. Молитва, как восстание, как вольный взлет, как крик победный, как вопль из бездны, как тоска. А ты, Господь, как нищий, все подаяния принимает твоя смиренная рука». События 1917 года изменили не только внешнюю, но и внутреннюю жизнь Лидии Бердяевой. По воспоминаниям сестры, она в Москве уже во время революции без всякого влияния перешла в католичество. Лидия заболела воспалением легких в очень тяжелой форме. Во время болезни с ней произошел религиозный переворот. Она почувствовала, святая Тереза указала ей путь, необходимость уйти из православия, которое, по ее мнению, не охранило Россию от большевиков. В период революции Лидию Юдифовну все более томила жажда Вселенской Церкви, единой, нераздельной, воплощенной здесь, на земле, а не где-то там, за гранью земной. Во время болезни она случайно наткнулась на книгу святой Терезы, изданную на

0: старофранцузском языке в XVII веке. Читая ее с большим трудом, Лидия Юдифовна, тем не менее, почувствовала в ней что-то родное, близкое, свое. Бердяев не только принял выбор жены, но, видимо, попытался его оправдать. Он писал осенью 1918 года. «Мне дорого в католичестве то, что оно дисциплинирует душу, превращает ее в крепость. Редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Прекрасные прозрачно-зеленоватые глаза сфинкса». Такой увидел и запомнил ее писатель Борис Зайцев. Она, по словам Зайцева, в 20-е годы стала полной противоположностью мужу. Он православный, может быть, с некоторыми своими уклонами. Она – ортодоксальная католичка. Облик особенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого не похожий. В сентябре 1922 года Лидия Бердяева вместе с мужем покинула пределы России. Расставание с Россией было нелегким, поскольку, как с грустью писала Саргин, люди разрушали свой быт, прощались со своими библиотеками, со всем, что долгие годы служило им для работы, без чего как-то не мыслилось продолжение умственной деятельности с кругом близких и единомышленников. 2 года прожив в Берлине, Бердяевы с матерью и сестрой Евгенией с лета 1924 года обосновались во Франции, которая стала им второй родиной. Частыми гостями в их доме были Лев Шестов, Константин Мачульский, мать Мария Скопцова, Борис Вышеславцев, Федор Пьянов и другие. В их доме проходили религиозно-философские собрания, традиционные чаепития. Они напоминали домашние собрания где-нибудь в самом сердце России. Мы сидели вокруг широкого стола в столовой, из которой открывался вид на липовую аллею, которая в пору цветения наполняла сад своим сладким ароматом. На стол подавались разнообразные домашнего приготовления пирожные и пироги, поскольку жена Бердяева и его свояченица обе были искусные домашние хозяйки, делившие свой досуг между философскими размышлениями и тайнами кулинарии. Чайные чашки были особенно большой величины, и все мы наполняли их по несколько раз, ведя при этом оживленный разговор, вспоминала посещавшая Бердяевых поэтесса Елена Извольская. Живя во Франции, Лидия Бердяева стала деятельной участницей русского католического движения, занималась благотворительной деятельностью, опекая тяжело больных людей, помогала в работе мужу, правила корректуры его статей и книг. Бывала на заседаниях религиозно-философской академии, одно время устраивала в своем доме собрание кружка по изучению текстов Священного Писания. Продолжала писать стихи. Спускаюсь вниз и подымаюсь ввысь. Вся жизнь — падение и взлет. Не то же и в природе. Сегодня мрачный день, а завтра солнце радость льет, и все вокруг смеется. 40-е годы были чрезвычайно тяжелыми для Бердяевых. Война, немецкая оккупация Франции, нехватка топлива и продовольствия, преклонный возраст, болезни — серьезная операция, перенесенная Николаем Александровичем в 1942 году, гибель одних друзей, разлука с другими. В 1945 году серьезно заболела и сама Лидия Юдифовна. К этому времени относится и краткая записочка, сохранившаяся среди ее стихотворений. «Удивительное состояние я переживаю в это время болезни. Я страдаю от болезни, и в то же время чувствую себя счастливой. Какое-то духовное раздвоение, очень таинственное». Приписка рукой Евгении Раб, 1945 год смерти. По словам Николая Бердяева, перед смертью его жена приблизилась к святости. «В конце сентября скончалась Лидия Юдифовна», — писал Бердяев Извольской. «Болезнь ее была мучительна, и она замечательно ее переносила. Но смерть не была тяжелой, была очень просветленной, ее духовное состояние было очень высоким. Я никогда не встречал такой силы веры, как у нее. Смерть — безумная вещь, с ней трудно примириться, но в ней есть и светлость, есть откровение любви, затемненной обыденной жизнью. 20 октября 1934 года Лидия Бердяева начала вести дневник. Этот документ можно рассматривать как возможность реализации творческого начала, которое во многом сдерживалось ей в течение всей жизни. Вся семья Бердяевых, вынужденно покинувшая родину, испытывала неизбывную тоску по ушедшей России, что нашло отражение не только в творчестве мужа-философа, но и стало одной из важнейших тем дневниковых записей Лидии Юдифовны. Живя вдали от родины, она во многом была обращена назад, к жизни в дореволюционной России, не всегда материально благополучной, но всегда духовно насыщенной. Почему-то ярко вспоминается мне сегодня русская зима. Москва, засыпанная снегом, уютные арбатские улички со старенькими особняками. Морозные вечера с глубоким синим небом и хрустящим снегом. Закутавшись в меховую шубку, спешишь домой, в жарко натопленные комнаты, где все уже собрались вокруг кипящего самовара, пьют чай и оживленно спорят на какие-нибудь самые волнующие темы. Мне снилась русская зима, сугробы снега в переулках, полозья в хруст морозно-гулкий, Москва, укутанная в снег. И я иду и вспоминаю былые зимы, былые дни, а хлопья снега завивают мои шаги. Задаю сестре вопрос: веришь ли ты, что мы когда-нибудь вернемся в Россию? Она печальна: нет, не верю. Но я так живо помню, как ровно за 2 недели до нашей высылки мы, сидя на балконе деревенской дачи Барвихи, говорили Михаилу Осоргину: «Вы, быть может, еще и попадете за границу, а мы, конечно, никогда». А через месяц после этого разговора нам объявили приговор о высылке на 3 года. Кто знает, не повторится ли нечто подобное опять. А если нет, туда будет воля Божья и впредь определять путь наш. Кроме ностальгии по России, основными темами ее творчества в самом широком понимании этого слова были Всевышний и его творение природа, любовь, но в центре всего этого мироздания ее муж-философ, с которым они прожили в горе и радости более 40 лет. «Боже, как возблагодарить мне Тебя за то, что Ты дал мне в лице моего Ни! В Ни я нашла то, чего мне казалось в жизни найти нельзя — широкий и свободный ум, глубину и какую-то детскую, чистую и правдивую душу». Вот еще несколько записей из ее дневника. «Погода мерзкая, холодно-сырая, с дождем и колючим ветром. В такие дни я особенно остро чувствую ужас нищеты, сырых подвалов с голодом и болезнями. И это бессилие хоть чем-нибудь прийти им на помощь. Если б не вера в то, что все, что происходит здесь на земле, имеет смысл, возможно ли было бы выносить зло и страдания этой жизни? В детстве моем эта боль о бедных и страдающих вела меня брать деньги у отца и ездить по разным притонам нищеты. В юности она, а не какие-нибудь умственные теории или отвлеченные рассуждения, повела на путь общественно-просветительной, а затем и революционной работы. В зрелые годы она вела меня все больше и больше к Христу, так как я поняла, что только через Него, через веру в Него можно открыть смысл даже в самой злой и грешной жизни. И лишь так, осмыслив эту жизнь, можно нести ее, нести крест ее и помогать в меру сил и другим нести его. Думаю, что мы неверно представляем себе жизнь святых. Мы думаем, что вся она состоит из каких-то необычайных подвигов, дел, поступков. А мне кажется, что она состоит из обычных дел, часто совсем простых, обыденных, но все они направлены к одной цели, к Богу, и потому из обыкновенных они превращаются в необыкновенные, а иногда и в чудесные. Не буду зачитывать более. Дневник Лидии Бердяевой напечатан и вышел в библиотеке мемуаров. Желающие могут его прочесть. Там же небольшая подборка ее стихов. Среди толпы проходит часто он незримый, и там, где он пройдет, вдруг сердце каждое, как птица, встрепенется, и каждому, как наяву, приснится, что кем-то он любим, и сам кого-то любит, и жизнь не так темна, что стон земной затих, что он незримый здесь, средь них. На этом я и закончу свой рассказ о Лидии Юдифовне Бердяевой, спутнице великого философа, женщине яркой, самобытной, талантливой, которая искала и обрела, в конце концов, свой путь и истину.
1: Дорогие друзья, программу «Лики прошлого» для вас подготовила и провела Ольга Волынкина.

прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл наших передач о духовном пути Лескова и о его интереснейшей повести «Запечатленный ангел» в контексте иконографии и в контексте в целом его творчества. С вами руководитель комиссии по культуре Выборгской епархии, настоятель Рождество-Богородичного храма в городе Святогорска, священник Михаил Котов.
1: И руководитель пресс-службы Выборгской епархии, кандидат филологических наук Яна Валерьевна Сенькина.
0: Сегодня мы продолжаем говорить о соборянах Лескова. Мы остановились именно на этом моменте биографии и, собственно, этом произведении автора. Отец Михаил, вы говорили о соборянах как произведении, интересно сочетающем в себе моменты проблем церковных и моменты церковных духовных высот, так сказать, нашей церкви.
1: Лесков ведь продолжает тему, которую он затронул еще «Некуда» и «На ножах в соборян». Здесь есть очень острый такой социальный пафос. Здесь тоже есть революционеры, есть те новые люди, которые будут полемизировать в историческом, общественном пространстве России во второй половине XIX века с традиционными взглядами. Но, кстати, здесь они у него уж показаны совсем такими дельцами. Надо же понимать, что русская литература, она не может как-то развиваться в каком-то гетто своем. Она действительно широка по сути своей. И писатели, как мы с вами отмечали, Лесков, например, задолго до Достоевского эту тему начал развивать, а Достоевский достиг на этой теме вообще вершины, наверное, своего творчества. Лучше всего, на мой взгляд, о революции сказал, например, Тютчев. Тютчев как не просто замечательный поэт, а еще и очень известный мыслитель и публицист, который на государственной службе очень долгое время служил в России. Он сказал, что революция — это антихристианство. А почему антихристианство? Потому что революция, она не меняет человека. Она не зовет к его преображению, она не зовет к перемене своей души, своих мыслей, своих желаний и так далее. Она просто меняет вот эти внешние условия. И Лесков-то, он видел все это, поэтому для него вот эта вся возня, ну, она, по сути дела, такая историческая шелуха. И он все-таки касается именно духовного преображения человека. Он влечет человека к тому, чтобы подумать, глубже посмотреть на себя. И вот интересен у него семинарист Припотинский, который, закончив семинарию, не идет в духовенство. Это была огромная беда, когда выпускники духовных школ занимались чем угодно, только не принимали сан. Он преподаватель, учитель, все-таки семинария давала и до сих пор дает блестящее гуманитарное образование, помимо духовной составляющей. И что самое интересное, он своих учеников ведет, как тогда называли, анатомический театр, то есть там, где препарируют трупы. Ну, больше сводить некуда малышей, как вот вести на такого рода экскурсию. И показывает им, что вот смотрите, значит, труп здесь разрезали, где, детки, душа? Дети говорят, ну нет души, не видим. Ну вот значит, ее и нет. Простите рассуждение для дурачков, конечно, но ведь многие тогда соблазнялись этим делом, занимаясь медициной, открывая в науке какие-то там факты и так далее. Но это очень тривиально, конечно, очень обычно. Но Лесков-то это показывает. У него на этом тоже заострено внимание. Ну и сама позиция Савелия Туберозова, одна из частей так и начинается. Он сам записывает, а он ведет интереснейший дневник. А мы с вами знаем, что человек дневнику доверяет только то, что он может доверить бумаге. То есть это не для всех. И вот это очень интересный подход Лескова, когда его главный персонаж ведет этот дневник, и он записывает: «Жизнь закончилась, запятая, начинается житие». А житие — это что? Это преодоление себя. Потому что вместо того, чтобы очень грамотно откликнуться на те проблемы и те вопросы, которые ставит отец Савелий, его тоже подвергают вот такому вот преследованию, лишают благочиния, не дают проповедовать там и так далее. Хотя ничего в его действиях и в его словах такого вот сверхъестественного, противозаконного нет. Он просто обозначает эти проблемы. То есть вот опять же таки Лесков и показывает, что если по такому пути идти, тогда лучшие люди, думающие люди, люди с любовью, относящиеся к церкви, они будут на задворках, а руководить будут такого рода припотинские, которые и вашим, и нашим, и всем спляшем, и после семинарии и не принимают сан, и детям рассказывают уже об атеизме и так далее. Поэтому, конечно, это злободневно. Злободневно в каком смысле? Важно знать, и это и часть нашей истории, это и наша сегодняшняя жизнь. Потому что все эти проблемы, они никуда из церкви не ушли. Они будут живы, пока жив человек. И, собственно говоря, открывая соборян, мы касаемся, по сути дела, самих себя в нашей жизни сегодняшней.
0: Да, и знаете, отец Михаил, я как руководитель пресс-службы епархии хотела бы сказать, что соборяне — это очень интересный урок всем современным блогерам. церковным блогерам и даже священникам, которые ведут свои блоги, вы знаете, наверное, да, есть и на Ютьюбе, и подкасты многие батюшки пишут. И вы тоже у нас на Ютьюбе записываетесь. У нас есть YouTube-канал «Епархия Выборгска», кстати. Дорогие друзья, вы можете посмотреть на этом ресурсе. И очень важно подойти к проблемам церковным и к церковной жизни действительно как Лесков, может быть, как хирург. То есть осторожно показывая, да, вот какие-то проблемы, но касаясь их с любовью, касаясь их таким вот образом.
1: Да.
0: Давайте продолжим тогда о творчестве Лескова, уже подбираясь, опять же, к тематике «Запечатленного ангела». Эта повесть была написана в 1872 году, еще раз напомню нашим слушателям. И она стоит в центре творчества Лескова, потому что писатель скончался в 1896 году, и «Запечатленный ангел» стал на переломе таком определенном. В сюжете появляются сразу две темы, ну, на первый же взгляд они видны. Это старообрядчество и икона. И давайте мы сначала побеседуем именно о старообрядчестве, потому что сейчас будет неожиданный поворот. В нашей программе Лесков называл себя уже на склоне лет ересиархом всея Руси. Отец Михаил, расскажите, пожалуйста, почему он говорил именно так, и как же Лесков связан со старообрядчеством и вообще с такими полемическими, скажем, течениями?
1: Причем главным ересиархом всей Руси. Ну, здесь, видите ли, в чем дело, столкнувшись вот с такими эпизодами в жизни церкви, не признавая вот этой вот мертвечины, вот этой казенщины, Николай Семенович, к сожалению, не нашел где-то в себе вот этих вот глубоких духовных сил побороть в себе самом эту грязь и прежде всего обратить внимание на устроение своей души. Он попытался как-то внешними способами решить эту проблему, в том числе через творчество, но мы с вами понимаем, что менять кого-то — это всегда легче, самое сложное — себя поменять. Но и частично спасение он видел уже, конечно, в старообрядчестве. Во-первых, Лесков, вы нам об этом расскажете более подробно, наверное, был большим любителем и знатоком иконописи. Причем мы же с вами знаем, что раскол, который коснулся русского общества в 17 веке, чем он был болен особенно? Тем, что прошел по церкви. И вот само это слово «старообрядцы» мы сегодня даже уже не употребляем, потому что мы просто говорим «единоверцы», потому что у нас в плане догматических расхождений нет ничего. Сугубое или трёхгубое «Аллилуйя», что там характер поклонов, двуперстие или трёхперстие — это все не те вещи, ради которых вообще можно какого-то рода полемику затевать, а тем более так вот, как произошло в нашей истории. Но иконы, которые остались у наших братьев и сестер в единоверческих общинах, это же достояние не только этих общин, это достояние всей церкви. Они же были написаны не для старообрядцев, не для единоверцев. Они были написаны в едином потоке русской церковной истории. Мы их признаем. У нас нет, например, там, как вот пытались в свое время говорить, это икона Никоновского письма, она еретическая, а вот эта вот икона вот наша, исконно русская. И та икона — это развитие церковной жизни. Известно, например, что Николай Семенович, он предпринимал путешествия по нашему Ладожскому озеру. У него есть целый очерк «Монашеские острова» на Ладожском озере, где он с большой любовью описывает, в том числе, кстати, и Каневский монастырь. Но дореволюционный Каневец не нравится чем Лескову? Он не признает академического письма. А там очень много икон в вот этом стиле, и вот он впечатлен очень настоятелем, архимандритом, и он всячески даже советует прибегать к его духовным советам, а это действительно был очень уважаемый духовник перед революцией, не столь известный. Но он пишет, что Каневец для него беден в плане того, что там очень мало вот этих древних икон. В такой притче удивительный, очарованный странник. У него тоже вот это путешествие по Ладоге описано. Собственно говоря, он и начинает путешествие из Кексгольма старинного, ныне Приозерска, туда, к Ладожским островам. Ну а что касается его интереса к старообрядчеству, оно тоже потом все-таки у него, что называется, выльется в отход. Даже и вот старообрядцев. У него появится чуть позже такой цикл, он их так вот будет создавать постепенно, и громадный такой цикл вырастет праведников. Но это такие лесковские праведники, они имеют свои определенные характеристики, стилистики, свои стилевые особенности. А что касается вот его интереса к церковной жизни, этот интерес, он постепенно сходит на нет и, к сожалению, умирает и отходит в вечность наш великий классик уже вне церкви. Это, конечно, огромная проблема для русской культуры. Наиболее ярко она уже, конечно, выльется в смерти Льва Николаевича Толстого.
0: Да, я хотела продолжить тему старообрядчества в плане том, что они привлекали Лескова, как я понимаю, именно как такая древняя и одновременно свободолюбивая вера. Он в «Запечатленном ангеле» описывает очень интересный, конечно, сюжет, связанный со старообрядцами, как, с одной стороны, людей, ценящих эстетику, иконы и имеющих свои определенные не только установки, обычаи, традиции интересные. Но для Лескова самого, конечно, в старообрядцах был интересен, как мне кажется, прежде всего вот этот катакомбный такой достаточный характер. В дальнейшем действительно получается, что он приходит к таким праведникам, которые стоят вне церкви, да, которые имеют личную, личное благочестие.
1: Да,
0: правильно
1: да,
0: я понимаю?
1: Да. Действительно, вот этот эстетизм, в первую очередь, старообрядческих икон, единоверческих икон. Ну, и надо сказать, конечно, что вообще богословие иконы сталкивает всех нас с такой удивительной, действительно небесной реальностью, потому что икона, как известно, развивается по своим собственным законам. Это уже не прямая перспектива, столь известная нам с вами, современным людям, а перспектива обратная. Когда мы стоим перед замечательной картиной, которая показывает нам дорогу, картина буквально полтора метра от тебя, дорога далеко-далеко туда уходит вдаль и сливается там за горизонтом, то мы здесь понимаем, что художник мало того, что он талантливый, но он еще и знает элементарные законы перспективы. А когда мы стоим перед иконой, то чем ближе к нам вещь, тем почему-то она, наоборот, меньше. Чем дальше, тем она больше. Но вот в этом-то и отличие, что икона смотрит на нас, а не мы смотрим на нее, как на картину. И это взгляд оттуда, это окно в горний мир. И поэтому, конечно, когда мы обращаем внимание на византийские иконы, и многие даже так говорят, слишком строго, не могу молиться. Но надо понимать, что эта строгость иконы византийской, это больше такая какая-то собранность и дисциплинированность. Икона ведь пишется для молитвы, и она не должна развлекать. И поэтому это не столько строгость такая, как суровость какого-то взгляда, сколько действительно призыв к человеку собраться в этот момент, со своими мыслями, со своими чувствами, для того, чтобы обратиться к первообразу, который запечатлен на иконе.
0: Да, отец Михаил, давайте мы побеседуем об иконе чуть более подробно в следующей передаче. Я имею в виду о богословии иконы. А сейчас поговорим чуть-чуть о теме, которую вы затронули, связанной с византийской иконописью. Вот старообрядческая иконопись, о которой знал Лесков, она отличается, конечно, очень от византийской иконописи. И как искусствовед, отчасти, поскольку моя диссертация связана с иконой у Лескова, это иконология в повести Лескова «Запечатленный ангел», и я, собственно, занималась отличиями старообрядческой иконописи, византийской, древнерусской иконописи и тем, почему Лесков заинтересовался иконописью старообрядческой. Вот давайте сейчас затронем этот именно искусствоведческий такой аспект, пока не богословский.
1: Пожалуйста.
0: Лесков заинтересовался иконописью, как мы уже сказали, где-то в промежутке после, возможно, соборян. Сам он говорит, что это было посленекудовское скучающее время. О романе «Некуда» мы говорили в нашей первой передаче. И Лесков начал не только интересоваться трудами об иконописи. Лесков заинтересовался иконами как таковыми. Дело в том, что иконология, то есть искусствоведческое, скажем так, знание иконы, отчасти богословская мысль об иконе или мысль об иконе как эстетическом объекте не была развита тогда в России совершенно. Она только начиналась. И, как мне кажется, именно «Запечатленный ангел» смог популяризировать вот эту отрасль даже. Представляете себе искусствоведение?
1: Это интересно, да.
0: Да, и Лесков просто познакомился в своем общении со старообрядцами, со старообрядческим иконописцем Никитой Рачейским. Беседуя с ним, рассматривая старообрядческие иконы, восхищаясь их своеобразием, он иконой и заинтересовался. Чем же отличается старообрядческая иконопись от иконописи византийской, отец Михаил, о которой вы вот говорили, от ее строгости? В первую очередь, это обилие деталей. Это обилие не только асиста, то есть золота, но и разнообразие цветов, очень мелкие узоры, орнаменты. Вот передо мной сейчас репродукция иконы письма Никиты Рачейского, это «Царские врата». Это икона кисти, собственно, действительно знакомца Лескова. Она была выставлена в Русском музее в рамках выставки старообрядческой иконописи. И мы здесь можем увидеть созданные для старообрядческой часовни, мы обязательно опубликуем эту репродукцию на сайте Града Петрова, созданную для старообрядческой часовни икону «Царских врат». Собственно, это просто их изображение. Она такого же размера, как
1: А4.
0: Обычная икона, да, аналойная. Лескова, я думаю, что в его такой сказовости, в его любви к деталям речи, в таком очень скрупулезном отношении к языку, конечно же, привлекло в этих иконах такая микроскопичность. Она идет от икон строгановского письма, то есть образов, написанных в строгановской школе.
1: Одна из лучших школ.
0: Одна из лучших иконописных школ, да. Они наследовали оружейную мастерской царских иконописцев, и после вот раскола Строгановы поддерживали в своих северных землях, в своих северных этих вотчинах это искусство. Старообрядцы переняли оттуда это и сохранили эту традицию. Собственно, они же и оставались на севере, потому что уходили в глухие леса, и продолжали писать, собственно, в этом стиле. Поэтому искусствоведы сейчас различия между строгановской и старообрядческой иконописью практически не проводят. Просто если мы знаем, что это кисть старообрядческого иконописца, вот, например, передо мной образ «Ангел-хранитель» работы Назария Истомина Савина, 17 век, но он написан для Строганова. Просто это, собственно, старообрядческий иконописец. Вот и все. Итак, Лесков говорит, что «Запечатленный ангел» был полностью написан в тесной и душной мастерской Никиты Рачейского, старообрядческого иконописца. А продолжая говорить об интересе Лескова к иконографии, скажу, что из разговоров со старообрядцами он действительно почерпнул многие вот эти вот условно-искусствоведческие моменты, потому что старообрядцы, получается, и были искусствоведами на тот момент. Они сохраняли, они пытались обобщить строгановскую школу, свою древлеправославную традицию сохранить, и они записывали ее в иконописных подлинниках. Иконописный подлинник — это руководство для иконописца по созданию икон. Это могут быть прописи, как, например, в Строгановском иконописном лицевом подлиннике, который тоже передо мной. И это могут быть просто словесные иконописные подлинники, о которых тоже я скажу чуть позже. Это было описание иконы, например, точно так же, как Лесков дает ее в «Запечатленном ангеле». «Волосы кудреваты, с боков повелись» и так далее. О том, что Лесков пользовался иконописными подлинниками, он упоминал сам. Он говорит: рассматривая, читая подлинник, я не раз вспоминал о таких-то иконах. Именно поэтому в ходе работы над своей диссертацией, узнавая о «Запечатленном ангеле», я и занялась классификацией статей Лескова об иконописи. Казалось, что действительно у него есть целый ряд таких статей. «Благоразумный разбойник», например, «Иконописная фантазия». Это 83-го года. Потом статья «Христос младенец и благоразумный разбойник» 84-го. Это он прямо описывает сюжеты, откуда они взялись и как они осмысляются современными иконописцами. Еще в нескольких своих произведениях он упоминает о знакомстве с подлинниками, с иконописцами, там, в «Шаромуре», например. И вот самая интересная статья его, конечно, это статья о русской иконописи. В этой статье он рассказывает о своем знакомстве и с Рачейским, и об иконописных подлинниках, о том, что это такое, сколько они значат для него. Говорит о том, как пишутся иконы, о жизни иконописцев рассказывает. И мы понимаем, насколько Лесков глубоко вник в эту тему. На тот момент существовали иконописные подлинники, они были известны иконописцам того времени, но ими пользовались, конечно, крайне мало. И завершая сегодняшнюю нашу передачу, хочу сказать об иконописном подлиннике «Зарянка», который принадлежал Лескову. «Зарянка» был живописцем, он достаточно известен, многие видели наверняка его «Ангела молитвы», и «Зарянка» рукописным оставил подлинник после себя. Видимо, он его составлял, возможно, из нескольких каких-то иконописных подлинников. И этот подлинник попал к Лескову. Он его практически цитирует в «Запечатленном ангеле», но, как я вот узнала, подняв архив Лескова и посмотрев сам подлинник, подлинник подлинника «Зарянка», рукопись подлинника, оказалось, что он пользовался не только им. То есть Лесков настолько заинтересовался иконописью, что исследовал и доступный ему, собственно, вот этот подлинник, изданный строгановский иконописный лицевой подлинник, подлинник Сахарова, изданный на тот момент, цитаты из труда Федора Ивановича Буслаева и Дмитрия Равинского. Это было, вот, собственно, Сахаров, Буслаев и Равинский. Это были три труда в целом о том, как писались иконы раньше на Руси, то есть не только академические иконы. И он их все изучил досконально. Отчасти они процитированы в «Запечатленном ангеле». И иконописный подлинник Зарянка — это не самый главный даже источник описания икон в «Запечатленном ангеле», а Лесков их все действительно комбинировал, работал над ними. То есть он практически знал их, ну, буквально наизусть. Вот эти описания икон, настолько его привлекала, собственно, иконопись. На сегодня мы тогда завершаем нашу передачу. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Яна Сенькина, руководитель пресс-службы Выборгской епархии, кандидат филологических наук.
1: И священник Михаил Котов, председатель комиссии по культуре Выборгской епархии, настоятель Рождества Богородичного храма города Святогорска. Храни вас Господь.
2: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у радиоприемников и готов провести с нами эти 45 минут. И говорить мы, как всегда, будем о Санкт-Петербурге, нашей северной столице, нашей культурной столице, и рассказывать о нашем городе будет коренной петербуржец, любитель, знаток города, заслуженный архитектор России Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Напомню, что вы еще и профессор Международной академии архитектуры. Так что вы, как никто, знаете наш город, я считаю, тем более тот участок, по которому проходят наши радиопрогулки, вот последние несколько программ. Для тех, кто, может быть, впервые слушает нашу программу, я скажу, что мы сейчас будем говорить и говорим о старом районе Петербурга, который называется Пески. И в этом районе, который не так часто посещается гостями города и не так хорошо знаком даже коренным петербуржцам, мы можем вместе с Владимиром Кузьмичем открывать очень интересные здания, интересные истории, узнаем о жителях этого района. В общем, открытия наши продолжаются и продолжатся сегодня в программе. Наша программа выходит в среду, как всегда. Владимир Кузьмич, вот после такой довольно долгой преамбулы.
1: Не очень долго.
0: Не очень, да? Я хочу сказать, что в прошлый раз мы сейчас идем по советским, бывшим рождественским улицам, которые пересекают Суворовский проспект. И сегодня на какую советскую отправляемся?
1: Да, мы дошли уже до 8-й советской улицы.
0: Да. Да, ну вот сразу нас приветствуют наши постоянные радиослушатели. Дмитрий, добрый вечер, самая лучшая программа. Дмитрий, вы нас всегда поддерживаете и задаете хорошее настроение в самом начале.
1: Спасибо.
0: Наталья тоже приветствует, добрый вечер, желает не только нам, наверное, но и всем, кто нас слушает. Кстати, мы закончили в прошлый раз нашу программу и получили сообщение от Марины, но уже не успели его прочитать, у нас некоторые задержка идет с получением ваших сообщений, но мы все прочитали, и мы Марину также благодарим за активное участие в нашей программе. Итак, а вот как раз Марина появилась. Добрый вечер, долгожданные друзья. Ну вот. Итак, 8-я советская. Владимир Кузьмич, вот проходя по всем советским, мы с вами уже делали вывод, что вот, ну, для меня это неожиданно. Этот район был наполнен и медицинскими какими-то учреждениями, и образовательными. Очень интересными.
1: Учебными,
0: и гимназиями, и какими-то там другими образовательными. Вот такой район
1: причем
0: непростой.
1: Причем с богатой историей. Да.
0: Да, с богатой историей. И люди, которые там учились, тоже довольно известные, учились или работали. Неожиданно, потому что как-то на эту тему, мне кажется, мало кто говорит. И о Песках. Ну, в общем, наверное, такое первое впечатление, что это просто доходные дома и больше ничего.
1: Ну, конечно, большая часть застройки составляли доходные дома и составляют сейчас. Надо сказать, ну, я уже упоминал, что я сам житель Песков. До 20 лет я жил на продолжении 8-й советской, то есть на улице Некрасова. И как раз о ней сегодня и пойдет речь. Но это я к тому снова вспомнил, что для меня тоже очень много открытий в этом районе. Вот сейчас, когда мы копаемся в историях, связанных с теми или иными зданиями, да и сами здания по своей архитектуре тоже во многом, ну, не могут быть не новыми для меня, но какие-то детали открываются заново. В общем, район оказался очень богатым на события, на историю, на архитектуру своих зданий. Ну и 8-я советская и бывшая рождественская, она, как я уже сказал, является составной частью улицы Некрасова. Трудно сказать, кто кого продолжает, но, по-видимому, по нумерации, если следить, то улица Некрасова идет от Литейного до Греческого проспекта, то есть как раз вот в этой части, в Песках. А после Греческого проспекта продолжение этой же улицы по той же трассе является уже 8-й советской, и она нумерацию отсюда начинает. Так что мы продолжаем улицу Некрасова. Но надо сказать, что самое интересное, что сосредоточено на 8-й Советской, находится как раз вот в самом ее начале и даже имеет смысл заглянуть немножко на улицу Некрасова.
0: Вернемся к ней.
1: Значит, она начинается от Литейного, это еще не зона Песков, но зато заканчивается уже действительно в районе Пески. Итак, вот эта улица Некрасова сама по себе имеет историческое название «Бассейная». Ну, знаменитое стихотворение, которое знают все дети, наверное, про то, что жил человек рассеянный на улице Бассейной. И вот как раз здесь-то он и жил, по Чуковскому.
0: И, Маршак.
1: Конечно, это Маршак разве? Нет.
0: Это нет.
1: Вместо шляпы на ходу он надел сковороду. По-моему, Чуковский, нет?
0: Что-то, мне кажется, ну,
1: может быть, слушайте, дети маленькими были очень давно, поэтому я уже подзабыл. Надо теперь у внучки спросить, да. Итак, вот откуда такое название «Бассейная»? Ведь связано с какими-то бассейнами. И действительно, как раз в этом месте, в конце Бассейной улицы Некрасова, рядом с греческим, между Греческим проспектом и

трасса бывшего канала, который даже, как пишут в источниках, сохранился кое-где под землей. То есть его засыпали, но местами заключили в трубу. И поэтому там какое-то движение подземных вод существует под Лиговским проспектом. А канал этот очень длинный, начинается совершенно в другом месте города, на юго-западе, около реки Дудырговки. Это когда-то был не Петербург, конечно, когда канал копали в 18 еще веке, а это было за пределами города. И Дудырговка находится выше по рельефу, чем район Пески, еще выше, хотя и Пески высокие. И поэтому оттуда самотеком из этой реки по каналу вода шла вплоть до бассейнов. А в бассейнах она накапливалась и дальше шла в самые первые знаменитые сады Петербурга. Это прежде всего в Летний сад, по трассе Бассейной улицы, и в Таврический сад, который тоже находится уже вот в районе Песков. Мы об этом говорили, когда шли по Кирочной улице. Так что сама эта гидравлическая система является замечательным памятником инженерного строительства в Петербурге и отчасти как-то, может быть, даже в какой-то момент вскрыто и облагорожено. Но эти бассейны в XIX веке уже были засыпаны, и на этом месте был организован сначала стихийный сквер небольшой, а потом уже сквер с планировкой определенной. И об этом сквере мы тоже пару слов еще дальше скажем. Но самое интересное здание в этом месте находится, это большой комплекс, очень необычный по архитектуре, необычный для всего Петербурга, который выходит на Лиговский проспект, на улицу Некрасова и частично своей стороной, значит, на площадь перед концертным залом Октябрьский и в сад, как раз вот в этот сад, где были бассейны. Этот комплекс был построен в XIX веке в очень необычном стиле, псевдоготики. В Петербурге есть еще постройки псевдоготики, то есть как бы напоминающие готику европейскую, с очень характерными стенами из красного кирпича, с выступающими ребрами, такими пилонами на фасаде, сложной архитектуры по карнизам и завершение такое, очень сложный силуэт у здания. В общем, действительно очень напоминающее кирпичное здание средних веков, которые есть в Европе, в Северной Европе, например, в Германии, в Польше, и знаменито есть постройки в Литве, в Вильнюсе, из красного кирпича эпохи средних веков. Или немножко эпохи Возрождения. Так вот, в Петербурге есть целый комплекс, и он, как вы только что говорили, тоже имеет медицинское назначение. То есть вот эта традиция размещать в районе Пески медицинские учреждения, и здесь мы ее тоже видим. Значит, строилось это как евангелическая женская больница. Значит, больница женских болезней евангелическая, потому что она курировалась и была создана на средства протестантской, одной из протестантских церквей, которых было много в Петербурге всегда, а именно евангелической церкви. Построено это здание было окончательно в 1871 году по проекту двух явно немецких архитекторов по происхождению. Это Бернгард и фон Гиппиус.
Ну, на самом деле они строили и другие постройки, известные в Петербурге, этих авторов. По-видимому, это были обрусевшие уже какие-то немцы, но фамилии вот такие немецкие сохранились. Итак,

0: Вицлиговского проспекта на главный корпус. Этот стиль архитектуры иногда специалисты называют кирпичный стиль, а иногда вот прямо псевдоготический. И самое такое эффектное место в этом комплексе – это, конечно, главный вход, который располагался с Лиговского проспекта прямо по центру этого большого корпуса. Видно его, да, да, сейчас? Вот. И здесь как раз мы видим все черты готики такой европейской, устремленные кверху формы, такие одухотворенные, рвущиеся в небо, что вообще характерно скорее для церковных зданий, готических соборов, например. Но в данном случае это гражданское здание, но как раз вот в этой центральной части на втором этаже была расположена церковь, евангелическая тоже, протестантская церковь, которая просуществовала сколько-то десятков лет, пока уже в 20 веке не была закрыта, ну, вернее, не перепрофилирована была в православную. Ну и после революции, как и многие другие церкви, она перестала действовать.
1: А что там после революции было?
0: После революции там так и сохранились разного рода лечебные учреждения. Они сменяли друг друга с разным профилем. Ну и, конечно, уместно сказать, а что там сейчас? Там действительно медицинский институт, где есть и научные, и лечебные подразделения. Профиль у него – пульмонология и фтизиатрия. То есть это все, что связано с легочными заболеваниями. Некоторое время в советскую эпоху послевоенную это назывался институт фтизиатрический, а вот сейчас он как-то, значит, более сложно называется, со словом пульмонология тоже. Вот. Так что лечебное учреждение до сих пор. Вот этот вот характер готической постройки подчеркивает еще ограда, такая сплошная каменная ограда, угол Лиговского проспекта и улицы Некрасова, такая монастырская стена глухая из красного кирпича. И в том числе комплекс этот состоит из многих зданий, кроме главного. А один из павильонов предназначен для хирургического комплекса. То есть там делают операции, в том числе на легких сейчас. То есть это очень крупное медицинское учреждение такое. Ну, не знаю, по-моему, о нем жители города мало осведомлены как-то, ну, кроме тех, кто вот туда лечиться приезжает. Тем более вот оно такое закрытое по внешнему виду, за забором, как-то не всем бросается в глаза. Но если посмотреть, и вот если посмотреть из сада, который на месте бассейнов как раз был устроен, то мы видим, что это сложное по силуэту такое, значит, образование, такая сложная композиция, но весьма живописная и очень необычная в таком более строгом Петербурге, где господствуют, как правило, классические здания с какими-нибудь белыми колоннами, а вот здесь совершенно другая архитектура. Так что уникальное совершенно место. Ну, например, вот в этом комплексе есть даже какая-то круглая башня. Вот она не очень большая, скорее башенка с шатровым завершением, но такая форма совершенно необычная для застройки Петербурга. Но есть и какая-то история, связанная с этим комплексом. Здесь, например, проводились киносъемки. А причем киносъемки фильма, который знают абсолютно все, наверное, в России, и не только в России. Значит, вот один фрагмент этого комплекса – это несколько корпусов разной высоты, между которыми есть низкая крыша такая на более низкой части. Здесь снимался одна из серий знаменитого фильма о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Вот российская версия. И в том числе по этой самой крыше Шерлок Холмс, значит, перебегал из одного здания в другое в одной из историй. И так что вот можно буквально это место в кино увидеть, ну, так же, как и фрагменты, другие фрагменты этого здания. Вот такое уникальное здание в этом месте находится. По-моему, это очень неожиданно и интересно.
1: Очень интересное здание. Действительно необычное для Петербурга и еще так вот прославленное в нашем кинематографе.
0: Да.
1: Владимир Кузьмич, нам еще желают доброго вечера. Добрый вечер вам, труженики добра, пишет Владимир. А Анна
0: Спасибо.
1: Желает вам здравия.
0: Спасибо.
1: Ну, взаимно, дорогие друзья,
0: всем
1: мы
0: нам
1: тоже вам желаем.
0: И вам тоже, да. Да. Несколько слов о самом садике. Он не бог весь какой интересный по своей планировке, по растительности. Он претерпел, по крайней мере, 3 или 4 перепланировки по разным схемам. Но прежде всего он интересен своим названием. Значит, первое название этого сада историческое в народе зафиксировано – «Прутки». И вот, например, когда я жил в этом районе, то местные жители его по-прежнему называли «Прутки». Второе название – «Греческий садик». Ну, от того, что рядом по его границе проходит Греческий проспект, рядом была Греческая церковь, на месте которой концертный зал построили, так что тоже понятное название. Но оно продержалось очень недолго. А «Прутки» так все время оставались в народном сознании. Я думаю, и сейчас так просто могут
1: Я
0: его называть. Вот. И, наконец, уже после войны, по-моему, сад назвали «Некрасовский». Ну, Некрасовский почему? И вся улица Некрасова, потому что Некрасов большую часть своей жизни жил в доме на углу улицы Некрасова и Литейного проспекта. И в честь него сначала бюст соорудили, который стоял в этом саду, потом бюст перенесли на Литейный проспект, где он сейчас и стоит, напротив дома Некрасова, около здания министерства какого-то уделов, по-моему, о котором стихи знаменитый Некрасов написал. Но это другая история. А сад назвали Некрасовским и поставили там памятник. И вот сейчас мы видим на фотографии высокий в полный рост памятник, ну, довольно стандартная такая у него композиция, фигура в статичной позе, не очень интересный, но, тем не менее, все-таки один из литературных деятелей русских вот здесь увековечен, что тоже важно.
1: Этот памятник уже название закрепил Некрасовский
0: садик. Да, конечно, теперь официально и в будущем этот сад останется Некрасовским.
1: А прутки там остались какие-нибудь
0: водоемы? Нет, никаких водоемов. Они вот как были засыпаны, с тех пор больше водоемов там так и не было.
1: Жаль.
0: Да. А название сохраняется очень долго. Вот это интересно, да. Но есть еще новодел в этом саду. Я не удержался, чтобы не показать, потому что он очень странный, конечно. Это, значит, по стихам Некрасова «Дед Мазай и зайцы», о том, как Дед Мазай спасал зайцев во время наводнения или там разлива реки. Но, по-моему, очень страшные зайцы. Тут дед еще какой-то нейтральный, а зайцы какие-то толстые, пузатые, такие на зайцев даже не похожие, если бы не уши длинные. Но такой вот странный, но любопытный штрих отмечает этот сад. Больше он, в общем, ничем особым не отличается.
1: Ну, детей привлекают все-таки.
0: Ну, конечно, для детей интересно, да. Я думаю, можно в лодку залезть даже, я думаю, в эту, и взять зайца за уши. Вот. Ну, а если мы двинемся уже, собственно, по... А, нет, еще мы не двинемся дальше по 8-й Советской, а все-таки перейдем дорогу через улицу Некрасова, из этого сада с Некрасовым и с Зайцами, то на другой стороне улицы Некрасова расположен один из самых знаменитых жилых комплексов дореволюционной России, построенный, значит, в начале 20 века, а именно введенный в строй в 1914 году, огромный жилой комплекс под названием «Жилой комплекс бассейнового товарищества». Ну, как видим, слово «бассейны», «бассейная улица», как-то она тогда называлась, она, это слово попало и в название жилого комплекса. Значит, этот комплекс вот прежде всего отличается своей величиной. То есть это единовременно был построен целый город высотой в 6-7 этажей с внутренними двумя улицами и с внутренней площадью внутри этого города, этого района. Строила этот комплекс целая группа архитекторов, самых известных на тот момент в Петербурге. Это архитекторы Вильрих, Зазерский, Бубырь и Васильев. Вот основные авторы этого проекта. Значит, ну, только Лидваля не хватает. Вот Лидваль был бы уже тогда полным комплектом ведущих архитекторов Петербурга до начала 20 века. Но здесь без него обошлись. Итак, вот общий вид этого комплекса. Две его части, разделенные проходом. Значит, вот если посмотреть, подойти поближе как раз к этой, к началу внутренней улицы, которая проходит между корпусами, то мы видим типичную архитектуру эпохи модерна. Здесь вот довольно чистый стиль модерн, когда эта внутренняя улица отделена от проезжей части какими-то фонарями, с крупными фонарями, со скульптурными основаниями из гранита, из натурального камня. Значит, вот эта внутренняя улица, конечно, за это время уже обзавелась высокими деревьями. Сначала это были невысокие стриженные только деревья. И на площади внутри, это пешеходная все была зона, был построен фонтан. Ну, фонтан сейчас не действующий, по-моему, он давно сломан, но, во всяком случае, это очень типично для вот таких крупных жилых комплексов создание так называемых курдонеров, тупиковых улиц, или вот таких проходных улиц, как в данном случае. Вот таких комплексов довольно много. Очень, да.
1: Сейчас водоканал устанавливает фонтаны, старые, заброшенные, может быть, и до этого
0: может
1: фонтана.
0: Может быть, этот фонтан тоже будет восстановлен, да, надо будет. Я давно там не был, надо посмотреть, может быть, он уже восстановлен.
1: Да, фонтаны всегда оживляют любые дворы.
0: Во всяком случае, фасады этого комплекса не так давно были отреставрированы и находятся в хорошем состоянии. А это очень важно, потому что по архитектуре этот комплекс знаменит прежде всего барельефами на фасадах. Значит, вот характерный план, план, по которому мы можем судить о том, как плотно здесь расположены части жилых домов, образуя между отдельными группами маленькие-маленькие дворы-колодцы. Вот этих дворов-колодцев здесь очень много. В эти дворы-колодцы выходили второстепенные комнаты квартир и черные лестницы. То есть структура такая очень типичная для доходных домов начала 20 века. В данном случае это был кооперативный дом, что было большой редкостью. В то время это, значит, редко использовалась такая юридическая форма и форма сбора денег. То есть это не в чистом виде доходный дом. Он не принадлежал какому-то одному собственнику, а это было товарищество. Угу. По-современному говоря, это кооператив. То есть люди, значит, платили за свою квартиру полностью, но заранее, может быть, с какой-то рассрочкой. Ну, план сделан совершенно виртуозно с архитектурной точки зрения. Упаковать, так сказать, вот у архитекторов есть такой термин, упаковать как можно больше площади вот на один и тот же участок, чтобы получить максимальный доход с этого участка. Это большое искусство, конечно, было.
1: Сейчас гораздо проще это делают, просто высотой берут.
0: Да, вот, а тут это не за счет высоты, а здесь ограничения были по высоте. Это 6 этажей максимум, плюс мансардный этаж здесь под крышей, 7-й еще. И при этом вот искусство планировки. Квартиры были большие, богатые, буржуазные для обеспеченных семей.
1: И лифты там, насколько я помню.
0: Во-первых, лифты. Во-вторых, в этом доме была впервые в Петербурге применена централизованная система воздухоочистки.
1: Вот.
0: То есть там были такие вентиляционные камеры с мощными вентиляторами, и каналы воздушные отходили в каждую квартиру, и можно было включить этот вентилятор, не нужны были никакие пылесосы, а можно было, значит, вот усилить вентиляцию и высосать пыль во всех помещениях. То есть этот дом был снабжен всеми известными на тот момент в мире удобствами. Mm-hmm. Там была коллективная прачечная, которой могли пользоваться жильцы сами, с автоматическими стиральными машинами. В общем, это была такая американская техника того времени.
1: Недешевые были там квартиры.
0: Конечно,
1: квартиры,
0: конечно. Да. Ну, теперь, значит...
1: А, Владимир Кузьмич, пока мы не двинулись дальше, вот по поводу Некрасовского садика, Марина тут предложение вносит. Ждем мужичка с ноготок. То есть в дополнение к Деду Мазаю и Зайцам теперь еще надо и следующего героя некрасовских стихов.
0: Да, однажды в студеную зимнюю пору. Ну, действительно, можно было бы этот сад превратить вот в такое...
1: Почему бы и нет? Да, литературные такие.
0: Литературно-некрасовское место, да, и насытить его всякими скульптурами, это было бы вполне интересно. Да. Значит, я уже сказал, что вот здание чрезвычайно прославилась своими украшениями на фасадах. И украшения это выполнены, с одной стороны, в стиле модерн, но тоже очень оригинально. То есть там фигуры, барельефы и объемные фигуры, а они совершенно нестандартные, не присущие ни петербургскому модерну, ни вообще европейскому модерну. Они навеяны какими-то восточными мотивами. Mm-hmm. Вот это один из входов под эркером. Ну, эркеры – это обязательный элемент такой эпохи модерна, о чем мы говорили. Значит, вот эти барельефы расположены в разных местах уличных фасадов. Во внутренних их было гораздо меньше, почти не было. А вот на улице, то есть на улицу Некрасова, на Греческий проспект, на Виленский переулок и еще там на какую-то улочку выходили более парадные, так сказать, украшенные фасады. Ну и прежде всего на улицу Некрасова. И вот... эти барельефы мы сейчас видим. Значит, это какие-то... иногда их сравнивают с Ассирией, с древним государством Ассирия, иногда с какими-то древней Персией, ну, с Месопотамией, но, ну, во всяком случае, с какими-то очень древними восточными империями, государствами и с их искусством. Mm-hmm. Хотя ничего определенного, вот я вычитал даже такой факт, что была экспертиза специалистов, востоковедов, которые занимаются, в частности, Ассирией древней и их и культурой ассирийской, ничего точно скопировано тут не было. И, в общем, эти барельефы нельзя называть, строго говоря, ассирийскими. Они – это какие-то фантазии на восточные темы, что было очень необычно в эту эпоху, да и в нынешнюю тоже, конечно. Ну, и еще один образец, еще один пример вот того, какие на фасадах были барельефы разного масштаба, разного размера, иногда целые фигуры, иногда только головы какие-то с длинными бородами, мы тоже видим.
1: Да, вот так, проходя около этого дома, в суете мы не поднимаем голову, не смотрим, что же там. Вот хотя бы так можно остановить.
0: Ну, к недостаткам этого гигантского и очень интересного комплекса можно отнести, пожалуй, мрачноватую его окраску. Вот все-таки он весь какой-то очень серый. Фактура наружной стены, ну, нижняя часть стен и фонари, например, как я уже сказал, облицованная гранитом, но тоже серым гранитом. А большая часть стен покрыта высокопрочной штукатуркой. Вот эта штукатурка, в которую такая была и есть технология, вбивают молотками каменную крошку. И после этого эта поверхность становится прочной, как камень.
1: То есть вручную вот это?
0: Вручную, да, вот в свежую штукатурку, значит, заколачивают бучардами такими деревянными молотками, заколачивают эту каменную крошку. Получается камневидная штукатурка. Очень прочная. И вот сейчас при реставрации отдельные места, которые были повреждены, были снова в этой технологии выполнены. Так что это вот тоже такой интересный очень пример такого удачного строительного материала.
1: Да.
0: Конечно, это было дешевле, чем каменная облицовка.
1: Да, смотрится так же. Ну, вот вы сказали, что мрачновато, серое здание, а серый цвет вообще, это не характерен он разве для эпохи модерна? Мне кажется, что они в серых
0: тонах.
1: Ну,
0: много,
1: делали,
0: во всяком случае, согласен. Да, очень много применялось именно серого цвета, серой штукатурки.
1: Да.
0: Потом уже в 30-е годы после революции, когда началось тоже крупное строительство, в эпоху конструктивизма, к чему мы сейчас и перейдем, этот материал тоже был очень популярен. Благодаря именно вот своим таким функциональным качествам и при этом дешевизне. Да. Но если двигаться, наконец, по восьмой советской, то на восьмой советской, прямо в ее начале, то есть буквально перейдя Греческий проспект, несколько зданий пройдя дальше, мы видим слева и справа, с обеих сторон проспекта, очень крупные, значит, это по восьмой советской дом номер 6. Это комплекс, большой жилой комплекс, но, конечно, не такой большой, как бассейное товарищество, построенный уже в советское время в 30-е годы. По объемной композиции очень типичный, таких комплексов мы можем видеть несколько в разных местах Ленинграда уже тогда. Это длинное здание, средняя часть которого отступает от улицы в глубину, и в этом месте расположен небольшой садик. Вот по такой схеме это здание было построено в 1938 году. То есть это конструктивизм уже был не очень приветствуем. Уже произошел перелом в архитектуре в пользу сталинского стиля, так называемого. Архитектор Лишневский, очень интересный архитектор, который строил очень много еще до революции в неоклассическом стиле. А вот здесь он первоначально в проекте использовал конструктивистскую такую упрощенную композицию. Но поскольку время изменилось, то в последние годы он успел внести сюда кое-какие классические детали. И вот это очень интересный такой переходный стиль. Значит, вот общий вид, все тот же серый цвет стен и та же камневидная штукатурка. Но вот если мы даже посмотрим верхнюю часть центрального корпуса, то вот мы видим, что там была применена такая итальянская лоджия. Точно. Арочная, совершенно классического вида, классических пропорций. Вот тот Лишневский, значит, отыгрался, уже поместил какие-то более свойственные его душе классические мотивы.
1: И там вот, где эта лоджия, это там просто там жители, квартира.
0: Да, там чья-то квартира, кому-то сильно повезло. Да. Но, как правило, эти дома заселялись не простыми рабочими, а это были чаще всего так называемые дома для специалистов. То есть, действительно, сюда выселили инженерных каких-то сотрудников, но и прежде всего, конечно, администрация, то есть какие-то партийные руководства и так далее. Mm-hmm. Тем более, что объем строительства был в 30-е годы очень небольшой, и, конечно, на всех жилья не хватало.
1: Лоджии, тем более,
0: вот, и
1: таких
0: социальной справедливости никакой не было.
1: Да.
0: Пролетарии жили в коммунальных квартирах, бывших буржуазных, очень тесно. Вот, так же, как и я, и моя семья на этой улице Бассейной. Вот, а начальство, оно часто получало отдельные большие квартиры. Ну вот здесь украшено здание было уже барельефами. Это тоже веяние нового времени, такого другого, более богатого стиля. Значит, вот здесь мы видим барельеф с танкистами, очень популярная. Тогда был сюжет. Это спортсменки. Это еще один очень популярный сюжет. Правда, спортсменки такие очень корпусные, я бы сказал. Так. Но это тоже в традициях 30-х годов. Mm-hmm. Если вспомнить кинохронику, парады физкультурников на Красной площади и на Дворцовой площади, то, как правило, вот пропорции девушек здесь довольно точно переданы.
1: Крепкие девушки.
0: Да, крепкие девушки, идеал того времени, да, той эпохи. Вот. Ну и, наконец, еще один барельеф этого здания архитектора Лишневского. Это тоже популярная очень тема. Мать и дитя или мать и дети. В данном случае вот мать с двумя детьми. Один на руках, другой уже ходит. В общем, такая немножко сентиментальная сцена. Вот такая очень типичная для...
1: Милая очень.
0: Все мило, да, довольно и сентиментально. Типичная архитектура для конца 30-х годов. Ну и, я не знаю, успеем ли мы еще об одном здании. Наверное, не успеваем,
1: наверное,
0: да?
1: Наверное, не успеваем. Вот сейчас
0: даже
1: вам еще
0: здания.
1: Сообщение я зачитаю от Анны. Итальянские лоджии, как красиво звучит. Спасибо за ликбез. Для меня всю жизнь все везде одни балконы.
0: Нет, конечно, это лоджии именно, да.
1: Да. Это не только красиво звучит, но это и выглядит красиво.
0: Да, это и выглядит красиво.
1: Да.
0: И, конечно, комфорт пребывания на таком балконе, когда у тебя есть закрытые стены по бокам, меньше дует ветер,
1: да,
0: когда там, если еще ширина этого пространство побольше, чтобы там можно было поставить какую-то летнюю мебель, столик, стулья и так далее, то это очень комфортная жилая среда.
1: Да, и настроение соответствующее,
0: да,
1: конечно. Владимир Кузьмич, у нас остается полминуты буквально. А вот у меня к вам вопрос. Вы там с детства жили, а было ли какое-то здание, из которых, может быть, сегодня мы говорили, может, не говорили, которое на вас производило впечатление в детстве? Или все здания вам казались?
0: Нет, конечно, я как-то вот реагировал уже на обстановку, но вот это жилой комплекс Бассейного товарищества с этими восточными барельефами, он как-то мне очень запомнился, да.
1: Ну что ж, спасибо большое. Владимир Кузьмич, спасибо вам, спасибо оператору Арине Верстовой и всем нашим слушателям. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: Знаете ли вы, где родился Фридрих Шопен? Любой почитатель великого польского композитора без труда ответит. В имении Желязова Воля, недалеко от Варшавы. Этот факт биографии Шопена отражен в учебнике музыкальной литературы еще для детской музыкальной школы. Тем не менее, вплоть до конца XIX века даже в самой Польше мало кто знал об этом. Открытию и, можно без преувеличения сказать, спасению этого драгоценного для польской культуры места мы обязаны русскому музыканту, русскому композитору. Этой удивительной истории мы и посвятим наш маленький концерт. Милий Алексеевич Балакирев известен нам прежде всего как создатель и глава знаменитого Содружества русских композиторов «Могучая кучка». Надо сказать, что музыка Балакирева гораздо менее известна, чем остальных членов «Великой русской пятерки», как иногда называли кучкистов. А между тем, в творческом наследии Балакирева, который помимо композиторского мастерства прославился как педагог, пианист и дирижер, немало ярких произведений. Балакирев, автор двух симфоний и нескольких оркестровых увертюр, целого ряда прекрасных романсов и сочинений для хора. Систематического музыкального образования Балакирев не получил. Среди музыкальных произведений, которые еще в юности произвели на него особое впечатление, были фортепианный концерт Шопена и опера «Жизнь за царя» Глинки. Своему восхищению этими композиторами он остался верен всю жизнь. Творчество Глинки вдохновило Балакирева на создание уникального союза композиторов, посвятивших себя дальнейшему развитию русской музыкальной культуры. А Шопен стал для него главным музыкальным авторитетом, главным музыкальным образцом. Балакирев играл его музыку, делал обработки его произведений, испытал большое влияние Шопена в собственном творчестве. Не случайно особое место в наследии композитора занимает музыка для фортепиано. Многочисленные транскрипции, 2 концерта для фортепиано с оркестром и большое количество фортепианных миниатюр, мазурки, вальсы, ноктюрны. Балакирев — автор множества переложений произведений Шопена. Так он переложил этюд «До диез минор» для струнного квартета, посвятив эту обработку Сергею Боткину, великому хирургу и почитателю Шопена, брат которого, Василий, был одним из первых авторов, писавших о Шопене в России. В 80-х годах XIX века Балакирев переложил 2 мазурки, одну для хора, а другую для струнного оркестра. В 1905 году следует обработка для фортепиано романса из фортепианного концерта. А спустя несколько лет Балакирев пишет экспромт на тему 2 шопеновских прелюдий и сюиту для оркестра из произведений Шопена. За 3 месяца до смерти он переоркестровал концерт ми-минор Шопена. Как сам Балакирев играл Шопена? Борис Асафьев пишет. Игра производила впечатление пальцево сухой и при строго чеканном ритме упрямо своевластной. Никакой нервности, педали мало. И шопеновский бисер мелькал, как рассыпавшаяся по поверхности ртуть. Именно Балакирев вместе с Антоном и Николаем Рубинштейнами положил начало великой русской традиции исполнения шопеновской музыки. Благодаря этим 3 выдающимся артистам в России перестали считать Шопена сентиментальным салонным музыкантом и разглядели в нем одного из крупнейших музыкальных гениев мирового масштаба. Но самая большая заслуга Балакирева перед польской культурой состоит в том, что он сделал для увековечения памяти Шопена, как это ни покажется странным, в самой Польше. Именно Балакирев стал инициатором возрождения в народной памяти поляков место рождения Шопена – Желязовой Воли. Это сельская местность, расположенная примерно в 50 километрах от Варшавы, у старинного тракта, ведущего в Познань. К концу XIX века о Желязовой Воле забыли настолько, что некоторые биографы Шопена его местом рождения считали Варшаву. В 1791 году Балакирев решил посетить места, связанные с жизнью Шопена. Вот как он описывал свою поездку. «Я отправился в Польшу с целью отыскать деревушку Желязова Воля, в которой родился Шопен. Оказалось, что настоящий ее владелец не только не знал о том, что в этом имении родился Шопен, но даже не знал, кто он такой. Сам домик оказался в ужасном положении. В лучшем его салоне уже не осталось даже пола. По возвращении моем в Варшаву ко мне явилось несколько корреспондентов польских газет, которые, узнав, в каком плачевном виде я нашел этот домик, пришли в негодование и рядом статей укоряли польское общество за забвение своего гениального соотечественника. Результатом этого и было возникновение в Желязовой Воле памятника Шопену, который был открыт 14 октября 1794 года. Причем я был приглашен, пишет Балакирев, на это исключительное польское торжество как нечаянный виновник возникновения этого вопроса. Благодаря острым отношениям, созданным неумолимой историей между нашими родственными народами, польским и русским, никто другой из русских музыкантов и даже вообще из русских не был удостоен приглашения на это торжество». Конец цитаты. Торжественное открытие памятника Шопену в Желязовой Воле состоялось, по словам Балакирева, при огромном стечении публики. «Я был предметом особливого внимания. Вытащили в сад пианино и поставили его под деревом, под которым, по легенде, Шопен играл для гостей графа Скарбека, и потребовали, чтобы и я что-нибудь сыграл. Я чувствовал, что этот день — один из самых драгоценных дней моей жизни». Сейчас мы услышим вторую часть первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева. Именно эта музыка, которую Балакирев впервые услышал еще подростком, навсегда завладела его сердцем и определила всю его дальнейшую творческую судьбу. Свою транскрипцию концерта Шопена Балакирев заканчивает в последние годы жизни.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал романс из концерта для фортепиано с оркестром номер один Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Марка Андре Амлена. В передаче были использованы материалы статьи Гжегожа Вишневского. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Александр Петров продолжает свои передачи в эфире «Новости Русской Православной Церкви», у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: святейший патриарх Кирилл совершил молебен в Архангельском соборе Московского Кремля у мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Святейший патриарх возглавил встречу мощей святителя Спиридона Тримифунского. Издательство Московской Патриархии выпустило большеформатный настенный календарь на 2027 год. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 августа святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил поместить несколько фрагментов мощей благоверного князя Дмитрия Донского, взятых от мощей, расположенных в саркофаге южной стены собора, в ковчеге для дальнейшего поклонения верующих. Затем святейший патриарх Кирилл совершил молебен. Его святейшеству сослужили митрополит Воскресенский Григорий, епископ Раменский Алексий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков, протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель храмов патриаршего подворья в Заряде города Москвы, ризничий патриаршего Успенского собора и храмов Московского Кремля. После молебна святейший патриарх Кирилл подошел к открытому саркофагу святого у южной стены собора и поклонился честным мощам. Ожидается, что ковчеги с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского будут переданы в кафедральный соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. Вечером 18 августа, в канун праздника Преображения Господня, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. За богослужением молились члены делегации Керкерской митрополии Латской Православной Церкви, участвующие в принесении честных мощей святителя Спиридона Тримифунского в Русскую Православную Церковь. Делегацию возглавляет митрополит Керкерский, Паксийский и Диопонтийских островов Нектарий. Принесение мощей организовано комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Перед Полиелеем святейший патриарх Кирилл возглавил встречу ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского. У западных врат храма Христа Спасителя предстоятель Русской Православной Церкви, иерархи и духовенство встретили святыню, принесенную с острова Корфу, митрополитом Керкерским, Пакским и Диопонтийских островов Нектарием и делегацией Керкерской митрополии. По прибытии автомобиля с ковчегом к вратам храма митрополит Нектарий передал ковчег святейшему патриарху Кириллу, который приложился к святыне. Под пение тропаря святителю Спиридону митрополит Григорий, митрополит Тихон перенесли ковчег на середину храма и поставили на уготованном месте под иконой святого. Святейший патриарх Кирилл обратился со словом к участникам торжественной встречи мощей святителя. Студенты 3-го и 4-го курсов Пензенского художественного училища имени Константина Аполлоныча Савицкого под руководством преподавателя, члена Союза реставраторов России Ольги Карасевой, восстанавливали иконы в Троице-Скановом женском монастыре Наровчатского района Пензенской области. В составе группы 8 человек. В 2025 году участники проекта уже приступали к восстановительным работам. В текущем сезоне они вернулись для завершения начатого этапа. За 10 дней была проведена работа с 11 иконами из монастырского собрания. Полностью отреставрировано 3 образа. По ряду крупноформатных и сложных памятников выполнены подготовительные операции. Одним из наиболее сложных объектов стала икона, хранившаяся под металлическим окладом в алтаре. Вследствие химической реакции, вызванной попаданием чистящего средства на красочный слой, произошла частичная утрата изображения ликов. Работа по этому памятнику может быть продолжена, в том числе в рамках дипломного проектирования. В издательстве Московской Патриархии вышел настенный православный перекидной календарь «Целительница душ и телес наших» на 2027 год с изображениями икон Божьей Матери. Это подарочное издание формата А2 на пружине, каждый месяц на отдельном листе. Крупные цифры календарной сетки делают календарь удобочитаемым, наглядно выделены праздничные дни и дни поста. На широких полях календаря развернуты месяцы слов, где на каждый день указаны церковные праздники, имена вспоминаемых церковью святых, а также особо чтимые иконы Божьей Матери. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
2: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного XX века. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: 20 августа – день памяти святителя Митрофана, епископа Воронежского. Особую страницу в биографии святителя составляют его взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно участвовал в судьбе молодого.

0: В эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
1: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 183-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 7 главы.
1: Братья, очистим себя от всякие скверны плоти и духа, совершая святыню во страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению.
0: Послушайте 5-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 1 главы.
2: В то время пришел Иисус в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На этой неделе начались чтения из Евангелия от Марка. Для этого святого евангелиста особенно характерно описание Иисуса Христа с чертами силы, власти и величия. Недаром символом евангелиста Марка является царственный лев. В первой же главе Евангелия многократно

0: отмечаются черты силы и власти Господа. Вот Он властно призывает Своих первых учеников. «Следуйте за Мною». Вот Он учит людей как власть имеющий, а не как книжники. После исцеления одержимого нечистыми духами человека окружающие изумляются и восклицают: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» Теперь он моментально исцеляет тещу Петра. Наконец, при наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. Для выполнения своего высокого служения Иисус Христос, несомненно, обладал духовными силами, бесконечно превосходящими силы обыкновенного человека. Но какими средствами он эти силы укреплял, как человек? Таким средством была его молитва. И об этом говорит сегодняшнее евангельское чтение. Последнее предложение. После многочисленных исцелений Господь утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. В молитве, в духовном единении со своим Отцом, Господь всегда искал укрепление, ободрение, утешение и черпал мощь для своего служения. Но когда он искал этого единения с Богом, он всегда хотел быть один, вдали от людей. В минуты наивысшего напряжения духовных сил ничто не должно было отвлекать Господа от молитвы. Никто не должен был нарушать его единение с Богом. Но не только минуты молитвы оберегал Господь от посторонних взглядов и ушей. Свои дела, благодеяния, чудотворения, в которых проявлялась его духовная сила и любовь, он тоже хотел делать так, чтобы никто о них не знал. Вот он и исцеленным, больным, и изгнанным бесам повелевает, чтобы они никому не говорили, кто и как их исцелил или изгнал. Он вовсе не хотел прослыть чудодеем, и не чудесами желал он привлекать к себе сердца людей. Это стремление сохранить тайну духовной жизни, помимо всего прочего, имеет весьма важную причину сохранения и развития духовной силы. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас», – поучает Господь. Или «когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». И еще «когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне». Таким образом, Господь учит, что наше доброделание должно быть скромно, а духовная жизнь окружена тайной, непроницаемой для людей и открытой только Богу. Почему так? Почему духовная жизнь, открытая для других, выставленная на показ, неизбежно оскудевает и не приносит ни плода, ни награды? Прежде всего, потому что Бог, который один должен быть центром духовной жизни, в этом случае легко может быть подменен каким-нибудь кумиром, чаще всего кумиром тщеславия и славолюбия. Когда человек делает свои дела на показ, чтобы прославляли его люди, он уже ослабляет свои мысли о Боге, думает о себе, о людях и служит не Богу, а своей гордости. Но, служа себе, он уже не вправе требовать награды от Бога, ибо то, что ему надо, славу, похвалу, он уже получает как награду от людей. Это великое искушение, тщеславие. Ему поддаются в той или иной степени многие из нас, и даже большие подвижники бывали подвержены ему. Вот вспоминается такой рассказ из прошлой жизни, рассказ об одном страннике. Он был большим постником и подвижником. Под своей рубашкой он носил на голом теле страшно тяжелую двойную цепь, наглухо заклепанную на груди и на спине. Его шапкой была тяжелая свинцовая чаша, а посохом была выдолбленная палка, налитая внутри свинцом. На спине он носил всегда тяжелейший мешок. Издалека был слышен звон его цепей, которые до костей проели его тело. В народе этот странник пользовался глубочайшим уважением. Но вот одна черта ставила его подвиг под сомнение. Он любил, когда останавливался в крестьянских избах, чтобы его почитатели ощупывали его цепи, взвешивали на руках его шапку и его посох. А если кто-то не догадывался сделать это сам, он приглашал: «Поди-ка посмотри, какие на мне вериги». Уважение и удивление людей доставляли ему несомненное удовольствие. Далее говорится, что этот подвижник, увы, умер скорбной смертью без покаяния. Конечно, никто не смеет судить чужую душу, кроме всеведущего Господа, которому открыты все тайны человеческого сердца. Но сам по себе выставленный на показ подвиг, несмотря на всю свою трудность и мучительность, много теряет в своем нравственном величии. Вот почему святые отцы так остерегались в своей жизни даже случайного любопытного постороннего взора и окружали свой подвиг глубокой тайной. Мера и разумность, руководимые истинно христианским чувством и верой, должны быть руководителями нашего поведения. Да будет недосягаемый образец Господа путеводной звездой и для нашей христианской жизни в семье и в обществе. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Августа и 7 августа по старому стилю в Православной Церкви по празднеству Преображения Господня. Этот день освящен памятью многих мучеников. Мы вспоминаем сегодня Марина и Астерия, пострадавших в 260 году. Астерий был римским сенатором и тайным христианином. Присутствуя на казни святого Марина, он после его смерти снял свой сенаторский плащ, чтобы завернуть тело мученика, сам донес его честные останки до могилы и похоронил. После чего сам Астерий был приговорен к смерти и обезглавлен. Сегодня совершается память преподобной мученицы Потамии Чудотворицы и преподобного мученика Дометия Персианина с двумя учениками, пострадавшими в 363 году. Домити подвязался в монастыре святых Сергия и Вакха в городе Феодосиполе под руководством архимандрита Нурвела, сурового аскета, о котором известно, что он в течение 60 лет не вкушал вареной пищи, не ложился для сна, а отдыхал стоя, опираясь на свой жезл. В этом монастыре преподобный Домити был посвящен сан диакона, но когда архимандрит Нурвел решил поставить его во пресвитера, святой, считая себя недостойным, уединился на пустынной горе в Сирии, в пределах Кира. Там он жил под открытым небом, а когда к нему пришли двое учеников, стал жить вместе с ними в пещере. В 363 году, мимо местности, в которой подвязались отшельники, проходило войско императора Юлиана Отступника, направляющегося в поход против персов. По приказу императора Домити вместе с учениками был забросан камнями. Сегодня празднуется память множества преподобных. Мы вспоминаем Ора Фиваитского, основавшего в IV веке несколько монастырей в Фиваитской пустыне, и трех печерских подвижников – Пимена Многоболезненного, Меркурия епископа Смоленского и Пимена Постника. Также сегодня вспоминается преподобный Антоний Оптинский, в миру Александр Иванович Путилов, скончавшийся в 1865 году. В этот день Русская Православная Церковь празднует обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, духовного наставника Петра I и помощника его преобразований. Скончался святитель в год основания Петербурга, а мощи его были обретены в 1832 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученики протопресвитер Александр Хотовицкий, священник Петр Токарев, протоиерей Михаил Плышевский, протоиерей Иоанн Воронец, священник Дмитрий Миловидов, протоиерей Алексей Воробьев, диакон Елисей Штольдер, преподобный мученик игумен Афанасий Егоров, погибший в 1937 году, и священномученик протоиерей Василий Аминицкий, погибший в 1938 году. Священномученик протопресвитер Александр Хотовицкий родился в 1872 году в городе Кременец Волынской губернии в семье протоиерея, ректора Волынской духовной семинарии. Закончив семинарию, Александр Александрович поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. Горя желанием послужить церкви, он подал прошение о зачислении его на службу в далекую Алеутскую и Североамериканскую епархию, куда он и был направлен псаломщиком. В Америке, в кафедральном соборе города Сан-Франциско, будущий новомученик был рукоположен в сан диакона, а затем священника, и был назначен настоятелем Свято-Никольского прихода в Нью-Йорке. На этом месте своего служения отец Александр взял на себя подвижнический труд по строительству грандиозного храма, который был воздвигнут к осени 1902 года и стал епархиальным кафедральным собором. В 1910 году отец Александр был возведен в сан протоиерея, рукополагал его святитель Тихон, будущий святейший патриарх. За годы служения в Северной Америке трудами отца Александра были созданы православные приходы в Филадельфии, Юнкерсе, Панайке, всего 12 приходов на восточном побережье Америки. Он также был редактором журнала «Американский православный вестник». В 1914 году протоиерей Александр Хотовицкий переезжает в Финляндию, куда его назначили настоятелем Успенского собора города Гельсингфорса, ныне Хельсинки. А в 1917 году он назначается на должность ключаря храма Христа Спасителя в Москве и участвует в работе Священного собора Русской Православной Церкви. На соборе отец Александр выступает инициатором безотлагательных выборов патриарха. Начиная с 1919 года отец Александр несколько раз арестовывался. В 1928 году он был рукоположен в сан протопресвитера и стал служить в храме Резоположения в Москве, будучи ближайшим помощником заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского. В 1937 году протопресвитера Александра Хотовицкого снова арестовали. На этот раз его приговорили к расстрелу. Прославление священномученика в лике святых, новомучеников Русской Православной Церкви, состоялось в 1994 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Митрофана Воронежского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Родился святитель Митрофан Воронежский в 1625 году в семье потомственных священников Владимирской епархии и при крещении был наречен Михаилом. До 40 лет, то есть половину своей жизни, будущий святой провел в миру. Он был женат, имел сына и служил приходским священником, но овдовев вступил в 1663 году в Золотниковскую Успенскую пустынь и постригся в ней с именем Митрофан. Будучи человеком основательным и энергичным, Митрофан вскоре стал игуменом, успешно управляя двумя обителями – Яхромской и Унжинской. Так как последний монастырь пользовался покровительством царского дома, то его игумен был близок благочестивому государю Федору Алексеевичу, который на Московском соборе 1682 года пожелал, чтобы Митрофан возглавил Воронежскую кафедру. В том же году святитель Митрофан был посвящен во епископа, патриархом Иоакимом. Временами трудно ему приходилось в крае, наполненном раскольниками, беглыми чернецами, лихими людьми, языческими пережитками, бороться с которыми не могло малочисленное и плохо подготовленное православное духовенство. Епископ Митрофан верно и мудро повел дело. Он принялся строить в епархии новые храмы. Всегда благоговейно и ревностно совершалась им служба в кафедральном соборе. Простые и понятны были проповеди. Немало хлопот доставляли Митрофану раскольники. Чтобы ослабить их влияние, епископ готовил миссионеров, открывал духовные училища, собственноручно изымал старопечатные книги. Архиерейский дом был все время открыт для бездольных и неутешенных. Большую часть казны епископ тратил на милостыню. Умер он поэтому бедняком, не оставив средств даже на помин души. Был святитель не только умелым церковным управителем, он был также подвижником и молитвенником. Носил власеницу, неотступно выполнял все монашеские правила, имел в себе память о смерти и посему особенно заботился о поминовении умерших. С 1694 года Петр I приступил к постройке в Воронеже кораблей для войны с турками и, часто посещая город, близко познакомился с его архиереем, который словом и делом помогал государю. Когда на флотилию не достало денег, он принес собранные средства со словами: «Всякий сын Отечества должен из своего достатка помогать нужде государственной». После взятия Азова Петр повелел именовать святителя Воронежским и Азовским. Поддерживая царя в войне с врагами Святого Креста, Митрофан твердо защищал пред ним православную веру. Как-то Петр пригласил епископа к себе во дворец, но тот, увидев на дворцовой крыше статуи языческих богов, вернулся домой, ответив посланцу царя: «Пока государь не повелит низвергнуть идолов, которые соблазняют народ, не могу явиться во дворец». Петр был поражен решительностью Митрофана и приказал немедленно убрать статуи. Прибыв в очередной раз в Воронеж в декабре 1705 года, царь застал умирающим чтимого им архиерея, который недавно постригся в схиму с именем Макарий. Поцеловав руку схимника, царь остался при нем до кончины. Затем сам закрыл ему глаза и на погребении нес гроб святителя до склепа в Михайловском пределе соборной Благовещенской церкви. «Не осталось у меня такого святого старца, буди ему вечная память». Прощально поклонился Петр.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Пимена Многоболезненного. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Пимен Многоболезный, 12 век, путем тяжкой болезни достиг Царствия Небесного. Родился и вырос этот русский подвижник больным. Он долго просил родителей отнести его в Киево-Печерский монастырь. Когда они принесли сына в православную обитель, то стали просить в молитвах о его выздоровлении. Но сам страдалец, сознавая высокую ценность страданий, просил Господа о продолжении болезни, а также о пострижении его в иночество. И вот ангелы в виде иноков совершили над ним чин пострижения. Некоторые из братьев слышали звуки пения и, перейдя к преподобному Пимену, нашли его облаченным в монашеские одежды. В руке он держал горящую свечу, а постригальные волосы его оказались в раке преподобного Феодосия. Много лет провел преподобный Пимен в тяжкой болезни, так что прислуживающие тяготились им и часто оставляли без хлеба и воды, но он терпел все с радостью. Жалея братьев, преподобный Пимен исцелил одного такого же расслабленного брата, взяв с него слово служить больным до самой смерти. Но брат стал лениться, и его постигла прежняя болезнь. Преподобный Пимен вновь исцелил его с поучением, что больной и служащий больному получают равную награду. 20 лет провел преподобный Пимен в тяжелом страдании. За 3 дня перед смертью, как и предсказывал раньше ангел, он стал здоров. В церкви преподобный простился со всей братьей и причастился святых тайн. Затем, поклонившись гробу Авы Антония, преподобный Пимен указал место для своего погребения и сам отнес к нему заранее приготовленный гроб. Он указал там на погребенных друг против друга иноков и предрек, что братья найдет погребенного в схиме без нее, так как инок вел жизнь недостойную ее. Тот же инок, что был погребен без схимы, облегся в нее по смерти, так как много желал этого при жизни и был достоин. После кончины преподобного братья убедились в прозорливости его слов. В день представления преподобного Пимена было явление 3 огненных столпов над трапезою, перешедших наверх церкви. Мощи преподобного Пимена почивают в Антониевой пещере.

стихира русским святым напевы Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении Московского детского хора православного братства Всемилостивого Спаса.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами продолжаем наш разговор о теме поэта и поэзии в Евгении Онегине. Вот я вам как-то легкомысленно сказала в прошлый раз, что в романе «Два поэта» — это автор и Ленский. Но на самом деле, конечно, поэтов не два, а много больше. Потому что, во-первых, вся мировая поэзия — и Байрон, и Данте, и Петрарка, и Шиллер, и Гёте, и кого там только нет. И вся русская поэзия, да, и Жуковский, и Вяземский, и Грибоедов, и Дмитриев, и Василий Львович Пушкин, и так далее, и так далее. Державин, конечно. Все они присутствуют в Онегине. Целый хоровод, целый волшебный хор поэтов представлен в пушкинском романе. Но помимо вот этого высокого сообщества, есть еще вполне себе комические поэты. И это не только Пиит Армейский, который подмахнул стишок злодейской в альбому «Провинциальной барышни», но это еще персонаж, который появляется в пятой главе романа «На именинах Татьяны». Это месье Трике, заботливый поэт. Трике – заботливый поэт, который привез стишок. Он, правда, его списал из альманаха и переменил «Бель Нина» на «Бель Татьяна». Ему это было все равно, хотя он разрушил тем самым ритмическую структуру. То есть мы видим, что поэзия и в высоких, и в низких образцах, она мощно представлена в романе. Конечно, тема поэта, предназначение поэта – это одна из центральных тем творчества Пушкина. Вот символично, что первое его стихотворение, которое было напечатано, это послание к другу-стихотворцу, 1814 год, Пушкин еще ученик лицея. И там он говорит: «Мой жребий пал, и лиру избираю». Он утверждает свой путь как путь стихотворца, поэта. Да, в журнале «Вестник Европы» было напечатано это стихотворение. А последнее, одно из последних стихотворений Пушкина, его завещание поэтическое, это «Памятник». «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И там он говорит: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал». И в самом начале, и в самом конце творческого пути Пушкина лира, поэт и размышления о том, в чем состоит поэтическое призвание. Поэт и муза, поэт и пророк, поэт и власть, поэт и толпа, поэт и действительность. Вот самые разные грани пушкинского большого текста, его творчества, раскрывают вот эту самую тему назначения поэта и поэзии. И, конечно, в Евгении Онегине эта тема тоже звучит очень полно. И здесь нам нужно вспомнить о том, что первая публикация первой главы романа, которая состоялась в 1825 году, содержала известное стихотворение Пушкина, по-моему, оно входит в школьную программу, «Разговор книгопродавца с поэтом». То есть там в качестве предисловия тексту первой главы предшествует вот этот самый разговор книгопродавца с поэтом. Поэтому я вот вам предлагаю некоторые страницы этого длинного разговора вспомнить. Это большое стихотворение, но, тем не менее, оно нам здесь сейчас очень уместно. Диалог, разговор. Лицом к лицу встретились два очень важных человека. Первый человек — это, ну, понятное дело, поэт, то есть в некотором смысле сам Пушкин, да? А второй человек — это книгопродавец, то есть издатель, то есть тот, кто имеет дело с литературным рынком. И вот здесь мы нащупываем одну очень важную проблему, которая связана с тем, что только очень богатые люди могут заниматься любым видом искусства, интеллектуальной деятельности ради развлечения и радости, потому что это очень трудоемкие виды деятельности. И искусство, и наука, и все формы гуманитарного знания, там философия, филология. Это все такие вещи, которые не оставляют много возможностей заработать на хлеб, потому что на все это уходит много сил и много времени. Значит, эта работа должна быть оплачена. И вот тут на сцену появляется книгопродавец. Или, там, не знаю, галерейщик, или какой-нибудь директор филармонии. То есть тот, кто способен конвертировать вдохновение в деньги. И эта встреча поэта с книгопродавцем — это довольно драматическое событие. И вот Пушкин начинает свой этот самый диалог, разговор словами издателя, книгопродавца. «Стишки для вас — одна забава. Немножко стоит вам присесть, уж разгласить успела слава везде приятнейшую весть. Поэма, говорят, готова, плод новый умственных затей. Итак, решите, жду я слова, назначьте сами цену ей. Стишки любимца муз и граций мы вмиг рублями заменим, и в пук наличных ассигнаций листочки ваши обратим». Вот такими словами, в высшей степени циничными, книгопродавец начинает свою речь. Во-первых, и тут даже не очень понятно, это такой маркетинговый ход с его стороны, или это действительно его убеждение. «Стихи для вас одна забава. Немножко стоит вам присесть, и уже готово дело». То есть в представлении, ну, купца, каким является и книгопродавец, при том, что он, конечно, просвещенный купец, без сомнения, в его представлении работа поэта — это просто одно удовольствие. Присел на минуточку, заполнил стишками листочек, и все, уже можно идти продавать свою поэму. Причем заметьте, что он здесь очень как-то проницательно указывает две составляющих литературного успеха. Во-первых, должна быть слава. Я уверена, что на белом свете существуют авторы очень талантливые, которых не печатают, потому что они не умеют войти в правильные отношения с литературным рынком. Они не могут привлечь славу, а значит, вполне себе может быть, что мы каких-то хороших сочинений не знаем. Но, правда, у нас сейчас эпоха интернета, поэтому такая возможность, она становится все более и более маловероятной. Однако в пушкинское время это возможно. Есть гениальный автор, который не напечатал ни строчки, потому что ни один книгопродавец не рискнул этим заняться. Ну, что далеко ходить? Великий писатель Кафка при жизни совершенно не был никому известен, и более того, он так критически относился к своим сочинениям, что он завещал своему другу Максу Броду сжечь все его листочки. И только непослушание Макса Брода спасло для нас великое наследие Кафки. То есть это возможно, да? Значит, чтобы быть успешным, нужна, во-первых, слава. А во-вторых, книгопродавец говорит, поэма, говорят, готова, плод новый умственных затей. То есть надо иметь затейливый ум, исхитриться, как в народе говорят, присочинить, и будет тебе что продать. Слава и изобретательность ума. Вот источники хорошего текста, по мнению книгопродавца. Что, конечно, с точки зрения Пушкина совершенно не так. Потому что вдохновение, потому что божественный глагол должен ухо поэта коснуться. Ничего не бывает, когда креативность просто вершит свою бесконечную игру и умственные затеи. Только чудо вдохновения способно сотворить настоящее литературное произведение. Но книгопродавец так не думает. Ему кажется, что надо просто взять себя в руки, присесть, немножко подумать, подключить механизмы славы, и вот уже перед нами великий автор. И слова этого автора легко превращаются в товар. Стишки любимца муз и граций мы вмиг рублями заменим и в пук наличных ассигнаций листочки ваши обратим. Смотрите, сколько пренебрежения. Листочки, стишки. В этом во всем такая некоторая насмешка. То есть книгопродавец где-то в глубине своей души, он считает, что публика просто дурочка. Сам-то он на такую ерунду, как все эти стишочки на листочках, ни копейки, конечно, не потратит. Это же, как Гумилев говорил, не съесть, не выпить, не поцеловать. Но поскольку это хорошо продается, и он какое-то свое благосостояние на этом строит, то он готов обменять одну бумагу на другую, да, бумагу, исписанную словами поэта, на рубли в ассигнациях. Вот такая логика у книгопродавца. А вот что на это отвечает поэт, об этом мы с вами поговорим в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что наморал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучал ноктюрн Михаила Ивановича Глинки.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Для изъяснения таинства настоящего празднества и уразумения истины необходимо нам обратиться к самому началу нынешнего чтения Евангелия. И поднявший стих поят Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возведя их на гору высокую, едины. Спрашиваем прежде всего, откуда евангелист Матфей начинает счет шести дней, после которых наступил день преображения Господня, то есть с какого дня? Как показывает ход речи, с того, в который Спаситель, наставляя учеников своих, сказал им: «Приити бо имать Сын Человеческий во славе Отца Своего», и прибавил: «Аминь глаголю вам, суть нет си от здесь стоящих, и же не имут вкусите смерти, донде же видят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». То есть свет предстоявшего преображения он назвал славою Отчию и своим царством. Это показывает и яснее раскрывает евангелист Лука, говоря: «Бысь же по славе всех сих, яко дни осмь, и поем Петра и Иоанна и Иакова, взыди на гору помолитесь, и бысть, егда моляшеся видение лица его ина, и одеяние его было блистаяся». Но как согласить их между собою, когда один определенно говорит о промежутке восьми дней между беседой и явлением, а другой – поднявший стих? «Слушайте и разумейте». На горе было восемь, но видимы были только шесть. Трое – Петр, Иаков и Иоанн, восшедшие вместе с Иисусом, увидели там стоящих с ним и беседующих Моисея и Илью. Так что всех их было шесть. Но вместе с Господом, конечно, были и Отец, и Дух Святой. Отец гласом своим свидетельствуя, что сей есть его Сын возлюбленный, а Дух Святой, воссиявший с ним в светлом облаке. Таким образом, те шесть составляют восемь, и по отношению к восьми не представляют никакого разногласия. Равным образом не разногласят и евангелисты, когда один говорит «поднявший стих», а другой «бысть по славе всех сих, яко дни осмь». Но этими двоякими словами как бы дают нам некий образ таинственно, а вместе с тем явственно присутствовавших на горе. Разумеется, всякий согласно с Писанием рассуждающий знает, что благовестники согласны друг с другом. Лука сказал о восьми днях, не противореча Матфею, изрекшему поднявший стих, не присоединяя день, в который были произнесены те слова, а также дня, в который Господь преобразился. Каковые дни Матфей представляет подразумевать разумно рассуждающим. Евангелист Лука не говорит «поднех осьмих», как евангелист Матфей «поднех шестих», а говорит «бысть яко дни осьмь». Но тем, в чем евангелисты кажутся разногласящими, они друг через друга показывают нам великое и таинственное. В самом деле, почему один сказал «поднех шестих», а другой, оставив без внимания седьмой, припомнил о восьмом? Потому что великое зрелище света преображения Господня есть тайна восьмого дня, то есть будущего века, имеющего открыться после погибели сотворенного в течение шести дней мира. О силе Божественного Духа, через которую достойным открывается Царствие Божие, Господь предрек: «Суть нет си от здесь стоящих, и же не имут вкусите смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе». Везде присутствует Царь всяческих, и везде Царствие Его. Так что пришествие Царства Его не обозначает перехода Его с одного места на другое, но откровение Его силой Божественного Духа, потому и сказано «пришедшее в силе». И эта сила явится не просто обыкновенным людям, но стоящим с Господом, то есть утвержденным в вере в Него и подобным Петру, Иакову и Иоанну, и прежде всего им самим, как свободным от нашего природного уничижения. Поэтому и ради этого именно Бог являет Себя на горе, с одной стороны, нисходя со своей высоты, а с другой, возводя нас из глубины уничижения. Так что невместимый действительно вмещается смертной природой. И такое явление, конечно, гораздо превосходнее и выше ума, как произведенное силой Божественного Духа. Итак, свет преображения Господня не рождается и не исчезает, и не подлежит чувствительной способности. И хотя он был созерцаем телесными очами в течение краткого времени и на незначительном верху горы, но таинники, ученики Господа, на то время перешли от плоти к духу посредством изменения чувств, произведенного в них духом, и таким образом увидели, чем и насколько облагодетельствовала их сила Божественного Духа, этот неизреченный свет. Непостигающие же этого измыслили, что избранные из апостолов видели свет преображения Господня чувствительной и сотворенной силой, и через это покушаются не извести в тварь не только тот свет, славу Божию и Царство, но и силу Божественного Духа, через которую достойным открываются божественные тайны.
Вероятно, таковые не слышали слов апостола Павла. Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яко уготово Бог любящим его. Нам же Бог открыл есть Духом Святым, Дух бо вся испытует и глубины Божии. Итак, по наступлении восьмого дня Господь, взявши Петра, Иакова и Иоанна, взошел на гору помолиться, ибо он всегда или один молился, удаляясь от всех, даже от самих апостолов, как, например, в то время, когда насытил 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек, кроме женщин и детей, или взявши с собой немногих, которые превосходили прочих, как было при приближении спасительной страсти, когда, сказав прочим ученикам «Сидите тут, донде же шед, помолюся тама», взял с собою Петра, Иакова и Иоанна. Вот и теперь, взявши только этих же, Господь возвел их на высокую гору одних и преобразился перед ними, то есть в глазах их. Что значит «преобразился»? Вопрошает златословесный богослов Иоанн Златоуст и отвечает «Открыл, то есть, им нечто из своего божества, столько, сколько они могли вместить». И показал в себе обитающего Бога. Евангелист Лука говорит: «Бысть егда молящийся видение лица Его ино». У евангелиста же Матфея читаем: «И просветися лице Его, яко солнце». Но евангелист сказал это не в том смысле, чтобы тот свет почитать за подлежащий чувствам, да удалиться от нас ослепление ума тех, которые не могут представить себе ничего выше подлежащего чувствам, а желая показать, что Христос Бог для живущих и созерцающих духом есть то же, что солнце для живущих во плоти и созерцающих чувством. Ибо другого света для ведения божества и не нужно тем, которые обогащены божественными дарованиями. Воссиял же он

Потому-то и лице Моисеева просветилось от собеседования с Богом. Знаете ли, что Моисей преобразился, взойдя на гору, и там увидел славу Божью? Но он, Моисей, не сам произвел, а только потерпел преображение. Господь же нас, Иисус Христос, от себя имел онный свет. По этой причине, собственно, он и не имел нужды в молитве для того, чтобы сиять божественным светом плоть свою, но только показал, откуда онный свет нисходит на святых Божьих, и каким образом можно созерцать его. Ибо написано, что и святые просветятся, яко солнце, то есть всецело проникнутые божественным светом, узрят Христа, божественно и неизреченно провоссиявшего, у которого блистание, происходя от божественного естества, явилось на фаворе общем и плоти его, по причине ипостасного единения. Мы веруем, что он явил в преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который сокрыт был у него под завесой плоти. Этот же свет был свет божеского естества, поэтому и несотворенный, божественный. Так и по учению богословствующих отцов Иисус Христос преобразился на горе, не восприявши что-либо и не изменившись во что-либо новое, чего до того не имел, но показав ученикам своим только то, что у него уже было, отвергши очи их и сделавши их из слепов зрячими. Видишь ли, что очи, видящие по природе, слепы по отношению к тому свету? Итак, свет этот не есть свет чувственный, и созерцавшие его не просто видели его чувственными очами, но измененными силой Божественного Духа. Они изменились, и только таким образом увидели перемену, происшедшую при самом принятии нашей бренности, обоженной соединением со Словом Божиим. Отсюда и зачавшая, и родившая чудесно, узнала, что рожденный от нее есть воплотившийся Бог. И Симеон лишь только принял этого младенца на руки, и старица Анна, вышедшая к сретению, ибо божественная сила, просвечиваясь как бы сквозь стеклянную оболочку, сияла для имеющих чистые очи сердца. Да и для чего Господь перед началом преображения избирает главнейших из лика апостольского и возводит их с собою на гору? Конечно, для того, чтобы показать им нечто великое и таинственное. Что же особенно великого и таинственного в показании чувственного света, которое обильно тогда имели уже не только избранные, но и остальные апостолы? Какая была нужда для них в изменении силы и духа очей для созерцания того света, если он чувственный и сотворенный? Как можно славу и царство Отца и Духа Святого представлять в каком-то чувственном свете? Неужели в подобной славе и царстве придет Христос Господь и в скончании века, когда не будет нужды ни в воздухе, ни в пространстве, ни в чем-либо подобном, но когда, по свидетельству апостола, Бог будет всяческое во всех, то есть будет заменять все для всех? Если же все, то, следовательно, и свет. Отсюда ясно, что свет фафорский был светом божественным. И евангелист Иоанн, наученный божественным откровением, ясно говорит, что будущий вечный пребывающий град не будет, требуя солнца и луны, да светит в нем, слава бы Божия просвети его, и светильник его агнец. Не ясно ли, что он показывает здесь того же Иисуса, который ныне на фаворе божественно преобразился, и плоть которого сияла, как светильник, являющий славу божества, восшедшую вместе с ним на гору? Равным образом и об обитателях того града тот же богослов говорит: «Не потребует света от света, ни света солнечного, яко Господь Бог просвещает я, и ночи не будет там». Но какой же, спрашиваем, есть другой свет, у которого есть применение или приложение с тень? Какой есть свет непреложный и незаходимый, если не свет божества? Притом Моисей и Илия, и особенно первый, который явно присутствовал духом, а не плотью, посредством какого чувственного света могли быть осияны, видимы и познаны, ибо и о них написано: «Явившийся во славе глаголосты же исход его, иго же хотяше скончать его в Иерусалиме». И как иначе апостолы могли узнать тех, кого никогда до того не видели, если не при таинственной силе божественного света, открывшего мысленные очи их? Но не станем утомлять внимание вашего дальнейшим изъяснением слов Евангелия. Будем веровать так, как научили нас те самые, которые просвещены от самого Христа, поскольку только они одни знают это хорошо, ибо тайны Божии ведомы, по словам пророка, одному Богу и Его присным. Мы же, разумея тайну преображения Господня по их наставлению, будем и сами стремиться к озарению этим светом, и возгревать в себе любовь и стремление к неувидаемой славе и красоте, очищая духовные очи от земных помыслов и огребаясь от тленных и скоро приходящих сладостей и красот, помрачающих одежду души и ввергающих в огонь гиенский и тьму кромешную, от которых да освободимся озарением и познанием невещественного.

Естественного и пресносущного света, преобразившегося на фаворе Спаса нашего, во славу Его и привечного Отца Его и животворящего Духа, которых едино сияние, едино Божество, и слава, и царство, и сила, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Архиепископ Лука, воин Ясенецкий. Слово в день преображения Господня. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Настал один из величайших праздников наших – преображение Господня. И уже вчера на Всенощной слышали вы тропарь этого праздника – а в нем такие слова: «Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы Светодавче, слава Тебе!» Думали ли вы о том, какого великого блага просим мы у Бога в этих словах? Какой радости, вечной, непрестающей радости просим? Просим о том, чтобы в нас воссиял навеки тот божественный свет, который озарял на горе Фаворской все тело, все одежды Господа Иисуса Христа. Дерзновенно просим, чтобы и в нас воссиял этот божественный, вечный и пресносущный свет, чтобы и нам, грешным и недостойным, сиять пред безбожным миром этим божественным светом, молитвами Богородицы просим. Велика и могущественна молитва Богородицы, но если сами не проявим всего усердия к тому, о чем просим Бога, то не можем все надежды возложить только на молитвы Пресвятой Богородицы, ибо для того, чтобы воссиял в нас свет Христов пресносущный, нам надо избавиться от тьмы. Это касается не только духовного света и духовной тьмы, это касается непосредственно и света физического, и тьмы материальной. Представьте себе человека, живущего в далекой глубокой пещере. Он всегда в темноте, тьма окружает его и не может воссиять ему свет солнечный, пока окружен он этой тьмой. Он должен выбраться на свет, должен выйти из своей темной пещеры туда, где сияют лучи солнечные. Он должен пройти длинный и трудный путь, ведущий к выходу из пещеры. Должен ощупывать руками стены хода, ведущего наружу. Он должен преодолеть те затруднения, которые встретятся на его пути от множества камней, валяющихся в пещере. Должен с великим трудом выкарабкаться из пещеры. Долго, долго и с трудом будет он выкарабкиваться, но когда увидит слабый свет впереди, пойдет он бодрее, радостнее. А свет будет становиться все ярче и ярче, и, наконец, выйдет он на такое благодатное место, где сияют солнечные лучи. Представьте себе человека, находящегося на дне глубокой пропасти, где тьма, где всегда темно. Представьте себе, какой огромный труд должен он предпринять, чтобы выкарабкаться из этой пропасти. Должен он подниматься выше и выше вверх, цепляясь за камни. А камни будут обрываться под ногами его. Ноги будут оступаться. Руки и ноги его будут окровавлены, прежде чем выкарабкается он на свет Божий, на свет солнца. Так бывает и с людьми, которые живут во тьме духовной. Они подобны этим несчастным, живущим в глубокой пещере или в пропасти земной. В глубокой духовной тьме живут бандиты, разбойники, пьяницы, развратники, блудники, прелюбодеи и все нечестивые. Им тоже надо постепенно и с великим трудом избавляться от той тьмы, которая их окружает. Но не думайте, что только разбойников и прелюбодеев окружает тьма. Ее много, много вокруг каждого из нас. И каждому нужны большие усилия, чтобы избавиться от этой тьмы. Если только на молитвы Богородицы будем возлагать надежды, а сами ничего не предпримем, чтобы избавиться от тьмы духовной, окружающей нас, то не выйдем мы из нее, навсегда останемся во тьме. Что же надо, чтобы нам избавиться от этой тьмы? О, многое, многое требуется от нас. Требуется, чтобы истлевал постепенно наш ветхий человек, чтобы со дня на день обновлялся наш внутренний человек, о чем говорит апостол Павел. Что такое внешний человек и что такое внутренний? Внешний человек – тот, кто живет интересами этого приходящего мира. Это тот, кто погибает в похотях, в страстях, в сластолюбии, кто погружен в бездну грехов, никогда не помышляет о великом, святом, о пресносущном свете. Это внешний человек. А внутренний наш человек кто? Это сердце наше, живущее только упованием на Бога, сердце наше, наполняющееся великой радостью, когда слышим мы слова Христовы, сердце наше, устраивающее жизнь свою по закону, который предписан Господом и Богом нашим, Иисусом Христом. Внутренний человек всю жизнь свою устраивает и направляет так, как угодно Господу Иисусу Христу, живет по Его заповедям, творит Его волю. Запомните слова Павловы, что если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Пусть тлеет, пусть постепенно истлевает, чтобы обновлялся со дня на день наш внутренний человек. И чтобы исполнились и другие слова Павловы, близкие к этим, надо, чтобы мы стремились отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Облечься в нового человека, сотворенного по Богу, или, как в другом месте говорит Павел, облечься в самого Христа, как в одежду облечься. Как одежда тесно прилегает к телу, так все, что услышим, что узнаем о Христе, должно быть близким, близким нам. Только тогда, когда достигнем такого состояния, когда истлеет наш внешний человек, когда обновится сотворенным по Богу в праведности и святости истины наш внутренний человек, только тогда воссияет в нас свет Его пресносущный, и станем мы причастниками Божественного Света, того самого Божественного Света, которым сиял Господь. А если воссияем, станем навеки светлыми, станем навеки любимыми чадами Божьими, станем гражданами того нового Иерусалима, сходящего с небес, который был показан святому апостолу Иоанну Богослову в его великом откровении на острове Патмосе. Он видел этот град Иерусалим, сказано ему было многое о нем, сказано и то, что в этом граде ночи не будет уже, и не будут иметь нужду ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Вот цель нашей жизни, вот к чему должны стремиться мы, чтобы осиял нас свет Христов пресносущный, чтобы мы стали гражданами нового града Иерусалима, где вечный свет, где вечная радость, где царит святая любовь. Аминь.
1: Слово в день преображения Господня святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского, исповедника. Для вас читал диакон Леонид Казаков. Святитель Лука, архиепископ Крымский, исповедник, в миру Валентин Феликсович Воина Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте. Здесь главный врач городской больницы, профессор медицины Воина Ясенецкий, резко изменил свою жизнь и стал священником. Тогда он уже был вдовцом с 4 детьми. 3 года он служил в сане иерея, каждую неделю произносил проповедь, участвовал в публичных диспутах с безбожниками. В то же время он продолжал быть главврачом в больнице и читал лекции студентам-медикам в университете. Во время обновленческого раскола отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука и был тайно рукоположен во епископа. Через 10 дней после хиротонии последовал его первый арест. В 1941 году святитель находился в ссылке. Узнав о начале войны, осужденный обратился с просьбой направить его на работу военного врача, дав обязательство после войны вернуться к месту своего заключения и отбыть до конца срок приговора. Ему дали возможность трудиться в военных госпиталях. В это время святитель внес огромный вклад в развитие военной хирургии. Будучи направлен в Красноярский госпиталь, он получил назначение архиепископом красноярским. В 1944 году он руководил госпиталями в Тамбове и получил от церковных властей назначение архиепископом тамбовским и мичуринским. Сочетание священнического и врачебного служения осуществлялось владыкой по благословению, данному патриархом Тихоном. После войны святитель-исповедник Лука был назначен правящим архиереем Крымской епархии. В 1958 году владыке наступила полная слепота. Он продолжал служить церкви, управлял епархией и одновременно принимал больных. В 1961 году, в день всех святых в земле российской просиявших, архиепископ Лука скончался. Его святые мощи были обретены в 1996 году и ныне почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлых передачах мы рассматривали, а точнее сказать, слегка прикоснулись к жизни отцов первоначальников египетского и палестинского монашества. Опираясь на доступные нам источники, в основном это жития этих святых отцов, мы узнали, как зарождалось монашество. Судя по этим ранним житиям, это было во многом стихийное явление, и рано или поздно оно должно было вписаться в жизнь церкви, которая управлялась епископами, и жизнь которой регулировалась и регулируется канонами, правилами соборов и святых отцов. Как мы уже говорили, автором первого монашеского устава считается основатель общежительных монастырей в Египте преподобный Пахомий Великий. Его устав сохранился в пересказе блаженного Иеронима. Сегодня же мы поговорим о святителе Василии Великом, который был автором первых сохранившихся монашеских правил, составленных на греческом языке. Они очень важны для нас и сейчас. Мы это увидим. Василий Великий был родом из Каппадокии, малазийской провинции империи. Сейчас это территория Турции. Он происходил из влиятельной аристократической семьи. Получил блестящее светское образование сначала дома, от отца и бабки своей, святой Макрины, потом в Константинополе и, наконец, в Афинах, в знаменитой Платоновской академии. Учился он там, кстати, с будущим императором Юлианом, который стал отступником, предав христианскую веру. И познакомился он там также с другим великим будущим отцом, святителем Григорием Богословом, который стал другом на всю его жизнь. Закончив образование, он вернулся на родину, где через непродолжительное время обратился к глубокому изучению богословской литературы, трудов знаменитого учителя Оригена, и жил в полумонашеской общине, состоящей из близких родственников и друзей. Вскоре он был призван к церковному служению. И так описывает его призвание святой Григорий Богослов. Говорил он-то уже в надгробном слове. Хотя отшельничество его было столь любомудренно и чудно, однако же возвращение найдем еще более превосходным и чудным. Оно произошло следующим образом. Когда мы были в Понте, это вот как раз они вместе там жили, в этой общине, о которой я упоминал, поднялась вдруг градоносная туча, угрожающая пагубой, она сокрушала все церкви. Здесь святитель Григорий говорит о том, что еретики, ариане, захватывали церкви, и они получили поддержку императора. Так вот, он пишет, одну часть церквей они имели уже в своей власти, а другую делали свои набеги, а третью надеялись приобрести полномочием и рукой царя, которая или была уже занесена, или, по крайней мере, угрожала. Они пришли ниспровергнуть и нашу церковь, всего более полагаясь на низость души в тех, о которых перед этим было сказано, а также на неопытность тогдашнего нашего предстоятеля и на недуги наши. Предстояла великая борьба. В большей части из нас оказывалась мужественная ревность, но полк наш был слаб, не имел защитника и искусного борца, сильного словом и духом. Что ж это мужественная, исполненная высоких помыслов и подлинно христолюбивая душа? Немного нужно было убеждений Василию, чтобы он явился и стал на нашу сторону. Напротив, едва увидел умоляющим меня, обоим предстоял общий подвиг, как защитникам правого учения, как был побежден молением. Прекрасно и весьма любомудренно рассудил он сам в себе по духовному разумению, что если уже и впасть иногда в малодушие, то для этого есть другое время, именно время безопасности, а при нужде время великодушию. Поэтому тот час отправляется со мной из Понта, заботясь об истине, которая была в опасности, делается добровольным защитником и сам себя отдает на служение Матери Церкви. Так пишет святитель Григорий Богослов. Знакомясь с жизнью святых, вообще понимаешь, что в церкви не было легких времен. Наши нынешние смуты, межцерковные конфликты, связанные вот с автокефалией, Украиной и так далее, кажутся такими незначительными, когда узнаешь, что происходило во времена великих святителей и учителей церкви. Какие потрясения были тогда? Но продолжим. Несколько лет Василий в пресвитерском сане был правой рукой епископа. По сути, он руководит епархией, как говорит святитель Григорий. А в 370 году он становится архиепископом Кесарии Каппадокийской, большой митрополичьей области, раздираемой на тот момент конфликтами и спорами. Василий Великий – это во многом ключевая фигура в истории вообще всей христианской церкви, не только монашества. Он один из тех немногих святых, которого называют отцом церкви, наряду со святым Афанасием Великим, Афанасием Александрийским. Он отстоял православие перед лицом арианской ереси. Главная его заслуга – он заложил основу православной триадологии, учения о Святой Троице. Вместе со своим братом, святым Григорием Ниским, и другом, упоминавшимся уже святым Григорием Богословом, они выработали, можно сказать, новый богословский язык, на котором они изложили веру церкви в равное божество Отца, Сына и Святаго Духа, то есть единосущее, нераздельность трех лиц Святой Троицы. То, что мы сейчас исповедуем, как наше православное вероучение, нашу православную догматику, православную веру. Василий Великий, проявив одновременно чрезвычайную твердость в исповедании своей веры перед лицом сочувствовавших ереси правителей императора, также показал большую гибкость в отношениях с епископами. И благодаря такой его деятельности и борьбе ему удалось не только сохранить православие, но и укрепить его в очень сложных внешних обстоятельствах. Ну, помимо написания богословских посланий и сочинений, а также очень важной и благотворной административной деятельности, святитель Василий Великий написал множество молитв, является автором литургии, которой мы служим в воскресные дни Великого Поста и на ряд важных праздников. Ну, каким же образом святитель Василий, такой вот деятельный епископ, оказался связан с монашеским движением? Почему он писал правила для монахов? Ну, на самом деле, трудно было бы представить, что кто-то мог бы написать какие-то правила, не будучи глубоко знакомым с регламентируемым предметом. Итак, вернемся немножко назад. Будущий святитель Василий, завершив свое образование, возвращается из Афин в Понтос на свою родину. Там он принимает крещение, вот только после учебы. Тогда был такой обычай. Не всегда во младенчестве крестили. И вот после крещения он изменяется его жизнью, начинает вести жизнь аскета и основывает монастыри. Но прежде он путешествует и посещает к тому времени уже прославившихся подвижников Египта и Палестины. Это был конец 350-х годов. Всего несколько лет назад отошел к Богу святой Антоний Великий. Его житие еще не было написано святым Афанасием. Но несомненно, что Василий много слышал о нем от его непосредственных учеников и свидетелей его жизни. Во время своего большого путешествия, которое длилось много месяцев, Василий посетил как общежительные монастыри, так и отшельнические кельи в Египте и Сирии. В Малой Азии, вот в тех местах, где он жил и родился, откуда он происходил и где подвязался, также были аскеты. Церковные историки связывают учреждение монашества в этих местах с именем Евстафия Севастийского, учеником которого и становится молодой аскет Василий. Будучи очень деятельным и авторитетным человеком, высокообразованным, Василий основывает собственные монашеские общины. Вот как об этом говорит святой Григорий в надгробном слове святому Василию. «Много было споров и разногласий о жизни пустыннической и уединенно-общежительной». То есть вот отшельники и общежительные монастыри. «Без сомнения, та и другая имеет в себе и доброе, и худое, не без примеси. Первое, хотя в большей степени безмолвно, благоустроено и удобнее собирает к богомыслию, но, поскольку не подвергается испытаниям и сравнениям, бывает не без надмения. Другая, хотя в большей степени деятельна и полезна, но не изъята от мятежей. И Василий превосходнейшим образом соединил и слил оба эти рода жизни, построил скиты и монастыри не вдали от общин и общежитий, не отделял одних от других, как бы некоторой стеной, и не разлучал, но вместе и привел в ближайшее соприкосновение и разграничил, чтобы и любомудрие не было необщительным, и деятельность не была нелюбомудренной. Но как море и суша делятся между собой своими дарами, так и они бы совокупно действовали к единой славе Божией. Так пишет святитель Григорий об основании монашеских общин святителем Василием. Для этих-то общин издает свои правила святой Василий. До нас дошли так называемые длинные или пространные правила и краткие правила. В отличие от более поздних монашеских правил, типиконов, оба правила святого Василия представляют собой просто серию ответов на вопросы, заданные Василию его учениками. Нет никаких определенных данных, чтобы как можно было установить точную дату для пространных правил, хотя они, вероятно, относятся к тому времени, когда Василий вернулся в Кесарию где-то в 358 году после его путешествия по монашеским общинам всей Восточной Римской империи. Возможно, они были предназначены для того, чтобы руководить первым монастырским поселением Василия недалеко от Аннеси в Понтосе. Это было в 360-х годах. Но также могли быть они датированы временем уже в 370-е годы, когда он стал епископом. Очевидно, что поскольку краткие правила ссылаются на пространные, они явно были написаны несколько позже. Здесь еще нужно сказать, что все нравственно-аскетическое учение святителя Василия зиждется на Священном Писании, целиком ориентировано на него. Это очень важный момент, потому что показывает, что святитель Василий не рассматривал монашество как некую элиту, стоящей над всей прочей церковью, но как осуществление церковного идеала христианского совершенства тем путем, который в принципе доступен любому верующему. Об этом мы говорили с вами в нашей первой беседе. О единстве христианского идеала. Эта мысль отражена в нравственных правилах святителя Василия и прочих его творениях, предназначена для всех, и для иноков, и для криликов, и для мирян. Основной нерв всего аскетического богословия святого Василия – это любовь к Богу, сопряженная с любовью к ближним. Вот его устройство монашеских обителей, отшельничество наряду с общежительным монашеством отражает такой его подход. Святой Василий видел в монашестве лишь наиболее благоприятную среду обитания для осуществления евангельских идеалов, которые являются общими для монахов, мирян и клириков. Важный момент, однако, эта среда должна быть церковной, а только тогда она будет спасительной. Давайте, однако, подробнее остановимся на содержании правил святителя Василия Великого для монахов, для основанных им общин. Нужно сказать, что у святителя Василия Великого были двойные монастыри, то есть и были и братья, и монахи, и монахини, они жили раздельно, но вот, можно сказать, так рядышком. Итак, давайте сейчас более близко просмотрим пространные правила. На русском они так называются, пространные правила. И попытаемся их сопоставить с более поздними монашескими традициями, может быть, современностью. Итак, начнем с приема в монастырь и также отношения к оставлению монастыря. Нужно сказать, что в пространных правилах существует большое отличие от того, как к этому вопросу подходили позже, в позднейших византийских правилах. Отличие стояло в том, что поступающим в монастыре святителя Василия предстояло пройти проверку тяжелым трудом. Такая вот идея трудничества. Она, в общем-то, существовала и в более поздних византийских монастырях, в которых оставался ручной труд как важная часть повседневной жизни, по крайней мере, для некоторых монахов. Но вот здесь такой упор сделан на это. Нужно сказать, что правила говорят, что рабы не могли быть приняты в монастыри, а также женатый мужчина без согласия его супруги. Вот такой важный момент. Особо оговаривается запрет частной собственности. Как и более уже поздние основатели монастырей, Василий был очень озабочен проблемами отказа от собственности со стороны поступающих в монастырь, и были установлены особые правила, как она должна быть распределена, кому. Предпочтение она должна быть отдана епископу этой церкви или родственникам благочестивым, но ни в коем случае не каким-то неверующим, неблагочестивым родственникам. Нужно сказать, что некоторые средневековые византийские основатели монастыря не настаивали на полном отказе от всего личного имущества. Но вот святитель Василий настаивает на полном отказе. Ну, как мы вспоминаем, это осуществил в своей образцовой монашеской жизни святой Антоний Великий. Далее, в пространных правилах святителя Василия прослеживается такой вот уклон в сторону общежительного монашества, не отшельничества, а именно общежительного. Как и большинство более поздних монашеских уставов, эти пространные правила откровенно поддерживают такой образ жизни. И они достаточно враждебно настроены к одиночкам, отшельникам, да, то есть осторожно очень к этому относятся. Осуждается вот в этих правилах присутствие нескольких монашеских центров в одном месте, в одном селении. Идею централизации монашеской жизни поддерживает святитель Василий. Нужно сказать, что позже, к Средневековью, Византийской империи, когда было очень много монастырей, как некоторые исследователи говорят, что Византийская империя монахизировалась, такой вот термин, было очень много маленьких монастырей. На самом деле уже даже в VI веке, когда монастыри стали ктиторскими, то есть вот просто был богатый человек, он желал создать монастырь. И, в общем-то, ничто не могло этому препятствовать. Поэтому могли быть много монастырей в каком-то одном центре. То есть это правило централизации, оно исторически не всегда соблюдалось. Ну и сейчас мы знаем, что в одном городе может быть много-много монастырей. Не обязательно должен быть один большой монастырь или одна лавра. Далее, очень интересно, как святитель Василий в своих правилах пишет о настоятеле. Вообще, можно так сказать, стиль его правления отличается от многих более поздних правил и, может быть, от современности чем-то тоже. Но на самом деле он создает очень привлекательный образ. У святителя Василия настоятель, похоже, был гораздо менее авторитарным правителем, чем многие из его раннесредневековых византийских преемников. Старым и мудрым монахам, то есть старшей братии, было установлено требование увещевания ошибающегося настоятеля, если он вдруг попадает в какие-то ошибки. А начальник должен был советоваться со старшей братьей по важным вопросам. Он также должен встречаться периодически, в соответствии с данными правилами, с главами других монашеских общин по вопросам, представляющим общий интерес. Этот совет очень редко осуществлялся на практике. Мне кажется, что, конечно, вот это правило уже явно от времен, когда он уже был святителем, конечно, заботился о благе всей церкви, чтобы не было конфликта между общинами, чтобы была общая любовь и согласие. Василий наказывал настоятелю не гордиться своим званием и не укорять своих монахов, когда он находится в гневе или раздражен. Настоятелю также было заповедано оказывать личное служение монахам своей общины, услуживать им. Это, конечно, слишком радикально для более поздних настоятелей. И, конечно, такой евангельский идеал. Ну, а говоря о повседневной жизни монахов, по правилам святителя Василия, это соответствует, в общем-то, и более поздней византийской практике. Ну, во-первых, новоначальным послушникам было рекомендовано молчание, хранение молчания, на этот такой вот упор. И нужно сказать, что другие монахи тоже обязывались не празднословить, говорить скупо, да, а смех был вообще запрещен. Нужно сказать, что все монахи обязывались исповедовать свои грехи, исповедания помыслов даже, и исповедоваться они должны настоятелю, не скрывать ни своих грехов, ни даже помыслов от своего настоятеля, от своего начальника. Подчеркивается также важность труда, физического, да, труда, она очень важна в правилах святителя Василия. Монахи должны были заниматься соответствующими послушаниями, да, по поручению настоятелей. Инструменты все являются общей собственностью общины. Были некоторые ограничения на торговлю, то есть речь идет о том, что общины монашеские, монахи не должны увлекаться торговлей, чтобы извлекать какой-то барыш, коммерции, да. Все должно иметь строго утилитарную направленность. Продавать что-то по минимальной цене, чтобы хватало покрыть какие-то издержки и хватило на какие-то основные нужды. Вот, не гнаться за прибылью, не ехать в какие-то отдаленные места, где цены могут быть повыше, чтобы извлечь для этого прибыль, чем занимались мирские купцы. Нужно сказать, что в более позднем монашестве такой вот упор на важность труда, ручного труда, физического труда, отошел на второй план. И больше уже был акцент более поздних правилах, на исполнении монашеских правил, молитв, чтения псалмов, часов и разные другие аспекты литургической жизни. И нужно сказать, что, несмотря на теорию того, что монастыри не должны участвовать в торговле, многие средневековые монашеские общины были очень даже предприимчивыми, гораздо более предприимчивыми, чем мог предполагать святой Василий. Что касается трапезы, одежды и медицины, места для приема пищи должны были определяться соответствующим должностным лицом, у кого есть такое послушание. И монахи должны были пробовать всю поставленную перед ними пищу, то есть не перебирать, да, пищи. Предпочтение отдавалось простой, легко добываемой еде и никакой специальной еды для гостей, вот по правилам святителя Василия. Игумену была предоставлена широкая свобода установки диеты, то есть того, что могут есть отдельные монахи. И, в общем, это становится правилом для более поздних монастырей, что нельзя одно правило распространить на всех. Касательно одежды, оговаривается, в общем, очень строгий подход к одежде, что должна быть единственная одежда для всех целей. Ее должно быть легко получить и легко за ней ухаживать. Очень практический подход к одежде. Не должно быть какого-то большого гардероба, вообще одна одежда на все случаи жизни. Нужно сказать, что Василий Великий сдержанно одобрял использование медицинской науки вот в этих пространных правилах. И также там сказано, что болезнь, она является наказанием за грех. Нужно сказать, что в более поздних монашеских правилах уже как-то не совсем разделяется это убеждение. В целом, как более оптимистично основатели монастыря оценивали ценность медицины для своих монахов. Хотя и святитель Василий уже вот в кратких правилах, которые были позже приняты и им выпущены, корректирует свою точку зрения. Что касается отношений с внешним миром, то степень, в которой монахам было разрешено поддерживать отношения со своими родственниками, ой, это был сложный вопрос во все времена. Но нужно сказать, что вот эти пространные правила, о которых мы сейчас говорим, они предусматривают, что если у монахов есть благочестивые родственники, которые нуждаются в уходе, то о таких родственниках заботится вся община в целом. Но вот что касается родственников неверующих, то таких родственников запрещено даже посещать. А монахи, возвращающиеся из путешествия, из каких-то отлучек, после своего возвращения должны исповедовать, что они сделали, и это специально оговаривается даже в некоторых более поздних правилах. Ну вот, как я упоминал, Василий Великий основал двойной монастырь, спаренный с женским монастырем. Почему он был двойной? Потому что там жили родственники, братья и сестры. Вот в семье святителя Василия было 10 братьев и сестер. Вообще, это, наверное, самая большая семья святых, когда и братья, и сестры, и родители подвязались, и не просто подвязались, а оставили вот след в истории церкви и прославлены в лике святых. На протяжении веков, нужно сказать, был разный подход. И в какие-то века настаивалось на том, что вот, ну, не должно быть никакого сообщения между мужчинами, монахами и женщинами. И было такое очень строгое разделение. Ну, мы как знаем, допустим, пример, это, конечно, Афон, да, вообще женщинам вход запрещен, и там их близко нет. Но в некоторых правилах есть примеры, допустим, даже в 15 веке в некоторых уставах есть аналогичные святителю Василию. Ну, и на самом деле на протяжении веков множество есть примеров, когда мужское монашество и женское сосуществуют рядом, помогают друг другу, но соблюдают, конечно, определенные правила в общении с друг с другом. Таково вкратце содержание этих пространных правил святителя Василия Великого. Ну, несколько слов буквально о кратких правилах, которые, как я сказал, появились позднее, насколько мы можем судить из их содержания. Просто несколько слов о том, чем они отличаются. Нужно сказать, что количество вопросов в них намного больше, чем для более длинных правил. То есть там и там это вопросы и ответы. А в кратких правилах ответы Василия намного короче. А многие из них вообще не являются по существу правилами, а относятся скорее к толкованию Священного Писания. Также там обсуждаются проблемы дисциплинарные. Но в этих правилах совершенно нет принципа организации какой-то тематической То есть, возможно, они были собраны и изложены по мере возникновения каких-то вопросов. Но, тем не менее, там есть достаточно много материала, который имеет прямое отношение к регулированию монашеской жизни, так же, как вот и более пространных правил. Краткие правила разрешают допуск на краткосрочное пребывание в монастыре посетителей. Далеко не всегда присутствует такое вот разрешение, но, видимо, зависит от условий. Может монастырь принять каких-то временных насельников или не может? Есть помещения, где их разместить. Насколько я знаю, сейчас это присутствует во многих монастырях. Нужно сказать, что краткие правила смягчают резкую и, несомненно, несостоятельную позицию длинных правил против одного комплекта одежды. То есть, что у монаха должен быть только один комплект одежды на все случаи жизни. И вот в кратких правилах уже святитель Василий говорит, что одежда должна соответствовать задаче и времени года, тем самым приближая к здравому смыслу более позднего средневекового византийского монашества. Однако все равно сохраняется достаточно суровое отношение к этой теме и в кратких правилах. То есть, допустим, там говорится о том, что монахи должны носить одежду или обувь плохого качества или даже неподходящую по размеру. Упоминается уже в кратких правилах о лечении больных и также о том, что больные монахи могут быть положены в больницу для лечения. И сейчас, в общем-то, это тоже обычная практика православного монашества. В кратких правилах подчеркивается важность чтения и грамотности. Как в случае и с более пространными правилами, краткие правила также поддерживают религиозное образование детей мирян. То есть вот при монастырях могли существовать школы для детей. Нужно сказать, что в более позднем византийском монашестве такая вот образовательная миссия монастырей, она не всегда прослеживается. Но мы знаем, что вот на Руси монастыри были важными центрами образования просвещения. В своих правилах святитель Василий также говорит о том, что монастыри должны заниматься благотворительностью, то есть не только работать, чтобы себя содержать, но также и благотворить другим. Сам святитель Василий был большим благотворителем. Он раздавал свое имущество во время голода. Об этом сохранилась благодарная память. Об этом вот упоминает святитель Григорий. Он завещает заниматься благотворительностью монахам. И нужно сказать, что благотворительность, о которой говорит святитель Василий, она не стала просто ритуалом. Ну, это, опять же, обычная практика монашества на Руси и Византии. Также подчеркивается важность откровения помыслов. Но вот краткие правила говорят о том, что исповедь должна совершаться только священником. Но вот мы знаем, что и до сего дня на Афоне, скажем, монахи могут исповедовать, открывать свои помыслы старцу, который не обязательно может быть священником. Но вот здесь святитель Василий в кратких правилах пытается как бы воцерковить монашескую традицию. Священство, совершение таинств и епископское кормление монашеских общин очень важны для святителя Василия Великого. Его большая заслуга, что он оставил такой образец церковного монашества, не просто стихийного, независимого, где-то в чем-то, может быть, экзальтированного, а глубоко церковного монашества, которое служит и духовно, и материально ближним. Вот еще раз говорю для него, любовь к Богу — это монашество отречения, и любовь к ближнему, служение ближнему — два важных момента, которые являются сердцевиной его аскетического богословия. На этом мы сегодня закончим, дорогие братья и сестры, молитвами святителя Василия. Господь да помилует всех вас. До следующих встреч!
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 25 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Много горьких дорог прошло с того времени, когда мне вновь удалось найти свои записи и склониться над ними. Недолго пришлось нам собираться в подземной церкви. Нас выследили. На крестопоклонной неделе, во время выноса креста, пред нами предстали они. Два рослых, дурно пахнувших солдата, заломленными на затылок папахами, с неумолимыми дикими руками, тяжело подошли ко мне и связали меня веревками. Мне не дали снять с себя ризы, так и повели в полном священническом облачении. Паству мою, по счастью, не тронули, и она сопровождала меня со слезами и стенаниями. Пробовали защитить меня, но им угрожали ручными гранатами. Меня тревожила мысль, догадываются ли посомые мои спасти чудотворную икону Богоматери. Тревога моя, видимо, передалась Савве Григорьевичу. Он издали из темноты и крикнул мне: «Не беспокойся». Легко мне стало, словно Бог возглаголал из лесной чащи. В одном месте на леденице я поскользнулся и упал. Солдаты засмеялись, не помогли мне подняться, а схватили за край веревки. Из песни «Эх, дубинушка, ухнем волоком» потащили меня по земле. Я весь избился и окровянился, потом они пожалели меня, подняли. Поздно вечером привели к следователю. Я встал около письменного стола. Следователь писал, не смотрел на меня. У него были сверкающие белые руки, лицо румяное, молодое и как будто простодушное. Все обыкновенное, человеческое, если бы только не уши. Пепельно-лиловатые, широкие, они свисали наподобие тряпок, закрывая ушную раковину. Прошло минут 20, но он все еще не поднимал на меня глаз. В кабинете, освещенном душным светом электрической лампочки без абажура, было тихо. Только два звука было слышно — сухое шуршание пера и влажное падение на паркетный пол кровяных капель с моих избитых о гололедицу рук. Наконец следователь тихо положил перо, поднял румяную голову и осиял меня таким шелковым голубым взглядом, что я первое мгновение подумал, какие хорошие человеческие глаза. Но, вглядевшись в них, я содрогнулся. Минут пять смотрел на меня, не мигая, своей страшной, словно застеклившейся синевой. Он перевел взгляд на мои окровавленные руки и улыбнулся стеклянной, как мне представилось, синей улыбкой. Тонкими совершенной красоты пальцами он изредка отмахивал что-то от своего лица, словно садилась на него паутинная нить. Он заставлял сознаться меня в организации заговора против власти. Я с твердостью отрицал это и говорил: «Я молюсь за нее, чтобы она не проливала крови». Очень долго допрашивал меня голосом хрустящим и словно костяным. Моим объяснениям не верил. Под конец допроса лицо его пошло пятнами. Совершенно неожиданно он ловким кошачьим прыжком соскочил с бархатного лилового кресла, подбежал ко мне, вцепился в мое горло белую льдистой рукою и закричал в исступлении слюнявым, извивающимся хрипом: «Сознавайся, стерва, убью!» Он приставил к моему виску револьверное дуло. Голова моя горела нестерпимым жаром, и от прикосновения металлического холодка я ощутил приятность. Больше всего меня напугал впервые виденный мною звериный лик человека.

Меня отвели в темницу. Здесь сидели буйные люди. Встретили меня со свистом и улюлюканьем, издевались над моими священническими ризами, плевали на них, дали мне место на полу в затемке рядом с лоханью для нужды. Пол был каменным и зловонным. Когда погасили свет и все прилегли спать, я стал молиться. После молитвы подошел ко мне кто-то невидимый во тьме и сказал: «Ложись на мои нары, там теплее, а я на твоем месте образуюсь». Радостно стало мне. И здесь Христос. В эту первую тюремную ночь я не мог скоро заснуть. Думал о предстоящих страданиях своих, и не утаю, ужасался их и тосковал немало. Мне вспоминались муки, кои претерпели Христа ради соратники мои. В Астрахани архиепископа Митрофана и его викария епископа Леонтия живьем закопали в землю. В Свияжске епископа Амвросия привязали к хвосту бешеной лошади. В Белграде Курском епископа Никодима убивали железными прутьями, тело же его бросили в сорную яму. Архиепископа Пермского Андроника ослепили, выколов глаза, отрезали щеки и в таком виде волочили его по городским улицам, а потом живьем закопали в землю. Я сжимал в руке нательный крестильный крест и с гефсиманскую тоскою взывал к нему: «Господи, научи меня оправданием Твоим».

пищу давали 100 граммов хлеба и суп из снитков или селедки. По 2 раза в день приносили нам по кружке воды. Тюремный хлеб я не ел даром. Меня заставляли чистить отхожие места, мыть полы, стирать белье конвойных. И в этом я хорошо преуспевал. С обитателями нашей темницы, ворами и убийцами я крепко подружился. Они полюбили меня за тишину к ним, за беседы с ними, за уступчивость. И приметил я, чем глубже носишь в себе образ Христа и вооружаешься смирением, тем скорее осветишь звериный мир человека. Если и не сразу, то впоследствии все же осветится человек. Надо только жить рядом с ним, чтобы Христос, живущий в тебе, постоянно

христосовались мы. 5 месяцев я просидел в здешнем узилище. В самый день рождения моего, мне исполнилось 52 года, меня отправили железнодорожным путем в губернскую тюрьму. Втолкнули меня в подвальную темноту и сырость. После солнечного света, на время осветившего меня по пути в тюрьму, я долго стоял на пороге, словно в ослеплении, ничего не видя. Ко мне кто-то подошел, назвал по имени и обнял. Глаза мои проясняться стали, я увидел архиепископа Платона. Только по глазам, да по тому неуловимому, что делает человека характерным, я узнал его. Величественный русский владыка превратился теперь в согбенного старца. Ряса была в дырьях, на ногах плохонькие сапожки. Седые волосы свалялись в колтун и давно не мытые напоминали горький ветхозаветный пепел. Я поклонился ему в ноги. Ко мне стали подходить из разных углов другие обитатели подвала. Меня обнимал заросший волосами, землисто-бледный, похожий на тень, высокий человек в сутане, ксёнс Станислав Лабунский. Крепко пожимал мне руки маленький, иссохший, похожий на философа Канта, господин в сюртуке. Через одышку он назвал себя пастор Келлер. Тихими стариковскими шагами приблизился давний духовник мой, игумен Амвросий, молча обнял меня и молча перекрестил. Семинарским прозвищем моим, пустынник антиохийский, встретил меня однокашник мой, отец Михаил Аскольдов. Был когда-то осанистым, златовласым, осиянным каким-то. Теперь старик предо мной стал, с трясущимся, перемученным телом.

Великим поношением подвергались мы. Поздно вечером, а то и в полночь в замке щелкал ключ. Открывалась железная дверь, и на пороге появлялись они. Впереди товарищ Пронза. В лице и в коротких тяжелых руках этого человека действительно было что-то бронзовое. Высокий, широкий в кости, с напомаженной челкой на низком волосатом лбу, всегда в кожаной одежде. Рядом с ним два мускулистых китайца с беспросветными глазами, всегда потные, как бы лиловые от грязи, одетые в замусоленные липкие ватники. «Одевайся!» — раздавался гнусавый голос бронзы. Нас выводят из камеры темными переходами, идем на широкий асфальтовый двор. «Встать к стенке!» От этого окрика мы чувствуем себя солдатами и стараемся выстраиваться по-военному. Далеким озерным всплеском звучит тишина. Они вынимают из кобуры револьверы, нахмуренно осматривают их с разных сторон и начинают у нас прицеливаться. В течение минут трех направляют на нас револьверные дула, мы бледнеем, начинаем креститься, насладившись нашими предсмертными чувствами. Они милостиво машут нам револьвером. Репетиция окончена. Разойтись. Такие репетиции устраивались раза два, а то и три в месяц. Однажды нам пришлось испытать еще более дикое поношение. Поздно вечером открывается дверь. Мы только что совершили всеночное бдение и, сидя на соломе в нашем ложе, тихо беседовали. «Одевайся!» Нам вручили по железному заступу. Повели нас за тюремные стены. Пахло летней, напоенной солнцем травою. Запах давно невиданной травы особенно взволновал меня. «Земля Божия, земля Божья!» Несколько раз повторял я вслух. Нас повели за город и заставили остановиться среди поля. Мне вспомнилось детство. Ночное, костер среди поля. Всплеск большой рыбы в протекавшей мимо реке и серебристое ржание жеребенка. «Ройте яму!» — приказал нам бронза. «Душедок на семи!» Вот и конец. Игумен Амвросий с трудом работал заступом. Китаец толкнул его в спину, и он упал на камень, разбив себе подбородок.

Седая борода его окрасилась кровью, и он как-то беспомощно улыбнулся молчальной улыбкой. Яма была вырыта. Мы едва переводили дух от усталости, и всем нам очень хотелось поскорее отдохнуть. «Ну-с, отдыхайте маленько», — сказал нам Бронза, закуривая папиросу. «А потом встаньте под рядовку затылками к яме». Мы стали готовиться к смерти, мы целовались последним целованием и благословляли друг друга в дальнюю дорогу. В это время металлическим взвизгом рассмеялся пастор Келлер. Мы бросились к нему. Весь он был затуманен безумием. Мы обнимали его, утешали. Он царапал лицо свое длинными землистыми ногтями и кричал сквозь рыдающий хохот: «Иерусалима! Иерусалима!» Он потерял сознание, упал. В это время к нам подъехал грузовик, нагруженный чем-то тяжелым и, как мне почудилось, страшным. Груз был покрыт влажным брезентом. Нам скомандовали «разгрузить». Мы сняли брезент, на грузовике лежали мертвые тела. Среди них мальчик лет 10 в матросском костюме с перебитым до мозга черепом. Нас заставили хоронить их. Когда зарыли, то скомандовали «стройся по домам». Бесчувственного пастора мы положили на грузовик.

пастор Келлер скончался. За несколько минут до кончины Господь прояснил его разум. Он сказал последние слова свои на земле. «Слава Богу за все». Тело его в течение недели оставалось невынесенным. Проходили долгие дни нашего заключения. Однажды мы стали примечать, что вокруг нас нарастает тревога. Временами слышалась отдаленная пушечная стрельба. Мы осмелились как-то спросить у приносящего нам пищу простоватого и доброглазого парня, что происходит на свободе. Он шепнул нам: «Белые наступают». Пушечная пальба приближалась. За дверью нашей камеры все чаще и чаще раздавались нервные бегущие шаги. Они заставляли нас вздрагивать. Мы прижимались друг к другу. С наших уст не сходила молитва. Однажды приносящий пищу объявил нам шепотом: «Готовьтесь сегодня к смерти». По уходе его из камеры епископ Платон положил богослужебный начал: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков». Мы не сговаривались, что нам петь. Всеночное бдение, молебен, но разом почувствовали, что нам следует отпевать себя. Мы запели последование погребения человек. «Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне, аллилуйя». Епископ Платон поминал о вечном упокоении наши имена. «Ище молимся о покоении душ усопших раб Божиих, и уеже проститеся нам всякому прегрешению вольному же и невольному». При пении прощального зрящими обезгласно мы лобызались и крестили друг друга. Был вечер, земля вздрагивала от пушечных выстрелов. В замке щелкнул ключ. Пошел Бронза в сопровождении китайцев. Не ожидая его приказания, мы стали собираться в дорогу. Расстреливали по очереди. Первым упал епископ Платон. За ним ксёнз. Третьим отец Михаил. Он успел крикнуть: «Фрукты твои, Господи, предаю дух мой». Я стою с игуменом Амвросием. Он в полголоса читает слова исходной песни. «Непроходимая врата, тайну запечатствованная, благословенная Богородица, Дева, прими моление наше и пронеси Твоему Сыну и Богу, да спасет Тобою души наши». Мне вспоминается сельская церковь, вербное воскресенье. Иконостас украшен красными прутиками вербы. Я стою в очереди причастников, мне всего 9 лет. В белой рубашке я и в сапогах новых, с желтыми ушками наружу. Медленно движется очередь причастников, и все они освещены весенним солнцем. Деревенские певцы поют: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Бронза свинцовой поступью подходит с наганом к игумену Амвросию. После этого причастника и я пойду к чаше, туманится в моей голове. «Верую, Господи, исповедую», — шепчет уста мои. Вся земля превращается в синее облако, и нет уж памяти ни о прошедшем, ни о настоящем. Тело мое как бы спадает, и вот нет уж меня, облеченного в земляную плоть. Мне на мгновение представляется, что я стою около своего упавшего тела и смотрю на него, как на совлеченную одежду. Меня выводит из этого состояния грохот бегущих солдатских ног и неистовый смертью охваченный крик: «Белые вошли в город!» Нас не успели расстрелять.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня Православная Церковь отмечает память святого отца нашего, Митрофана, епископа Воронежского. Родился Митрофан Воронежский в крещении Михаил в ноябре 1623 года во Владимирской губернии. Сведений о его родителях и о том, какое положение они занимали, нет. Но предполагают, что они принадлежали к духовному званию. Сохранилось ценное свидетельство самого святителя о том, каковы были родители его и как воспитали они своего сына. «Я родился в мир сей, — говорит святой Митрофан в своем духовном завещании, — от благочестивых родителей и воспитан ими в непорочном благочестии Восточной Церкви, в православной вере. Половину своей жизни угодник Божий провел в миру, был женат, имел сына, проходил должность приходского священника. Местом пасторского служения иерея Михаила было село Сидоровское. Более ничего не известно о мирской жизни святителя, но его строго христианское воспитание, последующая богоугодная жизнь и самоотверженная пасторская деятельность без сомнения говорят о том, что для своего прихода священник Михаил был настоящим заботливым отцом и мудрым руководителем. На 40-м году жизни он лишился супруги и тогда же решил отречься от мира, чтобы беспрепятственно служить Богу. Он поселился в Золотниковской пустыне в честь Успения Божией Матери, Суздальского уезда, Владимирской губернии. Пустынь эта была основана ионою Головциным в первой четверти 17 века и находилась от Суздаля в 34 верстах к северу. По свидетельству Митрофана, это была общежительная пустынь. Здесь в 1663 году священник Михаил был пострижен в иночество с именем Митрофана. О подвигах святого Митрофана в этом тихом, уединенном месте ничего не известно. Следуя учению Евангелия, он старался скрыть свои подвиги от людских взоров и дал обет окончить жизнь и быть погребенным в Золотниковской пустыне. Так ему была дорога мирная сень скромной обители. Но Господь судил святому Митрофану совсем иной жребий духовного водительства. Несмотря на старания подвижника укрыться от славы человеческой, богоугодная жизнь его сделалась известна для окрестного населения. Спустя 3 года после прихода в Золотниковскую обитель братья соседнего Яхромского Космина монастыря, не имевшие в то время настоятеля, обратились вместе с крестьянами монастырских вотчин с просьбой к духовной власти поставить игуменом в их обители известного своей строгой жизнью инока Митрофана. Просьба была исполнена. В июне 1665 года блюстителем патриаршей кафедры митрополитом Сарским и Подонским Павлом инок Митрофан был благословлен в игуменский чин. В Яхромском монастыре святой Митрофан был настоятелем почти 10 лет. Насаждая среди братьев дух благочестия, святой игумен заботился и о внешнем процветании обители. В 1675 году управлению святого Митрофана, как мужа благоговейного и добродетельного, патриарх Иоаким поручил другую, более обширную и известную Унжинскую обитель во имя живоначальной Троицы. Унжинская обитель основана была в 1440 году преподобным Макарием Унжинским или Желтовудским в 19 верстах к югу от города Унжи в пределах Костромской губернии. Унжинская обитель пользовалась милостями царей из дома Романовых. Знакома она была царю Михаилу Федоровичу еще до вступления на российский престол, так как в 1612 году, во время смуты, он с матерью своей, инокиней Марфой Иоанновной, приезжал в обитель и молился преподобному Макарию о возвращении отца своего, тогда митрополита Ростовского, а затем и патриарха Филарета, томившегося в плену у поляков. В 1619 году Михаил Федорович, став уже царем, совершил в торжественно царской обстановке путешествие в монастырь преподобного Макария по своему обету. Со времени царского посещения Унжинская обитель по воле Михаила Федоровича была учинена наравне с Соловецким монастырем, а игумены ее получили право ежегодного приезда в Москву к царю и патриарху с образом преподобного Макария и со святой водой после дней празднования преподобного Макарию, приходившихся на 19 января и 25 июля. Высокое покровительство царствующего дома благоприятно отразилось на внешнем положении обители. Из малозаметной и немногочисленной она стала знаменитой, многолюдной и богатой, обладавшей многочисленными вотчинами, обширным и разнообразным хозяйством. Назначение Митрофана игуменом такой обители показывает особое отношение к нему патриарха Иоакима. В 1671 году были обретены честные мощи основателя монастыря преподобного Макария. Патриарх Иоаким дал в руководители Унжинской обители святого Митрофана, надеясь, что он сумеет укрепить веру и вселить мир в смятенных сердцах братьев и множество богомольцев, приходившихся на поклонение чудотворцу Макарию. Святой Митрофан управлял Унжинским монастырем почти 7 лет. Как и в Яхромской обители, его трудами был сооружен здесь главный храм новый, Благовещение Пресвятой Богородицы, с трапезой и колокольней. Церковь была освящена в 1680 году, через 3 года после закладки. Благоговейная любовь к преподобному Макарию, уважение к святому Митрофану побудили царя Федора избрать Унжинского игумена воепископа Воронежской епархии. На Московском соборе 1681-82 годов в числе мер для борьбы с усиливающимся расколом старообрядчества и в целях содействия большему распространению христианского просвещения среди православных положено было увеличить число епархий, и открыть решено было новую кафедру Воронежскую. На эту кафедру по желанию царя и избран был Митрофан, еще ранее, года за полтора, вызванный из Унжинской обители в Москву. Современники объясняют это избрание высокой подвижнической жизнью святого Митрофана. 2 апреля 1682 года Митрофан был посвящен в епископа патриархом Иоакимом, 16 архипастырями. Тогда святителю было 58 лет. После своего посвящения святитель Митрофан прожил довольно продолжительное время в Москве, с апреля до половины августа. Новоучрежденная епархия нуждалась первоначально в его заботах здесь, в столице, где находилась высшая духовная и светская власть. Так в Москве вскоре после Хиротонии святый Митрофан возбудил вопрос об отводе места в городе Воронеже под соборную церковь и под двор епископу с домовыми людьми. Кроме того, первопрестольнику Воронежскому нужно было запастись и советами опытных людей, приобрести предметы, необходимые для богослужения. 28 апреля скончался благочестивый царь Федор Алексеевич, и святитель Митрофан, чередуясь с другими бывшими в Москве епископами, совершал установленное поминовение по усопшем государе. Затем он участвовал в венчании на царство юных государей Иоанна и Петра Алексеевичей. Лето, проведенное святителем в Москве после Хиротонии, было тяжелым временем волнений государственных и церковных. На его глазах происходили кровавые неистовства стрельцов, державших в постоянной тревоге и правительство, и народ летом 1682 года. Воронежский епископ присутствовал 5 июля на соборе в Грановитой палате, устроенной для прения с раскольниками, и был свидетелем диких проявлений необузданного фанатизма защитников старины. Их предводитель, суздальский поп Никита Пустосвят, не стесняясь присутствием на соборе правительницы Софьи, вдовы царицы Натальи Кирилловны и патриарха, даже нанес побои холмогорскому архиепископу Афанасию, когда тот обратился к нему со словом увещания. Это было хорошим уроком для его дальнейшей деятельности в Воронеже. Тяжелый подвиг епископского служения для святителя Митрофана увеличивался не строениями его новоучрежденной епархии. Воронежский край был заселен лишь недавно. Город Воронеж не насчитывал тогда и 100 лет. Первые поселенцы здесь были невольные, согнанные правительством из разных сел и городов. Ведь Воронежская крепость приобрела свое оборонительное значение лишь в конце XVI века, когда была основана по указанию Бориса Годунова для более надежной защиты южных рубежей России. Многие христиане этого края не только носили языческие имена, но и жили по-язычески, пьянствовали, семейный быт расшатывался такими пороками, о которых и говорить непристойно. Богослужение посещалось редко. Неуважение к храму и духовенству среди высшего слоя населения, помещиков, доходило до того, что были случаи, когда служба Божия прерывалась непристойной перебранкой, а храм делался местом избиения священника. Вот в такое место и следовало прибыть новому архипастырю для устроения дел. Первыми священниками новонаселенного края были сведенцы из других сел и городов, и можно думать, что это были не лучшие священники. Впоследствии, с возрастанием церквей в Воронежской епархии, возрастало и число пастырей, причем становились священниками или потомки первых священников, или простецы из мирян, то есть малограмотные крестьяне, которые затруднялись подписать свое собственное имя, так что за них требовалось постороннее рукоприкладство. К тому же и таких пастырей, которые были в состоянии лишь совершать богослужение, не доставало. По своим размерам Воронежская епархия была очень обширной, но церквей в ней было мало, всего 182. Так что в иных местах на 50, а то и на 80 верст не было ни одного храма. Духовенства не хватало на все храмы. Нередко по отсутствии пастырей церкви стояли без пения, и население привыкло к беспоповскому строю жизни, что создавало чрезвычайно благоприятную почву для развития раскола. Не находило надлежащего удовлетворения своим духовным нуждам население Придонского края и в монастырях, которые возникли здесь главным образом в первой половине XVII века. Монастыри действовали не столько благотворным образом на жизнь окружающих мирян, сколько сами миряне вносили во внутренний строй монастырей чуждый и пагубный дух мирской жизни. Монастыри были малочисленны и притом находились в постоянной опасности ограбления от крымских татар или полуразбойничьих шаек, которые приходили в этот край под видом воинских людей, стоявших якобы на государственной службе. Эта ситуация лишь частично дает представление о том месте, где суждено было осуществлять свое служение святителю Митрофану. В конце августа 1682 года он прибыл в Воронеж и вскоре обратился к священникам своей вновь открытой епархии с архипастырским посланием. Чтобы внедрить начало христианской жизни, святитель нуждался в сотрудничестве со стороны своих ближайших помощников, пресвитеров. Но для этого нужно было еще и в них самих зажечь огонь святой ревности о спасении вверенных им душ. В простых, но одушевленных словах послания святитель выясняет пресвитерам высокое призвание пастыря, указывает на три его главных обязанности и прекрасно подобранными изречениями Священного Писания убеждает к неленностному их исполнению. Неприветливо встретил святого Митрофана его кафедральный город. Архиерейский двор оказался настолько ветхим, что старец-святитель вынужден был на первых порах ютиться со своими домовыми людьми на постоялом дворе. Причем, по его собственному выражению, он терпел большую нужду, должен был даже покупать себе хлеб. Средства новой епархии, вверенные управлению святого Митрофана, были очень невелики. Не считая Воронежа, отошло главным образом из соседней Рязанской митрополии 6 незначительных городков – Елец, Каратаяк, Землянский, Урыв, Орлов, Костинский. А между тем на сбор с местных церквей и монастырей нужно было содержать архиерейскую кафедру с домовыми людьми. За грозными событиями лета 1682 года духовные и светские власти в Москве забыли позаботиться о нуждах новоучрежденной маленькой Воронежской епархии. И святитель указывал в челобитных, что он отпущен из Москвы на Воронеж в смутное время, а ничем не пожалован. Почему на Воронеже в дому Пресвятой Богородицы вотчин и никаких угодий нет, и он, Митрофан, епископ, ничем не взыскан. Таким образом, перед святителем прежде всего возник вопрос о хозяйственных нуждах епархии. Сам он вел настолько простой образ жизни, что ему с избытком хватило бы самых незначительных средств. Но бедность епархии была тяжела ему потому, что обрекала на нужду и всех обитателей его архиерейского дома, что не позволяло ему раздавать щедрую милостыню нищим, и препятствовало ввести в епархии благолепное церковное богослужение, которому так лежало сердце святого Митрофана. Сам по себе тяжелый вопрос о епархиальных средствах для святителя осложнялся новым неприятным делом. Он вынужден был отстаивать границы своей епархии от притязаний новгородских митрополитов, недовольных выделением из своей митрополии некоторых городов, отошедших к Воронежской кафедре. Одной из первых забот святого Митрофана было построение нового кафедрального собора. Существовавшая тогда соборная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы была очень ветхой. Еще в Москве до переезда в Воронеж свидетель просил об отводе удобного места для постройки собора. Была дана царская грамота воронежскому воеводе, на основании которой он отвел под собор и архиерейский двор почти третью часть тогдашнего города. Но недостаток средств вынудил святого Митрофана отложить свое намерение и ограничиться поправкой прежней соборной церкви. Благовещенский собор, воздвигнутый затем заботами святителя, представлял собой храм, значительно превосходивший своими размерами все церкви Воронежа. Это было осуществлено уже в 80-е годы 17 века, а завершен был собор и освящен в 1692 году. Архитектура была очень проста, но, тем не менее, собор производил величественное впечатление. Святитель любил построенный им храм как свое детище, и перед смертью свою завещал хранить недвижимо все устроенное в нем. Но беспощадное время и люди, невнимательные к последней воле святителя, не соблюли его завета. От его времени в Воронежском Благовещенском соборе даже к началу XX века сохранялось очень немногое и очень малоценное из тех сокровищ, которые собраны были самим Митрофаном. Через 14 лет после смерти Создателя, в 1717 году, из-за отсутствия ремонта и от близости рвов, нетвердости фундамента, Благовещенский собор обрушился. Любя храм Божий и убежденный в глубоком значении его для усвоения истинной веры, святой Митрофан сумел все-таки за время управления епархией вдохнуть веру и любовь свою, свою паству. Для новоучрежденной Воронежской епархии деятельность святителя Митрофана была истинным благословением Божьим. Под мудрым управлением святителя все стороны, не только церковной, но и государственной жизни края, испытали благодетельную перемену. Монахи, белое духовенство, миряне – все одинаково были дороги святителю, о всех он одинаково заботился, ибо сознавал, что все безразличия вручены Господом его архипастырскому водительству. Монастыри Воронежской епархии нашли себе надежного руководителя в лице нового епископа. Он вступил на Воронежскую кафедру после 19-летнего пребывания в разных монастырях. 14 лет из этих 19 он был игуменом в двух обителях. Имел огромный опыт по управлению братьей, хозяйственными делами монастырей. И все это он мог претворить в своей дальнейшей деятельности в Воронежской епархии. Святой Митрофан очень много заботился о поддержке тех монастырей, которые считал необходимыми для удовлетворения духовных нужд своей паствы. С этой целью он основывал даже новые монастыри. По его распоряжению рождественский скит на Каменной горе, принадлежавший Елецкому мужскому монастырю, был обращен в женский общежительный монастырь для поселения черных старец, скитавшихся в миру по городу Ельцу с великою нуждою. Новых монастырей, возникших в Воронежской епархии во дни святителя Митрофана, два – Каратаякский в честь Вознесения Господня и Битютский во имя Живоначальной Троицы. В обителях Воронежской епархии было тогда немало нестроений и беспорядков. Монастырское хозяйство было неупорядочено, сильно расшатано непомерными государственными повинностями. Жизнь монашествующих была далека от высоты иноческих обетов. На все это святитель обратил свое внимание. Он требовал, чтобы в обителях велась строгая отчетность о приходе и расходе монастырских денег. В Покровском девичьем монастыре святитель учредил особую должность казначеи, назначаемый по общему выбору сестер. В Успенском монастыре установил правильное распределение денежных доходов между братьями. Заботясь о процветании благочестия и добрых нравов среди насельников обители Воронежского края, Митрофан прежде всего стремился обуздать своеволие монашествующих, до того времени почти не знавших епископского надзора. К белому духовенству своей епархии святитель Митрофан относился также строго и справедливо, и в то же время участливо и отзывчиво. Забитое и бесправное духовенство Воронежской епархии находило в своем епископе усердного и могущественного защитника. В нередких случаях обид со стороны мирян он доносил о виновных в озорничестве к священному чину светской власти или же сам отлучал ругателей от входа в церковь и от святыни до тех пор, пока виновный не придет к покаянию и не попросит прощения и не помирится со священником. Без сомнения, много забот доставили святому Митрофану раскольники-старообрядцы, поселившиеся в его епархии и соблазнявшие к отступлению от православной церкви его посомых. Это было то время, когда раскольничество очень активно распространялось, особенно в отдаленных от Москвы и центра областях. Вероятно, лучшая защита православной церкви была в высокой личности самого воронежского епископа. Он был милосердный святитель. Борясь с недугами, пятнавшими чистоту веры и жизни, святой Митрофан вместе с тем боролся и с недугами общественными, бедностью, нищетой, которые очень часто были причиной порочной жизни. Жизнь кафедрального города святителя Митрофана постепенно менялась. Не только жители Воронежского края были привлечены к новым корабельным работам, которые осуществлялись уже в конце XVII века в связи с началом борьбы России за выход к Азовскому и Черным морям, но и для этой цели были собраны со всей России многие тысячи работного люда. Ведь именно Воронеж становится центром строительства нового флота после первого неудачного Азовского похода Петра I в 1695 году. Строительство кораблей, осуществлявшееся в Воронеже, привлекло в этот город много новых людей. Это же способствовало возникновению более тесных отношений между епископом Воронежским и царем Петром. В храмовый праздник 25 марта 1696 года государь присутствовал в кафедральном соборе за литургию, а литургию совершал святой Митрофан, причем на правом клиросе пели государевы певчие. 12 апреля в соборной церкви государь слушал пасхальную утреннюю, за которой также пели его певчие. В это время, вероятно, государь пожаловал святителю два архиерейских облачения. Митрофан любил и уважал Петра, своей жизнью осуществившего заповедь святителя в его завещании «Употреби труд». Оказывать ему помощь он считал своим долгом. Тяготы, связанные с постройкой флота, раздражали народ, выражавший свое недовольство в поджогах и побегах. При этом святитель Митрофан в церковных поучениях выяснял всю государственную необходимость и пользу предпринятого царем дела и вносил умиротворение во многие сердца. Но еще сильнее влиял святитель на бесприютную бедноту, поневоле собранную в Воронеж. Своим отеческим попечением о ней, проникнутым милосердной любовью, он старался оказать помощь всем, кто в ней нуждался. В мае 1696 года царь выступил с построенных в Воронеже флотом под Азов и взял Азов в 19 июля, конечно, не без молитвенного содействия со стороны святого Митрофана. Подробности об этой победе сообщил святителю дядька царя Петра Никита Моисеевич Зотов в особом специальном письме. По распоряжению государя в ноябре 1696 года составлены были из духовных и светских владельцев, имевших более 100 дворов, компании для постройки на их счет кораблей. Каждая компания обязана была устроить один, вполне снабженный корабль, а затем построить по одному кораблю на две компании. Святой Митрофан, как духовный владелец, входивший в компанию рязанского митрополита, принимал участие в постройке двух кораблей и трех галер. Весной 1699 года государь приехал в Воронеж для изготовления новой флотилии. Святитель Митрофан полагал, что, по примеру прежних лет, государь после богослужения в соборе посетит его. Он озаботился тем, чтобы принять как следует высокого гостя. Этой трогательной заботливостью было проникнуто его письмо острогожскому полковнику Федору Иоанновичу Куколю. 27 апреля 1699 года государь отбыл с флотом под Азов, сопровождая в Константинополь чрезвычайного посла Украинцева, отправленного в Турцию для заключения мира, и пробыл на юге все лето. В это время престарелый святитель так сильно разболелся, что не думал уже встать. Готовясь к смерти, он решил облечься в схиму, о чем и сообщил 30 августа патриарху Адриану, прося его благословения. Патриарх ответил к святителю грамотой от 2 сентября, в которой оставлял на добрую волю свидетелей исполнения его благочестивого желания. Для приготовления обеда по возвращении государя в Воронеж свидетелям были приглашены государевы повара и скатерник. Думают, что во время этого свидания государь, которому святой Митрофан сказал о своем желании принять схиму, уговорил свидетелей отложить исполнение своего намерения. В 1700 году царь Петр снова побывал в Воронеже и стоял за богослужением на храмовом празднике у святителя, а потом обедал у него со всей своей свитой. Один приезд царя в Воронеж в 1700 году ознаменовался столкновением святителя с государем, в котором архипастырь воронежский обнаружил величие духа, свойственное отцам церкви. Государь пожелал видеть у себя святого Митрофана и велел ему явиться во дворец. Святитель тотчас же отправился к царю пешком, но, войдя во двор, ведущий ко дворцу, он увидел статую греческих богов и богинь, поставленную в качестве украшения по царскому приказанию. Свидетель сейчас же повернулся и пошел домой. Об этом доложили государю, который, не зная, почему святой Митрофан возвратился обратно, вторично отправил к нему посланного с приказанием явиться. Но святитель ответил: «Пока государь не прикажет снять идолов, соблазняющих весь народ, я не могу войти в его дворец». Разгневанный такими словами святителя, государь приказал передать ему: «Если он не придет, то ослушанием придержащей власти подвергнет себя смертной казни». На эту угрозу свидетель отвечал: «В жизни моей государь властен, но неприлично христианскому государю ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца». Под вечер царь вдруг услышал благовест большой соборный колокол. Так как на другой день не было никакого праздника, то государь велел справиться у святителя о причине благовеста. «Понеже мне, — отвечал святой Митрофан, — от его величества сказана смерть, того ради я, яко человек грешный, должен перед смертью своей принести Господу покаяние и спросить грехов своих прощения соборным молением, и для чего я назначил быть всеночному бдению». Узнавший об этом, царь рассмеялся и сейчас же велел сказать святителю, что он его прощает, и для того перестал бы он тревожить народ необыкновенным звоном. А потом царь приказал убрать и статуи. Надо помнить, что Петр никогда не поступал со своими нововведениями. Если здесь уступил он, то это показывает, какое великое уважение он питал к воронежскому святителю. На другой день Митрофан явился во дворец благодарить государя. Готовый до смерти стоять на веренной ему страже душ христианских, святитель оберегал их простые сердца от соблазна и особенно от вредного влияния иноземцев. Он признавал полезными приносимые им знания и в бытность игуменом Унжинского монастыря был дружен с боярином Хитрово, горячим сторонником близких сношений России с Европой. Кроме того, он оказывал помощь нуждающимся иноземцев и не считал предосудительным пользоваться их знаниями. Но он сам был чужд иноземцам, поучал тому же паству, когда они выступали против православной церкви и добрых нравов. Справедливое и законное в указанном смысле нерасположение святителя Митрофана к иноземцам могло, по-видимому, отдалить его от царя-преобразователя, особенно после столкновения из-за статуй. Но на самом деле этого не произошло. Расположение Петра к святителю, основанное на приязни к нему и уважении, с течением времени все более и более усиливается. Так что кончина святителя была прочувствована государем как невозвратимая потеря. Последнее свидание Митрофана и Петра было в феврале 1702 года, когда царь, пользуясь перерывом войны со шведами, прибыл для корабельных работ в Воронеж. 28-го он за свитую посетил святого Митрофана и был принят с обычным гостеприимством. Государь знал, что святителю дороги успехи России, и 6 марта прислал ему в подарок печатный чертеж о Слюсенбурге, то есть изображение взятия русскими войсками шведской крепости Нотебург, переименованного Петром Великим в Шлиссельбург, ключ-город, так как эта крепость открывала России доступ к Балтийскому морю. Более не суждено было увидеться на земле великому святителю, великому государю за смертью святого Митрофана. Но и за гробом угодник Божий не прерывает общение с царем, молясь сам за его душу перед престолом Господним, как пишут в его житии. Последние дни святителя Митрофана тоже известны нам по его житию, переиздававшемуся неоднократно. Он мирно почил 23 ноября 1703 года. Свидетели кончины святого Митрофана не оставили подробного описания. Наиболее полная запись современника о представлении святителя не так подробна, как бы того хотело благочестивое чувство. Но, тем не менее, она дошла до нас и рассказывает о погребении, на котором присутствовал сам царь Петр, который собирался в Воронеж на верфи, а, получив донесение о смерти святителя, ускорил свой приезд. Также в житии преподобного Митрофана мы находим рассказы о чудесах и открытии мощей святителя Митрофана, первопрестольника Воронежского. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге согласован масштабный дорожный проект. На границе Красногвардейского и Невского районов построят транспортную развязку, широтные магистрали скоростного движения и путепровод прямо над путями Ладожского вокзала. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение. Общая длина нового дорожного узла превысит 2,5 километра. Проект разбили на 3 ключевых этапа. Сначала дорожники проложат новую 4-полосную дорогу длиной 800 метров от улицы Калантай до Складской улицы. Построят развязки с Дальневосточным и Заневским проспектами, подземный переход, а также возведут сам путепровод над вокзалом длиной более 450 метров. На втором этапе начнется строительство развязки непосредственно со строящейся широтной магистралью скоростного движения. Здесь появятся 4 эстакадных съезда и мост через реку Окервиль. На третьем этапе строители возведут еще 5 съездов с эстакадами и второй мост через Окервиль. Новая развязка будет иметь от 4 до 8 полос движения, а разрешенная скорость на ней составит 70 км в час. Эксперты отмечают, что проект минимизирует пересечение транспортных потоков, сделает подъезд к вокзалу комфортным и разгрузит соседние улицы. Началась подготовка к реставрации Екатеринговского парка, одного из старейших в Петербурге. Он расположен на реке Екатеринговке у станции метро Нарвская. И территорию площадью 33 гектара хотят приспособить для современного использования. Дубы и липы возрастом 200-250 лет сохранят и дополнят ландшафт новыми растениями. Главный вход будет оформлен протяженной ажурной аркадой из металлических конструкций. Она станет новым узнаваемым фасадом парка. Проект уже разработан, работы планируется начать в 2027 году. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Проектировщики опирались на архивные материалы и чертежи 19 века. На Цветочном острове тогда выращивали около 150 сортов роз, и розарий решено возродить. На основе сохранившихся описаний будет воссоздана планировка с извилистыми дорожками и цветниками. В Выборгском районе Петербурга появится новое пространство для отдыха. На Парнасе планируют обустроить современную парковую зону площадью 10 гектаров. Как рассказал председатель законодательного собрания города Александр Бельский, проектирование территории рассчитывают завершить к концу 2027 года. Сразу после этого строители начнут обустраивать сам парк. Все расходы и работы полностью берет на себя компания-застройщик. Зеленая зона создается по инициативе строительной компании, чтобы улучшить экологию района и дать местным жителям комфортное место для прогулок. В поселке Сосново завершен первый полный цикл компенсационного лесовосстановления. На площади 13 гектаров высажены и выращены сосны, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. «Газпром газораспределение Ленинградская область» занимается лесовосстановлением с 2020 года. Обязательства включают не только посадку саженцев на площади равноценной вырубки под строительство, но и агротехнический уход, контроль приживаемости и регулярную инвентаризацию на протяжении нескольких лет. Участок в Сосново стал первым объектом, где выполнен весь комплекс работ, говорится в сообщении. В июле потребительские цены в Петербурге выросли на 54% по сравнению с июнем. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного главного управления Банка России, это ниже показателей начала лета. В июне рост составил 83%. Подорожали мясо и сахар. Цены на эти продукты питания поднялись из-за сокращения объемов производства. Также выросла стоимость бензина и дизеля. Моторное топливо продолжает дорожать, из-за чего производители стали закладывать транспортные расходы в конечную стоимость своих товаров. В цене прибавили гаджеты и техника, смартфоны и компьютеры. На стоимость повлияло летнее ослабление курса рубля. Однако в июле существенно подешевели санаторно-оздоровительные услуги, как в самом Петербурге, так и в Ленинградской области. В целом годовая инфляция в Ленинградской области немного снизилась до 6,9% после июньских 7%. Жители Ленинградской области в последние недели стали все чаще встречать диких лис на территориях поселков, садоводств и дачных массивов. Как отмечают специалисты областного комитета по животному миру, это сезонное явление. По словам биологов, в августе и сентябре подросшие молодые лисы покидают родительские норы, начинают самостоятельную жизнь и активно исследуют новые территории в поисках доступной еды. Чиновники выступают с официальным предупреждением для дачников и местных жителей. Они настоятельно просят не подкармливать зверей. Легкая добыча приучает лисиц к тому, что они перестают бояться человека и начинают воспринимать жилые дома как постоянный источник пропитания. Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют придерживаться простых правил безопасности. Объяснить детям, что подходить к животному, гладить или кормить его смертельно опасно. Даже спокойная внешняя лиса остается непредсказуемым хищником. Кроме того, выгуливать собак следует строго на поводке и не оставлять домашних питомцев на придомовых участках без присмотра, особенно в темное время суток.

0: Горожане сообщают об аномальных подтоплениях в петербургском жилом районе Славянка из-за ливня, который обрушился на город накануне 19 августа. По некоторым адресам теперь проблемы с электричеством. В ночь на 20 августа местные жители рассказали о том, что в отдельных случаях вода не только окружила дома, но и подтопила подвалы. В водоканале Санкт-Петербурга напоминают, что 19 августа объемы дождевых осадков были экстремально большими. Пушкинский район оказался в числе районов с самой большой нагрузкой на систему водоотведения. Объемы выпавших там осадков оценивают в 59,79 мм при месячной норме августа 86 мм. В соседнем Колпинском районе выпало 84,5 мм осадков за день. На проблемных адресах в Славянке отвод излишков дождевой воды обеспечивает канализационная насосная станция. А со временем вода уйдет в канализацию полностью. Ситуация находится под контролем специалистов, подчеркивают в организации. И в завершении нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 21 августа переменная облачность, небольшой дождь, плюс 18-20. Атмосферное давление 749-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В субботу 22 августа днем переменная облачность без существенных осадков, вечером небольшой дождь, плюс 20-22. Атмосферное давление 754-755 миллиметров, относительная влажность воздуха 57%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность с небольшим дождем, плюс 18-20. В субботу переменная облачность без существенных осадков днем, вечером небольшой дождь, плюс 20-22. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде,

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша юбилейная, в известном смысле, сотая программа. Напоминаю, что мы в рамках очень важного и сущностного царствования Алексея Михайловича говорим о внешнеполитическом курсе Алексея Михайловича ГМ о событиях внешней политики второй четверти и середины 17-го столетия. Говорим, в частности, о вопросах, которые связаны с воссоединением Малороссии и Московской Руси, то, что когда-то называлось воссоединением Украины и России. И понять ход событий, фактическую их канву, понять то, что происходило на самом деле в Малороссии в 40-е годы 17-го столетия, что привело к решением Переславской Рады 1654 года, поскольку именно это решение вызвало одну из самых длительных и очень значимых войн, русско-польскую войну 50-х-60-х годов 17 века. Вот понять ход весь этих событий невозможно без понятия природы запорожского казачества, потому что еще и в советский период, и даже в дореволюционный период, и, естественно, в постсоветский период, уже в 90-е годы, вокруг вот этого исторического явления, каким было сечевое запорожское казачество, было создано очень много мифов, к сожалению, которые продолжают популяризироваться, в том числе и на современной Украине, и в то же самое время, которые очень далеки от исторических реалий. Поэтому мы должны сделать очень короткий, но значимый экскурс в историю запорожского казачества, чтобы понять, какими мотивами вдохновлялась вот малороссийская элита, казачья старшина, выбор которой так или иначе был сделан в пользу конфликта с польским королем и с польской элитой и, казалось бы, как бы в сторону союза с Москвой. Насколько вообще вот этот стереотип соответствует действительности. Ну, самая распространенная в украино-фильской историографии версия говорит нам о том, что запорожское казачество было чем-то сродни западноевропейскому рыцарству, такой вольный слой никогда не знавших неволи свободных людей, гордившихся своим товариществом, боевым братством, воевавших с врагами христианской веры, и бывших вот такими как бы имманентными носителями социальной политической свободы. Именно этот элемент стоял у истоков украинской государственности в XVII веке, которая была подавлена московской администрацией. И образ, дух, литературный образ запорожского казачества позднее, в XIX веке, вдохновлял всех героев, борцов за свободу незалежной Украины вплоть до конца

0: 20-го столетия, когда Украинская Советская Социалистическая Республика стала независимым самостоятельным государством. Вот это очень краткое такое сущностное изложение запорожского мифа, каковым, в частности, я его считаю. И давайте поговорим о том, чем же было запорожское казачество на самом деле. Объяснение его природы, как полагал замечательный русский историк, к сожалению, не очень широко известный, хотя наш с вами тоже горожанин, петербуржец, ленинградец Николай Ульянов, оказавшийся волею судеб в годы Второй мировой войны в эмиграции, вот он говорил совершенно справедливо о том, что истоки природы запорожского казачества необходимо искать на востоке, в диком поле среди тюрко-монгольских орд. Ульянов небезосновательно считал, что корни запорожского казачества уходят в историю дикого поля, в историю Великой степи, находившейся постоянно в конфликте с южно-русскими княжествами. И родословную запорожского казачества Ульянов выводит от печенегов, половцев, татар, бушевавших в южно-русских степях. Позднее те из них, которые осели в Приднепровье, со временем христианизировались и положили начало южно-русскому казачеству. Такую точку зрения, в частности, разделял и Костомаров, другой историк, очень интересный, занимавшийся историей Южной Руси. Ну и вот как раз нужно сказать, что между степным кочевым миром и русским государственным образованием не было какой-то такой резкой границы. Лес и степь взаимно проникали в друг друга, если говорить о периоде Киевской Руси. В то же самое время, как печенеги, половцы, мы об этом в свое время говорили, они ассимилировались, оседали в русских владениях, происходило сильное смешение кровей и культур. И вот как раз в результате вот этого смешения происходит складывание постепенное локальных военных общин, в составе которых наблюдались как русские, так и инороческие элементы. И вот как раз само слово «казак» очень вполне возможно имеет половецкое происхождение, потому что в переводе на русский, понятный нам язык, это слово можно перевести как «стража», «стража передовая», «стража дневная», «стража ночная», что, в общем, соответствовало типологии этого явления таким, каковым было казачество. Передовое охранение, некий авангард на границе цивилизованного и нецивилизованного мира, если под таковым условно считать Великую степь. Конечно, это слово имело тюркское происхождение, но попытки перевести его как «вольный человек», что встречается очень часто такой перевод в украино-фильской историографии, на самом деле этот перевод не имеет сколь-нибудь серьезных оснований. Это только в XIX веке слово «казак» стали отождествлять со словосочетанием «вольный человек». Поэтому сразу же можно сказать, наверное, о том, что вольность в казачьем понимании этого слова, в запорожском сечевом понимании этого слова, совсем не равнозначна была синонимом слову «свобода». Ибо свобода подразумевает в первую очередь не только независимость, но и ответственность. В то же самое время запорожская сечь и запорожское казачество представляют собой одно из самых безответственных и анархичных, и неорганизованных стихийных явлений в истории, в общем-то, целиком связанных со степью, которая всегда дышала разбоем, набегами, хищничеством, как об этом писал Николай Ульянов. Очень многие ведь слова, которые использовались казаками и вошли в речевой оборот, они имеют несомненное тюркско-татарское происхождение. Например, слово «чабан», значит, пастух, овечий пастух, заимствовано явно от татар. Слово «атаман» очень хорошо нам известное. Это производное от слова «адаман», что означает «начальник большой группы чабанов». 10 или больше стад, объединявшихся вместе, получили условное название у тюрок «кхош». Ну, а естественно, так сказать, «кош» у казаков – это стан, это лагерь, сборное место. Соответственно, и кошевой атаман тоже, это словосочетание, имеет явно тюркское происхождение, так же, как и такие слова, как курень, куренной атаман. А само слово «курень», по словам одного из лингвистов-востоковедов Рашина Дина, это кибитки, походный полевой лагерь, который поставлен, устроен в виде кольца. И вот такой полевой лагерь кибиток, он и назывался у татар словом «курень», который потом перешло в казачий лексикон. Естественно, что, учитывая то, что Запорожская сечь недалеко возникла от татарского Крыма, и такое взаимопроникновение и языковое влияние не так уж необъяснимо. Упоминание в летописи, об этом мы уже говорили, о казаках, относится еще к концу 15 и к началу 16 века. В частности, еще великий князь Московский Иван Васильевич III в конце 15 века, в начале 90-х годов 15-го столетия получал донесение о том, что ордынские казаки занимаются грабежами на юге. Русские летописцы неоднократно писали об азовских казаках-татарах как о самых ужасных разбойниках, нападавших на пограничные города и чинивших разные препятствия, сложности в отношениях между Москвой и Крымом. В то же самое время отряды вот таких тюркско-татарских казаков, они постоянно выступают в качестве наемной силы, служившие Польше и Москве, и крымскому хану, который имел в составе своих войск крупные казачьи отряды. И, в общем-то, вот то пространство, на котором постоянно оперировали татарские казаки между Крымом и Московским государством, оно стало их своеобразной вотчиной. Поэтому, соответственно, и таким символом, образцом, правильно так сказать, для Запорожской сечи, для этой Днепровской вольницы, промышлявшей всегда в первую очередь военными набегами, была как раз татарская военная организация, татарская или южно-русская степь. Даже внешний вид, и шаровары, и чуб, и усы, все это указывало на азиатские, а отнюдь не на европейские корни днепровского казачества. Понятно, что часто встречающиеся утверждения о том, что, дескать, с Днепра ходили за зипунами, якобы грабя только мусульман, купцов-мусульман, это такая красивая легенда, потому что, скорее всего, грабили, конечно, всех, в том числе и купцов-христиан. В частности, например, одна польская летопись пишет: «Были в Швеции казаки запорожские числом 4000. Над ними был гетман Самуил Кошка, там этого Самуила и убили. Казаки в Швеции ничего доброго не сделали, ни гетману, ни королю не пособили, только на Руси Полоцку великий вред сделали и город славный Витебск опустошили, золото и серебра множество набрали, мещан знатных рубили и такую садомию чинили, что хуже злых неприятелей или татар». Ну и вот подобных примеров более чем множество. В частности, например, в начале 17 века один источник повествует о похождении казаков под началом некого Ивана Куцки в Шупенской волости, недалеко от Могилева, и заканчивает описание вот этого казачьего разбоя неизвестным автор такими словами: «А когда казаки назад на низ поехали, то великие убытки селам и городам делали. Женщин, детей, девиц и лошадей с собой брали. Один казак вел лошадей 8, 10, 12, детей 3 или 4, женщин или девиц 4 или 3. «Чем эта картина, — спрашивал Ульянов, — отличается от вида Крымской Орды, возвращающейся с Ясырем из удачного набега? Разница, может быть, была та, что татары своих единоверцев и единоплеменников не брали и не продавали в рабство, тогда как для запорожцев подобных тонкостей не существовало. Действительно, в Запорожье бежало достаточно много крепостных хлопов, спасавшихся от этого тягла, спасавшихся от неволи и искавших свободы. Но надо сказать, что в Запорожье эта идея свободы очень быстро вытеснялась идеей совершенно другой, идеей произвола, идеей совершенно бесчинного и безобразного отношения и к собственному имуществу и жизни, и, в первую очередь, к чужому имуществу и жизни. Совсем не идеи освобождения от крепостничества формировали дух и облик Запорожской Сечи. Здесь были свои вековечные традиции, свои нравы, свой взгляд на мир. И вот в этом таком большом и очень бурлящем котле переплавливались, менялись, видоизменялись и люди, и их взгляды, и их даже вполне, может быть, романтические и искренние намерения. Свободолюбцы и правдоискатели очень быстро превращались в добытчиков. Жен не держат, землю не пашут, питаются от скотоводства, звериной ловли и рыбного промысла, а в старину больше в добычах от соседственных народов, пишет один из свидетелей. Казакование превращалось не просто в метод заработка, заработка, естественно, неблагочестивого, а в метод, в образ жизни, в образ психологии, и, естественно, было связано с постоянно растущими амбициями казачьей старшины. Надо сказать, что ходить в казаки и означало в Польше удаляться в степь за линию пограничной охраны. Во всяком случае, именно так обстояло дело до учреждения оседлого реестрового казачества, то есть признанного, признаваемого польским монархом, занесенного в специальные списки и обязанного за предоставление определенных прав монарху военной службы. И самое главное, и вот здесь на это мне бы хотелось обратить особое внимание, что землепашец, малорос, человек, хозяйствовавший и обрабатывавший на земле, с одной стороны, и в то же самое время запорожский казак, это совершенно два разных типа человека, отождествлявших два разных образа жизни и даже два разных мира. Один — это был оседлый земледельческий труженик с какими-то элементами культуры, быта, которые закрепились еще с киевских времен. А другое — это, в общем, по существу разбойник, если называть вещи своими именами, который формировался в совершенно других условиях, ни перед кем не нес никакой ответственности, жизнь которого была сравнительно коротка и наполнена разбоем, приключениями, нетрудовыми доходами, да простят мне радиослушатели такое избитое и очень приевшееся нам словосочетание. И в целом казачество, запорожское казачество в особенности, было порождено не какой-то особенной европеизированной южно-русской культурой, это миф, а именно стихии, азиатской стихии, степной стихии, которая с этой культурой, на наш взгляд, находилась в постоянном конфликте. И, соответственно, необходимо, конечно, разобраться с вопросом о том, какую же роль запорожское казачество играло в событиях 30-40-х годов 17-го столетия, которые привели к такому резкому повороту в жизни и в судьбе Малороссии, которую чаще всего называют Украиной.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: По большому счету, в середине 17 века произошло событие, которое вот так напрямую никогда не конкретизировалось и не определялось. Я имею в виду захват, в прямом смысле этого слова, сравнительно небольшой запорожской вольницей, именно запорожским казачеством, достаточно большого, плодородного, густонаселенного края, которому была навязана власть административная вот этой казачьей верхушки под влиянием весьма благоприятных сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Еще во второй половине XVI века уже отмечалось казакование на Южной Руси. И надо сказать, что такое счастье казачеству выпало в значительной мере совершенно неожиданно для него самого. В результате не только каких-то внешнеполитических конфликтов или тяжелого положения Польши, а в первую очередь огромной колоссальной крестьянской войне малороссов против польской шляхты, которая в 40-е годы 17 века буквально потрясла восточные и юго-восточные окраины Речи Посполитой. Я уже говорил в нашей программе о том, что со временем, во второй половине XVI века, после уже создания Речи Посполитой, возникает такое очень важное понятие в казачьей жизни, как реестр. Это был список, официальный фиксированный список казаков, состоявших на службе у польского монарха, и которые должны были в обмен на какие-то предоставленные привилегии нести воинскую службу и защищать окраину Речи Посполитой от крымско-татарских набегов. Реестр ограничивался числом примерно в 6 тысяч человек. Подчинялся этот реестр польскому коронному гетману, как тогда в Речи Посполитой назывался фактически военный министр. Административный и войсковой центр реестра находился в городе Терехтемиров над Днепром, и реестровые казаки, в отличие от нереестровых, получали очень существенные права и льготы. Они имели свой суд, свое выбранное управление, избавлялись от налогов, получали достаточно приличное жалование, и в то же самое время польская корона, устроив такую привилегированную социальную группу в виде реестра, тут же наложила запрет на все иные формы казакования, неформальные, и возникла совершенно непонятная или, так скажем, неприятная ситуация, в которой совершенно естественно заветной мечтой любого казака, который не попал вот в этот польский реестр, было туда попасть любой ценой. Но количество реестрового казачества, как я еще раз говорю, было ограничено весьма конкретной фиксированной цифрой, и польские монархи не собирались эту цифру увеличивать вполне естественным путем, опасаясь возможных социально-политических и военных неприятностей. Надо сказать как раз о том, что само-то запорожское казачество на хлопов, руками которых они добыли себе Малороссию, смотрело весьма презрительно, их называли чернью, и, в общем-то, также относились и к новоприбывавшим в Запорожскую сечь, бежавшим от шляхетских тягот, бежавших от хлеборобства, но те, которые не могли, в общем-то, полностью усвоить казачью мораль, вернее, антимораль и казачью психологию. Очень немногие из новоприбывших в сечь меняли крестьянскую долю на профессию лихого добычника, как об этом пишет Николай Ульянов. Ну и понятно, что поскольку наплыв в сечь беглецов был всегда велик, а с 17 века он только усиливался, то эти люди служили пушечным мясом и гибли в первую очередь в бесконечных военных походах, конфликтах и военных авантюрах, которые устраивались в сечи. Ну и, соответственно, отношения между реестровыми и нереестровыми казаками были достаточно сложными. И та, и другая группа помнила о том, что сечь для них является общим источником происхождения, с ней связаны общие корни, общая история, общее происхождение, общие идеи, общий образ жизни. Но в то же самое время понятно, что реестровое казачество весьма внимательно и очень серьезно берегло собственные привилегии. Таким образом, заветная мечта запорожского казачества с начала 17-го столетия заключалась в том, чтобы попасть в реестр, который рассматривался почти как причисление к шляхте. И надо сказать, что именно вот наличие этого реестра, такой организованной, сплоченной корпоративной группы, и было первым шагом к явлению, которое тогда еще даже никаким образом совершенно не обозначилось. Это было первым шагом к становлению, формированию постепенному украино-фильской идеологии обособленности от Руси, какой-то мифической самостийности, которая, конечно, в полной мере найдет свое развитие уже в 19 столетии. И понятно, что, грубо говоря, ну вот если называть вещи своими именами, речь шла о том, что военная община, жившая разбоем и грабежами, она мечтала о том, чтобы достичь таких же прав в Речи Посполитой, как и природная польская шляхта. Вот эти понятия казак, особенно реестровый казак и шляхта, должны были сблизиться. Ни о каком отделении, ни о каком обособлении с целью создания какой-то своей государственности от Речи Посполитой речи еще не шло. Ну, понятно совершенно, что польская шляхта смотрела на реестровое казачество так же презрительно, как реестровое или даже нереестровое казачество смотрело на хлопов, даже, может быть, еще с большим презрением. Но, несмотря вот на этот антагонизм, идея присвоения или дарования лыцарских прав, она очень прочно овладела казачьей старшиной. Естественно, что если польский шляхтич владеет земельной собственностью и хлопами, потому что он несет ревностную и честную службу польскому монарху, то совершенно понятно, почему же и казаку не, так сказать, быть помещиком. Тем более, что совсем недалеко от Запорожья жили природные шляхтичи из знатных родов. И надо здесь как раз сказать о том, что вот этот конфликт, борьба за лыцарские права, борьба за расширение реестра, борьба за уравнение в правах с польской шляхтой со стороны запорожского казачества, стремление к этому уравнению совпало с общим кризисом Речи Посполитой, польско-литовского государства, накапливавшимся еще с конца XVI века. Дело в том, что юго-восточные и восточные земли Речи Посполитой напоминали постоянно какую-то пороховую бочку. Многочисленные бунты, мятежи, восстания потрясали окраину польского государства уже на рубеже XVI и XVII веков. До начала войны 1648 года, то есть, соответственно, первой половине XVII века, я напомню, польскими монархами были два известных исторических персонажа. Это Сигизмунд III, как раз вот один из главных участников событий смутного времени, о котором мы говорили, а осенью 1632 года на польский престол зашел его старший сын Владислав IV, который до окончания Смоленской войны с Московской Русью, то есть до 1634 года, даже именовался великим князем московским. Владислав IV был правнуком шведского короля Густава I. Его полный титул – Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон. Итак, еще в 1617 году король Сигизмунд писал: «Несмотря на все прежние наши меры, казацкое своеволие дошло до ужасающих крайностей. Громады казаков не дают Речи Посполитой покою. Шляхта не может безопасно проживать в своих имениях». Естественно, что в первой четверти XVII века общая обстановка международная периодически отвлекала внимание казаков от панских имений, от шляхетских имений Речи Посполитой. Они находили точку приложения своих сил, то есть фактически разбоя, назовем это так, то на Черном море, то в Турции, то в Молдавии, то в Московском государстве. Во время войны поляков с Турцией казачество под началом кочевого атамана Петра Сагайдачного помогали полякам, но когда эта война кончилась, опять казачество стало метущимся таким элементом, дрожжами для весьма специфического теста. В частности, например, еще в 1625 году казачество отправило своих депутатов на польский сейм с требованием удалить униатов от церквей и церковных имений, уничтожить всякие стеснительные постановления против казаков и не ограничивать их числа. Они даже при своей просьбе послали перечень разных утеснений, которые терпели русские в Польше и Литве. В казачьих жалобах указывалось то, что у православных отнимают церкви, тянут в суды православных под разными предлогами, сажают в тюрьмы, бьют священников, жаловались, что православные дети вырастают без крещения, люди живут без венчания, отходят от мира без исповеди и святого причастия. Все это так оно и было. Но дело в том, что я еще раз подчеркиваю, что вот эта казачья жалоба, в которой перечислялись факты действительно дискриминации русского православного населения на юго-восточных и восточных окраинах земли Речи Посполитой, это был такой своеобразный таран. Таран, которым запорожское казачество хотело явочным порядком расширить или свои права, или формальный казачий реестр. Ну, тогда определенная вот эта просьба, жалоба не имела никаких последствий. Тогда казаки под начальством гетмана Марка Жмайла ворвались в Киев, убили киевского воита Федора Хадыку, ревновавшего к униатской церкви, ограбили католический монастырь, убили в нем священника и даже отправили к московскому царю Кейлу Федоровичу посольство с просьбой принять казаков под свое покровительство. Но в таком виде понятно, что они никакому разумному государю были, конечно, не нужны и опасны. В 1632 году представители казачества на новом сейме заявили, я цитирую, «Мы убеждены, что дождемся когда-нибудь того счастливого времени, когда получим исправление наших прав рыцарских, и ревностно просим, чтобы сейм изволил доложить королю, чтобы нам были дарованы те вольности, которые принадлежат людям рыцарским», то есть шляхты. Вот вам, так сказать, соответственно, и ответ на вопрос, чем же руководствовалось казачество в своей ревности якобы об отмене дискриминационной политики на юго-восточных и восточных землях Речи Посполитой. Надо сказать, что действительно к тому времени, к 30-м годам 17 века, когда на престол польский взошел новый король Владислав IV, Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон, вот к этому моменту верхушка казачества действительно уже приближалась в своей жизни по образу и подобию к польской шляхте. Достаточно вспомнить о том, что у того же самого Богдана Хмельницкого, о котором речь пойдет в нашей следующей программе, была достаточно большая земельная собственность. В Субботове был богатый дом и несколько десятков человек челяди. Более того, верхушка казачества понимала, например, важность образования, важность культуры для перспективной карьеры своих детей. Их обучают разным премудростям, которые носили исключительно панский характер. То есть, грубо говоря, всего-то там через каких-нибудь 70-80 лет после введения формального реестра в 30-е годы 17 века среди верхушки казачества можно было, например, встретить людей, употреблявших даже латынь в разговоре. Старшина казачья заводит знакомство со шляхтой, она стремится усвоить ее внешний лоск, ее замашки. Николай Ульянов очень хорошо описал этот процесс. Степной выходец, печенек, готов вот-вот появиться в светской гостиной. Ему только не хватает шляхетских прав. И вот тут как раз начинается драма, которая разрушает все казачьи иллюзии, и латынь, и земля, и богатство, они ничего не стоят, оказывается, они не нужны, потому что дело в том, что польская шляхта весьма консервативна, весьма замкнута, она высокомерна, и понятно, что казачьи амбиции и привилегии ее совершенно не интересуют. То есть легче было завоевать всю Молдавию, чем попасть в благородное сословие Речи Посполитой. И совершенно понятно, что при таком положении весьма многие казаки, в первую очередь в казачьей старшине, они стали подумывать о том, а нельзя ли добиться освобождения своей собственной рукой, ну или, скажем так, добиться шляхетства своей собственной рукой, причем не просто рукой простой, а рукой вооруженной. Восстания казачьи, мелкие мятежи продолжались и в 30-е годы 17 века. И Павел Бута, Тетеря, вот имена таких мелких кровезаводчиков того времени. Естественно, что это было такое бродило своеобразное накануне большого социального взрыва, который произошел в конце 40-х годов 17 века. Для того, чтобы пресечь бегство хлопов за днепровские пороги, гетман Адам Конецопольский заложил на Днепре перед самыми порогами очень крупную, такую важную крепость Кадак. В августе 1635 года предводитель нереестрового казачества Иван Сулима разорил эту крепость, пожег, перебил весь гарнизон и стал активно призывать народ к антипольскому восстанию. Однако как раз реестровое казачество, увидев в требованиях Сулима и угрозы своему социальному положению, они его предали Конецопольскому, он был схвачен, его сторонники перебиты. Поскольку он еще не успел собрать большого ополчения, в конце концов Сулиме отрубили в Варшаве голову. И естественно, что польская корона немедленно объявила строгое приказание самовольным казакам повиноваться своим господам, своим панам. И с конца 30-х годов, во второй половине 30-х годов, начинается наплыв в Малороссию польских военнослужащих и пребывание польских войск на восточных, юго-восточных землях Речи Посполитой послужило еще одним дополнительным стимулом для нагнетания напряженности. Даже это не понравилось и реестровому казачеству, поскольку и оно оказалось в таком приниженном положении, поэтому реестр в 1636 году обратился с жалобой к польскому королю, и от реестра были выбраны два посла к королю, два сотника – Иван Барабаш и Зиновий Богдан Хмельницкий. Так на сцене нашего разговора, на сцене тех событий, о которых мы говорим, появляется человек, сыгравший невероятно важную роль в последующих событиях, о которых мы будем говорить в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства российского и русского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Напоминаю, что мы говорили в нашей программе о таком явлении, как Запорожское казачество, и о его влиянии на события, которые привели к воссоединению Малороссии и российского государства. Эту тему мы продолжим в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на преображение Господне. Святая Церковь празднует ныне, и мы с нею торжествуем, пресветлый праздник преображения Господня на горе Фаворской и прославление нашего человеческого естества в лице Господа Иисуса Христа. Повторю русскую речью Евангелие или всерадостное благовестие Матфея о нынешнем дне, повествующее о событии преображения. В то время взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую оных, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил «се», облако светлое осенило их, и «се» глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Здесь конец евангельской повести. Итак, преображение Господа Иисуса Христа состояло в том, что во время молитвы Его на Фаворской горе, как дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его вдруг просияло, как солнце, и одежды Его сделались белы, как снег. Евангелие от Луки, глава 9, стих 29. В это время явились ученикам древний пророк и законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия, взятый некогда живым на небо, на колеснице огненной и на конях огненных. Явились они во славе, то есть в небесном свете, и беседовали с Господом о наступающих страданиях и о крестной смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это сказание евангелист Лука. Для чего Господь показал апостолам небесную славу Свою, светлость Божества Своего настолько, насколько они могли вместить, не больше, потому что иначе они не остались бы в живых. «Не может человек увидеть лица Моего, — говорил Бог в Ветхом Завете Моисею, — и остаться живым». Для того, чтобы и еще после бесчисленных чудес показать им очевиднейшим образом Божество Свое и Свое Единосущее со Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страданий Его и смерти, но разумели и понимали, что Он страдал и умирал добровольно за грехи мира, и с дерзновением проповедовали о Нем людям, что Он – истинно единородный Сын Божий, вечный, Творец мира видимого и невидимого или ангельского. Для чего явились пророки Моисей, живший ранее Иисуса Христа за 1500 лет, и Илия почти за 1000 лет, и для чего в славе? Явились для засвидетельствования апостолам, что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми, и для вразумления учеников в настоятельной нужде страданий и смерти Его для искупления мира. явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле такая же или еще большая слава, как учеников и друзей Христовых. Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме, а Петр, не ведавший, что говорит, хотел наслаждаться блаженством на Фаворе в присутствии Господа. «Хорошо нам здесь быть, — говорит Господи, — сделаем три кущи, то есть палатки из зеленых ветвей, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Нет, Петр апостол, ни место и ни время тебе тут блаженствовать, а настоит тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть понознейшую. Разве ты не слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во время преображения его? Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть ему. Но сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и счастья, что говорил. Надо было вразумить свыше его и прочих учеников, и еще не кончил Петр слов своих, как с неба послышался глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». То есть не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте его, Сына моего возлюбленного. А он что говорил еще так недавно? «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Вот в чем надобно слушаться его. И нам, братья и сестры, не должно искать на земле радости и блаженства. Здесь не место и не время для блаженства, а место и время для слезного покаяния и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе, вовеки бесконечные для всех истинно веровавших и подвязавшихся здесь. Ученики испугались гласа Божия, потому что были еще несовершенны и земны. Господь отъял от них страх прикосновением своим и словом: «Не бойтесь». Открыв глаза, они увидели одного Господа и уже в обыкновенном виде. При схождении с горы он не позволил им сказывать народу о этом видении, да толи пока он не воскреснет из мертвых. Почему? Потому что Господу надлежало пострадать и умереть для спасения мира и нас с вами, братья, и он не хотел, чтобы прежде страданий и окончания дела искупления прославляли его божественную славу, и чтобы нам дать пример смирения, чтобы и мы не искали у людей славы, а у Бога. Итак, братья и сестры, не будем на земле искать радостей и блаженства или суетной славы, а будем непрестанно изменяться на лучшее покаянием глубоким и нелицемерным, твердым и непрестанным и усердным деланием добрых дел. Будем с терпением и упованием переносить посылаемые скорби, напасти, страдания. Если будем так жить, то настанет и для нас чудное преображение, когда Господь преобразит смиренное тело наше так, что оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа, как говорит Писание. Это будет после всеобщего воскресения мертвых. Аминь.
0: Прозвучало поучение на преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал Алексей Веснер.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Петров продолжает свои передачи в эфире новости Русской Православной Церкви, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в праздник Преображения Господня святейший патриарх Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя. Состоялась встреча губернатора Курской области и правящего архиерея Щегровской епархии. В Сургутском районе открыли памятник святым царственным страстотерцам. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 19 августа, в праздник Преображения Господня, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В этот день отмечалась 30-я годовщина освящения Преображенской церкви кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Нижний храм в составе воссозданного храма Христа Спасителя был освящен 19 августа 1996 года. По прибытии в храм предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Филарета, митрополита Московского, Владимирской иконе Божьей Матери и мощам святителя Спиридона Тримифунского, которые накануне на Палеолее всенощного бдения были принесены в храм Христа Спасителя делегации Керкерской митрополии Элладской Православной Церкви во главе с митрополитом Керкерским Нектарием. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Ефимия Куликова, воепископа Анадырского и Чукотского. Новорукоположенный иерарх был избран к епископскому служению решением Священного Синода от 16 июля 2026 года. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Анадырского и Чукотского Ефимия на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новорукоположенный иерарх преподал верующим свое первое архипастырское благословение. По традиции праздника Преображения Господня, святейший владыка совершил освящение плодов нового урожая. Затем святейший патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом. 19 августа в правительстве Курской области состоялась рабочая встреча губернатора Курской области Александра Евсеевича Хинштейна, главы городского округа Щегры Виталия Сергеевича Кочергина и епископа Щегровского и Мантуровского Феогноста. Встреча была посвящена вопросам сохранения духовного и историко-культурного наследия и комплексному развитию города Щегры в преддверии его 250-летия. Александру Хинштейну был представлен проект плана мероприятий в связи с празднованием в 2029 году 250-летия наделения села Троицкое статусом столицы Щегровского уезда Курской губернии. Был также рассмотрен вопрос о создании организационного комитета по подготовке и празднованию 250-летия города Щегры. Епископ Феогнос представил подробный отчет о ходе работ по возрождению исторического облика Свято-Троицкого кафедрального собора города Щегры, одного из главных духовных центров восточной части региона и архитектурных символов города Щегры. Особое внимание было уделено воссозданию колокольни собора, разрушенной в 1942 году в период немецко-фашистской оккупации. Кроме того, речь шла о воссоздании четырех исторических пределов собора, реставрации фресковой живописи, созданной Борисом Юрьевичем Нарштейном. Владыка Феогнос также рассказал о ходе работ по возведению в городе Щегры духовно-просветительского центра, который будет построен на территории князь Владимирского храма. Благотворительная онлайн-акция «Собери рюкзак добра» началась 17 августа в Марфо-Мариинской обители Милосердия. Акция направлена на то, чтобы помочь детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к началу нового учебного года. Марфо-Мариинская обитель Милосердия продолжает благотворительные традиции своей основательницы, великой княгини Елизаветы Федоровны. В настоящее время в обители действует 8 социальных проектов. Руководитель благотворительных программ Марфо-Мариинской обители Екатерина Шашова рассказала: 1 сентября – праздник для каждого ребенка, и даже те дети, чьи семьи не могут полноценно собрать их в школу, должны с улыбкой встретить День знаний. В этом году родителям придется потратить на сборы к школе около 24 550 рублей, а для подопечных семей обители эта сумма часто равна целому месячному бюджету. Благодаря акции обитель в этом году планирует оказать помощь 221 ребенку из 3 социальных проектов. Акция «Собери рюкзак добра» проводится уже в 7-й раз. За 6 лет удалось собрать в школу более 2880 детей. В Сургутском районе открыли памятник святым царственным страстотерпцам, императору Николаю II и членам его семьи. Скульптурная композиция из бронзы расположилась на территории строящегося храмового комплекса в честь иконы Казанской Божьей Матери и царственных страстотерпцев. На этом месте в 1891 году побывал 23-летний Николай Романов, во время путешествия по Азии и Сибири. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я вновь рад приветствовать вас в нашем цикле передач о музыкальных инструментах, встречающихся в Библии. Последние передачи мы с вами разбирали надписание псалмов, связанных каким-либо образом с музыкальными инструментами. Мы продолжаем этот разбор и переходим к следующему или следующим надписаниям. В прошлый раз мы с вами говорили о надписаниях, в котором фигурирует такой термин, как шошан, в разных его модификациях. Это может быть и шошан, это может быть и шушан и дуф, может быть шушаним, может быть шушаним и дуф. Говорили о том, что этот термин один из самых неясных из библейских терминов, и поэтому его толкование, его объяснение довольно разнообразны и противоречивы. И вот еще одним сложным термином является термин «нагинот», или иначе его произносят как «нагинов», «нагинот». Он встречается в надписаниях псалтири довольно часто. В 4-м, 53-м, 54-м, 60-м, 66-м и 75-м псалмах. И по синодальному изданию переводится так. «На струнном орудии» или «струнных орудиях». Причем орудие – это такие дополнительные слова, вставленные для ясности текста. Простым объяснением может являться то, что заложено в самих этих надписаниях. Исполнение псалма в сопровождении одного струнного или под аккомпанемент нескольких струнных инструментов. И не просто струнных, но обрицательных, как пишет архиепископ Ириней Клементьевский. Однако Олесницкий, другой исследователь музыкальных инструментов Библии, утверждает, что стоящее в еврейском тексте «нагинот», «нагинов» переводят на самом деле неправильно. Первое. Струнные инструменты называются в псалмах «миним». Это мы с вами, братья и сестры, этот термин мы с вами разбирали как-то уже давно. Итак, струнные инструменты, доказывает Олесницкий, называются в псалмах «миним». Второй его тезис. Септуагинта переводит «нагинот» через «псалмос». И третий его тезис. Псалмы повседневные, которые пелись исключительно струнную музыкою, надписания «нагинот» не имеют. Но эти доводы все-таки неубедительны. Во-первых, если «миним» можно перевести просто как «струна», то нагинот происходит от глагола, который переводится как «прикасаться», «дотрагиваться», «ударять», что в целом может быть также применено к некоторым струнным инструментам, которые архиепископ Ириней характеризует как «брицательные». Ну, в отличие, вероятно, как раз от струнных, на которых струну надо защипывать. А греческое же слово «псалмос» может быть интерпретировано и в инструментальном смысле. А то же, что надписание «нагинот» нет в повседневных псалмах, может означать и то, что этот струнный или эти струнные звучали в псалмах, предназначенных не для повседневного пения. Кроме того, данный термин в различных грамматических формах встречается в Ветхом Завете довольно часто. Например, первая книга царств, 16-18 главы, 4-я книга царств, 3-я глава, книга пророка Исаии, Плач Иеремии, книга пророка Иезекииля, книга пророка Аввакума,

Иова. Так вот, этот термин встречается довольно часто и в разных его разделах, и в контексте явно предполагает какой-то струнный или какие-то струнные инструменты в большинстве случаев. Но не всегда. В каких-то может пониматься как нечто, относящееся к песне, к пению. Подобное поющее отношение свойственно немалому числу древних переводов Священного Писания. Это отражено и в написании псалмов на церковнославянском языке. Современный иврит поддерживает инструментальный смысл термина «нагинот», имея значение «игра на музыкальном инструменте». Ну и в заключении нашего разбора струнного орудия послушаем, как это орудие могло звучать порядка 2000 лет назад.

Теперь переходим к следующему надписанию. А следующее надписание звучит так. На музыкальном орудии аламов. Псалом 45, соответственно, первый стих. А слово аламов или аламот связывают с арабским алама, открытые разомкнутые губы, или с древнееврейским альма, что может переводиться двояко, слова амонимы, как тайна, секрет, или как девица. Вам, уважаемые радиослушатели, это слово может быть скорее знакомо по известному выражению «альма-матер», старинному студенческому названию университета, как дающего такую некую духовную пищу. А вообще же, дословно, эта фраза переводится как «кормящая мать». Одни комментаторы, опираясь на последнее значение «девица», считают, что здесь, в этом написании, имеется в виду исполнение псалма высоким женским голосом, сопрано. Другие же говорят, что здесь идет речь все-таки об инструменте, который издавал звук, напоминающий девический голос. Протоиерей Григорий Разумовский странным образом соединяет голос с инструментом. Цитирую. «Хору указано было исполнять его на музыкальном орудии, называемом аламов, соответствующем голосу дев. То есть его нужно петь очень тонким голосом, сопрано». Вот непонятно в итоге, исполнять его надо на музыкальном орудии или все-таки его надо петь очень тонким голосом. Существует предположение, что это был духовой инструмент наподобие двойного гобоя, то есть что-то вроде греческого авлоса. А может быть, он был разновидностью халила, который септуагинта и передает с помощью авлос. Напомним, что и машракита могла представлять из себя двойной гобой. А авлос же мог звучать где-то так –

Однако нельзя забывать, что в первой книге Паралипоменон, 15 глава, 20 стих, тоже находится выражение «аламот», которое связано с игрой на струнном инструменте. Шеменит. Таково название этого инструмента. А по другой версии это Невилл, что, по сути, одно и то же. Мы с вами в свое время говорили о том, что шеменит многими признавался за разновидность Невилла. Цитирую первую книгу Паралипоменон. «А Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унний, Елиаф, Моасей и Иванея на псалтирях тонким голосом». Вот, возможно, эта игра тонким голосом могла выглядеть следующим образом –

И вот, кстати, если обратимся к Вульгате в связи с этим отрывком, первая книга Паралипоменон, 15 глава, 20 стих, то увидим, что одно из слов «аркана», «арканус», можно перевести как «скрытый», «тайный». Вспомним, что одно из древнееврейских слов-амонимов «альма» это и означает. А другое «кантабант» восходит к слову «канто», которое также можно перевести по-разному. Издавать звонкие звуки, петь или играть на музыкальном инструменте, или произносить заклинание, магическое изречение. Вот подобной амонимичностью как древнееврейского, так и латинского слов можно объяснить то, что помимо расшифровки аламов как музыкального инструмента, как пение, существует и церковнославянское «о тайных», аналогичное и в септуагинте. Зигабен по этому поводу пишет следующее. «Надпись «о тайных» — то же, что о сокровенном для многих, потому что мысли в этом псалме загадочны и темны. А сказан этот псалом от лица апостолов и мучеников». Протоиерей Григорий Разумовский делает отсылку на святых отцов, которые, цитирую, «объясняя сей псалом в таинственном смысле, указывали в нем предсказание об освобождении церкви от всех ее врагов, что для ветхозаветного псалмопевца было делом будущим и, следовательно, неизвестным, тайным». Но это еще не все. Есть варианты перевода, основанные на происхождении термина «аламов» от слов, означающих «вечность», так у Симаха, и «юность», так у Акиллы. А современный же иврит слово «аламот» понимает в древнем значении «девушка». Переходим к следующему надписанию. Надписание 52 и 87 псалмов является, по словам Елены Ивановны Калиды, наиболее туманным употреблением термина «махол», который в этих местах получил самую противоречивую интерпретацию в переводах Священного Писания на разные языки. Разберем этот термин «махол». Этот термин встречается не только в заглавии означенных псалмов, но и в других местах Священного Писания. Например, в книге «Исход», 15 глава, 20 стих, в книге «Судей», в 11 главе, 34 стихе, в 21 главе, 21 же стихе, в «Псалтире», в «Песне песней» и других книгах. Он происходит от глагола, который можно было бы перевести как «кружиться», «танцевать в круге». В большинстве переводов Библии он и переводится как «танец». Так в Септуагинте стоит «хорос», что можно перевести как «хоровод», «хор», «хоровая пляска с пением», «хороводная песнь». В Вульгате этот термин спрятан под «хорус», что обозначает, в общем-то, то же самое. «Танец», «танцуя» — это мы можем встретить и во французских, и английских версиях. В церковно-славянских переводах аналогично. «Лик», «лики». В синодальном переводе также «лики» плюс «хороводы», а также «ликование». А познакомимся, как это может быть в самом библейском тексте. «Когда выйдут девицы силоамские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждой жену из девиц силоамских и идите в землю Вениаминову», посоветовали старейшины общества сынов Израилевых вениамитянам, чтобы колено Вениаминова имело возможность продолжить свой род. После междоусобной войны у вениамитян не осталось женщин, а остальные сыны Израилевы поклялись за них своих дочерей не выдавать. Это книга «Судей», 21 глава, 21 стих. А вот что нам говорит книга «Песня песней», 7 глава, 1 стих. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?»
Обратимся теперь к псалтире, но пока что не к надписаниям. Псалом 149, 3 стих. «Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях допоют Ему». Здесь махол спрятан уже под другим словом, не хоровод, а лики. И третье слово — ликование. Псалом 29, 12 стих. Это если следовать славянской нумерации, по-древнееврейской это 30-й псалом. Итак. «Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Махол как ликование переведен также и в книге «Исход», 15 главе, 20 стихе. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». «Но при чем тут музыкальные инструменты?» Спросите, может быть, вы, братья и сестры, прослушав все эти цитаты. А вот при чем. Во-первых, нередко термин «махол» употребляется столько что изученным нами тофом, ударным инструментом. Если вы были внимательны, то могли это заметить в только что приведенной мною последней цитате из книги «Исход». Кстати, мы к ней и обращались, когда разбирали мембранофоны. Впрочем, то же дело обстоит и с другими, приводимыми ниже цитатами, что совершенно естественно. Так вот, другие примеры подобного рода. Книга Судей, 11 глава, 34 стих. «Пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами». Псалом 150, 4 стих. «Хвалите его», в смысле Бога, «хвалите его с тимпаном и ликами». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 4 стих. «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». Это, во-первых, почему мы обратились к термину «махол», изучая музыкальные инструменты. Во-вторых же, некоторые переводчики-экзегеты считают, что этим термином мог обозначаться некий флейтовый инструмент для аккомпанемента пляскам, а не только сами пляски. В Пешите, сирийском переводе Библии, махол несколько раз передан термином, который обозначает одну из разновидностей сирийской флейты. В Торгуме, еврейском синагогальном переводе, можно встретить слово «хинга», которое может обозначать как флейтовый инструмент, так и пляску. Это может служить косвенным подтверждением и двоякого смысла разбираемого нами термина «махол». Как пишет Елена Ивановна Коляда, аналогичные примеры перевода этого термина флейтовым инструментом можно найти и в пражской инкунабуле 1488 года, и в Кралицкой Библии 1594 года, и в Лионской Библии, и в Женевской, и Английской епископской Библии. Но не надо думать, что Русь, Россия, оставалась чужда такому толкованию. В нашей отчизне также есть пример подобного отношения к махолу как к духовому инструменту родов флейтовых. В сделанном архиепископом московским Амвросием русском переводе псалтири, последней трети XVIII века, махол переведен как «пищаль». А теперь вопрос для наших постоянных радиослушателей. Какие из библейских духовых инструментов рода флейт мы с вами разбирали? Вспомнили? Я надеюсь, что кто-то, да, вспомнил. А иначе зачем я вам все это рассказываю? Не для того ведь, чтобы прослушали и благополучно забыли. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы наши с вами встречи, братья и сестры, помогли сделать Библию, Священное Писание наше, ближе, родней, чтобы она не казалась неким стародавним памятником письменности, чей материал — дела давно минувших дней, а чтобы мы окунулись в быт, в музыкальную культуру наших праотцев по вере, чтобы смогли лучше их понимать и чувствовать. Это ведь важно. А в отношении музыки особенно. Ведь музыка – одно из мощнейших средств, действия на душу, как положительное, так и отрицательное.
И недаром все наши основные богослужения сопряжены с ней, с музыкой. И на небесах ангелы не просто говорят хвалу Богу, а воспевают ее. Но мы немножко отвлеклись от непосредственно изучаемого нами материала. Итак, какие библейские флейтовые инструменты мы с вами, дорогие братья и сестры, знаем? Это халил, угав, нехилот и машаркета. Из них самый употребляемый и в связи с этим самый известный – халил. И вот именно с халилом часто и связывают махол, когда говорят о причастности махола к флейтовым инструментам. Такой точки зрения придерживались один из первых талмудистов Элиазар бен Гиркан, талмудисты Средневековья, 11-12 веков, Раши и Аврахам ибн Эзра, а также ученые последних веков. Так Сендри, как пишет Каледа, ссылается на сходство функций халила и махола в жизни древнееврейского общества в Ветхом и Новом Завете. И в последующих источниках. Эти источники Иосиф Флавий, иудейские древности, Мишна, Иерусалимский Талмуд. С одной стороны, участие инструмента в народных празднествах для усиления атмосферы радости и веселья, с другой – непременное звучание на похоронах с целью усугубить обстановку скорби и печали. Однако в некоторых местах Библии, пишет та же самая Елена Ивановна Каледа, логика текста не позволяет считать махол духовым инструментом. Так что, возможно, термин «махол» трактуется в зависимости от контекста, то как танец, то как духовой инструмент. Были предположения, что махол – это не духовой, а какой-нибудь другой инструмент. Например, какой-то ударный – барабан, систер или струнный, типа лиры, лютни. Николай де Лира, живший в XIII-XIV веках от Рождества Христова, богослов-комментатор Библии, под махолом полагает волынку, опираясь в своих выводах на псевдоиеронима. Но все эти мнения менее убедительны, чем отождествление махола с древней флейтой. Подытоживая наше с вами, уважаемые радиослушатели, знакомство с махолом, резюмируем. Традиционное понимание махола – это танец, пляска. Однако есть вероятность того, что этот термин мог обозначать какой-то музыкальный инструмент, который употреблялся как аккомпанемент для танцев и нередко в содружестве с мембранофоном, бубном, барабаном. В таком случае, скорее всего, это древняя флейта, что-то вроде халила. Ну и раз махол мог быть флейтой, послушаем, как подобный инструмент мог звучать.

Мы также говорили о парности, когда махол содружествует с ударным инструментом. Послушаем, и как звучит флейта в сопровождении одной из разновидностей ударных.

Сейчас махол обозначает на иврите танец, пляску. Но вернемся к надписаниям 52 и 87 псалмов. В синодальном тексте мы находим такие фразы. «На духовом орудии» 52 псалом, и «на махалав» 87 псалом. Основные церковно-славянские переводы от Геннадьевской до Елизаветинской Библии менее вариантные. Соответственно, «О моей лефе еже отвещати». Ефимий Зигабин по этому поводу пишет следующее. О 52-м псалме. Надпись «О моей лефе» значит то же, что «О лике», где предлог употреблен вместо «по переношению». Читая этот псалом, мы, христиане, ликуем по причине исполнения того, что в нем сказано. Красиво изъяснение на сие делал святой Григорий Ниский. Когда ты услышишь, что в надписании за словом «к концу» следует «о мое лефе», тогда ты должен знать, что сим загадочно дается тебе совет не ослабевать в борьбе с искушениями, но смотреть, наконец, победы, которая состоит в том, что твоя душа будет сопричислена к ангельскому лику. Почищение я через нападение искушения, как мы слышим, о нападении их на Лазаря. О 87-м псалме Ефимий Зигабин говорит следующее. Выражение «о моей лефе» поставлено вместо «о ликовании». В других списках стоит «о ликовании духовном». Ибо при пении сего псалма употреблялся хор. «Еже отвещати» поставлено вместо «при ответе», потому что пели хором с аккомпанементом органов, то есть при пении псалма играли и на органе. Играя на органе, вместе пели хором. То есть органы отвечали, аккомпанировали хору. У протоиерея Григория Разумовского аналогично. Слова «о моей лефе», пишет он в объяснениях на 52-й псалом, переводятся «для ликования» или «с помощью лика», то есть нужно петь этот псалом. В комментарии на 87-й псалом он сообщает, «еврейское слово «о моей лефе», по изъяснению разных толковников, указывает здесь на музыкальный инструмент, на котором псалом сей должен быть исполняем и не только при участии певцов, но и с аккомпанементом музыкального инструмента, и притом антифонно». Так, чтобы пели два хора, причем один как бы отвечал другому – «еже отвещати». Другими словами, в этих двух надписаниях содержится тот вывод, который уже напрашивался из разбора других мест Библии. Скорее всего, термин «махол» может обозначать как танец, хоровод, так и духовой инструмент. Возможно, эта двойственность объясняется содружеством – определенной песни-пляски и духового инструмента. Вот на этом мы с вами сегодня закончим наше знакомство с библейским инструментарием. Всего доброго. Спаси Господи за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: Борис Житков, механик Салерна.
1: Часть вторая.
0: Капитан не спал всю ночь. Под утро приказал спустить градусник. Градусник показал 67. 85 оборотов, доложили из машины. Пароход трясся, как в лихорадке. Волны крутым бугром расходились от носа. Солнце взошло справа. Ранний пассажир вышел на палубу. Посмотрел из-под руки на солнце. Вышел толстенький аббат в желтой рясе. Они говорили. Показывали на солнце. Оба пошли к мостику. «Капитан! Капитан! Ведь солнце взошло справа, а оно всходило сзади, за кормой. Вы изменили курс, правда?» Говорили в два голоса и пассажир, и священник. Грапани быстро взбежал наверх. «О, конечно, конечно!» — говорил Грапани. «Впереди Саргассово море. Не знаете? Это морской огород. Там водоросли, как змеи. Они опутают винт. Это прямо похлебка с капустой. Вы не знали? Мы всегда обходим. Там завязло несколько пароходов. Уж много лет». Пожилая дама в утреннем платье вышла на голоса. «Да-да», — говорил Грапани, — «там дамы хозяйничают, как у себя дома». «А есть-то что?» — спросила дама. «Рыбу. Они рыбу ловят», — спешил Грапани. «И чаек. Они чаек наловили. Они у них несутся. Цыплят выводят, как куры, и петухи кричат «ку-ку-ку». «Вздор, вздор!» — смеялась дама. А Грапани бил себя в грудь и кричал: «Клянусь вам всеми спиртными напитками!» Пассажиры выходили на палубу. Вертлявый испанец суетился перед публикой. «Господа, пока не жарко, партию в гольд!» — кричал он по-французски и вертел черными глазами. «Будьте мужчиной!» — говорил испанец и тряс за руку Грапани. «Приглашайте дам! Одну партию до кофе. Умоляйте». Испанец встал на колени и смешно шевелил острыми усами. «Вот так и будете играть!» — крикнул Грапани. «На коленях!» «Да, да, на коленях!» — закричали дамы. Все хохотали. Испанец делал рожи, смешил всех и кричал: «Приглашайте дам!» Всем стало весело. Кто-то притащил клюшки и большие шашки. Началась игра. На палубе начертили крестики, клюшками толкали шашки.

«Сегодня особенно трясет», — вдруг сказал испанец. «Я чувствую коленками, не правда ли?» Все минуту слушали. «Да вы посмотрите, как мы идем!» — крикнул Грапани. Публика хлынула к борту. «Это секрет», — говорил Грапани. Он поднял палец и прищурил глаз. «Матео!» — крикнул Грапани вниз. «Скорее, скорее бегом!» Третий механик быстро появился снизу. Он был маленький, черный, совсем обезьянка. Он бежал легко, семенил ножками. «Слушайте, секрет можно сказать?» — спросил Грапани. «Нам не влетит?» «Беру на себя», — сказал маленький механик и улыбнулся белыми зубами на темном лице. Все обступили моряков. Испанец вскочил с колен. «Наш капитан», — начал тихим голосом механик, — «через 2 дня именинник. Он всегда останавливает пароход. Все выходят на палубу и должны поздравлять старика. 3 часа стоим все, поздравляем, все равно, даже в шторм. Вот он и велит гнать, а то опоздает в порт. Чудачина-старичина! И катанье какое-то затевает. Морской пикник!» Совсем тихо прибавил механик. «Только чур молчок!» И он волосатой рукой прикрыл рот. «Ох, интересно!» — говорили дамы. Буфетчик звонил кофе. Механик и Грапани отошли к борту. «У нас в кочегарке», — быстрым шепотом сказал механик, — «переборка нагрелась, рука не терпит. Как утюг, понимаешь?» «А трюм нельзя открыть», — сказал Грапани. «Войдет воздух, и сразу все вспыхнет. Как думаешь, продержимся 2 дня?» «Как думаешь?» Механик глянул в самые глаза Грапани. «Пожар, можем задохнуться в своем дыму», — сказал Грапани. Они пошли на мостик. Капитан их встретил. «Идите сюда», — сказал капитан. Он потащил механика за руку. В каюте он показал ему маленькую рулетку, новенькую, блестящую. «Вот шарик». Капитан поднес шарик к носу механика. «Пусть крутят, бросают шарик, пусть играют на деньги. Говорите это по секрету от капитана. Тогда они будут сидеть внизу. Мужчины хотя бы, дамы ничего не заметят. Возьмите, не потеряйте шарик». И капитан ткнул рулетку механику. Третий механик вышел на палубу. Официанты играли на скрипках. 2 пары уже танцевали. Команда работала и разбирала эмигрантские нары. Под палубой было жарко и душно. Люди разделись, мокрые от пота. «Ни минуты, ни секунды не терять», — говорил старик Салерно. Он помогал срывать толстые брусья. «Потом покурите, потом», — пыхтел старик. «Ну, чего стал?» — крикнул Салерно молодому матросу. «Вот от того и стал», — во всю глотку крикнул молодой матрос. Все на миг бросили работу. Все глядели на Салерно и на матроса. Стало тихо. И стало слышно веселую музыку. «Ты это что же?» — сказал Салерно. Он с ключом в руке пошел на матроса. «Там танцуют, а мы тут кишки рвем». Матрос подался вперед с топором в руке. «Давай их сюда!» — кричал матрос. «Верно, правильно говорит!» — загудели матросы. «Кому плоты? Нам шлюпок хватит. А плоты пусть сами себе делают». Все придвинулись к Салерно. Кто с чем? С молотком, с топором, с долотом? Все кричали: «К черту, довольно, баста! Остановить пароход, к шлюпкам!» Один уже бросился к трапу. «Стойте!
крикнул Салерно и поднял руку. На миг затихли, остановились. «Братья-матросы», — сказал с одышкой старик. «Ведь там пассажиры. Мы взялись их свести, а мы их, выйдет, погубим? Они ведь ехать сели, а не тонуть». «А мы тоже не гореть нанялись», — крикнул молодой матрос в лицо механику. И молодой матрос, растолкав всех, бросился к трапу. Капитан слышал крик. Он спустился на нижнюю палубу, шел к мостику и прислушивался. «Бунт», — подумал капитан. «Они бьют Салерно. Пропало все. Уйму. А нет? Взорву пароход. Пропадай все пропадом». И капитан быстро зашагал к люку.

Вдруг навстречу матрос с топором. Он с разбегу ткнулся в капитана. Капитан рванул его за ворот. Матрос не успел опомниться, капитан столкнул его в люк. По трапу на матроса напирал народ. Все стали и смотрели на капитана. «Назад!» — рявкнул капитан. Люди попятились. Капитан спустился вниз. «Чего смотреть?» — крикнул кто-то. Народ встрепенулся. «Молчать!» — сказал капитан. «Слушай, что я скажу». Капитан стоял на трапе выше людей. Все на него глядели, жарко дышали, ждали. «Не будет плотов, погибли пассажиры. Я за них держу ответ перед миром и совестью. Они нам доверились. 205 живых душ. Нас 48 человек. А мы их свяжем, как овец!» — крикнул матрос с топором. — Клянусь вам. — Этого не будет, — крепко сказал капитан. — Ни один мерзавец не тронет их пальцем. Я взорву пароход. Люди загудели. — Убейте меня сейчас. Капитан сунулся грудью вперед. — И суньтесь только на палубу. Пароход взлетит на воздух. Все готово. Без меня есть кому это сделать. Вы хотите погубить 200 душ, и женщин, и малых детей. Даю слово, погибнете вместе, все до одного. Люди молчали. Кто-то опустил вниз злые глаза, а кто-то глядел на капитана и кивал головой. Капитан с минуту глядел на людей. Молодой матрос вскинул голову, но капитан заговорил. Плоты почти готовы. Их осталось собрать и сделать мачты. На 6 часов работы. У нас ведь есть сутки. Целые 24 часа. Пассажиры в воде — это дети. Они узнают о несчастье, они погубят себя. Нам вручили их жизнь. «Товарищи моряки!» — громко крикнул капитан. «Лучше погибнуть честным человеком, чем жить прохвостом. Скажите только, мы их погубим». Капитан обвел всех глазами. «И я сейчас же пущу себе пулю в лоб. Тут, на трапе». И капитан сунул руку в карман. Все загудели глухо, будто застонали. «Ну так вот, вы — честные люди», — сказал капитан. «Я знал это. Вы устали. Выпейте по бутылке красного вина. Я прикажу выдать. Кончайте скорее и спать. А наши дети...» — капитан кивнул наверх. «Пусть играют. Вы их спасете, и будет навеки вам слава, морякам Италии». И капитан улыбнулся. Улыбнулся весело, и вмиг помолодело лицо. «Браво!» — крикнул молодой матрос. Он глядел на капитана. Капитан быстрыми шагами взбегал по трапу. «Грапани!» — крикнул он. Штурман бежал навстречу. «Идите вниз», — говорил капитан. «Работайте с ними во всю мочь. И по бутылке вина всем. Сейчас. Там танцуют?» «Ладно, я пришлю за вами, в случае станут скучать. Ну, живо!» «Есть!» — крикнул Грапани и бегом бросился к люку. Капитан прошел в свою каюту. Он сел на койку, сжал кулаки со всей силой. «Держаться! Держаться!» — говорил капитан. «Что есть сил держаться? Сутки одни! Одни только бы сутки!» И нисколько не легче становилось капитану. Он знал. Не за сутки, а за 1 час, за минуту все может погибнуть. Крикнет этот матрос с топором «Пожар!» и готово. «Дали им вина», — подумал капитан и вскочил на ноги. Но тут
влетел в каюту Салерна. Старик осунулся в эти два дня. Он схватил капитана за плечи, стал трясти. Тряс и все глядел в глаза, и лицо у старика кривилось, и вдруг совсем сморщилось, и он заплакал, заревел в голос. Он с размаху сел на койку и уткнул лицо в подушку. «Что ты?» Капитан первый раз заговорил с ним на «ты». «Что ты? Салерна?» Капитан повернулся, взялся за ручку двери. Старик встрепенулся. «Минуту!» — говорил старик. Он задыхался, схватил графин и пил из горлышка, обливался. Другой рукой он держал капитана. «Ведь я умру под лицом», — говорил старик сквозь слезы. «Пожар не потухнет. В этих бочках ты не знаешь. В них бертолетова соль». «Как?» — спросил капитан. «Ведь ты сказал, хлористая какая-то соль». «Да, да, это и есть бертолетова. Я не соврал, но я знал, что ты не поймешь. Я спрашивал, ведь тебя не опасно? А ведь это взрыв!» «Нет, нет!» — плакал старик. «Не взрыв!» «Ее нагревает, она выпускает кислород, а от него горит. Сильнее, сильнее все горит!» Старик умоляюще глядел на капитана. «Ну, прости, прости хоть ты, Господи!» Старик ломал руки. «Никто, никто не простит!» И Салерно искал глазами по каюте. «Мне дали 300 лир, чтобы я устроил. Дьявол дал эти 20 бочек. Что же теперь? Что же?» Салерно глотал воздух ртом. «Иисусе святой, милый, добрый!» «Идите к аббату, приложитесь к его рясе». «Нет? Тогда вот, револьвер. Стреляйтесь», — сказал капитан и брякнул на стол браунинг. Старик водил выпученными глазами. «Тоже не хотите? Тогда умрите на работе. Марш к команде». «Капитан», — хрипло сказал Салерно, — «на градуснике вчера было не 78, а 87».Капитан вскинул брови, вздрогнул. «Я не мог сказать». Старик рухнул с койки, стал на колени. Капитан с размаху ударил старика по лицу, вышел и пристукнул за собой дверь.

0: Рассказ Бориса Житкова читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в 305-ю годовщину первого пуска фонтанов и каскадов Петергофа. 20 августа 1721 года под личным руководством императора Петра Великого был осуществлен первый пуск этого уникального гидротехнического комплекса, спроектированного выдающимся отечественным инженером-гидравликом Василием Туволковым, напомнил глава города. Он отметил, что ансамбль из 150 фонтанов и 4 монументальных каскадов до сих пор функционирует без использования механических насосов. Александр Беглов пожелал сотрудникам музея-заповедника и специалистам реставрационной отрасли новых успехов, а всем жителям и гостям Петербурга радости и вдохновения от встреч с одним из лучших фонтанных комплексов мира.

письма, открытки и фотографии из семейного альбома дочери князя Константина Константиновича Романова получил в дар музей-заповедник Павловск. Вера Константиновна была самым младшим и любимым ребенком царской семьи. Отец ласково называл ее «крошка Верочка». В 1918 году она с мамой, братом и племянниками бежала за границу, затем за океан в Америку. Ценный подарок Павловску преподнесла Татьяна Ганф, которая ухаживала за престарелой Верой Константиновной на толстовской ферме под Нью-Йорком. В последние недели жизни княжна часто вспоминала счастливые годы своего детства в России, жалела, что так и не смогла вернуться на родину. В историческом районе Пески почти завершен ремонт фасадов доходного дома Полежаева. Здание является памятником регионального значения и находится на Старорусской улице. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы по восстановлению начались осенью 2023 года. Ранее в Смольном сообщали, что в процессе очистки фасадов были обнаружены трещины и повреждения скульптурных композиций. Однако мастера успешно справились с восстановлением декоративных элементов. Реставрация завершится до конца 2026 года. На данный момент строительные леса демонтированы со всех дворовых фасадов и с части лицевого фасада. Лицевые фасады здания выполнены в стиле модерн. Они считаются сложными для реставрации из-за обилия разноцветной керамической плитки и богатого лепного декора. Дом построен в 1913-1915 годах по заказу хлеботорговца Михаила Полежаева.

на улице Типанова в начале сентября откроется новый театр мюзикла и комедий. Первый сезон начнется с премьеры мюзикла «12 стульев» Андрея Носкова. Здание театра входит в новый архитектурный комплекс Московского района. Комплекс включает жилые корпуса, фонтаны и прогулочные зоны. Внутри театра расположен многофункциональный зал-трансформер на 507 мест, гардеробная на 540 мест и буфеты. Художественный руководитель Дмитрий Феоктистов сообщил, что в планах создание собственных спектаклей и прием гастрольных постановок. Театр будет приглашать известных артистов и режиссеров, а также сотрудничать с молодыми исполнителями из театра музыкальной комедии, Ленинградского дома молодежи и других площадок. С 20 августа на Елагином острове состоится социально-благотворительный проект «Будь с городом». Проект традиционно реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и направлен на популяризацию добровольчества и обеспечение доступности культуры. Бесплатный концерт для всех жителей ежегодно привлекает к работе с петербургскими социальными организациями тысячи горожан. В этом году фестиваль пройдет в ЦПКО имени Кирова. В 2026 году в рамках фестиваля, который проводится в Петербурге уже в 11 раз, будут представлены программы благотворительного фонда «Добрый слон», организующего развивающие мероприятия для детей и одиноких пожилых людей, проживающих в специализированных учреждениях Петербурга и Ленинградской области. Фестиваль «Театральный Петербург на книжных аллеях» восьмой раз пройдет на Малой Конюшенной. С 19 по 22 августа и с 26 по 29 августа в режиме нон-стоп на большой уличной сцене пройдут показы больших театров и маленьких театральных коллективов, которые подготовили программы специально для фестиваля. Также зрители ждут творческие встречи с артистами. Вход свободный. В программе более 30 событий, от драмы и кукольного спектакля до пластического театра, клоунады и арт-перформанса. В этом году к проекту присоединились площадка у Грибоедова, театр «Выход». А среди постоянных участников – молодежный театр на Фонтанке, театр-фестиваль «Балтийский дом», «Санкт-Петербург-опера», театр музыкальной комедии, театр на Литейном и другие. С 20 по 22 августа в Петербурге пройдет 7-й международный кинофестиваль «Лендок Фильм Фестивал». Все показы бесплатные, нужна лишь регистрация на сайте, сообщили организаторы. Фестиваль развернется на 4 площадках – «Ленфильм», «Аврора», «Дом кино» и «Родина». Гостям покажут более 35 фильмов из 13 стран. Программный директор Марина Озеренчук подчеркнула, что это не обычные кинозалы, а живые памятники киноистории, где стены помнят великих режиссеров. В программе фильм-открытие «Дедомобиль» с Юрием Стояновым и Сергеем Буруновым, заседание киноорганизации СНГ, мастер-классы и питчинги. Завершится фестиваль 22 августа в «Авроре» торжественной церемонией награждения победителей. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 21 августа переменная облачность, небольшой дождь, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 749-754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 53%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В субботу 22 августа днем переменная облачность без существенных осадков плюс 20-22, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 754-755 миллиметров, относительная влажность воздуха 57%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 18-20. В субботу переменная облачность, днем без существенных осадков, плюс 20-22. Вечером небольшой дождь. Атмосферное давление завтра будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

чего являются остатки некоторых церковных фраз, употребляемых до сегодняшнего дня при архиерейском служении. «Исполайте деспота», «Аксиос тон деспотен». Интересно, что не исключено влияние и западноевропейской традиции. Ведь в то время церковная жизнь, зародившаяся на Руси, не знала великого раскола Востока и Запада. И певцы западной традиции, естественно, могли приходить и в Новгород, и в Киев, и их традиция так или иначе могла вносить уже отмечаемую нами ранее прохладность в эмоциональное ориенталистское пение византийских певцов. Это позволяет нам понять, почему базирующийся, как считается, на византийском церковном пении знаменный распев не носит в себе практически никаких восточных музыкальных черт. Однако общеизвестно, что славянское пение так или иначе соотносилось с греческим и полностью копировало греческую систему гласов и устав, предлагая, однако, свои мелодии. Расцветом русского богослужебного пения считается знаменный распев, сформировавшийся к XIV-XV векам и отвечавший всем святоотеческим критериям, о которых мы говорили ранее. Как звучал знаменный распев до XIV века, мы опять же с вами не знаем. Но мы можем послушать с вами традиционный пример знаменного одноголосия, и я не думаю, что это пение как-то сильно отличалось от своих более ранних родственников.

середины XVII века к знаменному распеву добавляются иные напевы – сербский, киевский, греческий. Интересен вопрос появления многоголосия. В отличие от Западной Европы и Грузии, этот процесс начинается у нас приблизительно с XVI века. Но точные даты и формы до сих пор удел споров специалистов. Интересно отметить, что если теоретически это пение не стремилось к развлечению молящихся, а было определенным умозрительным священнодействием, далеко не всегда приятным на слух, это пение привело именно к тому, к чему не хотелось бы. Привело к появлению элемента развлечения и так или иначе отвлекало слушателей от строгой знаменной мелодии. Мы можем с вами услышать это на прекрасных аудиопримерах трехголосной Ектеньи и тропарях Богоявления, являющихся реконструкцией древних распевов современным московским композиторам.

С 1652 года, когда в Москву приезжают киевские певцы, начинает широко распространяться новый вид пения, не имеющий связи с предыдущим и имеющий совершенно иные теоретические основы. Отныне не текст или личная жизнь певца имеет значение, но лишь соблюдение тех или иных принципов гармонии. Об этом подробно писал в своей теоретической работе «Ключ разумения» Николай Делецкий. Если монастырские напевы еще хранят связь с церковным прошлым Южной Руси, то с начала XVIII века появляется множество композиций, руководствующихся совершенно нецерковными принципами. Мы можем с вами сейчас услышать песнопение «С нами Бог» распева Киево-Печерской лавры, в котором мы с вами одновременно видим и продолжение сложившейся монастырской традиции и совершенно новую музыкальную гармонию. Можем лишь гадать, почему это пение так быстро завладело умами Московской Руси. Почему люди так быстро отказались от с детства знакомой им музыкальной певческой знаменной традиции? Ответ на этот вопрос будет у разных исследователей разным. Видимо, люди просто устали от громадной махины знаменного распева, включающей в себя тысячи мелодий, которые невозможно было запомнить одному певцу. Народ захотел развлечения.

В конце 17 века появляется большое количество композиций, вообще никак не связанных со знаменной традицией. В песнопении «Светися, светися» Николая Делецкого мы можем слышать с вами и робкое подражание западноевропейской полифонии, и просто светлое восприятие нового периода, периода, предшествующего реформам Петра Великого.

Дальнейшее развитие церковной музыки в России в основном следует основным периодам ее стилей. Под знаком мелодической виртуозности барокко прошел XVIII век. Барочная музыка стремилась к более высокому уровню эмоциональной наполненности, чем музыка Ренессанса, России незнакомая. Сочинения барокко часто описывали какую-то одну конкретную эмоцию – ликование, печаль и так далее. Барочная музыка часто писалась для виртуозных певцов и музыкантов и обычно была значительно сложна для исполнения. Почти обязательным было использование музыкальных украшений, часто исполнявшихся музыкантами в виде импровизации.

В эпоху классицизма с 1750 по 1820 год, которая последовала за барокко, на первое место вышла гомофоническая структура музыкальных произведений. В музыке стало меньше орнаментации и украшений, произведения стали слушаться как полное драматизма путешествия сквозь последовательность тональностей, через череду уходов и приходов к тонике. В сочинениях эры классицизма часто внутри одного произведения раскрывалось множество эмоций. И, наконец, в классических произведениях обычно достигалась эмоциональная кульминация, которая к концу произведения разрешалась.

Романтизм явился своеобразной реакцией на просвещение с его культом разума. Для романтического мировоззрения характерен резкий конфликт между реальной действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна, она пронизана духом мещанства, филистерства и достойна только отрицания. Мечта же – это нечто прекрасное, совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом. Присущий романтической музыке глубокий интерес к человеческой личности выразился в преобладании в ней личного тона. Раскрытие личной драмы нередко приобретало у романтиков оттенок автобиографичности, который вносил в музыку особую искренность. В высшей степени характерен для музыкального романтизма интерес к народному творчеству, что ясно слышно, например, в творчестве Петра Ильича Чайковского.

С конца XIX века появляется стремление осознать суть церковного пения, вернуться к истокам, теоретическим идеалам. Это привело к созданию массы авторских стилизаций, подзнаменный распев и вообще древние напевы, и крайне редко к популяризации оригинальных одноголосных мелодий. Мы можем слышать это с вами на примере двух гениальнейших образцов русского богослужебного пения: «Прейди сень законная» Александра Кастальского и «Богородица Дева радуйся» Сергея Рахманинова.

Надо отметить, что авторы нового направления, как стали называть этот музыкальный стиль, часто стремились нарисовать состояние молящейся души, описать уют и таинственность храмового пространства, оставаясь несколько в стороне от самого текста и не считая себя обязанными быть скованными рамками древней мелодии. Это особенно ярко слышно во «Всеночной» Рахманинова, это слышно и у Павла Чеснокова, одного из ярких представителей нового направления так называемого «русского стиля».

Со второй половины XX века эта проблема уже осознается, и появляются первые попытки ее преодоления. Так или иначе, эти попытки связаны с творчеством двух великих музыкантов середины-конца XX века, диакона Сергия Зосимовича Трубачева и архимандрита Матфея Мармыля. В творческом содружестве они сделали, казалось бы, невозможное. Они воцерковили полифонию, они воцерковили и барокко, и Бортнянского, и многие другие музыкальные произведения, напомнив молящимся, что главное, как вы исполняете то или иное произведение, молитесь ли вы в этот момент, надпечатана ли ваша жизнь верой в Бога или нет, нежели песнопение какого именно музыкального стиля вы используете. И в этом смысле Трубачев и отец Матфей вернули церкви осознание евхаристичности богослужебного пения, о котором мы говорили в прошлый раз, как об очень важной отличительной черте вообще церковного музыкального творчества. Мы можем с вами услышать песнопение «Со святыми упокой» отца Сергия Трубачева и «Взбранной воеводе» напевы Ипатьевского монастыря в обработке архимандрита Матфея Мармыля.

Примечательно и крайне интересно для исследователей музыкальной культуры 20-21 веков, что музыкальные стили, все их разнообразие 20 века практически никак не повлияли на клиросное пение. Смелые сочинения Дисона Денисова, Стравинского, многих других послереволюционных ярких авторов не используются на клиросе. В лучшем случае мы их услышим на концертах духовной музыки или в записях тех или иных дисков. Исключения крайне редки. Можно отметить, среди прочего, стилизацию Сергея Прокофьева «Многолетие» для фильма «Иван Грозный» и некоторые сочинения Георгия Свиридова, например, «Странное Рождество видевши», которые до сих пор и довольно часто исполняются в качестве запричастного концерта и на концертах духовной музыки.

0: Многие современные музыканты пишут свои произведения на церковные тексты. Особенно, конечно, стоит отметить Владимира Ивановича Мартынова, блаженное которого невозможно исполнить на их законном месте перед малым входом, но которые прекрасно соответствуют духу богослужения во время запричастного стиха. Можно вспомнить, конечно, песнопения, написанные Николаем Головановым, митрополитом Иоаннафаном Елецких, митрополитом Иларионом Алфеевым. Много замечательных композиторов, которые пишут прекрасную церковную музыку. Много и композиторов, которые пишут музыку-однодневку. Как разобраться во всем этом современному певцу, современному регенту? Слышны голоса, ратующие за введение специальной цензуры, которая отделяла бы одни песнопения от других и предписывала их исполнение всем клиросам Русской Православной Церкви. Мне видится такое предложение неэффективным, потому что главная задача любого церковного песнопения – помочь человеку молиться в храме, помочь ему быть адекватным участником евхаристического богослужения. Иначе говоря, песнопение должно человеку помочь причаститься и унести благодать Святаго Духа, которой он будет потом руководствоваться в своей жизни, исполняя заповеди Христовы. И отсюда очень простой ответ, какая же именно музыка должна звучать на православном клиросе. Та, которая не мешает общине быть сопричастными Христу. Та музыка, которая не мешает людям молиться. И это может быть и музыка митрополита Илариона, и музыка Эдисона Денисова, если не мешает. И Рахманинов, и Стравинский, и Бортнянский, и знаменный распев. Все зависит от личных, частных особенностей той или иной сложившейся общины. При всей простоте этого ответа, к нему, видимо, нам придется идти еще много лет, пытаясь разобраться, какой стиль церковный, какой стиль нецерковный. Отметим лишь, что главное – это соответствие новых музыкальных произведений тем критериям, которые выработали отцы христианской церкви в самом начале и о которых мы говорили на протяжении этих бесед.
1: Дорогие братья и сестры, закончилась беседа из цикла «История богослужебного пения», которую для вас подготовил и провел игумен Силуан Туманов.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 17:10.

0: прозвучал экспостиларий праздника Преображения Господня, музыка композитора Житника. Исполнял объединенный хор Киево-Печерской лавры и киевских духовных школ.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Мстислав совершил праздничное богослужение Преображения Господня в монастыре Александра Свирского. В Выборге отметили престольный праздник Спасо-Преображенского кафедрального собора. Православные следопыты Гатчинской епархии приняли участие в сборе в Култушах. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 19 августа Церковь вспоминает преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 18 августа, в канун праздника, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил всенощное бдение в Преображенском соборе Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря в сослужении наместника и братья обители. В сам день праздника, 19 августа, владыка Мстислав совершил божественную литургию в Преображенском соборе монастыря. Его преосвященству сослужил наместник обители игумен Антоний Гутник и братья монастыря в священном сане. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Праздничное песнопение исполнил архиерейский хор Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубой иктини была вознесена молитва о Святой Руси. По окончанию божественной литургии епископ Мстислав совершил славление и праздничный крестный ход вокруг Преображенского собора, а затем осветил виноград и плоды нового урожая. Преосвященнейший владыка поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником, преподав архипастырское благословение. 19 августа, в праздник Преображения Господня, в Свято-Преображенском кафедральном соборе города Выборга состоялись престольные торжества. Божественную литургию возглавил секретарь Выборгской епархии, благочинный Выборгского округа, протоиерей Игорь Аксенов. Ему сослужили ключарь собора, протоиерей Владимир Даниловский, клирики собора, протоиерей Дмитрий Казаков, иерей Александр Аверкин, иерей Иоанн Златолокин, протодиакон Евгений Олейников и диакон Николай Литвинов. По окончании литургии духовенство и прихожане совершили праздничный крестный ход вокруг собора. Затем было совершено славление празднику Преображения Господня и освящены плоды. Протоиерей Игорь Аксенов обратился к собравшимся с пастырским словом. Ключарь собора, протоиерей Владимир Даниловский, поблагодарил отца Игоря за радость совместной молитвы в день престольного праздника. Молебен на закладку приходского дома для храма святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, на улице Коммуны в Петербурге, совершил 19 августа настоятель протоиерей Александр Пашков в сослужении клира. За богослужением молились вице-губернатор Евгений Разумишкин и председатель комитета по молодежной политике Елена Разумишкина. По окончании молебна отец Александр поздравил вице-губернатора с днем рождения. «Желаем, чтобы Господь, Царица Небесная, Святитель Тихон и все святые покровители хранили и укрепляли вас. Пусть ваша забота о городе, отечестве, народе и семье всегда будет подкреплена духовной поддержкой и внутренней силой», — сказал священник. Евгению Разумишкину было преподнесено историческое издание «Описание Казанского собора архитектора Андрея Аплаксина». Отец Александр окропил святой водой место строительства. Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, протоиерей Вадим Буренин, 19 августа поздравил с праздником Преображения Господня сотрудников и проживающих комплексного центра социального обслуживания населения Петроградского района. Отец Вадим рассказал о событии Преображения и его символах. Проживающие задали вопросы на духовные и житейские темы. Священник привез овощи и фрукты, выращенные садоводами, которые откликнулись на призыв в приходском чате поделиться урожаем с теми, кто не имеет земельных участков. Благочинный Невского округа, настоятель храма святого апостола Петра в Веселом поселке, иерей Дмитрий Малиновский, 19 августа принял участие в совещании руководителей образовательных учреждений в администрации Невского района. Обсуждались вопросы подготовки к учебному году, обеспечение безопасности, формирование штатного расписания, готовность учреждений к приему учащихся, участие в Большой педагогической неделе с 24 по 31 августа. Отец Дмитрий вручил благодарственные письма директорам школ, сотрудничающих с Невским благочинием. «Сотрудничество школы и церкви – не просто совместные мероприятия, а общая забота о душе ребенка», – сказал он. «Когда педагоги и священнослужители объединяют усилия, формируется крепкая нравственная опора, которая помогает детям делать верный жизненный выбор». Священника поблагодарила начальник отдела образования Любовь Чалганская. 17 августа по традиции директор детской воскресной школы Александра Невской лавры и романах Дмитрий Самойлов посетил остров Коневец, где в нижнем пределе собора Рождества Пресвятой Богородицы был совершен молебен с акафистом Пречистой Божией Матери пред ее иконой. Образ Коневской Божией Матери прославился многими благодатными знамениями. Именно этой святой иконой благословил в 1393 году святого Арсения, основателя Рождества Богородицкого Коневского мужского монастыря, преподобный Иоанн, игумен одной из афонских обителей. Ученики воскресной школы Александра Невской лавры, вожатые и взрослые, с благодарностью принесли свои молитвы пред чудотворной иконой Божьей Матери. Хор воскресной школы во время проведения православной смены традиционно несет клиросное послушание, исполняя богослужебные песнопения. Состоялась премьера документального фильма, посвященного работе паломнической службы Коневского Рождества Богородичного монастыря. Фильм рассказывает о том, как на острове встречают паломников, как организованы маршруты по святыням Коневца и что можно увидеть, оставшись в обители на несколько дней. Зрители также смогут познакомиться с условиями проживания паломников и узнать, почему многие, однажды побывав на Коневце, возвращаются сюда вновь. Отряд Братства православных следопытов Введенского храма города Гатчины и пархиальной дружины преподобно-мученика Трифона Городецкого принял участие в дружеском сборе. Встреча прошла на территории парка при храме святого пророка Ильи в Колтушах, Выборгской епархии. Вокруг костра на лесной поляне объединились отряды православных следопытов из Колтушей, Гатчины и уральского города Лесной. Эта встреча оказалась глубоко символичной. Сама география участников повторила историю освоения здешней земли. Много веков назад первыми сюда пришли люди с Урала, а спустя время с юга поднялись славянские племена. Вечер у костра стал для ребят настоящим путешествием во времени. Шаг за шагом следопыты открывали для себя историю Колтушей, словно перелистывая страницы далекого прошлого. Между познавательными рассказами звучали песни, их исполнял бард Роман Филимонов и приглашенные гости. Вместе со следопытами радость общения разделили их духовные руководители и наставники. В их числе были духовник следопыта Выборгской епархии иерей Анатолий Багута, духовник уральского отряда святого Симеона Верхотурского иерей Сергий и руководитель этого отряда Ольга Филипская, руководитель отделения Братства православных следопытов Ленинградской области Алексей Кручинин, а также руководитель дружины Гатчинской епархии Людмила Пискунова. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 184-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 7 главы.
1: Братья, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению.

0: учение наше о вас пред Богом. Посему мы утешались утешением вашим. А еще более обрадованным и радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
1: Послушайте 9 зачало Евангелия от Марка, отрывок из 2 главы.
2: В то время ученики Иоаннова и фарисейские постились. Приходят к Иисусу и говорят: «Почему ученики Иоаннова и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали, наверное, очень знакомое нам Евангелие о том, что молодое вино требует молодых и сосудов, о том, что пост, который на себе несли ученики фарисеев, не говорил о том, что они праведники и праведен их пост, а то, что не постились ученики Христа, не говорит о том, что они были людьми распущенными, нецеломудренными или невоздержанными. Здесь речь идет в этом Евангелии о том, что пост в христианском понимании есть возвращение к настоящему, подлинному содержанию и смыслу поста. И даже в Ветхом Завете это содержание тоже было. А ко времени Христа это содержание и смысл поста были утеряны. Пост превратился в формальность. Пост превратился в некий атрибут, в некую формальную религиозность и благочестие, которым доказывалось не Богу даже, а людям личное благочестие и вызывалось уважение к личности постника. Формальная попытка угодить Богу, разумеется, не может быть смыслом и целью поста. И первоначальный смысл поста, который должен был возвратиться через Христову проповедь, это и есть ожидание. Ожидание, искание Бога. Ожидание Его пришествия, ожидание Его теофании, Его прихода. Пост — это не только даже ожидание, и не только поиск Бога внутри себя, потому что мы знаем, что Царствие Божие внутри нас есть, но это еще и попытка услышать Бога. Во-первых, разумеется, да, пост, христианский пост — это всегда попытка открыть в себе Царствие Божие, потому что оно внутри нас есть, и необходимо снять многие наслоения суетности, страстности, разные вожделения и похоти, чтобы это Царствие Божие открылось в нас. Пост христианский — это еще и попытка заглушить, остановить шум суеты, который нас окружает, не только окружает нас, но который и в нас происходит внутри, от невоздержания, от страстности, от греховности нашей. Пост христианский — не только невкушение какой-то пищи, рода пищи, сорта пищи, но это и всегда избегание развлечений, избегание рассеянности, потому что вот это слово «развлечение» — это есть именно, по сути дела, характер рассеянности, отсутствие внимания. А христианин никогда не может терять внимание, никогда не может терять целомудрие, то есть знание цели. А цель наша — это спасение. И пост поэтому — это и ожидание Бога, его теофании, это и поиск Бога.

0: поиск Царствия Небесного – это стремление к открытию Его в самом себе. Это еще попытка услышать в самом себе откровение Божие, которое даются сердцу, которое постом очищено, может услышать только такое сердце, очищенное постом, очищенное воздержанием, услышать Бога. Потому христианский пост, разумеется, лишен всякого формального, всякого условного характера. Это есть деятельное стремление к Богу. Таким он должен быть, и только тогда он принесет плод, только тогда он нам принесет пользу. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал тропарь праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 21 августа, 8 августа по старому стилю, Русская Православная Церковь празднует память основателей монашества на Соловецких островах. В этот день дважды переносились мощи преподобных Зосимы и Саватия Соловецких в 1566 и в 1992 годах. Ко времени церковного прославления угодников Божиих в 1547 году святые мощи первоначальников Соловецкой обители находились в монастыре. 8 августа 1566 года святые мощи преподобных Зосимы и Саватия были перенесены во вновь построенный каменный Спасо-Преображенский собор и поставлены в пределе, освященном в их честь, и находились там до закрытия монастыря в 1920 году. В 1923 году Соловецкий монастырь был превращен в Соловецкий лагерь особого назначения, преобразованный с 1937 года в Соловецкую тюрьму особого назначения. На Соловки ссылали в первую очередь иерархов, монахов и священников Русской Православной Церкви, а также офицеров и солдат Белого движения. До 1939 года мощи преподобных Зосимы, Саватии и Германа оставались на Соловках в Краеведческом музее, состоявшем в подчинении лагерного начальства. После ликвидации лагеря мощи преподобных были вывезены с острова и переданы на хранение в Центральный антирелигиозный музей в Москве, а затем в Ленинградский музей истории, религии и атеизма. В 1990 году Соловецкие святыни были переданы Русской Православной Церкви и перенесены в Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры. А в августе 1992 года состоялось торжественное перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия в Соловецкий монастырь. Сегодня вспоминаются святые мученики Елеферий и Леонид, пострадавшие за Христа во младенческом возрасте. Также мы празднуем память святителя IV века Мирона Чудотворца, епископа Критского, а также святителя Эмилиана Исповедника, епископа Кизического, в начале IX века пострадавшего за почитание святых икон. В этот день мы вспоминаем святого иконописца преподобного Григория Печерского, жившего в XII веке и написавшего много чудотворных икон, находящихся в русской земле. В службе собору Киево-Печерских преподобных, почивающих в ближних пещерах, преподобный Григорий называется византийским, возможно, потому что он происходил из Константинополя и приехал в Киев в числе других иконописцев для росписи храма Успенского монастыря. Сегодня прославляется преподобный Григорий Синаид, живший в XIII-XIV веках. Он подвязался на Крите, на Синае и на Афоне, где поставил себе целью обойти все монастыри и всех афонских подвижников, чтобы вобрать многовековой опыт иноческой жизни древнейших обителей. Драгоценным духовным наследием преподобного Григория являются наставления о внутренней жизни, главы о безмолвии и о заповедях. Преподобный известен и как замечательный песнословец. Ему принадлежат припевы «Достойно есть» канону Пресвятой Троицы и канон Святому Кресту. Преподобный Григорий Синаид основал несколько обителей на Афоне и во Фракии. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, празднованием в честь ее иконы Толкской Чудотворной. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня мы празднуем память преподобного мученика Иосифа Баранова, иеромонаха Ярославского Толкского монастыря, расстрелянного в 1918 году, священномученика Николая Шумкова, расстрелянного в 1937 году в окрестностях города Сыктывкара, и священномученика Никодима Кроткого, архиепископа Костромского, погибшего в 1938 году. Наш церковный календарь продолжится чтением жития преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Соловецкие чудотворцы, Саватия и Зосима. Случалось, что при жизни своей святые не знали друг друга и только церковь соединила их вместе, следуя законам духовного бытия. Так произошло и с основателями монашества на Соловецких островах, ибо преподобный Зосима прибыл туда через год после смерти преподобного Савватия. Савватий же высадился на этих островах в 1429 году, будучи уже опытным подвижником. До этого много лет он провел в послушании и молитве в известном Кирилло-Белозерском монастыре, а также на Валааме, где, ревностно соблюдая строгий монастырский устав, пользовался любовью братьев. Однако, стремясь в душе к уединению и тишине, полагал Савватий, что надлежит ему найти совершенно безлюдное место, для чего и ушел тайно с Валаама, лесами и реками направившись к студеному Белому морю. Был он уже убелен сединами и некрепок здоровьем. Добравшись до Белого моря, Савватий принялся расспрашивать местных жителей, весьма их удивив о Соловецких островах. Чем он будет там питаться и как одеваться, ежели сам так беден и дряхл, любопытствовали они. А услышали спокойный ответ: «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает до сытости». Некоторое время оставался Савватий у реки Выги, найдя здесь отшельника Германа, который не только поведал ему о Соловках, но и выразил желание вместе отправиться туда. Отплыли оба монаха на утлой ладье и через три дня достигли сурового пустынного архипелага, который был доступен только рыбакам-поморам. Близ Секирной горы поставили отшельники крест, и началась для них святая жизнь с лютой зимней стужей, скудным пропитанием и молитвенным предстоянием Господу. Беспокоили временами Савватия и Германа, желавшие поселиться от них неподалеку поморы. Их встретили двое юношек светлых и с гневом стали бить и говорить: «Бегите отсель, не для вас это место, сонмы иноков будут здесь славить Бога». Но пока на месте будущего монастыря стояла лишь небольшая келья. Минуло 6 лет, и Герман вернулся на материк, на реку Суму, оставив Савватия на острове одного. Но скоро старец почувствовал приближение смертного часа и тоже покинул Соловки. Причастившись от игумена Нафанаила божественных тайн, подвижник скончался в прибрежной часовне, облаченный в мантию и куколь с кадильницей в руке. Это произошло 27 сентября 1455 года. Спустя год после кончины преподобного Савватия Соловецкого остров вновь принял иноков. То были преподобные Герман и Зосима, уроженец Онежской деревни Тулвуя. Рассказав Зосиме о блаженном Савватии и о состоянии острова, Герман решился сопровождать его. Когда иноки приплыли на остров, то Господь открыл им, где строить келью и церковь. Братья множилось, и быстро росла на берегу возводимая Преображенская церковь. Прибывали к отшельникам духовные и миряне, лопари и чудь, и даже норвежцы, дабы поучаться путям спасения. В 1452 году избрала братья Зосиму своим игуменом. В 1465 году из часовни на берегу Выги были перенесены нетленные мощи основателя обители преподобного Савватия и положены близ алтаря Преображенской церкви. Прожив на острове почти полвека, Зосима в предвидении своей праведной кончины собрал по обычаю братья, назначил преемника и 17 апреля 1478 года отошел ко Господу со словами: «Мир всем!». Его мощи были преданы земле подле преподобного Савватия. Над могилами преподобных Два столпа огненных видны были на расстоянии 30 верст. В 1566 году мощи обоих соловецких чудотворцев были перенесены в каменный монастырский собор, где они оставались до их поругания в 1925 году, когда Соловецкий монастырь был обращен большевиками в концлагерь. Только в 1992 году вернулись соловецкие угодники на прежнее место своего упокоения, обогренное кровью новых исповедников российских.

0: ярмарку записывать.
1: Завершит наш церковный календарь на 21 августа протоиерей Виктор Грозовский рассказом о Толкской иконе Божией Матери.
2: В 1314 году епископ ростовский Ярославский Прохор в схиме Трифон, обозревая свою паству, посетил монастырь Кирилла Белозерского, а оттуда поехал водой вниз по реке Шексне в Волгу к Ярославлю. За 7 верст от города он остановился на правом населенном берегу Волги и, взошедши на гору, велел раскинуть там над берегом палатку для ночлега против того места, где впадает в Волгу на другой ее стороне река Толга и где был в те времена дремучий лес. Когда все уже спали, епископ проснулся в полночь и с удивлением увидел яркий свет, озарявший окрестные места. Он вышел из своей палатки и увидел огненный, необычайно светлый столб на противоположной стороне Волги и мост, проведенный от берега к этому столпу через Волгу. Усердно помолившись Богу, епископ взошел на видимый им мост, но та была сгущенная сверхъестественной силой вода, по которой он шел как по дереву. Перешедший на другую сторону реки и приблизившись к огненному столпу, епископ увидел образ Божией Матери с предвечным младенцем на руках. Образ стоял на такой высоте, что человеку нельзя было достать его руками. Долго молился он перед образом со слезами и коленопреклонениями, и потом пошел в обратный путь и забыл свой жезл на том месте, где молился. Тем же путем по Волге он вернулся в свою палатку, нашел всех спящими и никому не объявил о своем видении и о хождении за Волгу. На другой день, по окончании утренней, когда епископу надо было садиться в лодку, слуги его стали искать епископского жезла и нигде не могли найти. Тут епископ уразумел, что Бог хочет сделать известным виденное им чудо, но от слез ничего не мог произнести, а только указал перстом на то место, где забыл свой жезл. Тихим голосом он пересказал о своем видении за Волгою и послал туда своих слуг за своим жезлом. Когда слуги его переехали реку, то увидели в лесу икону Пресвятой Богородицы, но не на воздухе, а на земле между деревьями, а подле иконы епископский жезл. Благоговейно молились они перед святой иконой, взяв жезл, возвратились и рассказали епископу, что видели. Тогда он сам со всеми бывшими при нем людьми переправился через Волгу и увидел икону, узнал, что это та самая, которую он видел ночью на воздухе при свете огненного столпа. Он возрадовался духом, пал перед иконой и долго со слезами молился, а также и все бывшие с ним. После молитвы епископ взял топор и своими руками стал рубить лес, приготовлять деревья, очищать место для построения церкви. Спутники его разделяли труды святителя, и тут же немедленно заложена была церковь. В то же время жители Ярославля, узнав о чудесном событии, устремились многочисленными толпами к тому месту и, поклонившись новоявленной иконе, усердно содействовали сооружению церкви, так что она окончена была к полудню. Епископ освятил ее вечером того же дня во имя введения Богородицы и установил праздник явления ее иконы в 8 августа. Епископ при церкви учредил монастырь и тогда же назначил для него игумена. Так основалась сперва малая, со временем великая обитель, существующая доныне под именем Толкской.

стихира из службы преподобному Зосиме Соловецкому прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

Стихира на литии праздника Преображения Господня первого гласа Соловецкого напева прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Выставка «Ладожская Гефсимания» к 910-летию Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге открылась в музейно-выставочном центре «Россия. Моя история». Экспозиция представляет тему краткой истории обители от предполагаемого времени основания в XII веке, периодов разрушений до восстановления монастыря в XXI веке. Другая тема – история построек на территории монастыря еще разрабатывается устроителями выставки. Особое внимание уделено Успенскому собору XII века как памятнику домонгольского зодчества, гражданским и хозяйственным постройкам синодального периода. И третья тема выставки – «Жизнь инокинь», биографии настоятельниц и насельниц обители, особенности монастырского устава, трагедия судеб сестер в периоды репрессий. Выставку открывали куратор Анна Филипенко и настоятельница Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге игуменья Ефросиния Берлизова.
2: Мы открываем выставку «Ладожская Гефсимания». Проект, приуроченный к 910-летию Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге. 900-летий – срок, который трудно, на самом деле, уместить в одну экспозицию. Но мы попытались нашей большой командой рассказать эту историю как одно непрерывное повествование от монгольского зодчества XII века до современного возрождения монашеской жизни. Этот проект родился по инициативе монастыря и в сотрудничестве с Академией Штиглица. А в основу были материалы одной ее книги «Ладожская Гефсимания», которую нам непосредственно дала игуменья Ефросиния. И для нас было важно, чтобы выставка не осталась только исторической хроникой, но и стала живым высказыванием. Поэтому сегодня вы можете увидеть и историческую летопись, посвященную монастырю, и в том числе живопись и работу смешанной техники, которую предоставили нам преподаватели Академии Штиглица. Приглашаю
3: Игумена Ефросинию в настоящую Старолажную Свято-Успенского монастыря. Наш Игумен Константин и ученый Михаил Васильевич Ломоносов когда-то сказал: «Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего». И эта любовь нашего народа к своему прошлому, она тоже не случайна, потому что мы очень часто люди обращаются к истории, к истокам истории, особо судьбоносные моменты современной истории и каких-то своих личных переживаний. И ищут в этой истории определенные опоры и решения для современных уже ситуаций. И, конечно, любая история, история государства, история человека – это история выбора. Каждый человек в своей жизни делает определенный выбор. Выбор в сторону добра, в сторону зла, в принятии каких-то определенных решений. И, конечно, в нашей истории такой выбор сделал наш великий князь Владимир, который определил историю течения, истории нашего государства на многие-многие столетия вперед. И этот его выбор, он был, безусловно, основополагающим, и он стал основополагающим в жизни не только всего государства, но и каждого человека в отдельности. Потому что судьбы людей, судьбы его близких менялись и потом на протяжении времен совершенно кардинальным образом. И это то основание, которое стало основой именно нашего государства. И, конечно, наши обители являются одним из участников этой многовековой истории, которая стала в самом начале ее. Потому что великий князь Владимир, первое, что он начал делать в своей деятельности, он стал строить храмы. И первые храмы были воздвигнуты в Десятинной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы. И это стало традицией для всех дальнейших построек на территории нашей страны. И мы знаем, что в различных городах, в Смоленске, во Владимире, в Суздале, главные храмы, они посвящены Успению Божией Матери. И отражение этой традиции является и наша обитель. Потому что она тоже посвящена Успению Пресвятой Богородице, и по мнению исследователей, ученых, это был первый храм, который был каменный храм, который был воздвигнут в Старой Ладоге. И в дальнейшем он стал таким образцом для последующих построек на территории Ладоги, а их было более 20. И вот из этих 20 каменных храмов до нашей современной жизни дошел только наш и храм Георгий. Всего два храма с тех пор. Поэтому, конечно, он обладает особой притягательностью, особым значением, особо важным значением. Потому что храм нас возлегали те же князья, для которых духовное основание было главным в их жизни, и то, что двигало их личной жизнью, то, что двигало их решениями. И мы знаем, как именно христианское мировоззрение, оно часто исправляло и объединяло, и, собственно говоря, созидало нашу страну. В этом, например, Владимир Иван Мах, его сын Мстислав, который строил наш храм, и многие другие последующие, Юрий Кричи и Романовы, и все последующие наши правители. И, конечно, к сожалению, наша история не сохранила большинства имен тех людей, которые стояли в истоках основания жизни нашей обители. Но иногда молчание говорит больше, чем любые слова. Потому что то, что мы видим в сегодняшний день, то, что наша обитель жива, то, что она на протяжении всех веков сохраняла свое предназначение, и то, что люди, которые приходят к нам, и это, так сказать, не наши личные слова, да, а это слова тех людей, которые посещают нашу обитель, получают и утешение, и духовную помощь. И, конечно, безусловно, тот молитвенный настрой, который есть и был в течение веков в нашей обители, он не может не ощущаться или не современным, потому что это то, что не умирает в человеке, то, что остается живым и в этой будущей жизни. Безусловно, определенная ситуация, когда нужно человеку принимать какие-то решения, когда они связаны и с, может быть, более глобальными решениями. Обращение к нашей истории и вот к нашим истокам, оно помогает, и я надеюсь, будет помогать в дальнейшем, основывать и нашу жизнь, и жизнь нашей страны именно на этих принципах. Потому что самый главный закон Божий, закон любви, он это то, что никогда не умирает. Любовь пребывает вечно. И вот к этому истинному закону и стремится любой храм, любая обитель и молитвы сестер, которые возносят каждый день за всех людей, которые приходят в наши жизни, те, которых мы знаем, за тех, которых мы не знаем. Потому что, безусловно, церковь молится за всех людей в этом мире. И мы очень надеемся, что все, кто посетят эту замечательную выставку и прикоснутся к истории нашей обители, посетят и территориально наш монастырь. И надеюсь, что найдут для себя очень важное, ценное, что поможет им, их личной жизни, в каких-то сомнениях, в каких-то переживаниях, в каких-то, может быть, и страданиях. У нас на протяжении истории, безусловно, было немало подвижников, которые при жизни и после своей кончины оказывают помощь. Ну вот самое известное, наша Мачковская губерния Фраксия, которой тоже можно, придя в наш обитель, и помолиться за ним молитвы, и получить реальную помощь, которую, по свидетельствам уже современных людей, очень многие получают в наши обители. И, конечно, хочется поблагодарить и организаторов этой выставки, всех, кто принимал не то, что участие и стремление к тому, чтобы она состоялась. Вот. И, безусловно, хотелось сейчас сказать о том, что у нас в этом году, в конце августа месяца, 28 августа, будет юбилей. 910-летие мы будем отмечать нашего древнего места. В этот юбилейный день у нас, безусловно, будет праздничная программа и совершено самое главное событие. Такое торжественное и важное для обители. Фонд Андрея Призванова по благословению патриарха изготовил для нашей обители копию Гефсиманской плащаницы Пресвятой Богородицы, которую в январе этого года освятил в Иерусалиме патриарх Иерусалимский Феофил III. Это торжественное принесение придется как раз на 28 число. Она будет передана нашему монастырю, и частичка Иерусалима и Святой Земли появится и на нашей земле. Каждый желающий может прийти и прикоснуться к этой святыне. Поэтому название «Лавровая Гефсимания», да, оно действительно не случайно, потому что в древние времена Русь называли «Дома Пресвятой Богородицы». Потому что почитание и любовь к Божией Матери, она является, наверное, характерной чертой русского народа. Мы знаем, что в нашей стране самое большое количество икон, посвященных Пресвятой Богородице, самое большое количество храмов, посвященных Пресвятой Богородице, и нет ни одного места, ни одного дома, где бы не было тоже иконы Божьей Матери. Поэтому, конечно, такая древняя обитель, безусловно, находится тоже под ее покровом, и принесение вот нашей плащаницы соединяет и русскую землю, и святую землю, и всех нас в единое общечеловеческое такое общество, которое
4: имеет, я надеюсь, хотелось бы, чтобы все имели стремление именно к этой цели, к любви Божией и претворению в нашу жизнь.
1: Приветственным выступлением настоятельницы Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге игумени Ефросинии Берлизовой была открыта выставка «Ладожская Гефсимания к 910-летию Свято-Успенского монастыря», устроенную в пространстве музейно-выставочного центра «Россия. Моя история». Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Дирома де ля Рей прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 си бемоль мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни, у микрофона Александр Крупинин. Прием заявок на соискание премии Министерства культуры России за вклад в развитие Пушкинской карты по результатам 2025 года стартовал 20 августа, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. С прошлого года программа «Пушкинская карта» вошла в национальный проект «Семья». В этом году количество номинаций было расширено до 27. Награда присуждается организациям культуры и исполнительным органам субъектов России в сфере культуры, внесшим в прошлом году существенный вклад в развитие программы, сказала глава ведомства. Любимова напомнила, что каждый регион может выдвигать своих соискателей, а прием заявок продлится до 18 сентября. Приморский край получил специальный приз международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Регион отметили за вклад в развитие и продвижение отечественного кинематографа. Здесь активно поддерживают высокий уровень сотрудничества с сообществом отрасли, отметила министр культуры России Ольга Любимова. В Приморье не только снимают кино, но и развивают кадровый потенциал и инфраструктуру. Министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова говорит: «Мы хотим, чтобы съемочные группы, приезжая в Приморский край, понимали, что здесь их действительно ждут и готовы помогать в реализации проектов. У нас есть уникальные природные и городские локации, профессиональные кадры и большой потенциал для развития кинопроизводства». Фестиваль дебютного и короткометражного кино «Короче» открылся 18 августа в Калининграде. В конкурсе участвует 28 фильмов короткого метра из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также один российско-иранский проект. В программе полнометражных дебютов представлены 8 картин молодых режиссеров. Съемки рождественской фантазии «Щелкунчик» режиссера Феликса Умарова завершились в Петербурге. Работа над фильмом проходила, в частности, в Александринском театре, Гранд-отеле «Европа», Доме композиторов и павильонах Ленфильма. По словам продюсера картины Петра Анурова, в фильме параллельно разворачивается история создания Чайковским балета и мир его фантазий, в котором оживают персонажи сказки Гофмана. Создатели не стремились к прямой экранизации сказки, а задумали музыкальную историю для молодой и взрослой аудитории. Главные роли в фильме исполняют Марк Эйдельштейн, София Лопунова, Светлана Ходченкова и другие артисты. В широкий прокат фильм выйдет 1 января 2028 года. Показы 6 фильмов лауреатов первой открытой евразийской кинопремии премии «Бриллиантовая бабочка» пройдут в Пекине с 28 по 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры. Показы откроются российским фильмом Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Исполнители главных ролей Светлана Крючкова и Александра Дабашьян были удостоены премий за лучшую женскую и мужскую роли соответственно. Также зрителям представят сербскую картину «Лесной царь» Горана Радовановича, получившую награду за лучшую режиссуру, российско-белорусский мистический детектив «Черный замок» Кирилла Кузина, композитор которого Юрий Потеенко стал лауреатом премии, южноафриканский фильм «Старый праведный блюз» Муниры Саллис, венесуэльскую ленту Али Примера Даниэля Игреса Ричарда и китайский фильм «Против течения» Сюй Джена. «Против течения» завоевал первую премию в номинации «Лучший фильм». Вместе со статуэткой создатели картины получили 10-каратный якутский бриллиант стоимостью около 1 миллиона долларов. Показы состоятся в артхаусном кинотеатре Китайского центра исследований киноискусства. Торжественное открытие программы запланировано на 28 августа. Народная поэтесса Таджикистана Хадиса Курбонова умерла 20 августа 2026 года. Ей было 86 лет. Министерство культуры республики выразило соболезнования родным и близким Курбоновой, назвав ее уход невосполнимой утратой. Деятели культуры и искусства Таджикистана глубоко опечалены смертью поэта, писателя, драматурга и переводчика, народного поэта Таджикистана, лауреата премии имени Мирзо Турсунзады, Хадисы Курбоновой, и выражает глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям, говорится в сообщении министерства. Смерть поэтессы является невосполнимой утратой для общества, а также для поклонников и ценителей ее таланта, отмечает ведомство. Ее похороны пройдут 20 августа на столичном кладбище Лучоб, где захоронены известные деятели Таджикистана. Курбонова родилась в 1940 году в Хатлонской области Таджикистана. В 1963 году окончила филологический факультет Таджикского государственного университета, после чего приступила к работе в издательстве «Ирфон», а затем в газете «Пионер Таджикистана» и издательстве «Адиб». Ее первый сборник стихов был опубликован в 1972 году. Кроме стихов, поэтесса писала пьесы, поэмы, прозу, а также занималась переводами. Ее стихотворения также были переведены на русский, белорусский, арабский и другие языки. В 2003 году за книгу «Лаик Намиаят Дигар» Курбонова получила литературную премию имени Мирзо Турсунзады, а в 2010 году была удостоена звания «Народный поэт Таджикистана». На 20-й международный музыкальный конкурс имени Джорджа Энеску поступило рекордное количество заявок – 819 из 56 стран. Отборочный этап в категориях скрипка, виолончель, фортепиано прошли 150 молодых музыкантов. Среди россиян – виолончелисты Богдан Ефремов и Иван Сканави, скрипачи Даниил Коган, Артур Крещан и Сергей Мкртичан. Состязания пройдут с 23 августа по 19 сентября. В этом году в Бухаресте будут реализованы несколько новых инициатив, которые должны сделать классическую музыку более доступной и привлечь новую аудиторию. Вход на все выступления первого и второго туров, а также на часть полуфиналов, будет бесплатным. Публика также сможет посетить мастер-классы по дирижированию, композиции и игре на музыкальных инструментах. Впервые в истории конкурса имени Энеску одна из сессий будет сопровождаться сурдопереводом, что позволит глухим и слабослышащим людям принять участие в образовательной программе. Программы концертов будут со шрифтом Брайля для зрителей с нарушениями зрения. Помимо конкурсных прослушиваний состоится 6 камерных концертов с участием членов жюри, всемирно известных солистов и лауреатов конкурса Энеску. В завершении выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 21 августа переменная облачность, небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление 749-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В субботу 22 августа днем переменная облачность без существенных осадков, плюс 20-22, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 754-755 миллиметров, относительная влажность воздуха 57%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность и небольшой дождь, плюс 18-20. В субботу днем переменная облачность без существенных осадков, плюс 20-22 градуса, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление завтра будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

я думаю, что лучше, когда она уже посушку, наверное, лучше выключить. А. Хотя не знаю даже. Ну, посмотрим. Лучше оставь пока, а потом, если она будет мешать, я тебе дам знать.

0: эфире вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы продолжаем праздновать Преображение Господне. Сегодня по празднеству Преображения, праздника явления божественного величия и славы Иисуса Христа Его ученикам. Преображение, конечно, не было единственным сверхъестественным, если можно так сказать, событием евангельской истории, и ученикам было явлено множество и других свидетельств того, что Иисус Христос есть Господь. В нашей жизни таких ярких событий, когда являлась бы слава Божия, наверное, не происходит, но мы верим. Почему? Об истоках веры в человеке сегодня мы будем говорить с протоиереем Александром Дягилевым, священником и психологом. Отец Александр немножко задерживается. И будем об этом же говорить с Ольгой Николаевной Суровегиной, которая подключилась по видеосвязи. Я надеюсь, что, Ольга Николаевна, вас слышно, и вы меня тоже слышите.
1: Да, я с вами, Даниил. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Что же, кажется, мы в эфире. Это радует. Ждем отца Александра. И вот вопрос, который я хотел бы задать и вам, и Ольге Николаевне, и отцу Александру. В чем вы лично видите истоки вашей веры? Почему вы верите? Вот такой простой вопрос у меня.
1: Я думаю, что на самом деле это очень сложный вопрос, даже самый сложный вопрос. И, знаете, так получилось, я сейчас только совсем недавно об этом подумала, когда вы мне сказали, что вот хорошо поучаствовать мне в этой программе, и эта программа будет именно на такую тему. Я согласилась, не подумав, а сейчас я подумала и вспомнила, что действительно, я сегодня об этом думала как раз утром, что так вот удивительно случилось, что 20 августа, сегодня 20 августа, это день моего крещения. Вот, представляете? И я приняла крещение 20 августа 90-го года.
0: Вот как.
1: Значит, уже 36 лет назад. И, как вы совершенно справедливо начали вот программу и сказали справедливо, вот такое произошло чудо, действительно преображение. И на следующий день после этого праздника я приняла крещение.
0: Ольга Николаевна, а вы, когда принимали крещение, вы уже осознавали, знаешь, суть праздника преображения? Вы задавали себе вопрос, почему я крещусь? Или это было, скажем, все-таки в 90-е все, наверное, так, проявляли интерес к православию,
1: очень многие
0: крестились?
1: Да, очень многие. У меня была история такая своя, ну, как у каждого человека, конечно. Я пришла в церковь через музыку. Вообще музыка сыграла роль большую в моей жизни. Я уже тогда училась в консерватории, и пришла я даже не в церковь сначала, просто в церковный хор. И пришла я по двум причинам. С одной стороны, мне нужно просто было заработать, потому что я студентка консерватории, у меня маленький ребенок тогда уже был, и 90-е годы, все понятно. Все-таки за пение в церковном хоре можно было что-то получить, какую-то маленькую денежку. А во-вторых, я уже в консерватории решила заняться русской медиевистикой. Вот то, что связано с средневековьем русским. Ну, это, понятно, что церковная музыка. Не специально я интересовалась именно церковной стороной, но я тогда уже пела в ансамбле старинной музыки. Вообще, мне эта тема была очень интересна. Все, что касалось такой вот старой культуры, старой музыки средневековой. И вот мне хотелось заняться вот именно такой древнерусской палеографией. У нас было такое направление в консерватории. Это то, что связано с древнерусскими рукописями певческими. И чтобы какой-то опыт иметь такой практический, что вообще, как это все поется, как это все в церкви делается, вот я пошла еще и... Так, такой у меня был мотив, такая причина петь в церковном хоре. Вот, ну и я попалась. Я пела в хоре примерно

0: сколько получается, ну, года, наверное, полтора. Приходилось, ну, много там есть. Я ничего совершенно не знала, кроме «Господи, помилуй», вообще даже не представляла, что там еще поется. Несмотря на все свои занятия там медиевистикой, но все-таки там была такая теория и не касалась практики церковно-певческой. Здесь вот я была и певчим, и даже приходилось быть регентом, потому что приходилось там замещать регента. И, конечно, вот пройдя церковный круг церковного года, что-то такое вот произошло. Я не знаю, как это описать, это невозможно описать. Ну, я могу сказать только простыми такими словами, что я поняла, что это вот мое, вот это вот я хочу здесь быть. Вот как апостолы сказали, хорошо нам здесь быть, да, вот мне там было хорошо. И вот 20 августа 90-го года я приняла крещение. И действительно, сейчас мне даже странно как-то представить, что не было в моей жизни церкви. Сейчас для меня это не то, что там главное, это просто вся жизнь. Вот, несмотря на то, что много чего еще есть другого, там и работа тоже, в общем-то, церковная, околоцерковная, и семья, и дети, и внуки, и родители. Но вот церковь – это все-таки главное, что есть в моей жизни, это я могу свидетельствовать. Вот. И действительно, для меня преображение каждый год – это такой праздник, когда я вспоминаю свое личное такое маленькое преображение, вот, которое, конечно, только-только началось. Но, по крайней мере, есть какой-то вот путь, какое-то навечное направление, какой-то вектор. Я знаю, куда двигаться, я знаю, где мне будет хорошо. Вот. И вы знаете, по поводу преображения, я очень люблю этот праздник, я очень люблю тропарь, не только за его слова, но и за его такой очень энергичный такой распев, который тоже говорит об этом восхождении на гору и об этом таком свете преображения удивительном. И очень люблю икону преображения, потому что она как раз показывает вот эти два, как бы два этажа вот жизни, да, вот Господь, Илья, Моисей, вот он, божественный покой, красота, и вот наш уровень, так сказать, где апостолы падают там или страхи, недоумение, очень таких смешанных чувствах, это вот наш такой мир, где мы сами не можем разобраться, что с нами происходит, но, по крайней мере, Петр видит это преображение и говорит, да, вот хорошо нам здесь быть, хорошо, несмотря на то, что мы этого боимся, мы этого боимся, мы к этому совершенно не готовы. Вот, но вот икона удивительная, она как раз вот говорит, где нам будет хорошо, к чему можно стремиться, да, и куда нужно восходить.
1: Что же, вот к
0: Ну да,
1: нам
0: могу кратко
1: пришел.
0: рассказать свою историю, да.
1: Спасибо, Ольга Николаевна. Я с тем же вопросом обращусь к отцу Александру, который уже пришел в студию. Отец Александр, здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте.
1: Тот же вопрос, это самый, на самом деле, такой очевидный сегодня для нашей передачи вопрос. В чем вы видите истоки вашей личной веры? Почему вы верите? Вот часто нам неверующие люди задают вопрос, вот зачем тебе эта вера, почему ты веришь, чего тебе это все дает? Вот как вы отвечаете на этот вопрос?
2: Ну, так, первое, потому что Бог есть. Я пока сюда ехал, тоже размышлял на эту тему. По сути дела, у нас, у людей, в принципе, у нас три источника информации о Боге, три, по сути, источника, которые приводят нас к вере. Первый — это наука. То есть апостол Павел в послании к римлянам в первой главе пишет о том, что мы невидимую силу и божество познаем через рассматривание творений. То есть то, что Бог сотворил, так или иначе нам о Боге говорит. Я закончил горный институт. Я своими руками вытаскивал все эти древние окаменелости, датировал, интерпретировал. И история сотворения того мира, который мы имеем, для меня она как бы вот очевидно, открыто, понятно, потому что, ну, собственно говоря, я через свое образование к этому был приобщен по, как бы официально по диплому, горный инженер геофизик, то есть и геология и физика. Второй источник информации о Боге – это внутреннее чувство. Оно так или иначе врождено в людей. Об этом еще Геродот писал, что он объездил все страны и везде заметил, что у всех людей есть та или иная форма поклонения какому-то богу или богам. С тех пор количество народов, которые наша цивилизация знает, увеличилось многократно. И действительно, та или иная форма религиозности присутствует во всем человечестве. Человеку свойственно искать Бога, свойственно стремиться к чему-то высшему. Ну и по психологии к Богу приводят нас две базовых потребности. Потребность любить и быть любимым и потребность смысла. Когда я что-то делаю, должен понимать, зачем я это делаю. И в том числе, в идеале, осознавать смысл своей жизни. И на эту тему понятно, что я много рассуждал. Но я могу так сказать, что все-таки первым этапом для меня во многом была наука. И лишь второй шаг – это уже какое-то чувство Бога. И третье – это сам Бог. Это когда Бог что-то открывает, это вот мистика, это мистический опыт. Он у меня тоже был. Но это тоже третий этап. И практика показывает, что, как правило, мистический опыт Бог дает, как правило, тем, кто уже уверовал. Причем в вере есть как эмоциональный компонент, вот мы о нем говорили, так и компонент сознательного выбора. Я принял решение. Ну, что такое вера? Вера – это уверенность в невидимом как в видимом. И получается, что значит, тут слово «уверенность», слово «доверие». Я принял решение довериться Богу. И верность. Верность ему, его заповедям, того, что он хочет. Да? И вот когда человек принимает такое решение, то тут открывается некое поле со стороны Бога для вот этого мистического опыта. Когда сам Бог нам что-то о себе открывает. Получается так. У меня в моей жизни все три компонента было. Скажем так.
1: Вот я так понимаю, Ольга Николаевна рассказывала примерно то же самое про себя. Uh-huh. Единственное, вот, Ольга Николаевна, может, вы меня поправите, но у вас первый этап вот вместо какого-то научного запроса, запроса на научное познание, это была такая своеобразная катехизация через церковное пение.
0: Совершенно верно, конечно, конечно. Нет, ну, изначально музыка сама по себе, конечно, она такой проводник очень мощный к высотам, потому что это невероятная красота, такой дар Божий действительно человеку, все, что связано с музыкой. И, конечно, если говорить уже о церковном пении, по-моему, это Шмеман говорил, что все наше, все богатство, вся роскошь православного богословия, это все в наших песнопениях. Просто мы редко их так слышим. А вот когда ты поешь в хоре, когда ты все это прочитываешь текст, это невероятная поэзия, невероятная глубина, красота. И столько там всего сказано, что опять-таки мне захотелось быть. Мне хорошо было петь на клиросе, и хорошо было там быть. Вот очень хотелось и остаться в этом доме, в этой церкви. Так что вот это для меня был такой путь действительно через музыку, через церковное пение. Но сейчас, слушая отца Александра, могу сказать, что и до того, как я училась там, стала учиться в консерватории, вообще всем этим заниматься, у меня тоже было какое-то ощущение, ну, как сказать, какого-то присутствия. Я была еще, помню, ну, маленькой, можно сказать, ребенком, но я иногда как-то про себя молилась. Примерно так, что если ты есть, то ты мне помоги. Примерно так. Но ощущение было, что есть к кому обращаться. Вот такое было ощущение. А потом уже постарше, я думаю, что у любого ребенка возникает проблема вот, вопроса смерти, да, как-то сталкивается ребенок с этим. И это тоже нужно как-то решать. Для меня вот такая еще была очень важная тема, такой вопрос, который нужно было как-то понять. И, конечно, тема смысла тоже сейчас отец совершенно справедливо сказал. Бессмысленно жить не хотела, и для меня это было просто ну, невозможно. Я не понимаю, как люди живут, об этом не думая. Для меня это тоже загадка такая. Так что да, это было сразу тоже сочетание вот всех этих мотивов, всех этих таких вот побуждений к поиску. И совершенно точно тоже могу свидетельствовать, что уже после того, как я действительно приняла решение, я приняла крещение, я уже сделала этот шаг, вот тогда действительно было ощущение действительно какого-то такого личного общения с Господом, тоже могу об этом сказать совершенно откровенно, что это такой дар тоже был в моей жизни. Слава Богу.
1: 328-29-32, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, если вы с нами в четверг вечером, то, пожалуйста, звоните в студию 328-29-32 и задавайте свои вопросы. Но, наверное, сегодня хотелось бы услышать, прежде всего, может быть, какой-то ваш личный опыт, как вы пришли к вере. Вот если вы готовы этим поделиться, было бы очень интересно вас тоже послушать. 328-29-32 и чат трансляции на платформе ВК-видео. Пожалуйста, заходите, ставьте лайки, отправляйте ссылки своим друзьям. Отец Александр, а с точки зрения психологии, вот что такое, какое, вот есть такое понятие религиозное чувство, да, это врожденная религиозность. Вот что это такое с точки зрения психологии? Человек, опять же, с научно-психологической точки зрения, нуждается в вере во что-то?
2: Хороший вопрос. Я видел как-то интервью с Карлом Юнгом, запись, и он ему задали вопрос: «Вы верите в Бога?» Он так помолчал и сказал: «Я не верю, я знаю». Вот что стояло за этим ответом, знаю что, да. Я понимаю, что когда спрашивают с точки зрения психологии, здесь однозначного ответа не будет, потому что есть куча психологических школ, куча психологов со своими какими-то концепциями. Есть, конечно, какие-то вещи, которые, ну, в общем и целом признаются. Например, то, что так или иначе мы проецируем на Бога отцовскую фигуру, то есть образ так, идеального отца. И, собственно говоря, сам Бог хочет, чтобы мы его отцом называли. Соответственно, взаимоотношения с Богом очень часто отражают взаимоотношения с отцом, и в том числе, если отец был сложным, нестабильным человеком, то очень часто Бог также начинает восприниматься. Тяжело принять, что Бог может быть каким-то иным. Можно, но это тоже требует порой даже многих лет богопознания, чтобы осознать, что Бог немножко не такой, как ты, может быть, представлял себе его изначально. Что тот, кому нужно угодить, иначе в ад, в ад, в ад. Папа хотя бы там ремнем выпарит, а этот просто в ад навсегда, да? То есть, ну, понятно, что все-таки Бог не такой. Для меня, я так скажу, что я воспитывался в советской семье советских инженеров. С детства слышал, что Бога нет и дома, и в школе. Меня вообще, я помню, как-то мы шли в ДК юбилейный, мимо князь Владимирского собора, я так смотрел на кресты. Дело в том, что в те времена на большинстве храмов крестов не было, они были закрыты. А тут вот действующая церковь с крестами. А кресты у меня ассоциировались, какие-то белогвардейцы, фашисты, что-то такое. Вот такой символ прямо у всех на глазах. Ужас, ужас. Вот. А потом некоторую роль сыграла в моей жизни девочка, соседка по имени Ира Кузнецова. Это где-то был второй, наверное, класс. Мы в детстве до школы очень много играли, а потом как-то пошли в разные школы и редко уже стали встречаться. Но вот где-то второй класс мы еще так пересекались во дворе. И что-то она сказала фразу «Слава Богу», я на автомате «Бога нет». Она такая: «А моя мама говорит, что некоторые ученые говорят, что Бог есть». Я так: «Что, неужели есть такие?» Сейчас я могу сказать, что да, теперь я знаю, что есть такие ученые, слава богу, что они есть. Но в тот момент для меня это было откровение, потому что мне казалось, что вера – это для бабушек, для безграмотных. Ну, нам в школе объясняли, что вот люди, не знающие, как устроен мир, все обожествляли, а тут вот, если я все знаю, как все устроено, зачем мне, типа, Бог нужен? А тут, оказывается, есть некие ученые, которые считают, что Бог есть. Для меня так это, ну, скажем, нельзя сказать, что я прямо уверовал в тот же момент. Нет, но где-то мне это отложилось, я понимаю. Следующим этапом стала смерть моего папы. Мне было 11 лет, это 1985 год. И я помню, что для меня тогда были очень тяжелые переживания на тему того, а зачем он жил, а зачем я живу, а есть ли что-то после. То есть вот эти вот тоже размышления. Ну и очень интересно был момент, когда я принял таинство крещения. Это мне было 17 лет. Последний класс школы. Мы с мамой, ну, подробности не буду рассказывать, можно сказать, случайно зашли в Николо-Богоявленский собор. Это был вообще второй раз в моей жизни, когда я в церковь зашел. Первый раз был буквально тоже за пару месяцев до этого. Свечку поставить, что это такое свечка, я не знаю, но в церковь ходят свечки ставить. Вот тоже зашли свечку поставить, зачем, непонятно. И стоит очередь. Моя мама, как советский человек, стоит очередь, надо занимать. Потом будем разбираться, зачем. Выяснилось, что это очередь запись на крещение. Это была эпоха массового крещения людей. Мама моя такая, мы уже по очереди отстояли, типа, что, зря стояли, что ли, ты не крещен, да тебя покрестим. Я говорю, ну давай. Вот. Крещение, конечно, я помню, да, мне уже 17 лет все-таки было. Но я не понимал, что происходит. Ну, единственная катехизация сводилась к тому, как правильно креститься.
1: Вообще ничего не объяснили.
2: Вообще ничего. Ну, ты говорю, как, что креститься, вот три пальца так, два пальца так, вот так, так, так, так, и не наоборот. Вот вся катехизация. И на следующий день нам сказали, что обязательно надо прийти причаститься, иначе крещение будет недействительным. Бред полный, как я сейчас понимаю, но, видимо, вот таким вот образом решили нас напугать. Мы пришли на службу, туда же Николо-Богоявленский собор, тогда действующих храмов было не так много. И вот тогда, да, я впервые услышал церковное пение. Первая реакция была, что это какой-то концерт, где-то записанный, где-то там, как по радио
1: Да,
2: транслируют
1: там
2: с
1: еще акустика
2: магнитофона.
1: такая, что можно действительно принять вот это звучание за какое-то обработанное, что ли,
2: Да, да, да, да,
1: с
2: да,
1: какими-то
2: да.
1: спецэффектами пения.
2: И когда я понял, что это живые люди, вот там стоят и поют, для меня это, конечно, было удивительно. Вот. Понравилось, да. Но и вот именно это слово понравилось. Но сказать, что прям это меня привело к Богу. Нет. Я причастился, мне на ложечке дали, как мне показалось, сухарик в каком-то компотике. Вот ощущение было такое. Я не понял, что это. Нам ничего не объясняли. Сказали, что крест поцелуете, можете идти. И в следующий раз в церковь я пришел чисто уже хор послушать, честно говоря. Да, сработало. Сработало, но опять-таки не в плане веры, в плане того, чтобы прийти еще раз. А уверовал я тогда, когда, может быть, через пару месяцев после этого события, где-то, ну, ориентировочно октябрь, ноябрь 1991 года, просто для себя, для самообразования я решил прочитать Евангелие от Марка. Я узнал, что их четыре. Евангелие от Марка самое короткое и, по некоторым данным, самое древнее. И вот, узнав эту информацию, решил просто, чтобы понимать, что вообще, что за картины в Эрмитаже висят, о чем они. Потому что ничего не понимал, да, хоть просто ознакомиться с материалом, тем более, раз верю крещеный. И вот где-то в середине текста Евангелия от Марка меня как-то вот кольнуло, что, похоже, я читаю описание каких-то реальных событий, а не просто какого-то мифа Древней Греции. И вот когда до меня дошло, что, похоже, это было в реальности, вот тут где-то я начал молиться. Хотя сейчас Ольга сказала, что был момент, когда она молилась: «Боже, если ты есть, то там чего-то, да?» У меня такой момент тоже был.
1: Это, по-моему, классическая просто детская
2: Да,
1: молитва
0: да, да,
1: ребенка,
0: да.
1: который в неверующей семье растет.
0: Да,
1: Да.
0: да.
1: Александр, а как... Вот Ольга Николаевна полностью согласна. Кстати, получается, что и на вас, Александр, и на вас, Ольга Николаевна, церковное пение оказало существенное влияние в процессе вот прихода к вере.
2: Но все-таки для меня не столько к вере, сколько в церковь. К вере лично меня привело чтение Евангелия от Марка. Вот момент, когда я уверовал, я осознаю, где-то...
1: То есть это вот вторая ступень в
2: Да,
1: вашей
2: да.
1: такой классификации. Александр, а, или, может быть, Ольга Николаевна, может быть, вы ответите, как говорить с неверующими людьми о собственном религиозном опыте? Вообще стоит ли о личном религиозном опыте говорить с людьми вне церкви?
0: Ну,
1: Ольга Николаевна, еще это...
0: да, если только спрашивают об этом, если только спрашивают, в общем, это действительно для меня огромная какая-то тайна, самая главная, может быть, в жизни тайна, потому что у меня так получается, что в моей семье много людей некрещенных, очень мне дорогих и самых близких, и это совершенно, вот нет пророка своего отечества, совершенно точно. Вот я не могу им ничего передать из своего опыта, получается. Тут какие-то несообщающие сосуды. То есть они как-то уважают мою жизнь, мою работу, мои молитвы, мои походы в церковь, но не более того. Но не более того. И это действительно, это очень сложно. И если только бы меня спросили, я бы могла рассказать, но опять-таки могла бы рассказать, ну, может, какие-то внешние вещи, потому что внутренний опыт трудно описать. А на самом деле, сейчас, если так вот откручивать назад, видно, как Господь просто вел меня, вел, привлекал все ближе и ближе, потому что вот тоже, если говорить о каких-то там ступенечках, каких-то там таких моментах очень важных, интересных, можно сказать, как важно здесь, вот тоже отец об этом сказал, просто входить вот в такое культурное пространство, потому что, например, первый раз я узнала вот эти буквы, знаете, на кресте ИНРИ, да, там Иисус Назарет, Рекс, да, царь иудейский. Я об этом помню, вот еще до сих пор помню, я спросила об этом в Эрмитаже. Тоже я была еще тогда школьницей, наверное, была на экскурсии и спросила, что это такое, вот что это за надпись. И мне рассказали, что это такое на распятии, что-то такое. Вот это я очень хорошо помню момент. А потом уже в музыкальном училище, когда мы, понятно, изучали баховские страсти, страсти по Матфею, страсти по Иоанну. Ну, там уж просто действительно нам сказали, как вы не читали Евангелие? Это был какой-то год, наверное, 81-82. А где я возьму это Евангелие? Ну вот мы учили Евангелие по баховским страстям. Не то, что учили, а познакомились с ним. И, понимаете, это тоже был такой опыт невероятный, потому что это не только чтение Евангелия, это еще и через призму совершенно потрясающей музыки и опыт веры самого Иоганна Себастьяна Баха, такого истинного лютеранина, для которого такое личное общение с Господом – это самое главное. И, конечно, вот это был тоже такой путь совершенно удивительный. Как это передать моим неверующим знакомым, близким, я не представляю. Я только могу о них молиться, чтобы тоже Господь их как-то провел по таким вот лабиринтам и где-то что-то их зацепило. Но я хотела еще сказать по поводу, вот вы сказали очень интересную вещь, по поводу такой природной религиозности любого человека, и что у человека есть потребность во что-то верить. Понимаете, человек верит, я по своим тоже близким и знакомым вижу, что без веры, конечно, человек не может жить. Он не может жить без веры, там, любовь, то, что его любят, то, что он кому-то нужен, да, без веры в какую-то вот, в какое-то добро такое неопределенное, да, но это, без этого человек жить совершенно не может. И вот мои родители, например, тоже, Ташковцы Александр, советские инженеры, вот, и люди очень хорошие, замечательные, чистые, нравственные. Когда я потом читала эти все заповеди, в общем-то, это все исполнялось в моей семье, но без Бога, понимаете? Вот было какое-то ощущение такое, что они живут этими ценностями, но не знают источник. И тем не менее, вера в то, что это нужно, что это необходимо, что иначе человек жить не может без вот соблюдения таких каких-то важных вещей. Кому-то делать добро, кому-то помогать, не осуждать и так далее. Это было совершенно как-то естественно, как, по крайней мере, в нашей семье. Вот. Но это было без источника. А мне хотелось уже докопаться до того, откуда все это там такое пришло. Вот так.
1: Отец Александр, что вы скажете, надо ли разговаривать о вере с неверующими людьми?
2: Когда я прочитал Евангелие от Марка, и можно сказать, что уверовал, для меня просто открылись, реально у меня открылись какие-то истины, у меня буквально открылись глаза, я стал мир начал воспринимать. И у меня был школьный друг, звали его Андрей. И я помню, что буквально, может быть, вот на следующий день или там через пару дней он пришел ко мне в гости, как обычно. И я стал его: слушай, ты знаешь, я тут прочитал, тут, ох, оказывается-то, о! И я смотрю, он меня такими глазами смотрит, и ему неинтересно то, что я говорю. То есть то, что меня где-то по глубине поразило, я так захотел, чтобы он тоже с ним знакомился, а он меня не понимает. Удивительно. И для меня это был первый опыт того, что если меня цепануло, не факт, что его цепанет. Да, это мой друган, мы друг друга понимаем с полуслова, да, но вот в этом вопросе вдруг как-то оно не работает. Тем более, что я только что сам ознакомился с одним из Евангелий, и понятно, что какие-то вопросы там о жизни веры, церкви там, и так далее не мог отвечать тогда еще. Сам был не очень компетентен, просто потому что это свежий опыт.
1: Религиозный, духовный опыт, он не передается вот, напрямую.
2: Казалось, что можно вот прям заразить верой. Вот я сам заразился, и тебя сейчас заражу. Нет. Вот нет, нет. А с другой стороны, потом мне... Сейчас процитирую слова, которые многие знают, кто Евангелие читал. «Не давайте святыню псам и не мечите бисера перед свиньями». Обидные слова, обидно кого-то обзывать псом или свиньей. Но я скажу так, плохих людей не существует. Все люди хорошие, созданные Богом по образу и подобию Его. И если мы исходим из этого принципа, то свинья и пес – это некое состояние человека здесь и сейчас. И где-то отчасти это его выбор и решение. Но в любом момент он может перестать быть свиньей или псом. Свинья и пес в данном случае – это тот, кто не в состоянии оценить, что такое святыня и не святыня. Тот, кто не в состоянии оценить, что такое драгоценность, бисер, да, жемчуг. Жемчуг в те времена был дороже, чем драгоценные камни, так, для справки. И вот просто свинья, которого втаптывает бисер в навоз, грубо говоря, вот этот образ. Если человек, близкий человек, дорогой мне человек, мама, папа, брат, сестра, девушка, парень, муж, жена, дорогой мне человек, но здесь и сейчас пытается со мной скорее спорить, меня в чем-то разубедить или подковырнуть. А вот там ваш патриарх, он там чего-то, он там, а вот там ваши попы, вон что там, да? Я понимаю, что сейчас я понимаю, что что-то доказывать, что-то объяснять. Это вот тот самый метать бисер перед свиньями, бросать святыню псам на растерзание. Но этот же человек в другой ситуации, что-то у него случилось, что-то произошло. Он уже может с какими-то вопросами ко мне подойти, уже действительно искренне интересуюсь, а как же вот это, а как же вот так. И вот в этот момент шанс достучаться до него есть. И вот здесь есть самое интересное. Психология как раз говорит о том, что ничего так не действует, как личное свидетельство. Собственно говоря, наш проект супружеских встреч во многом на этом был основан. Когда я рассказываю человеку о чем-то, и он в моем рассказе узнает себя, так это то, о чем я сам думал, так это то, что я сам себя спрашивал, это то, ответ на что я ищу. И вдруг мне вот-вот, да, смотри, вот раз, два, три, вот то, что ты искал, вот оно. И тогда человек воспринимает и воспринимает значительно лучше, чем просто какие-то лекции там, по богословию и так далее. И когда я это понял, я, например, частенько стал, и даже у себя на страничке ВК, какие-то личные истории писать, меня многие ругают. Зачем? Зачем? А потому. Это вот жизнь моя, она реальная жизнь. Это не какая-то там, братья и сестры, давайте мы будем любить Бога, любить ближних. Нет, это абстрактные слова. И то же самое в проповедях. Я, честно говоря, иногда в проповедях стал, хотя это не очень академично, но вставлять какие-то личные свидетельства, личные истории, либо свои, либо каких-то людей. Потому что это вот про реальную жизнь, а не про в некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иисус Христос. Вот. И если человек расположен, если здесь и сейчас он не в состоянии пса или свиньи, а реально раскрыт и ищет, и спрашивает, потому что хочет понять, вот в этой ситуации делиться чем-то личным, наоборот, это самое лучшее, что можно сделать, с моей точки зрения.
1: Но получается как-то принудить, как-то ввести человека в церковь, привести его к Богу абсолютно невозможно.
2: Ну, мне часто задавали и задают вопрос, как воспитать детей в вере, например, да? И вот я пришел к выводу, что даже собственных детей мы не можем сделать верующими. Набором каких-то действий сделать верующими не можем. Причем есть куча церковной литературы о том, как воспитывать в вере. Но я скажу так. Вот четыре фактора в наших силах. Первое. Ну, крестить ребенка, ввести в церковную жизнь, причащать, водить на службы. И то, стоит ли детей крестить в детстве, сейчас для меня это большой вопрос. Потому что я вижу, что большинство из них потом к вере не приходят. Зачем там их крестили? Как про это писал святитель Кирилл Иерусалимский, вода принимает, а дух не принимает. Даже если это наши дети. Второе. Дать знания. рассказывать ребенку по мере того, как он растет, о Боге, о церковных праздниках, о святых, о содержании Библии, отдать воскресную школу, чтобы мы там что-то рассказывали. Третье, что в наших силах, это молиться за ребенка. Об этом сейчас пару слов скажу. И четвертое, что в наших силах, это, наверное, самое главное, показывать личный пример жизни по вере. Показывать, что для меня Бог не абстракция. Показывать, что для меня заповеди Божии – это то, чем я руководствуюсь. Что я реально верю, а не просто что-то, так сказать, где-то там умозрительное. Моя жизнь – это верность Божьим заповедям. И вот все четыре фактора вместе взятых дают некоторый шанс, что ребенок как бы органично войдет в веру, но не гарантируют. Не гарантируют. Я честно могу сказать, у меня трое детей. С моей точки зрения, ни один из них не является верующим, хотя сказать, что они неверующие, тоже язык не повернется. Например, сын, он не против Бога. Он даже допускает, что Бог есть. Он тоже вот закончил институт авиационного приборостроения. Он тоже, получается, у него, так сказать, физико-математическое образование. Но, тем не менее, для него Бог пока это что-то такое вот «да», как некое допущение, что где-то он есть. Но если у него какой-то личный опыт, я не знаю. Но сейчас он, пожалуй, от церкви, например, он удалился. И как у многих его сверстников, само сочетание РПЦ для него скорее ругательство, честно говоря. Я это вижу. А с дочками чуть-чуть тоже там ситуация более сложная. Но просто к тому, что сказать, что прям вот мы воспитали в вере, не скажу. Но, слава богу, что, по крайней мере, ярых атеистов нет, потому что такое тоже бывает. Я знаю эти истории, когда мальчик ходил в церковь, причащался, все, даже алтарником был, а потом однажды просто надел на себя косуху с шипами, повесил вместо икон портреты рок-певцов, стопку икон отдал родителям, сказал, вот он, ваши боги, вы ему молитесь. Реальная история. Вот. И те в шоке. Такое тоже бывает.
1: Ну, бывает, что эти аспекты совмещаются.
2: А может быть, спустя какое-то время, я не знаю, что с ним сейчас, где он, вообще жив ли он, но, может быть, спустя какое-то время он привернется, но трудно сказать. Но, по крайней мере, еще раз, вот как-то вот воспитать в вере или вот набором каких-то действий, манипуляций сделать человека верующим, в принципе, невозможно. И вот молиться Богу. Вот мы молимся, Господи, сделай кого-то верую, там, ребеночка моего, там, или там, девушку мою верующей. А Господь с неба так смотрит и говорит, а что я с ней должен сделать? Я по голове ей стукнуть? Ну, что я должен с ней сделать?
1: Да.
2: Ну, стукну, она обидится. Ничего. Вот в книге «Апокалипсис» у отца Инуария Ивлева, здесь на радио Петров было записано, очень рекомендую всем слушателям обязательно прослушать толкование отца Инуария на книгу «Апокалипсис». Там есть очень интересная тема. Бог обрушивает на землю разные казни. Семь труб, семь печати, семь громов, семь чаш гнева. Вот все это обрушивается на землю. И люди гибнут, но не обращаются, но не каются. Хотя это Бог пытается людей встряхнуть. А реакция, скорее, отторжение Бога. И только два праведника, когда они приходят на землю и начинают проповедовать, некоторое количество людей обращают. То есть порой слово «человеческое» оказывается более эффективным, чем какое-то такое вот свыше действие Божие. Это вот удивительно. То есть Бог хочет, чтобы семя веры в сердце из уст человеческих поступало, а не как-то там сверху, бам по голове. Поэтому Господь будет устраивать в жизни, может быть, в том числе по нашим молитвам, хотя Бог хочет спасения любой души человеческой, чтобы какие-то встречи, какие-то, может быть, случайно Евангелие в руки попалось, еще что-то. Но вот этот шаг последний, уверовать, делает каждый человек. Из-за него мы этот шаг не сделаем. Я просто, ну, тоже когда читал дореволюционные книжки, церковь облагодатствует детей молитвою первого дня на порождение, молитвою восьмого дня на наречение имени, там, молитвою там такой-сякой сорокового там дня крещения, все. Вот, ну, в защиту детского крещения это было больше, но я понимаю, что вот мы облагодатствуем, а потом вырастают атеисты. Или крещеные язычники, которые, может, даже не атеисты, но агностики. Или, ну, да, может, на Пасху кули еще светят. Но там часто куча суеверий, и вот, хотя крещеный, хотя, может, даже родители верующие. Ну, то есть вот, вот то, что, с чем приходится сталкиваться. Поэтому, ну, набором внешних действий, набором манипуляций за человека вот этот шаг, принять решение, Господи, я верю в Тебя, мне кажется, невозможно сделать.
1: Ольга Николаевна, а как Вы считаете, можно привести детей к вере?
0: Ну, у меня не получилось. Хотя, понимаете, тоже не могу сказать это однозначно, потому что это чужая душа потемки, дети у меня уже взрослые, и что они там переживают, не знаю. Надеюсь, что переживают они что-то глубокое. И потом, понимаете, я очень надеюсь на то, что все-таки они были у меня крещены, и дочка даже по ее собственному желанию, но сын просто был маленький, его никто не спрашивал. Они ходили в церковь, причащались, и я очень надеюсь, что это те семена, которые в каком-то необходимом сложном случае прорастут, а по крайней мере они знают, куда им идти, если что-то такое в их жизни произойдет серьезное, требующее вот какого-то такого поступка. Они знают, куда нужно идти. Вот потом, знаете, по поводу молитвы тоже. Мне один священник говорил неоднократно, потому что я как все мамы, как бабушки, я, конечно, трепещу за своих детей и за внука. Он мне сказал, что нужно учиться молиться бескорыстно. То есть не так, что Господи, сделай так, чтобы они стали верующими, там пришли в церковь и так далее. А нужно просто молиться о них, вот, об их спасении. Уж Господь как-то сам это все устроит. Вот. И это очень такой тоже важный момент, потому что действительно здесь ничего, кроме твоего личного, так сказать, вот, ну, примера хотя бы такого минимального, да, вот твоей жизни, которая все-таки как-то отличается от того, как живут люди другие, да, там их окружающие. Но они видят, что у меня жизнь другая все-таки. И вот понравится им такая жизнь или нет, не знаю. Но, по крайней мере, видят, что есть еще и возможность, такой вариант, да, такой жизни, такого образа жизни. И второе, да, вот эта молитва, которая, я абсолютно верю, что ни одна молитва не пропадет. Вот на это мое упование. Как воспитывать, да, я считаю, что обязательно нужно рассказать об этом, рассказать то, что есть. Рассказать. У нас прекрасные на радио, кстати говоря, рекламируют этот цикл передач Натальи Юхелевой, да, школа юного алтарника и школа основа православной культуры, вот этот школьный курс, который Наталья преподает уже много-много лет, это как раз вот опыт введения абсолютно далеких людей от церкви, современных детей, с хорошим знанием того, что их окружает, чем они живут, чем они интересуются, какие у них соблазны и ценности. Вот она как-то умеет об этом рассказать так, что действительно детям это очень интересно, и, по крайней мере, там действительно к вере они придут, не придут, это уже вот какой личный путь, их личная какая-то тайна такая, их души. А вот то, что они будут знать об этом, и знать очень достоверно, знать очень как-то так ярко, это замечательно. Это нужно обязательно сделать, обязательно искать возможности детям об этом рассказать, о церкви и о вере, что вот так тоже можно, да? То есть есть такой вот вариант. А дальше уже их выбор действительно свободного человека, как Бог его и сотворил.
1: Да. Отец Александр, а может ли человек в своей жизни, столкнувшийся с неоспоримыми свидетельствами бытия Божия и свидетельствами истинности того, что Иисус Христос – это Господь, что там православная вера – истина, вот увидеть, иметь какие-то такие свидетельства, и рано или поздно все равно уйти из церкви?
2: К сожалению, да. Я такое наблюдал. И были в жизни у людей ситуации, когда они прямо сами восклицали, как же после этого не верить. Но потом, года спустя, я узнал, что человек из церкви ушел. Потому что, видимо, свежесть восприятия как бы притушевывается. Это было много лет назад, в тот момент, когда оно было. Для человека это было остро, актуально. И он-то переживал, как вот этот религиозно-мистический опыт. А тут как будто находит какое-то такое помрачение. И человеку как будто, ну, то есть свежесть того забывается. Он начинает искать какие-то рациональные объяснения того, что тогда произошло. Или просто списывать на случайности совпадения. И на фоне, например, каких-то обид на Бога, на церковь, на какого-то, может, священника конкретного, у человека вообще начинается отрицание всего. Но я скажу так, в Евангелии есть тоже грозные, страшные слова. Кому дано больше, с того больше взыщется. Да? То есть и тот, кому не было дано какого-то мистического опыта, а он оказался верным Богу, возможно, от Бога получит даже большую награду, чем те, кому было дано. Потому что, как сказано было апостолу Фоме, ты уверовал, потому что увидел, блаженно не видевшие и уверовавшие. Ну, в смысле, что Фома увидел воскресшего Иисуса Христа. Да, блаженно те, кто не видел воскресшего, не трогал его, пальцы в раны не вкладывал, но кто оказался верным, верующим. Вот, поэтому, да, мистический опыт, он накладывает определенные обязательства. Можно сказать, что Господь Бог все-таки его дает тем, кто, как правило, уже уверовал, потому что ложными знамениями и чудесами уверовать в себя будет заставлять антихрист, как написано в Священном Писании. Бог же не хочет заставлять, чтобы мы верили в него через чудеса. Если внимательно почитать евангельский текст, очень часто Иисус в момент, когда творит какое-то чудо, он либо отводит в сторону человека, либо там берет с собой лишь кого-то, то есть не при толпе людей. Это частая история. И даже потом говорит, никому не рассказывай, никому не рассказывай. То есть буквально так. Иисус Христос хочет, чтобы мы верили Его Слову, а не чудесам. Чудеса, они скорее как некие знаки, что за Иисусом действительно, что за Его словами стоит действительно сила Божия. Но вот эти знаки, как правило, для верующих, уже уверовавших людей. И получается, что если человеку что-то такое было дано, то это дополнительная ответственность. Но, вот я говорю, даже она не является гарантией, что человек веру сохранит. Важно не только уверовать, важно дойти до конца, сохранив веру. К сожалению, в наши дни я таких отступников вижу и немало.
1: Что же, будем молиться, чтобы не оказаться в числе таковых.
2: Ну и опять-таки, сознательный выбор, что бы ни происходило, Господи, я с тобой.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев сегодня принимал участие в студии, в передаче, и мы общались по удаленной связи с Ольгой Николаевной Суровегиной, музыкальным редактором радио «Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: С Богом, до свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Визит главы ватиканской дипломатии в России состоится с 25 по 28 августа. Всероссийская встреча католической молодежи прошла в Челябинске. Престольный праздник отметили в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Визит в Москву секретаря Ватикана по отношениям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера состоится с 25 по 28 августа. Это подтвердил апостольский администратор архиепархии Божьей Матери в Москве епископ Николай Дубинин. Даты приезда подтверждены 25 по 28 августа, сказал епископ. Архиепископ Галлахер в ноябре 2021 года уже посещал Москву и встречался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В апреле 2025 года Лавров и Галлахер провели телефонный разговор. Стороны обсудили тему Украины в контексте диалога Российской Федерации и США по урегулированию украинского кризиса. В Румынии работает стриминговая платформа Trinitas Film, первая в мире онлайн-площадка, полностью посвященная православному христианскому контенту. Официальная презентация проекта прошла в Патриаршем дворце в Бухаресте. Trinitas Film является цифровым сервисом телеканала Trinitas TV, который принадлежит румынскому патриархату. Платформа объединяет религиозные, культурные, образовательные фильмы и программы, созданные церковным телевидением за последние годы. Проект запустили по благословению патриарха румынского Даниила. По словам директора Trinitas TV, архидиакона Георгия Попы, платформа ориентирована прежде всего на документальное и авторское кино, а также на аудиовизуальные проекты, имеющие духовную и культурную ценность. В архиве уже собрано более 150 фильмов в высоком качестве. 13 августа в Челябинске началась 11-я всероссийская встреча молодежи, собравшая более 200 молодых католиков из разных уголков России, 50 из них из архиепархии Божьей Матери в Москве. Встреча проходила под девизом «Мужайтесь, я победил мир». Торжественную святую мессу в приходе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске возглавил владыка Штефан Липке в сослужении с епископами Николаем Дубининым, Иосифом Вертом и Кириллом Климовичем и пресвитерами из 4 российских католических епархий. В конце богослужения было зачитано письмо для молодежи от апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Джованни Даниело, который не смог присутствовать лично. После этого участники встречи отправились на загородную базу, где они проживали на протяжении всех дней встречи. Там их ждал вечер знакомств и много общения, молитвенного, дружеского, творческого, между собой, а также с духовенством и монашествующими, сопровождающими группы. Завершилась встреча в воскресенье 16 августа святой мессой в Челябинском приходе. 15 августа в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге отметили престольный праздник. Торжественную святую мессу возглавил настоятель собора отец Денис Марчишин. В богослужениях приняли участие священнослужители из различных приходов Санкт-Петербурга. На праздничную литургию собрались многочисленные прихожане и гости собора. Собор Успения Пресвятой Девы Марии занимает особое место в истории католической церкви в России. Храм был освящен в 1873 году и на протяжении многих десятилетий был связан с историей Могилевской митрополии и жизнью католиков Российской империи. В 2023 году, в год 150-летия освящения храма, ему был официально присвоен почетный титул и наименование собора. По традиции, после святой мессы состоялось освящение плодов, зелени и цветов, как благодарение Богу за дары земли и напоминание о том, что все сотворенное получает свою полноту и цель в нем. Престольный праздник стал временем общей молитвы, благодарения и братского общения. И последнее сообщение. Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Петербургский христианский университет, духовно-образовательную организацию высшего образования евангельских христиан-баптистов. Об этом 20 августа сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. В библиотеке университета на Нарвском проспекте нашлись книги про семью и профессию, выпущенные иностранной некоммерческой организацией, признанной в России нежелательной. Издания выдавались всем желающим при предъявлении читательского билета. В судебном заседании представитель религиозной организации вину не признал, утверждал, что предпринимались действия по уничтожению книг. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Прозвучала фортепианная миниатюра «Сказка», опус 51, номер 2, Николая Метнера в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» вы услышите русскую народную сказку в обработке Василия Андреевича Жуковского «Иван-царевич и серый волк».

0: Давно был в некотором царстве могучий царь по имени Демьян Данилович. Он царствовал премудро, и было у него три сына: Клим царевич, Петр царевич и Иван царевич. Да еще был у него прекрасный сад, и чудная росла в саду том яблоня. Все золотые родились яблоки на ней. Но вдруг в тех яблоках царевых оказался великий недочет. И царь Демьян Данилович был так тем опечален, что похудел, лишился аппетита и впал в бессонницу. Вот, наконец, призвав к себе своих трех сыновей, он им сказал:
1: «Сердечные друзья и сыновья мои родные, –

0: скоро я отдам при жизни половину царства, когда ж умру и все ему оставлю в наследство.
1: Сыновья, услышав то, что им сказал отец, уговорились поочередно в сад ходить и ночь не спать, и вора сторожить. И первый пошел, как скоро ночь настала, Клим-царевич в сад, и там залег в густую траву под яблоней, и с полчаса в ней пролежал, да и заснул так крепко, что полдень был, когда, глаза продрав, он поднялся во весь зевая рот. И, возвратясь царю Демьяну, он сказал, что вор в ту ночь не приходил. Другая ночь настала. Петр царевич сел сторожить под яблонью вора. Он целый час крепился, в темноту во все глаза глядел. Но в темноте все было пусто. Наконец и он, не одолев дремоты, повалился в траву и захрапел на целый сад. Давно был день, когда проснулся он. Пришед к царю, ему донес он так же, как Клим-царевич, что и в эту ночь красть царских яблок вор не приходил. На третью ночь отправился Иван-царевич в сад по очереди вора стеречь. Под яблоней он притаился, сидел не шевелясь, глядел прилежно и не дремал. И вот, когда настала глухая полночь, сад весь облеснуло, как будто молния. Востока быстро летит жар птица, огненной звездою блестя и в день преобращая ночь. Прижавшись к яблоне, Иван-царевич сидит, не движется, не дышит, ждет, что будет. Сев на яблоню, жар птица за дело принялась и нарвалась десяток яблок. Тут Иван-царевич, тихохонько поднявшись из травы, схватил за хвост воровку. Уронив на землю яблоки, она рванулась всей силою и вырвала из рук царевича свой хвост и улетела. Однако у него в руках одно перо осталось. И такой был блеск от этого пера, что целый сад казался огненным. К царю Демьяну пришед, Иван-царевич доложил ему, что вор нашелся, и что этот вор был не человек, а птица. В знак же, что правду он сказал, Иван-царевич почтительно царю Демьяну подал перо, которую он из хвоста у вора вырвал. С радостью отец его расцеловал. С тех пор не стали красть яблок золотых, и царь Демьян развеселился, пополнел и начал по-прежнему есть, пить и спать. Но в нем желание сильное зажглось добыть воровку яблок, чудную жар-птицу. Призвав к себе двух старших сыновей,
0: «Друзья мои, —
1: сказал он,
0: — Клим-царевич и Петр-царевич, вам уже давно пора любить.

0: людей увидеть и себя им показать. С моим благословением и с помощью Господней поезжайте на подвиги и наживите честь себе и славу. Мне ж, царю, достаньте жар-птицу. Кто из вас ее достанет, тому при жизни я отдам полцарства, а после смерти все ему оставлю в наследство.
1: Поклонясь царю, немедля царевича отправили в дорогу. Немного времени спустя пришел к царю Иван-царевич и сказал: «Родитель мой, великий государь Демьян Данилович, позволь мне ехать за братьями, и мне пора людей увидеть, и себя им показать, и честь себе нажить от них, и славу. Да и тебе, царю, я угодить желал бы, для тебя достав жар-птицу. Родительское мне благословение дай, и позволь пуститься в путь мой с Богом». На это царь сказал:
0: «Иван-царевич, еще ты молод, погоди, твоя пора придет, теперь же ты меня не покидай. Я стар, уж мне недолго на свете жить, а если я один умру, то на кого покину свой народ и царство?»
1: Но Иван-царевич был так упрям, что напоследок царь и нехотя его благословил. И в путь отправился Иван-царевич. Ехал, ехал и приехал к месту, где разделялась дорога на три. Он на распутье том увидел столб, а на столбе такую надпись:
2: «Кто поедет прямо, будет всю дорогу и голоден, и холоден. Кто вправо поедет, будет жив, да конь его умрет. А влево кто поедет, сам умрет, да конь его жив будет».
1: Право, подумавши, поворотить решился Иван-царевич. Он недолго ехал. Вдруг выбежал из леса серый волк и кинулся свирепо на коня. И не успел Иван-царевич взяться за меч, как был уж конь заеден, и серый волк пропал. Иван-царевич, повесив голову, пошел тихонько пешком. Но шел недолго. Перед ним по-прежнему явился серый волк и человечьим голосом сказал:
3: «Мне жаль, Иван-царевич мой сердешный, что твоего я доброго коня заел. Но ты ведь сам, конечно, видел, что на столбу написано. Тому так следовало быть. Однако ж ты свою печаль забудь и на меня садись. Тебе я верою и правдой служить отныне буду. Ну, скажи же, куда теперь ты едешь и зачем?»
1: И серому Иван-царевич волку все рассказал. А серый волк ему ответствовал:
3: «Где отыскать жар птицу, я знаю. Ну, садись на меня, Иван-царевич, и поедем с Богом».
1: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком. И с ним в полночь у каменной стены остановился.
3: Приехали, Иван-царевич.
1: Волк сказал.
3: Но слушай, в клетке золотой за этой оградой висит жар-птица. Ты ее из клетки достань тихонько, клетки же отнюдь не трогай, попадешь в беду.
4: Иван-царевич перелез через ограду, за ней в саду увидел он жар-птицу в богатой клетке золотой, и сад был освещен как будто солнцем. Вынув из клетки золотой жар-птицу, он подумал, в чем же мне ее везти? И, позабыв, что серый волк ему советовал, взял клетку. Но отсюда проведены к ней были струны. Громко им поднялся звон, и сторожа проснулись, и в сад сбежались, и в саду Ивана-царевича схватили... И к царю представили.
1: А царь, он назывался Далматом, так сказал.
5: Откуда ты? И кто ты?
4: Я Иван-царевич. Мой отец Демьян Данилович владеет великим сильным государством. Ваша жар-птица по ночам летать в наш сад повадилась, чтоб золотые красть там яблоки. За ней меня послал родитель мой, великий государь Демьян Данилович. На это царь Далмат сказал.
5: Царевич ты или нет, того не знаю я. Но если правду сказал ты, то не царским ремеслом ты промышляешь. Мог бы прямо мне сказать... Отдай мне, царь Далмат, жар-птицу, и я тебе ее руками отдал, во уважении того, что царь Демьян Данилович, столь знаменитый своей премудростью, тебе отец. Но слушай, я тебе мою жар-птицу охотно уступлю, когда ты сам достанешь мне коня золотогрива. Принадлежит могучему царю Афрону он. За 39 земель ты в 30-й отправься царство, и у могучего царя Афрона мне выпроси коня золотогрива и хитростью какой его достань. Когда ж ко мне с конем не возвратишься, то по всему расславлю свету я, что ты не царский сын, а вор. И будет тогда тебе великий срам и стыд.
4: Повесив голову, Иван-царевич пошел туда, где был им серый волк оставлен. Серый волк ему сказал...
3: Напрасно же меня, Иван-царевич, ты не послушался. Но пособить уж нечем. Будь вперед умней. Поедем за 39 земель к царю Афрону.
4: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком. И к ночи в царство царя Афрона прибыли они. И у дверей конюшни царской там остановились.
6: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучала русская народная сказка в обработке Василия Андреевича Жуковского «Иван-царевич и серый волк».

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала серенада из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами внезапно и неожиданно, в том числе для меня самого, буду я в качестве пастыря, протоиерей Александр Дягилев, штатный клирик храма в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. Это перекресток проспекта Героев и улица Маршала Казакова. И храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Это улица Доблести, 24, корпус 3. Также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма Великомученика и целителя Пантелеима на деревне Загубье. Это Волховский район, Тихвинская епархия. Вот буквально вчера там служил, у нас был престольный праздник. И вообще по планам я должен был быть там сегодня. Но так получилось, вот знаете, совпадение, как говорят, одно из имен Божьих. Чудо Божие часто выглядит как набор совпадений. И по этой причине вот так совпало. Машина сломана, я своим ходом там, ну, с помощью друзей добрался. Своим ходом на Пантелеимона добирался 9 августа, а вот на Преображение друзья подвезли туда. А потом обратно приехали другие друзья из Питера просто на службу. И как раз мимо моего дома они должны были проезжать по пути домой. И я говорю, ну что тогда уж, я поеду, раз все равно машины нет. То есть как там на электричках или на автобусах выбираться, или если меня машина прям до дома подвезет, конечно, лучше, если друзья. Поэтому я внезапно для себя самого оказался в Петербурге. Даниил Варламов попросил меня выйти в эфир в пасторский час, в эфир вот в его программу, и заодно сказал, что в пасторском часу сегодня нет священника. И вот, вот я, раз уж в студии, вот я здесь, пользуйтесь. Формально я все еще в отпуске, но вот я с вами. Можете задавать свои вопросы, присылая их либо на сайт нашей радиостанции www.grad-petrov.ru. grad-petrov.ru, слитно все пишется, да? Второй вариант, можете вопросы присылать в качестве комментариев к видеотрансляции на ВК-видео, да, vk.ru/gradpetrovradio, vk.ru/gradpetrovradio, и там вот видеотрансляцию находите, и здесь тоже комментарии можно оставлять, я их увижу. Вот, ну и... Я уже вижу, что кое-какие вопросы вы прислали, и эти вопросы отчасти продолжают ту программу, которая была у нас вот перед этим. Ну, тоже давайте поговорим, потому что... Хотя там у вас была возможность, Саш, позвонить. Почему-то вы никто не звонил, но ладно, давайте поговорим и здесь. Хорошо. Так, я сейчас быстренько удалю с предыдущих передач. Вот. Да, завтра меня не будет. Меня тоже просили сначала завтра выйти, но когда выяснилось, что и сегодня никого нет, а я уже здесь, то вот попросили, чтобы я сейчас провел передачу. А в пятницу тогда ситуация какая? Там вместо пасторского часа завтра поставят передачу о священномученике Алексее Южинском. И вот опять-таки совпадение, одно из имен Божьих. А я в субботу, как раз день памяти священномученика Алексея, я поеду в Большую Вруду к моим друзьям, в храм, как раз, где когда-то служил священномученик Алексий, и там будут большие торжества в честь него. И как раз я очень рассчитываю на то, что вот все будет нормально, хотя машины нету, что тоже как друзья подвезут, или, может, электрички, я посмотрю еще, как будет получаться. Вот, что я там окажусь. И те, может быть, из вас тоже, кто захочет приехать в Большую Вруду, вот, получается, накануне вечером вы послушаете вообще о том, кто это такой. Вообще, у нас, к сожалению, не все знают. Это святой, получается, в нашей митрополии тоже. Хотя дни свой он закончил во Франции, в городе Южин. Вот. И, собственно говоря, действительно, слава Богу, что люди вообще о нем узнают. Так что, ну, промысел Божий такой, да. Вот. Ну, а теперь давайте перейдем к тому, что вы прислали. Эдуард, как обычно. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Позвольте строки о любви к Богу и ближнему. Бог для того сотворил человека по образу и по подобию своему, чтобы мы, созерцая образ, воздавали должное почтение истине, первообразу. На этом-то основании, делая добро и зло нашему ближнему, мы делаем то самому Богу. Священномученик Зенон Веронийский.
Ну, я так скажу, что действительно любить Бога напрямую мы не можем. Ну, как вот мы... Я люблю женщину. Как я могу выразить свою любовь к ней? Сказать теплые слова, в чем-то помочь, цветы подарить. Да, вот просто даже там, ну, вот сказать «я тебя люблю», обнять. А вот как Богу мы можем выразить любовь? Вот как? Не обнимешь, цветы не подаришь. Но сказать только «я тебя люблю, Боже». Ну, вот слова молитв. Вот, а делами? Как вот выразить Богу любовь? И Господь Бог дал нам ответ на этот вопрос. То, что вы делали одному из ближних ваших, меньших, то мне сделали. И таким образом, делая за добро или зло нашему ближнему, мы делаем то самому Богу. Здесь все правильно. Соглашусь. Вот Алексей прислал из Москвы. А как же школьная программа, фильмы «Александр Невский», «Вий», наконец? Ведь информацию о церкви мы получали из книг, фильмов, картин художников. Я несколько старше, но не могу сказать, что в 70-е, 80-е годы о Боге совсем не говорили и не упоминали. Я так скажу, что понятно, что кто-то говорил, понятно, что кто-то упоминал. Но церкви в основном были закрыты, если помните, без крестов на куполах. Ну, за редким исключением, типа Исаакиевского собора, где еще крест, там, крест сохранялся в советские годы, его не снимали. Ну, или нескольких там на весь город действующих храмах. Честно говоря, о чем фильм «Вий» в свое время, я не очень-то понял, что там какая-то, там скорее какая-то мистика, но не церковная. О чем фильм «Александр Невский»? Ну, как Александр Невский там, кто с мечом к нам придет, от меча погибнет, ух! А сказать, что прямо там, чтобы в фильме хоть раз хоть кто-то перекрестился за весь фильм? Ни разу. И церкви в фильме «Александр Невский» были показаны скорее как такие белокаменные стены на заднем фоне, когда народная веча, и декорации тоже без крестов. И поэтому Александр Невский там скорее представлен как герой, воин, но не как святой. И нам в школе реально говорили «Бога нет». К сожалению, от своего папы я слышал эту фразу несколько раз «Бога нет». Но ученые доказали «Бога нет». Кто как, только что слышал, понятно, что, видите, вот я рассказывал моей знакомой, мама сказала, да, что некоторые ученые считают, что Бог есть. Вот для меня это был какой-то такой важный шаг, когда она мне об этом сообщила. Ну, скажем так, что не все так однозначно. Здравствуйте, батюшка. Вчера был праздник Преображения Господня. А как мы можем преобразить свой внутренний мир? Мы можем делать то, что в наших силах, а внутренний мир может преобразить только Господь Бог. Наша задача – пустить его в себя. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Первое – участие в таинствах Церкви, главное из них – причастие. И только Господь может преобразить наш внутренний мир. Ну, а второе – принять некое сознательное решение – быть верным Богу в каждой жизненной ситуации, здесь, сейчас, исполнять Его заповеди, желать добра всем, даже врагам, даже которые сделали очень больно. Порой очень тяжелый выбор, потому что много боли, много реально ненависти, обиды, возмущения, но замолиться за них и желать им добра. Вот этим потихонечку преображается внутренний мир. То есть сознательными решениями и тем, что мы выпускаем себя в Господа. Это тоже сознательное решение Господа пустить себя, причаститься. Вот. Дарья, добрый вечер. Первое. Если у меня нет конкретного отца, а храм большой, отца в данном случае, видимо, священник имеется в виду, а храм большой, принимает исповедь все время разные священники, на кого нарвусь, то как мне ориентироваться в своей духовной жизни? И еще, насколько часто можно причащаться? Есть ли какое-то общее правило для христианина? И второй вопрос. В какие дни обязательно необходимо посещать литургию? Давайте так. Буду отвечать по очереди. Вы просто несколько вопросов задали. Каждый из них достоин отдельного ответа. Про исповедь. Да, в идеале у каждого православного христианина должен быть свой духовник. Вот, например, в Греции у них нет такой привязки таинства исповеди к таинству причащения, как у нас. Я, кстати, считаю это более правильным, потому что по канону каноны тоже не привязывают исповедь и причастие вместе, не связывают их.
вовсе не обязательно исповедоваться перед каждым причащением. С моей точки зрения, если человек причащается раз в неделю и чаще, то необходимости исповедоваться перед каждым причастием нет. Можно просто взять благословение и все. А исповедоваться по мере необходимости, если понимаю, что сделал что-то, что оскверняет мою душу, что противно заповедям Божьим, тогда я исповедуюсь. И вот у греков у них принцип какой? Что исповедовать у них имеет право не каждый священник, а только те священники, у которых есть особая грамота от епископа. В нашем требнике, вот наши батюшки даже порой не знают об этом, вот есть чинопоследование таинства исповеди, а перед этим есть некое указание для духовника. И вот в этом указании для духовника у нас тоже прописано, что исповедовать имеет право только тот, кто имеет особую грамоту от епископа на право совершения таинства исповеди. Любой священник имеет право в Греции исповедовать только умирающего человека. Вот умирающего — да. А если речь не идет о смертельной опасности, то нет. Таинство исповеди любой священник имеет право совершать. И запросто в Греции может быть такая ситуация, что вот у вас есть ваш приходской храм, ближайший к вашему дому, вы в него ходите, вы в нем причащаетесь, но при этом там, может быть, вообще ни у одного священника не быть такой грамоты. То есть там возможности исповедоваться просто нет. Грамоту эту на право совершения таинства исповеди дают, как правило, монахам, иеромонахам, каким-то известным, заслуженным, опытным, духовным, ну, может, каким-то протоиереям, но тоже, опять-таки, по которым много лет в священном сане, духовно опытные. И вот слово «старец», у нас это слово очень любят, да, старцы, старчество и так далее. В Греции слово «геронта», «старец», относится к священнику, имеющему грамоту от епископа на право совершения таинства исповеди. То есть старец — это очень конкретно. Вот священник, имеющий такую грамоту, все, вот он старец. И я помню забавную историю, когда была одна православная молодежная конференция, на которой были гости из разных стран. И в воскресный день должна была быть литургия, и вот православные русские участники этой конференции попросили меня, чтобы я нашел время и их поисповедовал. Когда про это узнала одна гречанка, у нее глаза на лоб полезли, а я еще молодой священник тогда был, такая: «Батюшка, вы геронта? Надо же!» То есть вот так была так удивлена. Ну да, вот у нас так. Священника только что рук положили, и тут же могут отправить на исповедь. А он как исповедовать, значит, толком не знает. Чего там он может сказать? Ну, то есть вот так вот. Ну, грубо говоря, способ обучения плаванию через то, чтобы бросить в воду, надеюсь, что как-нибудь выплывет. Вот. И в Греции получается принцип следующий, что вот где-то в среднем раз в месяц грек, у каждого грека есть свой такой геронта. Он может быть в другом городе, он может быть в каком-то отдаленном монастыре. Раз в месяц, раз в два месяца, или по мере необходимости, грек звонит там этому старцу своему или его келейнику и записывается на исповедь на конкретное время, как мы записываемся, например, на прием к врачу. И вот в назначенное время этот человек, или, может, даже вся его семья, вот они садятся в машину и едут в какой-то там монастырь на исповедь. То есть это прям целое событие, на исповедь поехали, да, это вот такая вот, так у них это принято. Но, правда, есть другая крайность, что некоторые греки умудряются даже причащаться, при этом годами не исповедоваться. К сожалению, то же самое могу сказать и о некоторых наших священниках. Да, у нас в Русской Православной Церкви, я знаю священников, которые годами не исповедовались. Ну, или там исповедовались, может быть, раз в год, когда это требует епархия. Обычно в Великом Посту у благочинного. Вот, как-то так. И что можно сказать в данном случае? Действительно, у святых отцов очень много говорится о необходимости наличия духовника. Духовник — это не тот священник, у которого исповедуетесь только у него и больше ни у кого. Если он находится где-то далеко, до него тяжело добраться, то это нормально, что вы исповедуетесь у своего приходского священника. А со своим старцем, ну, понятно, по возможности все-таки у него, если есть такая возможность,
Но если нет, то вы с ним прежде всего решаете духовные вопросы. Вот даже вот эта программа «Пасторский час», в идеале то, что вы у меня спрашиваете, в идеале вот все эти вопросы вы бы должны своему духовнику были бы задать. И, скорее всего, если бы он был грамотный, так бы и сказал, что вот кто исповедует, вот того исповедуйся, там, в воскресной литургии, если тебе необходимо, там, какие-то грешки свои, а ну, какие-то серьезные духовные вопросы или серьезные грехопадения, даже если вы их исповедовали у приходского священника, вот с духовником их нужно обговорить. И в идеале именно духовник имеет право, а не приходской священник, накладывать исповедь, накладывать епитимью, там, разрешать от епитимьи, там, еще что-то, отлучать от причастия за тот или иной грех. Ну, приходской священник тоже может за тяжкий грех отлучить, но скорее отправить его после этого духовнику. В идеале должно быть так. Вот, и поэтому ищите себе духовника, и при этом никто вам не запрещает исповедоваться у себя на приходе. Дальше, как часто нужно причащаться, или даже можно причащаться, то вопрос стоит. Есть ли какое-то общее правило для христианина? Знаете, когда-то, когда здесь на радио «Град Петров» мне задавали этот вопрос, я отвечал стандартно. Спросите у своего духовника, вот как он вам скажет, вот так и причащайтесь. Типа того, что единого ответа нет, у разных батюшек свое мнение и так далее. Сейчас, я, поскольку эту тему все-таки исследовал, у меня есть ответ на этот вопрос. Итак, как часто можно причащаться? Ответ. На каждой божественной литургии, на которой вы сознательно присутствуете. Ну, не чаще, чем раз в сутки. Вот раз в сутки, да? Если, например, вы оказались каким-то образом там, на ранней и на поздней, вдруг, то нужно выбирать, на какой причащаться. Либо на ранней, либо на поздней. Два раза не причащаться нельзя. То же самое на Пасху. Иногда люди умудряются это сделать. Там, причаститься на ночной службе, а потом, например, там, на 10-часовой пришли детей и заодно сами еще раз причастились. Вот этого делать не надо. Раз в сутки. Это вот, так сказать, так. А, вот, например, можно ли причаститься на следующий день, если вы причащались накануне? Каноны этого не запрещают. Более того, некоторые священники умудряются отстранять людей от причащения на Светлой Седмице, но существующие каноны прямо говорят, 66-е правило 6-го Вселенского собора. Можете посмотреть, легко запомнить. Прямо говорят о том, что как раз причащаться нужно на Светлой Седмице каждый день, буквально. И если вы шли мимо церкви, и так, о, зайду-ка я, хоп, зашли, а там, хоп, там литургия служится. И вы так это, о, уже пол-литургии прошло. Вы просто должны свечку поставить или записку написать. И тут выносят чашу. И вот, вот так причащаться не надо. Вот так вот, да, хопа, неожиданно. Но если вы сознательно пришли на литургию, натощак, зная, что вы идете на литургию, были на всей службе от начала до конца, то если нет канонических препятствий для причастия конкретно у вас, кстати, то, что не успел вычитать канон ангелу-хранителю, не является каноническим препятствием. То, в принципе, еще раз, в идеале православный христианин должен причащаться на каждой литургии, на которой он сознательно присутствует. Вот этот трехканонник, последование ко причастию и пост перед причастием, это все возникло в эпоху, когда люди стали причащаться раз в год, там, пару раз в год. Такое было в значительной части истории нашей страны. У старообрядцев норма 4 раза в год причастия. То есть это было уклонение от древней практики, которую, например, о которой свидетельствует Василий Великий. Василий Великий пишет, 4 век. У меня в Кесарии Каппадокийской миряне причащаются 4 дня в неделю. В день Господень, это воскресенье, да, в среду, пятницу и субботу. А также и в иные дни, если в них приходится день памяти чтимого мученика. Но сам факт того, что миряне позволяют себе 2-3 дня в неделю не причащаться, это признак оскудения благочестия. А посему монахам, как людям, которым должно во всем показывать мирянам пример, надлежит причащаться каждодневно. Это все Василий Великий, я сейчас вот цитирую. А если же уходят в пустыню, то следует правило святого Макария. Правила святого Макария Великого ему открыл ангел, ему следовал преподобный Серафим Саровский, там каждый час творить определенный набор молитв, и каждое воскресенье обязательно причащаться либо запасными дарами, которые монах брал с собой в пустыню. И вот из этой традиции возникла впоследствии литургия прежде священных даров.
эта традиция самопричащения в пустыне запасными дарами. Либо пусть выходит к мирскому селению, где есть из пустыни, да, где есть храм, и там причащается и вновь возвращается в пустыню. То есть вот преподобный Серафим этому правилу следовал. И причастие раз в неделю в те времена казалось даже для монаха чем-то из ряда вон выходящим, хотя это по святым отцам и по канонам. Вот. А вопрос, соответственно, что такое канонические причины, чтобы не причащаться? Если вы согрешили, конкретно согрешили, первое, отречением от Бога, от веры. Второе, языческими практиками, иудейскими практиками какими-то, да, колдовством, ворожбой, чем-то таким. Третье, убийством, вольным или невольным, включая аборты. Четвертое. Прелюбодеянием или блудом. Ну, а также те вещи, которые сами по себе не являются грехом, но по канонам человек не должен причащаться. Это женские месячные. И то, по этому поводу у разных святых были разные точки зрения. Святитель Петр Александрийский считал, что причащаться нельзя. Например, священномученик Климент Римский и святитель Григорий Двоеслов считали, что можно. Поэтому по этому поводу даже у священников тоже есть разные точки зрения. Вот. И, но в канонах вот, точка зрения святителя Тимофея и Петра Александрийского представлена. Александрийская традиция. Хотя, еще раз, были святые, которые считали иначе. И если у супругов были интимные отношения непосредственно в ночь перед причастием. Кстати, запрета на интимные отношения в ночь после причастия запретов нет. Так, для справки. Вот. Так вот, если, соответственно, вот что-то из этого произошло, то человек не должен причащаться, и он должен исповедоваться, и здесь на усмотрение священника должен, возможно, понести какую-то епитимию, прежде чем будет допущен до причастия. Получается так. Если же... Ну, и также тема, что должен быть натощак. Хотя, опять-таки, здесь тоже могут быть некие ограничения, потому что традиция причастия натощак возникла только в VII веке, узаконена Трульским собором, тем же VI Вселенским. И, например, тем же диабетикам порой причащаться натощак ну, никак не получается, они просто в обморок упадут. И тогда съесть необходимое для приема лекарств будет тоже форма принятия лекарства, а не, так сказать, тем, что пришел не натощак. Но, опять-таки, это лучше со своим духовником решать. Вот. То есть, если вы, на вас какой-то вот один из этих тяжких грехов, тогда лучше не причащаться. Если же из того, что я перечислил, еще раз повторю, отречение от Бога, от веры, убийство, прелюбодеяние, блуд, если колдовство, ворожба, языческие практики, если вот этим вы не согрешали, то вы православный благочестивый христианин, который как может старается жить по заповедям Божьим. Если вы сознательно пришли на литургию, причащайтесь. Ну, вот реально. Другое дело, что на практике вы столкнетесь с тем, что вот я сейчас вам это говорю, а другие священники, ну как это, в кавычках, более строгие. Хотя строгость — это не всегда следование заповедям Христовым, давайте честно. Очень часто это про фарисейство. Но как есть вот. Они вам скажут, ты что, вчера причащалась, с ума сошла? Со священниками спорить не надо, что-то доказывать. Вот не надо. Лучше в другой храм пойти тогда, если вас не готовы там принять. В принципе, еще раз, да, долг вот каждого христианина, и всякий раз, когда я сознательно иду в храм, причащаться. Теперь вопрос, как часто вообще в храме быть надо? Есть канонические правила, которые говорят о том, что если человек три воскресных дня подряд не был на литургии, то он считается отлученным от причастия. И отлученным от церкви. Отлученным от церкви считается. Вот. То есть буквально вот как Лев Толстой. Только его отлучили решением синода. А тут человек сам себя отлучил самим фактом, что три воскресных дня подряд, без особых причин, подчеркну, не был на литургии. Если были какие-то особые причины, это другой вопрос. А вот так вот ты считаешься отлученным от церкви. И вот это чинопоследование в виде трехканонника, последование к причастию.
Причем даже давайте возьмем последование причастия. Молитва Иоанна Златоуста, молитва Василия Великого, молитва Иоанна Дамаскина, молитва Семена Метафраста. Вот Иоанн Дамаскин вот так молился, вот Иоанн Златоуст вот так молился, Василий Великий вот так молился, а Семен Метафраст молился перед причастием вот так. А тут все это собрали вместе и теперь заставляют нас читать. Вот это все, все эти чинопоследования, это и плюс обязательная исповедь, еще сопровождаемая, когда все это постом сопровождается, это все не что иное, как возвращение в церковь отпавшего от нее человека. Вот это что. И традиция эта возникла именно, когда люди стали причащаться редко. Если вы причащаетесь раз в неделю и чаще, то обязательная исповедь для вас не обязательна. И все эти чинопоследования, скажем так, молиться перед причастием хорошо, можно и нужно. Но если вы что-то не успели, не прочитали, Богу это не важно. В конце концов, в Нагорной проповеди Господь нам прямо говорил не уподобляться язычникам, которые во многословии своем думают быть услышанными. В общем, как-то так. Поэтому старайтесь следовать принципу. Минимум раз в 3 воскресных дня. Вот бывали ситуации, когда ко мне тоже прихожане подходили и говорили, вот муж неверующий, а я верующая. Ну, или наоборот, да. И вот тот факт, что я каждый воскресный день иду в церковь, а это выходной. И вот муж хотел там с всей семьей поехать за город, а я типа в церковь пошла. И муж на меня обижается и злится на церковь. И я тогда говорю, что, родная, давайте так, вот хотя бы через воскресенье. Все-таки семья – это важно. Поэтому вот это своим рвением, чтобы быть каждый воскресный день в церкви, вы отвращаете мужа от церкви. У него церковь вызывает чувство раздражения. Церковь как будто жену у него отбирает. Порой в единственный выходной день. Вот. И вот с этой точки зрения давайте действительно ради мужа это нормально. Вот принцип, да, раз в 3 воскресных дня все-таки на причастии быть, на литургии быть. А так, в общем-то, ну вот в это воскресенье вы здесь, да, следующее воскресенье съездите с ним куда-нибудь за город, там на лыжах, на пляже там полежите, ну, смотря какой сезон, да. Вот, и, так сказать, пусть для него, это ради него, ради какой-то даже миссии и так далее. Я не удивлюсь, если апостол Павел не каждое воскресенье причащался. То, что иногда воскресные дни могли заставать его где-нибудь в дороге, где не было ни одного христианина, с кем бы он мог совершить литургию, например. Так что вот. Поэтому как бы не чаще, чем раз в сутки, и не реже, чем раз в 3 воскресных дня. Ну, если нет каких-то особых причин. Вы уехали куда-нибудь далеко за границу, где храмов нет. Например, да? Так что вот так. Ну, собственно говоря, в какие дни обязательно необходимо посещать литургию. Но считается, что воскресные дни, хотя вот я сейчас упомянул про это, идут на 10-е праздники. Ну, опять-таки, если на вашем приходе престольный праздник, тоже считается, что, ну, все-таки я прихожанка этого храма, разделиться с моими братьями и сестрами во Христе, с кем я причаюсь из одной чаши этот праздник, ну, будет правильно. И все-таки, с одной стороны, я, конечно, вроде как и должен призывать чаще ходить в церковь, с другой стороны, это не должно быть в ущерб вашему здоровью, вашей семье и так далее. И здесь у каждого человека будет свой баланс. Так, еще раз напоминаю, вы можете присылать сообщение на graddefispetrov.ru. И в качестве комментариев, вот я вижу, к ВК-видео на vk.ru/graddefispetrovradio. Итак, Эдуард здесь тоже написал. Здравствуйте еще раз, Эдуард. Спасибо, что вы рады меня слышать. Да. Здравствуйте, дорогой батюшка. Позвольте строки Ефрема Сирина о любви и смирении. Господь наш верхом всех добродетелей называет любовь. Но кто же богат любовью, как несмиренный? Смирением приобретается как любовь, так и надежда и вера. Вообще понятие смирения – это очень такое понятие непростое. Иногда люди за смирение принимают какую-то безвольность, вот эту вот услужливость, человекоугодие. Все-таки смирение, оно исходит из силы. Когда я умею говорить слово «нет», когда могу постоять за себя, но я делаю сознательное решение что-то принять с миром, кого-то отпустить с миром, пожелав мира.
И вот знаменитые «блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Речь идет о том, что нищие не духом Божьим, а своим духом. То есть свою волю отсекают перед волей Божьей. Вот они блаженны. Это тоже про смирение. И да, через смирение — это первый шаг к любви, к надежде и к вере. Это правда. Алексей написал: что вы можете сказать о книге «Добротолюбие»? Пятитомник, собрание святых отцов, их опыт. С одной стороны, читать полезно, с другой стороны, не всем. Все-таки это в основном тексты, написанные монахами для монахов. И поэтому, когда читаешь, нужно хорошенько все это отфильтровывать, плюс в идеале понимать в историческом контексте, что это означает. Вот про тех же духовников, что такое духовник. Про то же откровение помыслов. Важно не путать его с таинством и исповедью, а то начитаются и начинают потом приходского священника своего превращать в психотерапевта. Кстати, да, напомню, что я не только священник, но и семейный психолог. Но здесь таки пасторский час у нас. Я понимаю, что у многих у вас и психологические вопросы возникают. Так, Алла из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Очень непросто молиться и просить помощи у того, кто, кого я не вижу. Большую букву, да, обою в данном случае. У того, кого я не вижу. Как мне справиться с сомнениями, что Господь есть и слышит меня? Вот сейчас вы меня, ну, не знаю, видите, не видите. Может быть, видите, если вы смотрите через ВК-трансляцию. А может, и не видите, если слушаете радио. Но вы слышите меня, по крайней мере, да? Бывают какие-то ситуации, когда вы, например, пишете сообщение, отправляете его куда-то, и вы видите какой-то значок, такой значок, да, что человек прочитал. Но вы не видите этого человека, но понимаете, что он есть, что он где-то далеко, но он там вот, читает ваше сообщение, или что-то ответит. С Богом взаимодействие в чем-то похоже. Только другое дело, что он не нуждается в технических средствах, а знаки того, что он услышал, они порой приходят не моментально. Господь Бог слышит моментально, но ответы порой приходят в виде каких-то обстоятельств жизни. Вот давайте просто поделюсь. Просто поделюсь. Знаете, вот у меня у самого сейчас некая такая прям внутренняя загвоздка, загадка и так далее. К сожалению, ну, кто-то знает, кто-то нет. Полгода назад мы с супругой развелись. Мне об этом очень больно говорить, но, к сожалению, это произошло. Супруга заявила, что не хочет, чтобы я приезжал в ее дом в деревне, в Загубье, где, напомню, я являюсь настоятелем. Собрала все мои вещи в мешки, в коробке и вывезла в приходской дом возле церкви. Хотя владелицей дома является ее мама. С ее мамой, с моей бывшей тещей, у меня отношения, ну, не скажу, что хорошие, не скажу, что плохие, более-менее нормальные. Она непростой человек, но она это мне, не, скажем, пакости не делала напрямую. Даже если делала, ну, это такие житейские, не столь серьезные, как то, что, к сожалению, отчебучила моя бывшая супруга. Вот. И я тут как-то сына, когда он был там в деревне, спросил: ну, ты там спроси, типа, бабушку, может, она меня в детский дом-то пустит переночевать, а то там моя кровать, мною застеленная и так далее. В приходском доме приходится ночевать, так сказать, на матрасе, на голом, ну, просто в туристическом спальнике, считай, в походных условиях. Это дом нежилой, он не предназначен для жизни. Это, скорее, большая трапезная. Вот. Да, там есть возможность переночевать, но это не про жизнь, честно могу сказать. Вот. И, ну, он переговорил с бабушкой, та все-таки нет. Ну, я понимаю, что в данном случае мама на стороне дочки, чтобы дочка не утворяла. Так тоже бывает. Хотя в жизни по-разному случается. Вот. И еще когда
ну, дело шло к разводу, я супруге говорил, ну, ты посмотри. Во-первых, действительно, в Загубе для меня это мой дом. Вот в английском языке, знаете, есть такое понятие house, есть такое понятие home. House — это строение. Это вот объект недвижимости, у которого есть адрес, документы, как там, кадастровый номер, у него есть владелец, собственник, да. А home — это дом в значении места, где я живу. И мне не важно, на кого это место зарегистрировано, кто владелец. Главное, что это место, где, откуда я ухожу и куда я возвращаюсь, где меня ждут, где лежат мои вещи. Вот это home, sweet home, да, дом, мой сладкий дом, мой любимый дом. Вот, и дом в Загубье долгие годы был моим домом. Пусть даже он не на меня был оформлен. Это место, куда я немало вложил из своих средств и сил. Своими руками там много чего строил, делал. Вот когда я туда прихожу, я конкретно могу ткнуть пальцем, вот это сделано мной, вот то сделано мною. И что-то мы с тестем вместе делали, что-то я один. И, ну, конечно, когда из дома выкидывают, ну, вот так вот, да, тем более, ну, я перед ней не грешил, как она передо мной. Но, тем не менее, выкидывают из дома меня. Больно, обидно, да. И вот в прошлый раз, на День памяти святого Пантелеймона, я на следующий день после службы туда зашел, там просто компьютер, и там интернет есть. Мне нужно было там... Я учу китайский язык, а как раз урок китайского языка был во вторник. Вот. И вторник рано утром. Вот я в понедельник зашел, попросил разрешения, чтобы мне урок китайского... С утра теща разрешила на компьютере, потому что в районе церкви там не то, что интернет, там мобильная связь даже не работает в деревне. Вот в одной деревне, в одном конце мобильной связи, даже нет, в другом конце деревни 4G. Вот, вот так вот. И теща разрешила, и такая, ой, а у меня вот насос сломался, а ведь все эти годы я насосы чинил и так далее. В общем, я уже реально насос, эти малышки, там, вихри, как они там называются, вот эти вот вибрационные, я реально научился их ремонтировать. Я стал уже большим специалистом по их устройству за эти годы. Сколько у меня этих насосов там и сломанных, но они, как правило, недолго работают. Я уже знаю их основные поломки, что надо делать и так далее. И вот там из двух насосов один собрать и так далее. Это у меня сплошь и рядом там было, потому что всякий раз новый насос покупать. Ну, тем более, как кот в мешке. Один может несколько месяцев проработать без поломок, а то и год целый. А какой-то насос несколько дней, и все. Вот. И, ну вот, хопа, вот именно когда я пришел, ломается насос. Ну, я и починил, сделал. Там повозиться пришлось под дождем, но ничего, сделал. Вот, полив, там два насоса у нас. Один качает воду в дом, у нас водопровод сделан домашний, а второй на полив, на огород. Вот я там новый насос стоял, переключил на полив, а сломанный, который в дом, ну, сломанный насос, который был на полив, соответственно, я его убрал и поставил другой, мною починенный ранее, чтобы качал воду в дом. В общем, сделал всю эту систему, все работает, все хорошо. И вот сейчас теща меня в дом не пускает, принимает решение, что меня не пустить. И я помню еще, вот я ехал туда, в деревню, и сказал сыну, ну, тогда пускай не просит меня ремонтировать ей насосы. И вот я приезжаю, 19-го литургия на Преображение Господне, а накануне 18-го сын, так сказать, меня встретил в Паше, отвез в Загубье. Паша — это тоже крупный населенный пункт, куда приходят автобусы, электрички. Он меня отвез в Загубье. Попросил помочь ему сделать в машине ТО, слить масло, заменить фильтры. Мы это прямо там на месте делаем. В деревне все тоже. Столько лет этим занимался. Руки умеют, слава богу, техническое образование есть. И пока мы это делали, накрылась розетка в доме, не работает микроволновка. И вот мы в темноте, при свете фонарика, с сыном полезли ремонтировать розетки, сделали, стали смотреть, включаем, как раз, похоже, проблемы в розетке возникли из-за насоса. Потому что как раз та розетка, куда включается насос, и включаем уже в исправную розетку, насос не работает. Ну, видимо, то ли коротнуло, то ли что, из-за этого поплавилась изоляция в розетке. Вот.
Ну и вот как назло, вот именно я приехал в дом, куда теперь уже меня не пускают, где я просто сыну помог сделать ТО, я собирался уйти в приходской дом ночевать, и тут хоп, вот такая история. И вот уже в 12 часов ночи при свете фонарика мы тоже, так сказать, меняли насос, я отремонтировал тот, который снял в прошлый раз, тут же прям тот сняли, этот поставили. Я вот думаю, Господи, я дал тебе обещание, что не буду мстить, не буду требовать справедливости, потому что прощение — это об этом. И я понимаю, что если сейчас я не отремонтирую этот насос, то придется это делать либо сыну, и, во-вторых, все эти вот растения, которые теща каждый день проливает в парнике, ну, они просто умрут. У них будут проблемы, да, и имею право это делать, да, имею. Но это будет формой мести с моей стороны. Я так подумал, по-христиански все-таки отремонтировал этот насос, запустил в 12 часов ночи, и все, да, и, ну, я понимаю, что действительно теперь мне лишний раз там лучше не появляться. Но почему этим поделился, почему-то второй раз, вот уже который раз Господь Бог так устраивает, дом освященный, что насосы ломаются именно тогда, когда я оказываюсь там. Вот так, да. И я вижу в этом тоже некий промысел Божий. И я понимаю, что, наверное, Господь Бог, вот то самое случайность или совпадение — это одно из именов Божьих. Что, видимо, мне нужно где-то проявлять то самое христианское смирение. Хотя, ну, чужой уже дом, все. Но там живет мой сын, например, сейчас. Как-то так. Ну, честно говоря, может быть, это одна из причин, почему после службы вчера я прыгнул в машину и решил приехать. Но я вижу его промысел в моей жизни. Я вижу, как Господь вот ведет меня по жизни, как так или иначе, порой не всегда такие, как я хочу, но я получаю ответы на свои молитвы. Это вот просто я свидетельствую о себе, и здесь вопрос того самого доверия. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Да, вам тяжело, но если вы прикладываете усилия, Господь вас больше вознаградит, возможно, чем меня. Серьезно. Анна из Санкт-Петербурга. «Здравствуйте, я осуждаю свою коллегу, как мне кажется, справедливо, за ее халатность. Но мне батюшка сказал, а кто-то такая есть, чтобы осуждать. Ты действительно считаешь, что у тебя есть такое право осуждать другого человека? Как мне справиться с неприязнью к коллеге по работе? Может быть, стоит сменить работу?» Анна, прежде всего нужно правильно осуждать. Суди грех, не суди грешника. Ненавидь грех, люби грех.

принцип. Это то, как можно поделиться своими чувствами, но при этом не согрешить. То есть, видите, иногда психологические приемы позволяют избегать греха. Как только звучит слово «ты», «ты халатно поступаешь», «ты плохо сделала», вот здесь появляется осуждение человека. А судить человека может только Бог. И вы уйдете на другую работу и столкнетесь с той же самой проблемой. Так что суди грех, не суди грешника. Ненавидь грех, люби грешника. Разлепить поступок, который вызывает злость, раздражение, осуждение, и человека, который хороший, и который по мере сил старается делать хорошо, но у него не очень получается. Лучше разобраться, почему у нее не получается, из-за чего. Алексей, это про добротолюбие мы поговорили. Так, у меня остался последний вопрос. Может быть, конечно, кто-то из вас что-то еще пришлет. Напоминаю, grad@fispetrov.ru. Сейчас я на него отвечу, но до конца эфира еще 15 минут, поэтому... Итак, добрый вечер, отец Александр. Хожу в государственный социальный реабилитационный центр нашего района. Много полезных занятий, например, лечебная физкультура, рукоделие. Но инструктор ЛФК советует произносить аффирмации, шептать на воду, диктует заговор. Другой работник обучает разным методикам. По академику Сытину, вибрации, тибетские чаши и другое. Не хочется уходить, просто выбираю нужное. Или нужно поговорить с заведующей. Уйти? Знаете, Лариса, я так скажу, что, опять-таки, мы не можем исправить людей, которые не хотят быть исправленными. Вы можете поделиться тем, что вы православная христианка, и для вас шептание на воду неприемлемо. Это будет исповедание веры. А дальше уже по его реакции. Если он будет настаивать на своем, тогда не ходить. Если он примет, что вы такая, вы, для вас это неприемлемо, значит, соответственно, продолжаете. Да? Вот как вы правильно делаете, брать то, что вам нужно. ЛФК, рукоделие. Вот. То же самое, тибетские чаши и так далее. Ну, здесь вопрос, как к ним относиться. Да? Если как к музыкальным инструментам, таким прикольным, да, ну, это одна история, да. Вот. А если что это реально какие-то там призывания духов, там, не знаю, энергии каких-то, то это уже, по сути, участие в тибетской вариации буддизма, я так сказал бы, да, что для православного христианина тоже неприемлемо. То есть зависит от того, как к этому относиться. Ведь то же самое, что вот у нас сейчас в Летнем саду в Петербурге стоят статуи языческих богов. Если мы относимся просто как к произведениям искусства и, ну так, пособием по изучению мифов Древней Греции, это одна история. Они для нас безопасны. А если мы начнем считать их реально богами, молитвы читать им, там, не знаю, жертвы приносить, то эти статуи станут уже не просто невинными статуями, это будут именно идолы. То есть все зависит от отношения. Так и здесь то же самое. Ну что ж, еще раз, grad@fispetrov.ru, grad@fispetrov.ru. Вопросы можно присылать в раздел «Вопрос прямой эфир». Сейчас у меня ни одного вопроса передо мной нет. Либо на vk.ru/gradpetrovradio в качестве комментариев к видеотрансляции, где вот вы можете меня увидеть. Ну и давайте немножко поговорим о празднике Преображения Господня как таковом. Хотя я понимаю, что сейчас в эти дни много про это говорят. Вот и Святейший Патриарх проповедь сказал. Кстати, сейчас он приехал в Соловецкий монастырь, как раз Спасо-Преображенский. Напомню, что свет фаворский, нетварный свет, по учению святителя Григория Паламы, он присущ божеству. Бога мы видеть не можем, но мы можем видеть энергию божества. Энергия по-гречески — это действие, некое проявление того, что он здесь. Вот одним из таких проявлений является то, что в Ветхом Завете называется шехина, а у нас, христиан, называется нетварный свет. Но это иной свет, это не тот свет, то есть это мы вот так воспринимаем, что это свет. На самом деле это, конечно, божественная энергия, но это особый свет. Он не дает теней, он все пронизывает, он высвечивает все таким, каким оно является, открывает истину.

Этот свет начинают видеть цветы, если много времени пребывают в молитве. Созерцание этого света — это высшая форма молитвы. Немногие это сподобляются. Я даже не знаю, есть ли сейчас на Земле люди, даже на фоне где-нибудь, которые сподобляются в виде нетварного света. Даже если есть, они будут хранить это в тайне. Все дело в том, что Господь не засиял. Вот как лампочка, которая была выключена, ее включили, она засияла, а была не сияющей. Господь всегда был источником этого нетварного света. Поэтому это не Господь просиял, это не Он преобразился, нет. Это у учеников открылись глаза, духовные очи, и они увидели, кто перед ними, что не просто человек с именем Иисуса, а что это вообще источник нетварного света, Бог воплощенный. Вот что они увидели. Поэтому это преображение было только в глазах учеников. С самим Иисусом ничего не изменилось. Они просто увидели духовный мир. В этом свете они увидели Моисея, законодавца, того, кто дал Ветхий Завет, заповеди Ветхого Завета. Через него Бог открыл их, да? И Илию, который должен явиться перед приходом Мессии. И вот они видят Илию, вот они беседуют с Иисусом. Они видят поклоняющихся Иисусу, Моисея и Илию. И голос с небес от Бога Отца. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайтесь. Да, то есть уже не Моисея, а Его слушайте. Это вот такое откровение. И получается, что видение нетварного света — это не про Бога. Бог везде, и этот свет везде. Я помню, мне как-то один батюшка еще в конце 1990-х годов с Фавора привез камушек. Я помню, для меня это была святыня. Надо же, вот этот камень был озарен когда-то нетварным светом Спасителя. Ну и давайте честно. Этот свет, он везде, ибо Бог везде. И нет такого камня на земле, который не был бы озарен этим светом на самом-то деле. Да, тот камень, как святыню, я приделал на икону преображения, которая в храме в Загубе. Потом, годы спустя, я сам уже много раз бывал в Святой Земле, много раз бывал на Фаворе, и оттуда, с этого гравия столько мог бы привезти при желании. Но я не стал этот камушек выкидывать, я понимаю, что для меня это тоже некая часть моей истории, истории моей жизни, моего церковления. Но этот камушек, еще раз, он не как-то вот был осиян светом, спасителен на том месте, а этот свет всегда от Господа исходил и исходит. Бог везде. Бог по своему определению вездесущ. И весь мир пронизан этим светом. И поэтому преображение — это не про Иисуса Христа, а про способность людей некоторых, в некоторых ситуациях по Божьему произволению увидеть этот свет, увидеть источник этого света, Иисуса Христа именно, как источника этого света. Это то самое, о чем сам Иисус свидетельствовал фразой, что некоторые стоящих здесь не умрут, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Сила, слава. Этим словом в Ветхом Завете тоже часто называется вот этот нетварный свет, знак присутствия Божества. Сила Божия осияла их. Слава Божия осияла их. Вот такие фразы можно найти в Ветхом Завете. И получается, что есть интересное толкование, что этот свет, он также исходил от Адама и Евы до их грехопадения. Поэтому они были наги и не стыдились, ибо их покрывалом был вот этот свет, ибо они созданы по образу Божию, сами этот свет излучали. Бог жил как бы в них, через них, что ли, да. А вот когда произошло грехопадение, они лишились этого света, этого покрывала из света, и увидели свою наготу, и стали прикрываться сначала фиговыми листами, потом из смоковницы, да, потом Бог сделал им кожаные ризы. Кто как это толкует? Кто-то в значении плоти в нашем понимании, как она есть, кто-то, что действительно это были какие-то одежды из кожи. Но как бы это ни было, человек лишился и этого света, и возможности видеть этот свет. Кстати, нимбы у святых — это не что иное, как раз сияние вот этого света. Причем источником этого света является только божественный, только Бог. Сами по себе святые свет не излучают.
Но тот факт, что их тела стали храмом Духа Святого, живущего в них, как про это пишет в 6 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел, собственно говоря, именно поэтому они и становятся источниками нетварного света, ибо в них живет Бог. Впрочем, Бог живет в каждом из нас, когда мы причащаемся святых христовых тайн. Екатерина. Отец Александр, спасибо, что делитесь своими историями. Очень много полезного для себя отмечаю. Екатерина, спасибо и вам. То, что, честно говоря, все-таки программа «Пастырский час» подразумевается, что я отвечаю на ваши вопросы. Вот я сейчас рассказал кое-что, можно сказать, из своей личной жизни. А с другой стороны, немножко переживаю, что не ляпнул ли чего лишнего. А с третьей стороны, понимаю, что действительно личные свидетельства того, как Бог даже в неприятных ситуациях действует, тоже могут оказаться полезными. Для меня, правда, сейчас загадка, почему Бог так устраивает, что именно когда я оказываюсь в деревне, там ломается насос. Или насос ломается именно так, когда промыслом Божьим я там оказываюсь рядом. И вот на будущее, стоит ли мне однажды теще сказать, что вот сама насос ремонтируй, нет у тебя больше зятя. Но вот моя глубина, как христианин, я понимаю, что это будет месть тогда. Хотя все основания у меня для этого теперь есть. И вот почему Господь Бог так попускает, я не знаю. Я вот сыну тут объяснял устройство этого насоса, чтобы он, в конце концов, мог без меня ремонтировать его. Вот. Здравствуйте, отец Александр. Что делать, если выгорание влияет на молитву? То есть молитва становится машинальной, без особой веры, как будто для галочки. Спасибо. Нужно различать молитву как обращение к Богу и молитву как вычитку некого текста. Это не одно и то же. Вы можете вычитать эти тексты вообще ни секунды не помолиться, и вы можете сказать очень краткую молитву, а может и какую-то длинную, и действительно открыть душу Богу в этот момент, каждое слово. И с этой точки зрения я рекомендую на каком-то этапе переходить на чтение молитвы Иисусовой. Никаких тут этих красиво сплетенных византийских текстов, которые сами по себе хорошие, святоотеческие, но на очень краткую, но очень емкую. Просто ее повторять по четкам. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Ну, Юлия, вы женщина, да, поэтому грешную. Вот. Но в момент, когда вы читаете эту молитву, вот 100 молитв — это 10 минут по четкам, если. Четки позволяют не заниматься счетом во время молитвы. Просто перебираете узелки, костяшки, вот эти, которые между каждой 10, вы их пропускаете. Можно в этом перекреститься, поклониться просто. Можно на ходу читать. В общем, сама идея важна. В момент, когда вы читаете эту молитву, в голове не должно быть ничего, кроме читаемых слов и их смысла. Поначалу рекомендуется читать вслух, пусть даже шепотом, но чтобы уста произносили хоть немножко. Потом следующий этап, вы научитесь произносить умом, вот четки в руки взяли, все, все мысли раз в голову, все мысли, даже самые благочестивые, в момент чтения молитвы Иисуса являются искушением. В идеале все молитвы, которые мы дочитаем, должны быть именно таковы, но у нас нет этого навыка, и тогда это превращается вот действительно то, что машинально для галочки, вот то, что вы описали. Вот. А когда вот я действительно понимаю, что я обращаюсь к Богу, ничего, кроме читаемых слов, и их смысла быть не должно, повторю еще раз, да, вот тогда эта душа обращена к Богу. Все внимание на молитву. Все, даже самые благочестивые мысли, я о них подумаю потом, через 10 минут, да, не сейчас. Только читаемые слова и их смысл, вот в эти 10 минут. Вот. Еще раз, кому-то хорошо перед иконой. Серафим Саровский рекомендовал с закрытыми глазами молиться. Кто-то, кому-то проще это идти, где-то вот идти по дороге, по тропинке, где-то в лесу, на поле, даже просто по улице. И вот, особенно когда появился навык умной молитвы, то как бы ее делать, люди могут даже этого не замечать. Вот. И следующий этап очень, когда уже умная молитва есть, навык, да, хорошо соединить с дыханием. На вдох «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», на выдох «Помилуй меня грешного», ну или грешного. Вот. И вы идете, дышите, для вас это естественно, и молитесь. Следующим этапом становится сердечная молитва, но про это я сейчас не буду вам рассказывать, тем более, что эфир уже заканчивается.
Это может быть много лет спустя, как и видение нетварного света. Может быть, до этого и не доживете. Да и не надо цели такой ставить. Очень часто всякие видения и так далее во время молитвы — это просто искушение. Хорошо бы иметь, конечно, духовника, который тоже имеет в этом некий навык. Вот. То есть, ну, по крайней мере, когда чтение молитвенных правил становится чем-то тяжким, признак того, что пора выходить на иной уровень отношений с Богом и иной уровень молитвы. Ну что ж, я сердечно благодарю всех, кто писал. Вот, Алексей, у нас духовные гантельки, а у вас духовные гири. Есть хорошее лекарство. Тералиджан по рецепту. Спасибо. Ну, как-нибудь, если врач выпишет. Вот. Ну, и из Беларуси Александр написал спасибо за искренность. Спасибо вам. Ну что ж, время заканчивается. Благодарю всех, кто слушал нас. Напоминаю, завтра пасторского часа не будет. Будет рассказ о святом Алексее Южинском. Послушайте обязательно. С Богом, до следующих встреч. До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: В Евангелии рассказывается, как взял Христос трех учеников своих с собою на высокую гору, и как внезапно там, на вершине, увидели они его преобразившимся. Лицо его сияло, как солнце, а одежда стала такой белой, как не может сделать ее человек. И, увидя это, сказали ученики: «Господи, хорошо нам здесь». Вот это преображение Господне вспоминает христианская церковь каждый год, в середине лета, празднуя эту славу, воссиявшую на земле, утверждает свет, божественный свет добра, радости и любви, как основу и содержание и цель всей жизни, всего мироздания. Как странно, нам все время стараются внушить представление о религии как о чем-то темном. Светом считают освобождение от этой религиозной темноты, просвещением освобождение человека от веры. Странно потому, что ни одна религия, ни одна культура, ни одна идеология не говорят столько о свете, как христианство, не утверждает божественный свет и просветление человека так, как делает эта церковь. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Эти слова читаем мы в самых же первых строках Евангелия от Иоанна. И далее все время о свете, всегда о просветлении, всегда об озарении души и жизни. Антирелигиозная пропаганда, наводнившая весь мир миллионами книжек, брошюр и статей о религии, вдохновленных якобы самым что ни на есть научным подходом, а это значит объективностью и непредвзятостью, просто утаивает о свете как основной центральной теме христианства. Она поступает так же, как поступил бы тот, кто, показывая лучший в мире дворец, но показывал бы только сырые его подвалы и умолчал бы о наполненных светом залах. Да, конечно, у религии, как и у всего на земле, есть свои подвалы, есть своя темная сторона. На ней наросло множество темных суеверий. Ее часто употребляли для земных и даже злых целей. Но судить-то о ней нужно не по ее извращениям, а потому, что составляет ее сущность, по ее основному вдохновению, по ее целеустремленности. А тут возможно только одно слово, и слово это свет. «Я свет, пришедший в мир, чтобы зрячие стали слепыми, а слепые прозрели. Идите к свету, пока с вами свет». Но люди, говорит Христос, больше возлюбили тьму. И в это страшное отталкивание от света, в это предпочтение свету тьмы нам нужно вдуматься, если только мы сами не хотим быть поглощенными этой тьмой. Предпочтение тьмы выражается в том, что гонят Бога, хотят убрать его из мира и из жизни. Это, надо сказать, очень просто и очень ясно. И этому нужно снова и снова поразиться и ужаснуться. Почему люди, все время провозглашающие, что они хотят людям добра и счастья, задались целью выкорчевать религию и так страстно ее ненавидят? Нужно понять, что это главный, центральный вопрос нашего времени. от которого в сущности зависит все остальное. Почему это ненависть? Ведь эти же люди тут же утверждают, что все равно никакого Бога нет. Что это так очевидно доказано наукой, что уже не может вызвать ни малейших сомнений. Но если так, то о чем же копья ломать? Ведь никто еще не считал злом, заслуживающим борьбы и обличения, игру детей с песком на морском берегу. Играют, вырастут, перестанут играть. Если Бога нет, и вся религия плод невежества и недоразвитости, то она и исчезнет рано или поздно, как исчезают замки, построенные детьми на песке, когда вырастают построившие их дети. Но возьмите любую антирелигиозную книгу, прочтите любую в ней страницу, и вы увидите, что тут совсем что-то другое. Это не просвещение, не наука, это не забота о росте, это темная и тоскливая ненависть. Нет Бога, не было Христа, святые притворялись, священники обманывали, верующие совершали преступления. Какой-то почти садизм, желание все испачкать, унизить, разрушить и истребить. Почему? Да потому, конечно, что в том счастье и добре, которые хотят насадить эти люди, нет именно света. Нет ничего возвышающего душу. Нет просвета, проблеска, луча чего-то сверху, а не снизу. И все тяжелое, земное, материальное и бесконечно скучное. И знают они, эти люди, что никогда не назовут люди счастьем и добром эту скуку и эту тьму, пока будут они хотя бы подсознательно помнить о каком-то совсем ином свете, который они увидели, ощутили, запомнили. «Господи, хорошо нам здесь быть!» — воскликнул ученик, увидев светящиеся небесной славой Христа. Вот восклицание действительно счастливого человека. Вот полнота счастья и радости, которой не найти в толстых и скучных исследованиях о научном счастье, имеющем каким-то образом произрасти из исчезновения прибавочной ценности и уничтожения в исправительных лагерях всех инакомыслящих. И пока это восклицание звучит в мире, пока есть люди, день за днем, с радостью и благодарностью поднимающие глаза к небу со словами «Слава тебе, показавшему нам свет!» Пока празднуется на земле этот солнце славы и радости, исполненный праздник преображения, и поют люди «Да воссияет и нам, грешным, свет твой пресносушный!» Пока хоть горсточка людей помнит и знает, что созданы они для этого света. Пока все это так, идеологи безбожного счастья знают, что они своей цели не добьются. И со скрежетом зубовным бросаются на этот свет и хотят затмить его или хотя бы скрыть от людей и лгут, лгут, лгут, ибо свет этот светит. И миллионы людей видят его и верят в него. Опять преображение. Опять зовет нас Христос подняться с ним на высокую гору. И это значит понять и осознать, что жизнь — это и есть восхождение и подвиг. И опять видим мы это таинственное чудо. Преображается человек перед нами. Видим. Ибо взгляните на Троицу Рублева, вглядитесь в эти храмы, наполнив собою землю, или еще проще, в лицо погруженного в молитву человека. И вы этот свет увидите и скажете, как веками говорит Церковь, «Слава тебе, показавшему нам свет».
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина и Александра Крупинина с поэтом и переводчиком Сергеем Завьяловым.
2: Возвращаясь к Горацию.
3: Да, давайте.
2: Интересно. Может быть, прочитаете что-нибудь из своих переводов? О том, как говорим, чтобы мы понимали, в чем как бы вот новое слово в переводе Горация.
4: О, Вак, куда ты меня полного влагой своей похищаешь? В какие рощи, в гроты какие уводишь мою завороженную душу? В пещерах каких отзовется великому Цезарю вечная слава. Рвутся к звездам, к престолу Юпитера слова небывалые, беспримерной силы, ничьих не знавшие уст. Как Менада, застывшая в изнеможении на горной вершине, смотрит сверху на Гебар, на Фракию, заметенную снегом, на варварские следы на отрогах Родопов. Так я цепенею в своем вдохновении на берегах и в рощах безлюдных, предводитель наяд и вакханок, ясени, исторгающих с корнем. Я больше не в силах говорить о земном, о несущественном, о приходящем, о Линней, увенчанный виноградом. Сладко и страшно идти за тобой. Могу прочесть какое-нибудь хрестоматийное стихотворение?
2: Да, памятник.
4: О, давайте.
5: Сейчас, пока вы читали о Ваке, у меня такое даже как бы ощущение музыки, так как труп каких-то криков, да, как будто кто-то идет в процессии, и Вак сидит там.
2: Ну, как будто это даже не верлибр, на самом деле.
4: Вот, вот.
2: Не слушается, как верлибр, а слушается, как какой-то вот тоже белый стих, такой вот лагаэт какой-то.
4: Лагаэт. Лагаэт. Да, как будто бы это лагаэт, да, не знаю.
2: Конечно, содержание требует очень больших комментариев для современного человека, то есть там столько всего.
4: А, кстати, оно и написано сложным размером. Я сейчас прочитаю кусок оттуда по латыни. А, так это тот же размер, который я уже читал к Мельпомене.
2: То есть все-таки там размер есть.
4: В латыни-то есть. А у меня-то нет.
2: А кажется, что есть. Ну, от того, как вы читаете, конечно.
4: Ну да. Ну вот, памятник. Да, ну в памятнике «Экзеги монумент эре перениус регали кваситу пирамидальциус». Quod non imber dax, non aquilim potens, posset diruir aut innumerabilis annorum series et fuga temporum. Да, вот этот размер. Ну, кстати, довольно просто. Я оставил напоминание о себе прочнее, чем медный памятник, и величественней царских пирамид. Его ни всеразъедающая влага, ни мощный ветер с севера не сможет уничтожить, ни даже неисчислимая череда годов, бег времени. Я умру не весь, большая часть меня избегнет богини мертвых. И свежей будет память обо мне, пока восходит на Капитолий с молчащей весталкой верховный жрец. Скажут про меня, что я оттуда, где грохочет ауфит неистовый, оттуда, где над иссохшими полями когда-то владычествовал Давн, что я вышел из народной толщи, что первым облачил иулийские размеры в латинские слова. Проникнись заслуженной гордостью и мне, дельфийским лавром, благосклонно Мельпомена, увей седины.
5: Спасибо.
2: Да, блестяще.
5: Да, замечательно. Я бы хотел, помимо Горация, поговорить еще и о вашем творчестве, о вашей поэзии, потому что переводы — это как бы диалог, диалог с древним поэтом, но есть и личное какое-то высказывание, которое обращено уже не в древности, а как-то сегодня, или, может быть, людям, которые жили несколько лет назад, много лет назад. Вы говорили уже, что начали сами писать стихи, да? Вы можете немного рассказать о своем пути, да, если это возможно?
6: Ну, я думаю, что в двух словах можно, потому что начал я писать стихи в середине 80-х годов и довольно быстро попал в круг поэтов того времени, неофициальных, который был объединен властями, и, так сказать, на мой взгляд, это была чрезвычайно разумная акция властей, в клуб 81. Клуб 81, который поддерживался. Нам подарили квартиру, где мы могли собираться. Очень многим помогли с работой, кому-то помогли с жильем. Я, например, работал в школе учителем, получил дополнительный выходной на работе.
5: Да, звучит неожиданно.
6: Неожиданно, да, да. Так в том-то все и дело, ведь кураторов было много. Был Союз писателей, был Комитет государственной безопасности и был обком Коммунистической партии. Надо сказать, что больше всех мешал Союз писателей. На втором месте стоял обком партии. А вот меньше всего мешал Комитет государственной безопасности.
2: Ну, присматривал.
6: Это парадокс. Нет, не присматривал. Это же был их эксперимент. Они понимали, они единственные понимали, что все, старому режиму пришел конец, приходит конец. И нужно что-то срочно делать. И вот они это пытались сделать. Их эксперимент тоже провалился, но во всяком случае... Ну, это я так воспринимаю. Очень многие мои товарищи, конечно, будут возмущены моими вот этими словами.
5: Знаете, я сейчас, пока вы говорили, вспоминал о записке Владимира Вениаминовича Пибихина о его работе в иностранном отделе, в «Неоне». И он говорил, что там тоже была такая деятельность экспериментальная, связанная с переводом иностранной философии на русский язык, да, и это все поддерживалось, в том числе с мотивацией того, что старый режим уходит, и он скоро закончится, и нужно что-то делать. Соответственно, вот получается, вырисовывается такая интересная картинка этого эксперимента в поэзии, в философии. В данном случае получается, что для меня, по крайней мере, как бы скомпоновалась, да, вот эта вот история в целом. Так, вы работали.
6: Ну вот, при клубе 81 стали издаваться самиздатовские журналы. То есть они делались на машинке, там какие-нибудь три закладки, что-нибудь такое. Дальше же это передавалось из рук в руки. Читательская аудитория примерно соответствовала современной аудитории, потому что современные журналы, я имею в виду не бумажные, поддерживаемые государством, а ну, то, что вот издают люди самодеятельные какие-то. Вот он интернет. Ну, интернет-журналы — это другое. Это другой способ чтения. Вот для меня неприемлемый. Я не могу читать стихи с экрана. То есть могу, конечно, но мне это трудно. Да. Я чувствую какое-то препятствие. Даже свои стихи, когда я вижу... Недавно был опубликован цикл моих лирических стихов в «Новом мире», в третьем номере за этот год. Лирические стихи, которых я не писал уже 25 лет. И вот мой маленький цикл лирических стихов. И сначала это было вывешено в интернете. Я смотрю, а потом вот я вчера получил бумажный номер, смотрю. А выглядит это совсем иначе. Для меня. Не для других, не для моих читателей. Для меня. Потому что для меня чтение — это чтение книги или журнала. Вот клуб 81, где я оказался. Я пишу вот эти экспериментальные стихи, которые следуют традиции Сен-Жан Перса, Элюара и так далее. Дальше крушится русское государство, разрушается, и все находятся в каком-то ожидании. Вот тут на улицах какие-то люди или бездомные лежат в грязи, в струпьях, там, как прокаженные. Я помню этот великий фильм «Росселлини» о святом Франциске. Прокаженные, вот что-то такое ужасное. Потом стоят женщины, вот я, Семная площадь, морозы, зима, там, скажем, с 91 на 92 год. Стоят женщины с обмороженными пальцами, продают какие-то пачки сигарет. Женщины, которые, вообще-то говоря, инженеры. Они работали в институтах. И вот все это рухнуло для них. Потом эти беженцы из стран, которые провозгласили независимость. Все это страшно. Страшное время. А мы живем. То есть мы, я, мои друзья, вся вот эта поэтическая среда, мы живем в ожидании того, что вот завтра будет рай. Рай будет прекрасно. Все будет прекрасно. Что мы, наконец, дожили до нашего времени. На самом деле, мы сами голосовали против самих себя, против наших интересов. Это поразительно. Но это так. Ну вот, а дальше я как-то... Мне очень повезло, потому что на какой-то момент в Институте иностранных языков, тогда еще частном, была создана кафедра классической филологии, и я даже ее возглавил. Вот у меня были какие-то деньги, достаточные для существования меня и моей семьи. А кроме того, самое главное, что я думал не о низком, а о высоком. Просто как вот Гораций, который получил от мецената в подарок дачу. Он жил на этой даче. Мог думать о высоком. Меценат ему подарил вот виллу, подарил 8 рабов, и не помню, 8 рабов. И не помню, сколько семей колонов, то есть, ну, как бы крепостных. И так вот он писал свои стихи. И вот я оказался в положении Горация на какой-то момент, потому что я мог не думать о низком. Всего несколько лет. И я стал писать оды на античные сюжеты с очень сложной метрикой. Я попытался рационализировать метрику. Я на полях своих стихов ставил размер. Там, скажем, Бакхий, потом там идет следующий там Хариам, потом, ну, что-нибудь такое же сложное. И Гемеипес. И это выглядело, конечно, ну, немножко как какое-то такое бравирование, я понимаю. Сейчас бы я так не сделал. И при переиздании я это все равно сохраняю, ну, как печать времени. Вот это были в основном оды, монологии античных героев, судьбы которых я как бы прикладывал к себе. Вот, например, там, какой-то герой влюблен в собственную дочь. Гипподамия, вот этот знаменитый сюжет. И вот я представляю себя на его месте, как он гибнет от руки влюбленного в его дочь человека. Да? И на май, и гипподамия. Ну, вот такого рода. Или, скажем, я вижу своего сына среди сыновей Лаокоонта. Вот Лаокоонт, которого душу змеи, это маленький мальчик. Там двое детей, один постарше, другой помладше. И вот тот, которого душу змеи, маленький, да, я представляю, что это мой сын, которому было тогда, скажем, 5. Такие монологи. Потом я понял, что нет, надо двигаться дальше, к крупной форме. Нужна крупная форма. Музыку классическую 19 века все-таки определила симфония. Не что-то, а симфония. И вот это вот этот Пиндер. И я пишу несколько больших от, написанных по пиндеровской схеме, где есть там зачин, после зачиния, потом там омфалос, там это центральная разработка мифа, кататропа, метакататропа, то есть все вот эти части пиндеровской композиции, а кроме того, это написано еще и сложными размерами. То есть тут как бы и размер, и уже форма вместе. Одна из этих от была памяти Бродского. Не потому, что я Бродского очень люблю, он не относится к числу моих великих поэтов. Но для меня в тот момент это была как бы смерть поэта. Поэт умер. Поэт. Что-то у Бродского я люблю, что-то не люблю. Я имею в виду не в смысле стихов, а в смысле в его, в самом творчестве. Есть какие-то вещи, которые мне отвратительны, есть какие-то вещи, которые трогают мое сердце. Вот после этого у меня были разные эксперименты. Были эксперименты с использованием мордовского языка. Мои далекие предки были мордвинами. И там человек что-то кричит, пытается произнести какую-то речь, и существительные не склоняются, а глаголы не спрягаются.
5: Макшанские языки, да?
6: Нет, ирзянские.
5: Ирзянские,
6: да.
5: Просто я много лет прожил в Тамбове, у меня там родственники.
6: А, там макшане, да?
5: Да, там очень много макшан. Да, и у меня были знакомые, которые занимались этими языками, и они мне рассказывали, как примерно они устроены, хотя я, честно говоря, сам не знаю. Но это очень интересный эксперимент. Я первый раз слышу, чтобы кто-то писал на этих языках.
6: Не то, чтобы я языков этих не знал, но все-таки я читал книги об этом. Пытался на этом языке, у тебя же с параллельными текстами, фольклор издан с параллельными текстами, значит, я смотрю. Особенно народные песни, некоторые пронзительные. Потом у меня были стихи, которые имитировали, скажем, античные папирусы. Папирусный текст с этими дырами, где непонятно что.
4: какое-то слово, словосочетание. Потом я уехал в Финляндию, жил в Финляндии какое-то время. И вот там я созрел писать большие уже поэмы, менее формальные. И первая из этих поэм называлась «Четыре хороших новости», то есть «Четыре Евангелия». Она была красномордовская тема, что как бы Христос приходит туда.
2: Мордовию.
4: Мордовию. Вот, «Четыре хороших новости». Следующая поэма была огромная, была посвящена памяти моих родственников, погибших во время блокады. Она называется «Рождественский пост». Вот в этой поэме... Ну, первая моя... Сначала, конечно, пытался пофилософствовать, хотя из меня философ тут еще. И я пытался воплотить идею о том, что нет такого дискурса, который был бы способен говорить о трагедии, о катастрофе, вернее, катастрофе как таковой. И что я первоначально воспринимал этот текст как какой-то протест против любого из дискурсов. Но после того, как я стал ее исполнять, а я ее исполнял несколько раз, она огромная, читать надо больше часа, вдруг я понял, что один из дискурсов способен. А там каждая часть заканчивается стихами из песни Богородицы. «Величит душа моя Господа». И вдруг оказалось, что... То есть я сначала думал, что это какая-то, ну, как бы... Ну, такое, как вот Иов, да? Слова брошенные, да? Слова жуткого упрека. И вдруг я вижу, что это не так. Что вот этот текст, он таков, что это не упрек. Это единственный дискурс, который возможен в этой ситуации. Ну вот, а потом, после этого были еще другие поэмы. Были поэмы, которые имели бы большой успех временный. Назывались они «Советские кантаты». Там брались, ну, скажем, вот первая поэма называлась «Старик рабочий над гробом Ленина». Я беру речь Сталина над гробом Ленина, который, на мой взгляд, шедевр, литературный шедевр. Ну, это как Цицерон, это как Демосфен, это поэзия.
2: Прокофьевым положено на музыку.
4: Да, совершенно верно, да. 20 лет октября.
2: 10 даже, 10 лет.
4: Ну, 10 лет. 10 лет. Нет, 20.
2: Нет, 20, там, 20, там 20, уже 30, была... Там...
4: 37-й год.
2: Нет, по-моему, 27-й год.
4: Нет, в 27-м году Прокофьев еще был буржуазным... формалист.
2: Ну, там, в общем, текст на текст, там одна из частей на текст.
4: Вот именно. Ее еще у нас, когда исполняли, вырезали, да, вместо да. этого первую часть повторяли.
2: Да.
4: Вот именно. Вот. Я очень люблю Прокофьева и эту вещь, и так же, как песня Лисах Шостаковича. Да, и в это же время я начинаю интересоваться советской поэзией. И вот в этой поэме, а тут рабочий. Вот он стоит над гробом Ленина. И тут получается, что либо Ленин жив, либо мира нет. Мир без Ленина невозможен. Потому что без Ленина для него нет ничего. Вторая поэма была посвящена мордовской крестьянке, у которой во время голода, вот после колхозного голода, умирают дети. Но потом наступает большой террор, и она ликует по поводу того, что тех людей, которые организовали этот голод, расстреливают. И она поет как бы славу Сталина, который убил вот этих вот, значит, зверей, которые растерзали ее птенчиков. Жуткая штука. А третья — это поэма, посвященная моему любимому советскому писателю Николаю Островскому. Вот Николай Островский лежит на одре и вспоминает то, что с ним было. Но там как бы не Николай Островский лежит, просто персонаж поэмы, но там используются цитаты из писем Островского кому-то. Местами из романа, но в основном нет. Тем больше роман этот, не знаю, вы знаете ли вы или нет, что в том виде, в каком он напечатан, это не Николай Островский. Небольшой фрагмент был опубликован в 90-м году в собрании сочинений. Это подлинный текст Островского с очень плохим русским языком, но с такой силой мощной. Ну вот, это были советские кантаты. В то время тут, значит, левые только начинали свою... Не знаю, как ее назвать. Они еще не были так страшны и опасны, как сегодня, на мой взгляд. А им был нужен кто-то из стариков, кто тоже левый. Они меня восприняли как левый. Они не поняли, что если я марксист, то вообще марксизм бывает разный. Есть, например, католические епископы, которых расстреливали американские наймиты в Никарагуа, в Гондурасе там, и так далее. Епископы, которые... были на стороне угнетенного народа. Ну, вот такие вот вещи. Ну, вот эта поэма.
6: А потом последняя большая поэма была опубликована в 23-м году, и она называется «Я видел Иисуса, и он был Христос». И там какие-то современные персонажи. Но вот это я хотел как раз показать.
5: Давайте мы послушаем как раз отрывок.
6: Значит, поэма состоит из 6 больших частей, каждая из которых состоит из цитаты из Писания, из монолога персонажа, из голосов, идущих в 5 случаях с неба, а в одном случае оттуда. И в заключение богослужебный текст. Я буду говорить как. Итак, часть... Я не всю буду читать, естественно. Это опубликовано в «Новом мире», первый номер за 23 год. «Преображение Господне. И по 6 днях поет Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возведи их на гору высоку, особь едины, и преобразися пред ними. И ризы его быше блещащиеся, белы зело, яко снег. И цех же не может белильник обелить и на земле». Так и стоит перед глазами этот закат, а вокруг постепенно темнеет, но там, в сторону гор, все как будто всплывает в розовом небе заходящего солнца и становится ясней и ясней. Сказано: «Дверь отверста на небо». Времени уже не будет, прежнее прошло. Да, герой готов умереть за свой род, за свою землю, за свой язык. Словно бы горы с невезде растаявшим снегом, не из здешнего мира. Словно они не парят, но медленно поднимаются ввысь, где не существуем ни мы, ни наши злые дела, ни наши возвышенные устремления. 4-й день от начала мира. Да, жрец готов умереть за Слово Божие, за свидетельство о нем, за исполнение его закона. За что-то готов умереть хлебопашец, пастух, ремесленник. Я так хорошо это помню. Мне еще не было и 20. Так все и стоит перед глазами всю мою далеко не короткую уже жизнь. Она началась тогда заново. Я вдруг почувствовал, будто кто-то встал за моей спиной. Я оглянулся. Одежды его заблистали, и словно бы облако село на нас. За что-то готовы умереть даже раб, паденщик, блудница. За что готов умереть ты? И готов ли ты умереть? Он говорил: воскреснуть из мертвых, пострадать и быть уничижену. Я тогда ничего не понял в этих словах. Наверное, даже хорошо, что ничего не понял. Зато понял главное. Я видел Иисуса, и Он был Христос. И дальше кондак преображения. «На горе преобразился Иси, и яко же в мещахусь ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видишь. Да егда тебя узрит распинаемо, страдания уба разумеют вольное, мирови же проповедит, яко ты Иси воистину отче сияние». Третья часть называется «Богатый юноша». «И исходящему на путь притек некий, и поклонься на колену ему, вопрошавший его: Учителю благий, что сотворю, да живот вечный наследствую? Иисус же, возрев нань, возлюби его и рече ему: Единого еси не докончал, иди, и лика имаше продашь и дашь нищим, он же дряхал быв, ословеси, вот иди скорбя». Марка 10:17-21. Неужели это я богатый? Я, что доедаю последние семейные крохи, У деда был особняк, вилла в горах, еще ткацкая фабрика. Он еще шутил: эргостерий. А готов ли ты умереть, потому что все поглотит или, наоборот, испарится вода? Потом фабрику пришлось продать, а отцу пришлось расстаться и с виллой. Мне было 8 лет. Как я плакал. Теперь 2/3 особняка сдаю мигрантам. Еле-еле хватает. А готов ли ты умереть, потому что воздух станет отравлен или растворится в выси? Уже толком и не помузицировать. Даже музыку без наушников не послушать. Заявляют, и без всякого почтения, маленькие дети мешают. У них же раздается. Понятно, что не макамы и не кантемироглу. Сплошное звуковое непотребство. А готов ли ты умереть, потому что солнце остынет, или наоборот, раскалится? Раздать, что имею. Да у меня ничего и не осталось. Библиотеку, любимые стихи, книги на экзотических языках, что завещал мне мой незабвенный отец, диски с классической музыкой, снимаем кино, и кому это нужно? А готов ли ты умереть, потому что мор истребит всех людей, все живое? Он говорил, слово-слово не помню, но смысл был такой, что горе богатым они обнищают, горе респектабельным мир их рухнет, горе веселым они восплачут и возрыдают. Но ты не готов умереть ни от удара стихии, ни от пули в бою, ни от ножа в деревенской драке. О, как же он прав! Если бы не здоровье, еще нет 40, уже давление, аритмия, ночами не сплю. Как хотелось быть вместе с ними, чтобы не моя воля, но твоя. Но он не принял меня. Зачем ему игрушечный верблюд? Зачем мое благополучное детство с хождением на службу в нарядном костюмчике по воскресеньям? Пропал я совсем. А я ведь, я так поверил, и сейчас еще верю, что увидел тогда Иисуса, и что Он был Христос. Утренняя антифон 4-го класса. От юности моей я мнози борют мя страсти, но сам мя заступи, заступи и спаси, спаси, спаси мой. Ненавидящие Сиона, посрамитесь от Господа, яко трава бы огнем будете иссохши. Святым Духом всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священно-тайне. Еще можно?
5: Конечно.
6: Милосердный самарянин. Человек некий, схожавший от Иерусалима в Иерихон, и в разбойнике впаде, и же совлекший его, и язвы возложши отидоша, оставший едва живо суще. Самарянин же некий гряды, прииди над него, и, видев его милосердного, и приступал, обваза струпы его, возливая масло и вино. От Луки 10:30-34. Еду, короче, с рейса. Солнце заходит, слепит. Ну, это становиться пора. Делать вечерний намаз. Шом, значит. Паркуюсь вот, отхожу в кусты. Потом омылся из баклажки. Достал жой намаз. У вас еще говорят, намазлык. Короче, думаю, в какую сторону? Разворачиваю на земле. Придет день, и правоверные восстанут на правоверных. Вдруг как будто стонет кто-то. Астагфирулла, да простит Аллах. Никак шайтан хочет помешать. Все же становлюсь, дочитал до. Аузу биллахи минаш шайтани ражим. А тут стон еще сильнее. Бедняки! Они будут саблями отрубать головы друг другу, ножами вспарывать животы женам друг друга, бить детей друг друга головами о каменные углы. Намаз все одно нарушился, думаю. Пусть я умру от гнева Аллаха. Пусть он сожжет меня в огне. Нужно идти. Бисмиллахи рахмани рахим. И все они будут 5 раз на дню совершать намаз и читать молитвы на одном языке. Спускаюсь в канаву, а там это человек, весь в крови. Говорить не может, стонет. Подумал, может, еще успею в больницу, ведь если Аллах не дал ему сразу умереть, значит, будет жив. Ведь не подобает умирать иначе, как с дозволения Аллаха. Придет день, и неверные восстанут на неверных. Несу, короче, на руках, постелил сиденье. С хозяина ведь потом не рассчитаешься. Быстро-быстро еду, а сам боюсь. Вот сейчас остановят менты и скажут: «Это ты сделал, чурка?» Богачи! У них будут большие корабли на воде и под водой, с которых они будут в море топить друг друга. У них будут стальные птицы, и они, накинувшись с воздуха, превратят в развалины города друг друга. У них будут огненные столпы, и они сожгут на земле и под землей воинов друг друга. Но ведь сказано, Аллах не обидчик для рабов. А кто я тут в чужой стране, как не раб? Какие звери!

0: И как он был спасен? А я ведь видел Ису ибн Марьям, и он был Масих. Достойник Пасхи. Ангел вопияши благодатней, чистая дева, радуйся. И паки реку, радуйся. Твой сын воскресе, тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богу Господа! На тебе воссия. Ликуй ныне и веселися сегодня. Ты же, чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего.
1: Спасибо вам большое. Замечательное совершенно впечатление вам, Александр.
2: Да, спасибо. Даже,
0: спасибо вам.
2: Ну, про стихи трудно говорить, конечно, да, словами прозаическими. Поэтому оставим. Да.
1: Просто мы пока ощущения сохраним.
2: Для наших слушателей.
1: И благодарю вас за то, что пришли к нам, да, в студию. Мы поговорили и о поэзии древней, и о современной, и погрузились в поэтическое слово, в поэмы, что, на мой взгляд, там редкое явление сегодня. Как правило, я встречаю сегодня небольшие стихи, а поэма — это все-таки что-то такое большое. Это ткань, да, ткань мировая. Да,
2: обычно считается, что поэму никто читать не будет, лучше коротенькое написать.
0: Ну да, написал, то же вывесил в каком-нибудь.
2: И лайки просто, забираешь лайки.
1: Тем не менее, я рекомендую обратиться к журналу «Новый мир». Это первый номер, да, за 2023 год.
0: На 23-й.
1: Посмотреть эту поэму.
0: Ну, я треть примерно прочел.
1: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Сергей Александрович Завьялов, поэт. Мы обсуждали новую вышедшую книгу его переводов «Горация» в издательстве «Яромир Хладик», 2026 год. Эту книгу, наверное, можно будет купить.
0: Да, она продается, скажем, в магазине «Порядок слов».
1: В том числе в «Порядок слов», да, можно сходить и купить книгу тем, кому интересна античная поэзия, тем, кому интересно прочтение античного слова с современным взглядом, да, с попытками как-то из древности найти некоторую нить и перетянуть ее в современность. С нами также в студии был Александр Матвеевич Крупинин, Артем Андреевич Гравин, я ведущий этой программы. На этом мы завершаем. Всем всего доброго.
2: До свидания.
0: До свидания.
2: Спасибо.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании божественной литургии в праздник Преображения Господня в храме Христа Спасителя в Москве 19 августа 2026 года.
2: Всех вас, дорогие преосвященные владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Преображения Господня. Господь преобразился на Фаворе для того, чтобы ученики, которые жили рядом с Ним, видели Его как человека, конечно, были свидетелями Его чудес, но одновременно были свидетелями слабости. Особенно, когда сильные мира сего досаждали Спасителю, ну и то, что называли, воздвигали гнев свой на Него. Все это видели ученики, они видели эту Его человеческую слабость. А иначе и быть не могло. Господь воплотился не во сверхчеловека, не в героя, не в богатыря, в простого, смертного человека, в том числе и уязвимого, и болезнями, и слабостями различными. И вот для того, чтобы в момент прохождения Его через страдания, а особенно через крестную смерть, ученики не усомнились в Его божественной природе, в том, что Он и есть Мессия, что Он и есть воплощенный Сын Божий, вот и было дано это удивительное явление на горе Фавор, когда Он преобразился перед Своими учениками и перестал быть как бы тем простым человеком, который разделял с ними и хлеб, и воду, и соль, и вино, и когда общались, говорили, обсуждали, то есть жили обычной человеческой жизнью. И ведь они привыкли к тому, что Он такой. Конечно, видели Его чудеса, поражались Его силе, но одновременно видели Его человека, в том числе и с этими физическими, свойственными каждому человеку слабостями. И вот для того, чтобы у них не было никаких сомнений, что Иисус из Назарета есть Мессия, Сын Божий, Он и являет Свою божественную природу на горе Фавор. Они видят Его рядом с Моисеем и Ильей. Они видят Его в особой славе, в свете, и понимают, что это не свет человеческий, это свет божественный. И это, несомненно, укрепило их веру и верность Спасителю, и помогло пройти через все искушения и соблазны, связанные с теми страданиями, через которые прошел Господь и Спаситель. Вот, наверное, каждый человек, даже верующий, даже иногда глубоко верующий, проходит через некоторые сомнения, особенно в наш лукавый век. Хотя и предыдущий век был не менее лукавым, но как бы сегодня, в это наше время, время достижения человечеством особых знаний, когда некоторым кажется, что, в общем-то, все известно об этом мире, что все человеку возможно с точки зрения построения могущественных технологий, способных управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Вот в это время, конечно, это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание. И эта гордыня чаще всего отвергает Бога. Ну, если мы такие умные, образованные, если овладеем такими технологиями, в космос летаем, хотя вот он среди нас космонавт, женщина, которая в космос летала и веру сохранила, но некоторые, ссылаясь на эти полеты в космос и на достижения науки и техники, ставят под сомнение вообще самое бытие Божие и, конечно, веру в Господа и Спасителя. Так вот, как Господь на горе Фавор укрепил веру своих учеников, перед страшными испытаниями их веры. Вот так и сегодня пребывание в храме Божии, участие в общей молитве, причащение святых Христовых тайн, которые реально нас вводят в соприкосновение с Богом, когда мы это чувствуем, не фантазируем, не выдумываем, а чувствуем это сердцем и умом. Вот это и есть наша с вами гора Фавор. Храм, божественная литургия, причащение святых Христовых тайн – это и есть наш Фавор. Вот почему необходимо посещать храм Божий. Как минимум по воскресеньям и по праздникам, а у кого есть силы и возможности чаще. Это ведь не Богу надо. Господь не нуждается в нашем поклонении. Это нам надо. И в первую очередь, чтобы укреплялась наша вера. И чтобы эта вера становилась разумной. Чтобы мы были способны, в том числе и вопрошающих у нас о нашей вере, ответить с кротостью и разумом, и духовной силой. Пусть Господь, проведший наш народ через многие испытания, как, конечно, ни один другой европейский народ, мы прошли через испытания страшной революции, войнами, безумным и чрезвычайно опасным нашествием немцев на нашу землю во время Великой Отечественной войны. Когда стоял вопрос, быть или не быть Отечеству нашему, быть или не быть в вере православной, быть или не быть народу нашему. Мы прошли через эти испытания. И верим не потому, что были разумные правители, хотя и таковые были, не только потому, что были очень талантливые полководцы, но потому, что и такие были, но в первую очередь потому, что Господу было угодно сохранить Россию, землю нашу и народ наш, чтобы в эти трудные уже новые времена, когда европейские просвещенные народы отказываются от Бога, мы были хранителями веры, непоколебимо верили в Господа и Спасителя, жили по Его заповедям и не стеснялись свидетельствовать об этом и ближним, и дальним. Я всех вас, мои дорогие, благодарю за то, что вы все вместе сегодня с патриархом своим в этом храме. Я благодарю вас и за вашу веру, за вашу верность церкви и призываю еще и более трудиться во славу Божию всяческими возможными способами, содействуя в том числе и укреплению веры в нашем молодом поколении и вообще в нашем народе. Молитвами святых угодников земле русской просиявшей, силою благодати Божией явленной Церкви Православной и стране, и народу нашему, да укрепится вера в сердцах наших, и да поможет она нам идти непростыми путями, которые предстоит пройти человеческой цивилизации в грядущие годы, не теряя ни веры, ни благочестия, и, что самое главное, способности идти по тому пути, которую Господь нам указал. Всех вас поздравляю с праздником!
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве в праздник Преображения Господня 19 августа 2026 года.

Дорогие слушатели, в нашем эфире программа, посвященная истории Спасо-Преображенского собора. Программу ведет священник Сергий Савченков.

собор русской воинской славы. Преображенский собор с первого дня своего существования, свыше 1500 лет, был полковым храмом лейб-гвардии Преображенского полка и одновременно всей гвардии собором. Его внешний вид и внутреннее убранство ярко свидетельствовали о военной славе России. В 1683 году молодой Петр собирает для военных игр так называемых потешных. Позади 1682 год, первый стрелецкий бунт, когда будущему царю вместе с матушкой Натальей Кирилловной пришлось, спасая свою жизнь, скрываться в Троице-Сергиевой лавре от злоумышленней сестрицы Софьи. После грозных событий юный Петр мучительно размышляет, кто отныне защитит его. «Денег не было», — рассуждает летописец Преображенского полка Чичерин. «Значит, нельзя было думать и о наборе людей со стороны, которых нужно поить, кормить, обуть и одеть. Оставалось одно средство — пригласить в свое войско охотников из разного рода служителей придворного ведомства, которые могут, оставаясь до поры до времени на своих штатных местах, вместе с тем и обучаться ратному делу под непосредственным наблюдением самого Петра. Так родилась гвардия. Решено и сделано. Молодой царь тайно обращается к придворным служителям с приглашением поступить в потешную службу. И вот на зов его явился первым 30 ноября 1683 года придворный конюх, приставленный к потешным лошадям, Сергей Леонтьевич Бухвостов, который и был записан первым солдатом Преображенского полка. До какой степени Петр был обрадован появлением своего первого солдата, можно видеть из того, что впоследствии, став императором, он велел художнику, графу Растрелли, вылить из металла статую Бухвостова. Но решительное начало формирования потешного войска, считают историки, под именем двух прославленных гвардейских полков Преображенского и Семеновского относится к 1687 году, когда в селе Преображенском явно кликнут клич к охочим людям, и явилось до 1000 человек. Так родилась гвардия, а царские полки, Преображенский и Семеновский, получили свои наименования по названиям подмосковных сел, в которых располагались. Их державным шефом и полковником становится сам император. К примеру Бухвостова последовали и другие охотники из конюхов и придворных служителей – Данила Новицкий, Лука Хабаров, Яким Воронин, Григорий Лукин, Степан Буженинов. За ними потянулась знать. Апраксин, князь Репнин, Ягужинский и Румянцев, Петр Чернышев, Бутурлин, князь Петр Голицын, Толстой, Меньшиков. Другом и товарищем Петра мог быть только тот, кто учился военному делу. Всем добровольцам, позднее поступавшим в Преображенский полк из низших сословий, давалось преимущество. Их вдовы, жены, дети и матери освобождались из крепостного состояния. Кроме того, военная служба открывала простолюдинам наравне с дворянами дорогу в офицеры, а офицерский чин возводил их в высшее дворянское сословие. Петр служил в своем войске наравне со всеми, нес тяготы службы вместе с нижними чинами, спал в солдатской палатке и стоял на часах, возил своими руками землю на постройку укреплений, так же, как и другие, одевался и туже употреблял пищу. Село Преображенское стало колыбелью не только гвардии, но и всех будущих нововведений в России. Потешный городок, устроенный Петром, прототип новой столицы на берегах Невы,
так сказать, царская резиденция в миниатюре. Здесь были и постоянное войско, и флот, и суд, и администрация. Тут же создавались планы и изготовлялись средства побеждать врагов, турок и шведов, брать неприятельские города и крепости. Этим правилам обучаться на марше, в том числе у врага, царское воинство следовало потом всегда. Один из высочайших указов 1713 года повелевал, чтобы пребывавшие в зимнее время в Петербурге офицеры и унтер-офицеры Преображенского полка не проводили время в праздности и гульбе, а обучались инженерству. Будь не все, то хотя часть, ибо случается, кто куда откомандирован будет вдаль или в какой-либо пост, где надлежит оборону себе сделать. От потешных юного Петра к преображенцам империи. Преображенцы носили зеленые мундиры с красным отворотом, обложенные кругом золотым галуном, зеленые чулки и башмаки. Спереди на шляпах у рядовых красовался оловянный, а у офицеров серебряный герб России. Гвардейский оркестр звучал как на поле боя, так и во время праздников и парадов. Уже в 1702 году в Преображенском полку было 40 барабанщиков и 32 флейтиста. Сам Петр начинал службу в полку барабанщиком и достиг в этом высокого мастерства. И в учении, и в бою православный уклад определял всю походную жизнь. Летописец полка рассказывает, что, обращаясь к часовому, воины выкликивали такой, например, пароль «Благодарим тебе» и получали ответ «Боже» или «Никто, как Бог» или «Со Святым Духом совершаем». Гвардейцы хорошо знали, кому обязаны своими подвигами и победами. В 1695 году состоялось и первое боевое крещение бывших потешных. Преображенский полк идет в поход на Азов и участвует в осаде турецкой крепости. После успешного штурма 18 июля 1696 года преображенцы здесь же, в крепости, отметили свой полковой праздник Преображение Господня. В день выступления русских войск в поход под Нарву в 1700 году полк наименовывается Лейб-гвардии Преображенском. Незадолго до легендарной Нарвы, где гвардия совершила свой первый подвиг, шведский король Карл XII надменно заявлял: «Нам ли бояться мужиков московских?» Именно преображенцы в боях под Нарвой своей стойкостью спасают русскую армию от разгрома. Командиры-иностранцы, предав солдат, сдались в плен в самом начале боя. Лишь преображенцы с семеновцами стойко удерживали позиции у единственной переправы через реку Нарову, давая возможность остаткам русской армии отступить. Но вот и самих гвардейцев окружили враги. Гибель казалась неминуемой. И вдруг «Северный лев», как называли современники Карла XII, восхищенный мужеством мужиков московских, приказывает своим войскам пропустить русских гвардейцев через переправу. Гордые и непобежденные, при оружии они ушли с поля боя церемониальным маршем. Во время Северной войны со Швецией полк действует под Эжорой, Ниншанцем, где русским воинством впервые захвачены в плен два иноземных судна. В память о победном сражении выбита медаль с надписью «Небывалое бывает». В 1704 году взята Нарва, в 1708 году одержана сокрушительная победа под Лесной. Мир паче всех побед. Все эти долгие годы Северной войны Петр горько сетует, что находится в адской горести, что облако сомнений терзает его, что приходится действовать как слепым. Было отчего унывать.
В стране угрожала полная потеря независимости. Всю надежду возложил державный правитель России на верных своих гвардейцев. Наконец наступил день Полтавской битвы 27 июня 1709 года. Знаменитый приказ царя облетел все полки, воины. Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру порученное, за род свой, за Отечество. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого. Имейте в сражении пред очами вашими правду. В минуту смертельной опасности, когда под натиском врага прорвалась линия фронта, Петр взял под личную команду один из батальонов Преображенского полка и устремился навстречу Карлу XII. Свидетельствует историк, отряды, предводимые своими монархами, дрались с нечеловеческим ожесточением. Бой длился всего полчаса. Но и на этот раз, как и при Нарве, Карлу пришлось иметь дело с преображенцами, которые не умели отступать. Шведскому королю едва удалось спастись бегством. Среди поля сражения поставлена была походная церковь. Полки окружили ее, и там, где раздавался еще последний гром отдаленных орудий, стоны умиравших и крики бежавшего неприятеля, слышался стройный напев хвалы Всевышнему. Даже пленным шведским генералам Петр заявил: «Мир мне паче всех побед, любезнейшие». Этими же словами «Мир, ребята, мир!» державный победитель возвестил своему народу об окончании Северной войны и установлении генеральной тишины в Европе. На легкой бригантине в мундире Преображенского полка он причалил к набережной Троицкой площади Санкт-Петербурга и медленно устремился в Троицкий собор. Там государь слушал литургию, и по возглашении «Тебе, Бога, хвалим» Петр пел вместе с певчими, причем, став на колени, залился слезами. К любезным своим преображенцам царь обратился с такими незабываемыми словами: «Потом трудов моих создал я вас. Вы, имея любовь к Богу, к вере православной, к церкви и ко мне, не щадили живота своего и на тысячи смертей устремлялись безбоязненно. Храбрые дела ваши никогда не забудет потомство». В XVIII веке боевые знамена Преображенского полка развиваются на реке Прут, под Хотином, Очаковым и, наконец, в Финляндии. Неудивительно, что уже в конце XVIII века знаменитый канцлер Безбородко так говорил молодым русским дипломатам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не могла». В XIX веке мы видим преображенцев во всех решающих битвах с армиями Наполеона. Аустерлиц, Бородино, Кульм, Лейпциг, переправа через Рейн и вступление в Париж. Затем войны с Турцией, когда преображенцы во главе всей русской гвардии дважды перешагнули через Балканские снега, вступление в Софию и Адрианополь. В XX веке, с началом Первой мировой войны, полк все время в боях в составе Северо-Западного и Юго-Западного фронтов. На всем протяжении истории единородная, единодушная, крепкая, как стена гранитная, по выражению государей русских, гвардия, главная опора державы российской, христолюбивое воинство, и это отмечали даже недруги, никогда ни на кого не нападало, оно самоотверженно защищало святое православие, Россию, удел Пресвятой Богородицы, братьев по вере славян. На одном из великолепных знамен полка, в сиянии вышитого золотом креста, так и было начертано: «За имя Иисуса Христа».
а свои боевые трофеи, воины, верные чада Христовы, спешили принести в храм Божий, возлагая их к алтарю Отца Небесного. Первым священнодействием в обновленном после пожара Спасо-Преображенском соборе, как сообщали газеты того времени, было принесение Господу Богу благодарения по случаю знаменитого перехода через Балканы, составляющего эпоху в российской и всеобщей военной истории. Вслед за сим перенесены были из арсенала взятые в течение нынешней войны трофеи. Ключи и замки крепостей, булавы, бунчуки, знамена и прочее, числом до 600. Трофеи сии расположены приличием и вкусом, по стенам храма, по правую сторону от главного входа, взятые в Европе. По левую, приобретенные в Азии, булавы сечи Запорожской, сироскира Арзерумского и Пашикарского, висят по сторонам боковых дверей. Посреди каждой группы трофеев возвышается бунчук, так назывался в турецких войсках конский хвост на украшенном древке. Идут знамена, значки и прочее. Ключи Анапы, Карса, Варны, Силистрии, Арзерума свидетельствуют о неимоверных подвигах и успехах российского воинства. Великолепное зрелище сие возвышает душу всякого русского и служит живою историей отечественной славы. Победы в войне с Турцией 1828-1829 годов обеспечили присоединение к России Кавказского побережья с городами Анапа и Поти. Кроме того, Греция получила независимость, а Сербия, Валахия и Молдавия – автономии. За Богом молитва, а за царем служба не пропадает. Вдоль решеток и клиросов собора стояли 15 боевых знамен полка, начиная с екатерининских времен. В главном пределе собора у правого клироса висела бронзовая вызолоченная доска со списком старших офицеров Преображенского полка, венчанных смертью на полях сражений в 1702-1917 годах. На южной стороне переднего левого пилона под стеклянным колпаком помещался серебряный кубок, который жители Богемии поднесли графу Остерману Толстому в память сражения под городком Кульмом в Богемии. Это 17-18 августа 1813 года. Здесь 17-тысячный отряд русской гвардии сдерживал натиск 30-тысячного французского корпуса под командованием генерала Ван Дамма до подхода основных сил. Ядро ударило в левую руку командующего нашими войсками, графа Остермана. Когда солдаты-преображенцы стали снимать с коня своего раненого генерала, он сказал: «Вот как заплатил я за честь командовать гвардией. Я доволен. Прямо на поле боя на полковом барабане ему ампутировали руку. Во время этой операции без анестезии полковые оркестры играли марши, чтобы облегчить страдания отважного генерала». На кубке, подаренном герою, Остерман приказал выгравировать фамилии полковых командиров, участников сражения и павших в нем обер-офицеров. Кубок украшала надпись «За Богом молитва, а за царем служба не пропадает». Великий пост. Этот кубок подавался с теплотой для причастников. Всероссийские императоры были полковниками или шефами Преображенского полка и часто посещали гвардейцев. Так Елисавета Петровна в день памяти святых Захарии Елисаветы, то есть в день своего тезаименитства, прибыла в Преображенскую слободу, государиня обратилась к присутствующим с вопросом: «Есть ли среди вас именинники, носящие имя Захар?» На это преображенцы дружно отвечали: «Мы все, матушка, сегодня именинники, ибо наша благодетельница делит сегодня с нами эту трапезу». Елисавета Петровна рассмеялась: «Так вы, выходит, все Захары». С этого времени преображенцев стали звать Захарами.
наш полк и братство, и семья. Император Николай I называл преображенцев «моя семья», а Николай II – братцами, тогда как остальных гвардейцев – семеновцами, измайловцами, московцами. Все русские императоры, начиная с Александра Павловича, передавали свое жалование шефа лейб-гвардии Преображенского полка в фонд комитета о раненых, созданного после войны с Наполеоном. В храме за стеклом в особых шкафах хранились преображенские мундиры императоров Александра I, Николая I и Александра II, Александра III, а также сабли императора Александра II, обогренные его мученической кровью 1 марта 1881 года в день злодейского покушения. В Преображенском полку начинали свою государеву службу многие выдающиеся деятели политики, науки и культуры России. В 1726 году был произведен из сержантов Преображенского полка в офицеры Антиох Кантемир, поэт и писатель, один из наиболее образованных людей Европы, будущий русский посол в Англии. Знаменитые преображенцы – Воронцов, Трубецкой, Шереметьев, Горчаков, будущий поэт и государственный деятель Гавриил Романович Державин почти 10 лет прослужил в полку в нижних чинах. В 1748 году в Преображенской слободе в офицерском доме с дядей его родным поселился будущий великий полководец Александр Васильевич Суворов. За взятие Измаила Суворов был пожалован в подполковники Преображенского полка. Высшее звание «полковник» было лишь у императрицы Екатерины II. В 1891 году командиром полка стал великий князь Константин Константинович, знаменитый поэт К.Р. Своим товарищам по оружию он посвятил такие замечательные строки. «Наш полк – заветное чарующее слово для тех, кто с молоду и всей душой в строю. Другим оно старо, для нас все так же ново и знаменует нам и братство, и семью. Все благородное, отвага, доблесть, долг, лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной, к великому царю и вере православной в едином слове том сливается наш полк. Осенью 1916 года в ограде собора к востоку от него по проекту Овсянникова начала строиться усыпальница для павших в годы Первой мировой войны офицеров, но ее завершению помешала революция. В 1920-е годы знамена, орудия и военные трофеи были переданы на Кронверк, в артиллерийский музей, а в 1950 году знамена лейб-гвардии Преображенского полка поступили в собрание военного отдела Государственного Эрмитажа. Во время беспримерной блокады и обороны Ленинграда священнослужители собора организовали в его подвалах бомбоубежище на 500 нар, снабжали людей кипятком и свечами. Газета «Ленинградская правда» 3 июня 1943 года сообщила: Спасо-Преображенский собор пожертвовал на укрепление обороны страны 3 миллиона рублей.

0: Передачу о Спасо-Преображенском соборе для вас подготовил и провел священник Сергий Савченков.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря прозвучал светилин праздника Преображения Господня, композитора Житника.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Мстислав совершил праздничное богослужение Преображения Господня в монастыре Александра Свирского. В Выборге отметили престольный праздник Спасо-Преображенского кафедрального собора. Православные следопыты Гатчинской епархии приняли участие в сборе в Култушах. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 19 августа Церковь вспоминает преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 18 августа, в канун праздника, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил всенощное бдение в Преображенском соборе Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря в сослужении наместника и братья обители. В сам день праздника, 19 августа, владыка Мстислав совершил божественную литургию в Преображенском соборе монастыря. Его преосвященству сослужил наместник обители игумен Антоний Гутник и братья монастыря в священном сане. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Праздничное песнопение исполнил архиерейский хор Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубо иктини была вознесена молитва о Святой Руси. По окончанию божественной литургии епископ Мстислав совершил славление и праздничный крестный ход вокруг Преображенского собора, а затем осветил виноград и плоды нового урожая. Преосвященнейший владыка поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником, преподав архипастырское благословение. 19 августа, в праздник Преображения Господня, в Свято-Преображенском кафедральном соборе города Выборга состоялись престольные торжества. Божественную литургию возглавил секретарь Выборгской епархии, благочинный Выборгского округа, протоиерей Игорь Аксенов. Ему сослужили ключарь собора, протоиерей Владимир Даниловский, клирики собора, протоиерей Дмитрий Казаков, иерей Александр Аверкин, иерей Иоанн Златолокин, протодиакон Евгений Олейников и диакон Николай Литвинов. По окончании литургии духовенство и прихожане совершили праздничный крестный ход вокруг собора. Затем было совершено славление празднику Преображения Господня и освящены плоды. Протоиерей Игорь Аксенов обратился к собравшимся с пастырским словом. Ключарь собора, протоиерей Владимир Даниловский, поблагодарил отца Игоря за радость совместной молитвы в день престольного праздника. Молебен на закладку приходского дома для храма святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, на улице Коммуны в Петербурге, совершил 19 августа настоятель протоиерей Александр Пашков в сослужении клира. За богослужением молились вице-губернатор Евгений Разумишкин и председатель комитета по молодежной политике Елена Разумишкина. По окончании молебна отец Александр поздравил вице-губернатора с днем рождения. «Желаем, чтобы Господь, Царица Небесная, Святитель Тихон и все святые покровители хранили и укрепляли вас. Пусть ваша забота о городе, отечестве, народе и семье всегда будет подкреплена духовной поддержкой и внутренней силой», — сказал священник. Евгению Разумишкину было преподнесено историческое издание «Описание Казанского собора архитектора Андрея Аплаксина». Отец Александр окропил святой водой место строительства. Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове протоиерей Вадим Буренин 19 августа поздравил с праздником Преображения Господня сотрудников и проживающих комплексного центра социального обслуживания населения Петроградского района. Отец Вадим рассказал о событии Преображения и его символах. Проживающие задали вопросы на духовные и житейские темы. Священник привез овощи и фрукты, выращенные садоводами, которые откликнулись на призыв в приходском чате поделиться урожаем с теми, кто не имеет земельных участков. Благочинный Невского округа, настоятель храма святого апостола Петра в Веселом поселке иерей Дмитрий Малиновский 19 августа принял участие в совещании руководителей образовательных учреждений в администрации Невского района. обсуждались вопросы подготовки к учебному году, обеспечение безопасности, формирование штатного расписания, готовность учреждений к приему учащихся, участие в Большой педагогической неделе с 24 по 31 августа. Отец Дмитрий вручил благодарственные письма директорам школ, сотрудничающих с Невским благочинием. «Сотрудничество школы и церкви – не просто совместные мероприятия, а общая забота о душе ребенка», – сказал он. «Когда педагоги и священнослужители объединяют усилия, формируется крепкая нравственная опора, которая помогает детям делать верный жизненный выбор». Священника поблагодарила начальника отдела образования Любовь Чалганская. 17 августа по традиции директор детской воскресной школы Александра Невской лавры и романах Дмитрий Самойлов посетил остров Коневец, где в нижнем пределе собора Рождества Пресвятой Богородицы был совершен молебен с акафистом Пречистой Божией Матери пред ее иконой. Образ Коневской Божией Матери прославился многими благодатными знамениями. Именно этой святой иконы благословил в 1393 году святого Арсения, основателя Рождества Богородицкого Коневского мужского монастыря, преподобный Иоанн, игумен одной из афонских обителей. Ученики воскресной школы Александра Невской лавры, вожатые и взрослые, с благодарностью принесли свои молитвы пред чудотворной иконой Божьей Матери. Хор воскресной школы во время проведения православной смены традиционно несет клиросное послушание, исполняя богослужебные песнопения. Состоялась премьера документального фильма, посвященного работе паломнической службы Коневского Рождества Богородичного монастыря. Фильм рассказывает о том, как на острове встречают паломников, как организованы маршруты по святыням Коневца и что можно увидеть, оставшись в обители на несколько дней. Зрители также смогут познакомиться с условиями проживания паломников и узнать, почему многие, однажды побывав на Коневце, возвращаются сюда вновь. Отряд Братства православных следопытов Введенского храма города Гатчины и пархиальной дружины преподобно-мученика Трифона Городецкого принял участие в дружеском сборе. Встреча прошла на территории парка при храме святого пророка Ильи в Колтушах, Выборгской епархии. Вокруг костра на лесной поляне объединились отряды православных следопытов из Колтушей, Гатчины и уральского города Лесной. Эта встреча оказалась глубоко символичной. Сама география участников повторила историю освоения здешней земли. Много веков назад первыми сюда пришли люди с Урала, а спустя время с юга поднялись славянские племена. Вечер у костра стал для ребят настоящим путешествием во времени. Шаг за шагом следопыты открывали для себя историю Колтушей, словно перелистывая страницы далекого прошлого. Между познавательными рассказами звучали песни, их исполнял бард Роман Филимонов и приглашенные гости. Вместе со следопытами радость общения разделили их духовные руководители и наставники. В их числе были духовник следопыта Выборгской епархии Ирей Анатолий Багута, духовник уральского отряда святого Симеона Верхотурского Ирей Сергий и руководитель этого отряда Ольга Филипская, руководитель отделения Братства православных следопытов Ленинградской области Алексей Кручинин, а также руководитель дружины Гатчинской епархии Людмила Пескунова. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-33. 16:40-19:00. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 184-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 7 главы.
1: Братья, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешались утешением вашим. А еще более обрадованным и радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
0: Послушайте 9-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 2 главы.
2: В то время ученики Иоаннова и фарисейские постились. Приходят к Иисусу и говорят: «Почему ученики Иоаннова и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали, наверное, очень знакомое нам Евангелие о том, что молодое вино требует молодых и сосудов, о том, что пост, который на себе несли ученики фарисеев, не говорил о том, что они праведники, и праведен их пост, а то, что не постились ученики Христа, не говорит о том, что они были людьми распущенными, нецеломудренными или невоздержанными. Здесь речь идет в этом Евангелии о том, что пост в христианском понимании есть возвращение к настоящему, подлинному содержанию и смыслу поста. И даже в Ветхом

0: может быть смыслом и целью поста. И первоначальный смысл поста, который должен был возвратиться через Христову проповедь, это и есть ожидание. Ожидание, искание Бога. Ожидание Его пришествия. Ожидание Его теофании, Его прихода. Пост — это не только даже ожидание, и не только поиск Бога внутри себя, потому что мы знаем, что Царствие Божие внутри нас есть, но это еще и попытка услышать Бога. Во-первых, разумеется, да, пост, христианский пост, это всегда попытка открыть в себе Царствие Божие, потому что оно внутри нас есть, и необходимо снять многие наслоения суетности, страстности, разные вожделения и похоти, чтобы это Царствие Божие открылось в нас. Пост христианский — это еще и попытка заглушить, остановить шум суеты, который нас окружает. Не только окружает нас, но который и в нас происходит внутри. От невоздержания, от страстности, от греховности нашей. Пост христианский — не только невкушение какой-то пищи, рода пищи, сорта пищи, но это и всегда избегание развлечений, избегание рассеянности, потому что вот это слово «развлечение» — это есть именно, по сути дела, характер рассеянности, отсутствие внимания. А христианин никогда не может терять внимание, никогда не может терять целомудрие, то есть знание цели, а цель наша — это спасение. И пост, поэтому, это и ожидание Бога, Его теофании, это и поиск Бога, поиск Царствия Небесного, это стремление к открытию Его в самом себе. Это еще попытка услышать в самом себе откровение Божие, которое даются сердцу, которое постом очищено, может услышать только такое сердце, очищенное постом, очищенное воздержанием, услышать Бога. Потому христианский пост, разумеется, лишен всякого формального, всякого условного характера. Это есть деятельное стремление к Богу. Таким он должен быть, и только тогда он принесет плод, только тогда он нам принесет пользу. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 21 августа, 8 августа по старому стилю, Русская Православная Церковь празднует память основателей монашества на Соловецких островах. В этот день дважды переносились мощи преподобных Зосимы и Саватия Соловецких в 1566 и в 1992 годах. Ко времени церковного прославления угодников Божиих в 1547 году святые мощи первоначальников Соловецкой обители находились в монастыре. 8 августа 1566 года святые мощи преподобных Зосимы и Саватия были перенесены во вновь построенный каменный Спасо-Преображенский собор и поставлены в пределе, освященном в их честь, и находились там до закрытия монастыря в 1920 году. В 1923 году Соловецкий монастырь был превращен в Соловецкий лагерь особого назначения, преобразованный с 1937 года в Соловецкую тюрьму особого назначения. На Соловки ссылали в первую очередь иерархов, монахов и священников Русской Православной Церкви, а также офицеров и солдат Белого движения. До 1939 года мощи преподобных Зосимы, Саватии и Германа оставались на Соловках в Краеведческом музее, состоявшем в подчинении лагерного начальства. После ликвидации лагеря мощи преподобных были вывезены с острова и переданы на хранение в Центральный антирелигиозный музей в Москве, а затем в Ленинградский музей истории, религии и атеизма. В 1990 году Соловецкие святыни были переданы Русской Православной Церкви и перенесены в Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры. А в августе 1992 года состоялось торжественное перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия в Соловецкий монастырь. Сегодня вспоминаются святые мученики Елиферий и Леонид, пострадавшие за Христа во младенческом возрасте. Также мы празднуем память святителя IV века Мирона Чудотворца, епископа Критского, а также святителя Эмилиана Исповедника, епископа Кизического, в начале

0: IX века, пострадавшего за почитание святых икон. В этот день мы вспоминаем святого иконописца преподобного Григория Печерского, жившего в XII веке и написавшего много чудотворных икон, находящихся в русской земле. В службе собору Киево-Печерских преподобных, почивающих в ближних пещерах, преподобный Григорий называется византийским, возможно, потому что он происходил из Константинополя и приехал в Киев в числе других иконописцев для росписи храма Успенского монастыря. Сегодня прославляется преподобный Григорий Синаид, живший в XIII-XIV веках. Он подвязался на Крите, на Синае и на Афоне, где поставил себе целью обойти все монастыри и всех афонских подвижников, чтобы вобрать многовековой опыт иноческой жизни древнейших обителей. Драгоценным духовным наследием преподобного Григория являются наставления о внутренней жизни, главы о безмолвии и о заповедях. Преподобный известен и как замечательный песнословец. Ему принадлежат припевы «Достойно есть» к канону Пресвятой Троицы и канон Святому Кресту. Преподобный Григорий Синаид основал несколько обителей на Афоне и во Фракии. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, празднованием в честь ее иконы Толкской Чудотворной. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня мы празднуем память преподобного мученика Иосифа Баранова, иеромонаха Ярославского Толкского монастыря, расстрелянного в 1918 году, священномученика Николая Шумкова, расстрелянного в 1937 году в окрестностях города Сыктывкара, и священномученика Никодима Кроткого, архиепископа Костромского, погибшего в 1938 году. Наш церковный календарь продолжится чтением жития преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Соловецкие чудотворцы, Савватия и Зосима. Случалось, что при жизни своей святые не знали друг друга, и только церковь соединила их вместе, следуя законам духовного бытия. Так произошло и с основателями монашества на Соловецких островах, ибо преподобный Зосима прибыл туда через год после смерти преподобного Савватия. Савватий же высадился на этих островах в 1429 году, будучи уже опытным подвижником. До этого много лет он провел в послушании и молитве в известном Кирилло-Белозерском монастыре, а также на Валааме, где, ревностно соблюдая строгий монастырский устав, пользовался любовью братьев. Однако, стремясь в душе к уединению и тишине, полагал Савватий, что надлежит ему найти совершенно безлюдное место, для чего и ушел тайно с Валаама, лесами и реками направившись к студеному Белому морю. Был он уже убелен сединами и некрепок здоровьем. Добравшись до Белого моря, Савватий принялся расспрашивать местных жителей, весьма их удивив о Соловецких островах. Чем он будет там питаться и как одеваться, ежели сам так беден и дряхл, любопытствовали они, а услышали спокойный ответ: «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает до сытости». Некоторое время оставался Савватий у реки Выги, найдя здесь отшельника Германа, который не только поведал ему о Соловках, но и выразил желание вместе отправиться туда. Отплыли оба монаха на утлой ладье и через три дня достигли сурового пустынного архипелага, который был доступен только рыбакам по морям. Близ Секирной горы поставили отшельники крест, и началась для них святая жизнь с лютой зимней стужей, скудным пропитанием и молитвенным предстоянием Господу. Беспокоили временами Савватия и Германа, желавшие поселиться от них неподалеку поморы. Их встретили двое юношек светлых и с гневом стали бить и говорить: «Бегите отсель, не для вас это место. Сонмы иноков будут здесь славить Бога». Но пока на месте будущего монастыря стояла лишь небольшая келья. Минуло 6 лет, и Герман вернулся на материк, на реку Суму, оставив Саватия на острове одного. Но скоро старец почувствовал приближение смертного часа и тоже покинул Соловки. Причастившись от игумена Нафанаила божественных тайн, подвижник скончался в прибрежной часовне, облаченный в мантию и куколь с кадильницей в руке. Это произошло 27 сентября 1455 года. Спустя год после кончины преподобного Саватия Соловецкого остров вновь принял иноков. То были преподобные Герман и Зосима, уроженец Онежской деревни Тулвуя. Рассказав Зосиме о блаженном Саватии и о состоянии острова, Герман решился сопровождать его. Когда иноки приплыли на остров, то Господь открыл им, где строить келью и церковь. Братья множилось, и быстро росла на берегу возводимая Преображенская церковь. Прибывали к отшельникам духовные и миряне, лопари и чудь, и даже норвежцы, дабы поучаться путям спасения. В 1452 году избрала братья Зосиму своим игуменом. В 1465 году из часовни на берегу Выги были перенесены нетленные мощи основателя обители преподобного Саватия и положены близ алтаря Преображенской церкви. Прожив на острове почти полвека, Зосима в предвидении своей праведной кончины собрал по обычаю братьев, назначил преемника и 17 апреля 1478 года отошел ко Господу со словами «Мир всем». Его мощи были преданы земле подле преподобного Саватия. Над могилами преподобных 2 столпа огненных видны были на расстоянии 30 верст. В 1566 году мощи обоих соловецких чудотворцев были перенесены в каменный монастырский собор, где они оставались до их поругания в 1925 году, когда Соловецкий монастырь был обращен большевиками в концлагерь. Только в 1992 году вернулись соловецкие угодники на прежнее место своего упокоения, обогренное кровью новых исповедников российских.

0: Завершит наш церковный календарь на 21 августа протоиерей Виктор Грозовский рассказом о Толкской иконе Божией Матери.
1: В 1314 году епископ ростовский Ярославский Прохор в Схиме Трифон, обозревая свою паству, посетил монастырь Кирилла Белозерского, а оттуда поехал водой вниз по реке Шексне в Волгу к Ярославлю. За 7 верст от города он остановился на правом населенном берегу Волги и, взошедши на гору, велел раскинуть там над берегом палатку для ночлега против того места, где впадает в Волгу на другой ее стороне река Толга и где был в те времена дремучий лес. Когда все уже спали, епископ проснулся в полночь и с удивлением увидел яркий свет, озарявший окрестные места. Он вышел из своей палатки и увидел огненный, необычайно светлый столб на противоположной стороне Волги и мост, проведенный от берега к этому столпу через Волгу. Усердно помолившись Богу, епископ взошел на видимый им мост, но та была сгущенная сверхъестественной силой вода, по которой он шел как по дереву. Перешедший на другую сторону реки и приблизившись к огненному столпу, епископ увидел образ Божьей Матери с предвечным младенцем на руках. Образ стоял на такой высоте, что человеку нельзя было достать его руками. Долго молился он перед образом со слезами и коленопреклонениями, и потом пошел в обратный путь и забыл свой жезл на том месте, где молился. Тем же путем по Волге он вернулся в свою палатку, нашел всех спящими и никому не объявил о своем видении и о хождении за Волгу. На другой день, по окончании утренней, когда епископу надо было садиться в лодку, слуги его стали искать епископского жезла и нигде не могли найти. Тут епископ уразумел, что Бог хочет сделать известным виденное им чудо, но от слез ничего не мог произнести, а только указал перстом на то место, где забыл свой жезл. Тихим голосом он пересказал о своем видении за Волгою и послал туда своих слуг за своим жезлом. Когда слуги его переехали реку, то увидели в лесу икону Пресвятой Богородицы, но не на воздухе, а на земле между деревьями, а подле иконы епископский жезл. Благоговейно молились они перед святой иконой, и, взяв жезл, возвратились и рассказали епископу, что видели. Тогда он сам, со всеми бывшими при нем людьми, переправился через Волгу и увидел икону, узнал, что это та самая, которую он видел ночью на воздухе при свете огненного столпа. Он возрадовался духом, пал перед иконой и долго со слезами молился, а также и все бывшие с ним. После молитвы епископ взял топор и своими руками стал рубить лес, приготовлять деревья, очищать место для построения церкви. Спутники его разделяли труды святителя, и тут же немедленно заложена была церковь. В то же время жители Ярославля, узнав о чудесном событии, устремились многочисленными толпами к тому месту и, поклонившись новоявленной иконе, усердно содействовали сооружению церкви, так что она окончена была к полудню. Епископ освятил ее вечером того же дня во имя введения Богородицы и установил праздник явления ее иконы в 8 августа. Епископ при церкви учредил монастырь и тогда же назначил для него игумена. Так основалась сперва малая, со временем великая обитель, существующая доныне под именем Толкской –

0: В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихира на малой вечерней праздника перенесения мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся,
елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей,
угости рожение восстание телесного, дашь нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень,
помогай мне со святою госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Человек – удивительное существо, которое обеими ногами крепко стоит на земле, но головой возвышается к небу, соединяя в себе инстинкт и дух. Поэтому для него еда и отказ от нее – это то, чему он просто обязан уделить внимание. Ежедневно в 0 часов 5 минут в программе «Душеполезные чтения» вашему вниманию предлагается книга известного патролога и богослова схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основании текстов Евагрия Понтийского. Читает Чеслав Симонович. Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир – святая пустыня. В дни Успенского поста ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22 часа 30 минут. Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного 20 века. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: «Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью» — суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Схерхимандрит Гавриил Бунге. «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте». На основе текстов Евагрия Понтийского.

Глава вторая. Симптомы чревоугодия. Многочисленные высказывания о чревоугодии, а также о воздержании и посте, разбросаны в различных местах творений Евагрия. Наибольшего внимания в этом отношении заслуживает «Опровергатель» «Антиретикос», одно из самых объемных сочинений понтийского монаха. Оно возникло по просьбе другого наставника монашеской жизни, вероятно, Аввы Лукия из монастыря Еннат. Опровергатель состоит из длинного пролога и 8 частей или книг логосов, каждая из которых посвящена одному из 8 порождающих помыслов, упомянутых выше. В прологе Евагрий детально разбирает проблему, которая была поставлена перед ним в письме. Авва Лукий спрашивает Евагрия, как можно распознать демонские козни с хитростью, устрояемые на пути подвижника, и если их удалось распознать, как с ними следует бороться? Поскольку искушение монахам приходит большей частью через помыслы, то это значит, каким образом можно справиться с дьявольскими внушениями. Евагрий отвечает, им нужно противопоставить непоколебимый помысел, следуя примеру Христа. История об искушении Христа в пустыне говорит о том, что эти непоколебимые помыслы содержатся в Священном Писании. Ведь Христос не вступал в беседу с Искусителем и отвечал ему не своими словами, а словом Писания, потому что Слово Божие сводит на нет демонские внушения. Христос во всем должен служить нам примером для подражания, поэтому и в подобных случаях нам необходимо действовать аналогичным образом. Только так можно избавиться от опустошающей внутренней болтовни наших помыслов. Так как подходящий ответ не всегда приходит на память в нужный момент, Евагрий задался целью тщательно изучить все Священное Писание в поиске таких опровержений. Об этом говорит как название книги «Опровергатель», так и вступительная формула «против помысла чревоугодия, который, говори». И далее приводится короткое изречение, помогающее пресечь то или иное внушение. Возможно, современный читатель увидит главную ценность этой книги как раз в точнейших фиксациях означенных внушений. Однако для Евагрия соответствующие им опровержения не менее значимы. Именно они вскрывают обман дьявольских искушений, чему нас учит и пример самого Христа. Тем самым нам дается несколько важных указаний для обуздания порока чревоугодия. Речь идет отнюдь не о беседе с помыслом. Ведя такую беседу, можно получить большой вред и, в конце концов, даже потерять рассудок. Как уже говорилось, цель заключается скорее в пресечении этого постоянного мельтешения помыслов. Евагрий подчеркивает, что в основе такого метода лежит крепкая вера и строгая самодисциплина. Использование слова Писания в аскетической практике не несет в себе ничего магического, а является выражением осознанного выхода за пределы собственного маленького «я» в уверенности найти поддержку в божественном «ты». А это и есть вера. Как скромно замечает Евагрий, в его труде не предлагается ничего иного, кроме унаследованного в русле предания учения отцов. Действительно, в опровергателе он дословно приводит высказывания многих святых отцов, наставников монашеской жизни. Это и преподобный Антоний Великий, и оба преподобных Макария, у которых учился Евагрий, преподобный Макарий Великий и преподобный Макарий Александрийский. И, наконец, преподобный Иоанн Никопольский, также лично знакомый Евагрию. Если заглянуть в сочинение, повествующее о раннем монашестве, то станет понятно, что мы и в самом деле имеем здесь дело с солидным багажом опытного знания, выработанного ранней монашеской традицией. Евагрий лишь самостоятельно осмыслил и упорядочил это знание. Хотя сочинение Евагрия разделено на 8 книг, это разделение не содержит какой-либо системы, просто соответствуя порядку книг Священного Писания. Другими словами, здесь перед нами только собрание цитат из Писания, а не систематический трактат о 8 помыслах. От такой систематики Евагрий, даже обладая острым умом, воздерживается. Он предпочитает литературную форму короткой сентенции,
в которой затронут лишь один или несколько аспектов обсуждаемого вопроса. Синтезировать эти аспекты в целостную картину предоставляется читателю. Одних мыслительных усилий или знания текстов недостаточно, важно пережить это самому. Тайны духовной жизни недоступны тем, кто исследует их из чисто интеллектуального любопытства или поверхностного увлечения. Евагрий пишет как монах для других монахов, то есть как аскет для людей подобного же склада. Он придерживался строгого образа жизни, в том числе и в отношении пищи. Все то, о чем мы будем говорить далее, так или иначе связано с аскезой, то есть с упражнением в духовной борьбе. Между тем, соответствующие искушения лишь на первый взгляд характерны только для монахов. За каждым из них видны проблемы, не связанные с определенным жизненным статусом. Именно тут очень показательны искушения против монашества, как свободно избранного образа жизни. В частности, речь идет об однообразии и ограниченности в пище. Против помысла души, которая утомлена и пресыщена голодом, из-за небольшого количества хлеба и воды говори: «И даст вам Господь хлеб печали и воду скорби, и более не приблизится к тебе обманывающие тебя, ибо глаза твои увидят обманывающих тебя». Книга пророка Исаии, глава 30, стих 20. Против помысла, который жалуется на обыкновенную пищу и сухой хлеб, говори: «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором». Книга притчей, глава 17, стих 1. Конечно, можно возразить, что обычный рацион пустынников – сухой хлеб и вода, притом в малых количествах и только однажды в день. Такой рацион за долгое время может опротивить любому человеку. Однако, как следует из вышеприведенных опровержений, дело заключается в другом. Пост – это лишь средство преодоления внутреннего разлада, порождаемого ненасытным вожделением. Поэтому голос вожделения воспринимается аскетом всего лишь как обман искусителя, желающего ввести в грех. Закономерно, что из жалоб на однообразие скоро рождается стремление к более разнообразной и богатой пище. Соответственно, в опровергатели часто заходит речь о желании вкусить мясо, масло, овощи или фрукты нового урожая, а также вино. Это та пища, от которой пустынники либо добровольно отказались раз и навсегда, либо вкушают ее только в особых случаях. Разумеется, стремление к такой пище вполне естественно. Однако опыт учит нас, что через эту дверь проникают совсем другие желания. Против помысла, который возникает у монаха в душе, когда он отправляется к своим родственникам по плоти, и там предлагают накрытый блюдами стол, говори: «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя». Книга пророка Михея, глава 2, стих 10. Таким образом, за стремлением к перемене кроется соблазн возврата к старым привычкам. Евагрий происходил из знатной семьи и до принятия монашества был диаконом у святителя Григория Богослова в пору его архиепископства.

резко порвали со своей прошлой жизнью, так что старые друзья поражались их необычайному воздержанию. Например, Палладий, многолетний ученик и друг Евагрия, упоминает в Лавсайке, что за 3 месяца учитель израсходовал лишь секстарии, около полулитра масла, что для человека его происхождения было крайне мало. Принимая все это в расчет, уже не приходится удивляться ниже следующим текстом. «Против помысла, который напоминает об изысканных яствах и помышляет о тонких винах и чашах, которые мы держали в руках и из которых пили, возлежа за трапезой, говори, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Книга притчи, глава 23, стих 31. «Против помыслов, которые напоминают об удовольствиях трапезы, заставленной всякой всячиной, и хвалят ее больше превратностей монашеской жизни, говори, горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Книга пророка Исаии, глава 5, стих 20. Итак, здесь мы имеем дело с совершенно неприукрашенными соблазнами гурманства, то есть той социализированной формы чревоугодия, когда оно представляет собой совместно совершаемый культ пищи. Если, несмотря ни на что, человеку удалось через какое-то время утвердиться на избранном пути и отказаться от обильной и разнообразной пищи, тотчас появляются всевозможные сомнения. Сначала они внушают нам, что такого рода рацион в течение длительного времени непереносим, что ни один человек этого не выдержит. «Против помысла, который говорит мне, трудна заповедь поста, говори». Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Второзаконие, глава 30, стих 11. Против помысла, который доказывает мне, что заповеди Божии трудны, и говорит, много стеснений и скорбей приносят они телу и душе, говори, надежнее язвы от друга, нежели добровольные поцелуи врага. Книга притчей, глава 27, стих 6. Эти опровержения дают нам возможность увидеть важный аспект нашей проблемы. Дело в том, что даже когда речь идет всего лишь о еде, затрагивается не только сам человек и те проблемы, которые он, возможно, испытывает в связи с едой, но и отношение человека к Богу. Поэтому пост, если мы понимаем его в собственном смысле, вовсе не является чисто терапевтической или косметической процедурой. Для человека, стремящегося изменить свое человеческое бытие, пост становится скорее пробным камнем его верности Богу. Следующий аргумент гласит, что если придерживаться поста длительное время, это может нанести значительный вред здоровью. «Против помыслов, которые советуют нам, ты не должен вести столь строгую жизнь. От поста и непрестанных трудов ты истощишь свою слабую плоть. Говори, брат не избавит. Избавит ли человек? Не даст Богу измены зася и цену избавления души своей я. И утрудися век, и жив будет до конца, не узрит пагубы». Псалом 48, стихи 8-10. Это опровержение безжалостно обличает излишнюю заботу о телесных благах. Человеческая жизнь коротка. Данной истины, несмотря на все ухищрения, нельзя избежать. Как видно, за этими помыслами стоит здравый человеческий рассудок. Однако мы скоро поймем, что внушаемые им страхи – ничто иное, как мнимые отговорки. Ибо смысл поста заключается отнюдь не в том, чтобы причинить телу вред. Скорее, пост представляет собой лекарство. Если применять его правильно и в разумных дозах, то есть, соответственно, силам и потребностям каждого человека, то оно должно как раз предохранить душу и тело от вреда и излечить болезни.

Сегодня огромное число людей в богатых странах больше, чем когда-либо, причиняют себе вред неразумным питанием. И вряд ли многие доводят себя до истощения постом. Итак, часто возникающий и весьма поверхностный довод, что аскеза в пище вредна, легко опровергнуть. Однако более серьезным является другой довод, часто связанный с первым, а именно, что аскеза в пище, по сути, бесполезна. Против помысла, который утверждает, труден путь монашеской жизни и весьма тяжел, плоть он губит стеснениями, а душе не приносит пользы, говори, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Послание к евреям, глава 12, стих 11. От довода о вреде воздержания один шаг до утверждения, что оно является причиной многочисленных заболеваний. Показательно, что Евангелие рассматривает это скорее как исключение из правила, так как при возникновении серьезного заболевания строгие требования поста смягчаются. Евангелие без всяких сомнений советует больному вкушать пищу дважды, трижды в день и даже чаще в соответствии с потребностями больного организма. Более того, он настоятельно требует оставить обычное правило, чтобы по возможности быстрее восстановить силы. В опровергателе о телесных болезнях говорится следующее. «Обращаясь к Господу в случае болезни тела, ослабленного частым постом, и к собственной душе, исполненной дурными помыслами невоздержания, говори, «О Господи, Ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня». И отмсти за меня гонителем моим, не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Книга пророка Иеремии, глава 15, стих 15. Против помыслов, возникающих, когда наша плоть постепенно приходит в негодность, говори, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 1. Оба текста очень показательны. Тем более, что за 3 года до смерти Евагрий сам по причине своей строгой аскезы тяжело заболел. И по совету отцов-пустынников вынужден был перейти к более умеренному посту. По сути дела, первый текст — это не опровержение, а молитва к тому, по чьей воле подвижник принял на себя все эти невзгоды, пусть до сих пор ему и не удалось избавиться от страстей. Ибо в конце концов свобода от страстей — это милость Христова, а не только лишь закономерный результат собственных усилий. Второй текст обращает наше внимание на бренность и временность земного бытия, которой подвержены все люди, и одновременно выражает надежду на воскресение из мертвых в том же самом теле. Таким образом, для Евагрия, как и вообще для отцов-пустынников, телесные болезни не составляют реальной проблемы. Гораздо большее внимание уделяется болезням мнимым или возможным только в будущем. Они представляют собой не суровую действительность, а результат лукавых внушений. Против помысла, пишет Евагрий, который рисует перед нашим внутренним взором боли в желудке, печени и селезенке, а также увеличение их размеров, говори, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Против помысла, рисующего перед нами сильную немощь, которая может возникнуть от поста и связанных с ним болезней, и убеждающего нас поесть вареной пищи, говори, «Когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Оба опровержения неоспоримо показывают относительность всех наших забот о телесном здоровье. Как бы высоко его ни ценили, оно все же не является абсолютной ценностью.
Бывает такая немощь, в том числе и физическая немощь, возникающая в результате болезни, которая сильнее здоровья. Апостол Павел возвещал Евангелие в немощи, но какая сила от него исходила? Авва Исаак, пресвитер из Келий, предпочитал скорее оставаться больным, чем исцелиться от болезни. Все это говорит о том, что существует целостность личности, которая не затрагивается никакой болезнью. Иногда она даже вполне проявляется только в болезненной немощи. Если вышеперечисленные внушения не достигли своей цели, искуситель прибегает к другим средствам. Помысел чревоугодия внушает монаху поскорее отступить от подвижничества. Он представляет иноку его больной желудок, а также иные продолжительные болезни, указывая на недостаток необходимых вещей и на отсутствие врачей. Часто он возбуждает воспоминания о тех братьях, которые подверглись подобным страданиям. Разумеется, те страхи, о которых здесь говорится, имеют под собой реальную основу. Можно привести многочисленные выдержки из сочинений древних подвижников, повествующие о тяжких болезнях и продолжительном недомогании. Не в последнюю очередь сюда относится и болезнь самого Евагрия. Но те же самые тексты дают нам понять, что страх перед болезнью и недомоганием нередко бывает преувеличен и происходит от лукавого. Известно, что монахи самоотверженно заботились о здоровье братьев. Среди них было немало врачей, которые предпринимали даже хирургические операции. Кроме того, в пустыне действовала своего рода регулярная медицинская служба. Один из братьев каждую неделю обходил кельи и наблюдал, нет ли у кого нужды. Если какой-то брат в субботу-воскресенье не являлся к общему богослужению, все монашеское собрание после литургии отправлялось к нему в келью, чтобы убедиться, что с отсутствующим братом ничего не случилось. Впрочем, заботы и страхи часто бывают чрезмерными и в действительности ничем не обоснованными. Как мы увидим, они представляют собой не что иное, как выражение ложной совестливости, сопряженной с нашим эгоизмом, которому никогда нет дела до чужой нужды. Тот якобы вполне разумный вывод, на который нас наводят многообразные заботы о нашем шатком здоровье, гласит, что человеческое тело требует более бережного отношения к себе. Против помыслов, убеждающих нас немного позаботиться о нашей плоти, приняв пищу и питье, говори: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание к римлянам, глава 13, стих 14. Против помыслов, побуждающих нас утешиться небольшим удовольствием от вкушения овощей, говори: «Немощный ест овощи». Послание к римлянам, глава 14, стих 2. Против помысла, который в сезон созревания плодов возбуждает в нас желание насладиться ими, говори: «Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы — нетленного». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. И снова опровержения в понимании Евагрия, они важнее самих помыслов. Эти опровержения вскрывают обман демонических внушений. Плоти следует уделять лишь то, что ей на самом деле необходимо, а не то, к чему она вожделеет. Овощи и другие утешения — вещи сами по себе редкие и дорогие в пустыне, приемлемы для тех, кто действительно слаб. Как мы видели, телесные болезни и немощи для Евагрия и других отцов в данном отношении не составляют проблемы. Но даже если мирские атлеты соблюдают строгую диету ради достижения приходящей награды в спорте, то насколько строже ее должен придерживаться атлет Христов, подвязающийся за неприходящий венец бесстрастия? Вероятно, кто-то будет удивлен, узнав, что под запретом оказываются, среди прочего, фрукты и овощи. По благословению своего духовного отца, преподобного Макария Александрийского, Евагрий сам не вкушал ни фруктов, ни вареной пищи, только хлеб, и того же требовал от своих учеников.
Лишь заболев, он начал понемногу есть вареные овощи, однако по-прежнему воздерживался от фруктов и прочих кушаний, доставляющих удовольствие плоти. Надо думать, что в данном случае речь поистине шла о предметах роскоши, вроде земляники к Рождеству для нас с вами. Вместе с тем подвижники тщательно стремились избегать всякого лицемерия. Например, о преподобном Арсении Великом, младшем современнике Евагрия, известно, что во время урожая он всегда просил принести ему свежих плодов, вкушал от них и затем снова переходил к воздержанию. Смысл этого действия очевиден. Лучше исключение из правила, чем высокомерный помысел «я никогда не вкушаю плодов». В опровергателе мы встречаемся и с таким предупреждением. Против высокомерного помысла, осуждающего того, кто ест, как неспособного совладать с собой, говори. Кто не ест, не осуждай того, кто ест. Послание к римлянам, глава 14, стих 3. Но Евагрий увещевает и немощных. Против высокомерного помысла, презирающего брата, который не ест, как немощного, так как он-де был бы не в состоянии выдержать брань, если бы ел, и поэтому держится поста, говори, кто ест, не уничижай того, кто не ест. Послание к римлянам, глава 14, стих 3. Прекрасный рассказ из Лавсаика учит нас, как отцы-пустынники решали подобные вопросы. В нем повествуется о виноградной кисти, присланной в подарок преподобному Макарию Александрийскому. Разумеется, Авва Макарий не стал вкушать ее сам, хотя испытывал сильный голод. Он отослал виноград другому брату. Так же один за другим поступили и остальные братья, пока кисть опять не вернулась к Авве. Никто не хотел вкушать виноград. Преподобный Макарий, снова увидев кисть и узнав ее историю, тем более воздержался от этого. При желании можно без труда провести параллель между этой древней историей и нынешним временем. Достаточно вместо виноградной кисти представить себе какой-нибудь современный предмет роскоши.

0: прозвучала передача по страницам книги схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение лакомства чревоугодия. Учение отцов-пустынников о еде и посте на основе текстов Евагрия Понтийского». Читал Чеслав Симонович. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам повести Ивана Шмелева «Старый Валаам».

Все величавое, крепкое, что видите на Валааме, связано с именем Дамаскина. Это был замечательный хозяин, строитель, строгий подвижник, железный характер. Часовни, кресты, дороги, каналы, скиты, гранитные лестницы, водопровод, корпуса, колодцы, сады, храм великолепный, мастерские, фермы. Все это создано его волей, его умом. Он собрал живших по лесам и дебрям отшельников-одиночек и водворил по скитам. Он пополнил устав мудрого старца Назария Саровского, ввел суровую дисциплину. Он был игумен с железным посохом. И этот железный человек пишет в своем завещании такое. «Я всю жизнь любил Валаам, любил каждого из вас. Мое сердце было всегда отверсто для нужд ваших. Но я был человек грубый, простой, необразованный. Естественно, что искренняя глубокая моя любовь к вам иногда не находила себе приличных внешних выражений». Это писал крестьянин, не получивший в миру никакого образования. Судьба его примечательна. С юношеских лет Дамиан, мирское его имя, восчувствовал тяготение к мирам иным, пошел странствовать по монастырям, отыскивая себе место душевного усовершенствования, пока не водворился на Валааме. Замечательно, что несколько странных явлений, знамений, как бы указывает ему пути. Когда он шел впервые на Валаам, встретились ему старцы с Белого моря, шедшие с Валаама в монастырь Александра Свирского. Старцы эти низко поклонились ему, юноше, одетому по-крестьянски. Когда он пришел на Валаам и шел лесной дорогой в скит всех святых, встретился ему монах Феодорит и сказал: «Оставайся-ка у нас, трудись на послушаниях в скиту и в пустыне. На, возьми мои четки». Когда он пришел в скит всех святых, старец Ефимий, прозванный монахами духовной улицей за умение уловлять души, земно поклонился новоприбывшему, и юноша остался в лесах и пустынях Валаама. Старец Ефимий видел в юноше Дамиане готовность идти путями, какие будут ему указаны, и он приступает к ковке великого характера будущего игумена-хозяина, строителя и подвижника. Он, например, устраивает длинную выдвижную палку, и каждую ночь в 12 часов приходит будить своего ученика на полуночную молитву и стучит палкой в окошко во втором ярусе, где была келья брата Дамиана. И юноша бурной зимней ночью по пояс в снегу шел из рабочего дома к полуночнице в монастырь. Этот старец Ефимий был, или казался только, приняв это за подвиг, юродивым, всем земно кланялся и непрестанно плакал горючими слезами. В архиве монастырском хранится письмо монаха Илариона, где тот свидетельствует, что его горячей просьбе явился ему воочию умерший старец Ефимий, обещавший ему это при жизни. Нестяжательность юного Дамиана старец испытывал, например, тем, что взял у него икону благословения старика отца. Он запретил ему обмывать бренное тело и даже менять белье. Наконец Дамиану удостоился принять иночество, и старец его оставил, удалился на житие в пустыню. По благословению игумена монах Дамаскин водворился за 6 верст от монастыря в непроходимой глуши лесной на берегу 2 озерков. Было ему тогда 32 года. Он стал избегать встреч и разговоров, ел гнилую пищу, изнурял плоть свою и носил вериги. В бурные осенние ночи дождь стучал по стеклу оконца, завывал в трубе ветер, гудел страшными голосами бор, а Дамаскин стоял на молитве. И так 7 долгих лет. Иногда в ночи, говорит его житие,
Из озерка поднимался кто-то страшный, с растрепанными волосами, стучал в окно кельи, ломился в двери. Иногда тьма бесов плясала вокруг кельи, и келья содрогалась, как мельница. Потом трудная жизнь в скиту всех святых. Потом долголетнее игуменство, полное кипучей деятельности, всяческое строительство, хозяйство. Не хотите ли взглянуть на последние деяния нашего батюшки, отца Дамаскина, новое кладбище? Предложил нам всюду нас провожавший монах-руководитель. Увидите и лесной питомник. К этому кладбищу ведет от монастыря длинная аллея из пихты лиственниц. Кругом царство лесных пород кедры, клены, липы, пихты, серебристые тополя, березы, лиственницы, орешник. Все трудами Дамаскина. Тут и питомник наш, любители выписывают в Питер и благодетелям посылаем в подарочек, а больше по островам рассаживаем, камушки наши одеваем, украшаем. Возле красивой церкви с византийским сводом кусты жасмина, шиповника, жимолости, сирени, роз и какой-то пахучей елочки. А вот могила отца Дамаскина. Высокий гранитный крест над гробницей из темного гранита. Кругом цветы. Много душистого горошка любил его отец Дамаскин суровый. Недалеко от церкви келья старца Назария Саровского. Перед ней опять крест гранитный. Любил отец Дамаскин сооружать и сооружал из гранита навеки вечные. Даже на ферме двуярусные венские погреба из вечного гранита. И лестницы, и мосты, и обшивка каналов из гранита. Монахи говорили с лаской. Да и сам наш батюшка будто из гранита тоже. Сколько трудился-то, и силы на все хватало. И не от болезни помер, а повалил его паралич. Куда ни пойдешь на Валааме, всюду встретишь совсем неожиданно крест гранитный или гранитную часовню. Зайдешь далеко в лес, дорога неведомо куда уходит, впереди лес стеной, камень, глыбы, забываешь, где ты. И вдруг на повороте, под широкой елью, как под шатром, часовня, дверь открыта. На аналое крест и Евангелие, кадила, псалтырь, старинный и благодатно взирает Богоматерь или Спаситель, кроткий, и призывает к себе трудящихся и обремененных. Иногда вылетит печушка, покрутится над вами и влетит в часовню, а кругом первобытный лес. Ветерок откуда-то вдруг прорвется, шевельнет голубенькую выцветшую ленту на иконе. Хорошо здесь сидеть, думать. Воистину, тишина святая. Белка над головой порхает, роняет шишки. А то случится, выйдет к вам на дорогу олень рогатый или широкобокий лось постоит совсем неподалеку, поглядит в обе стороны, заслышит колеса по луде гремучей или молитву инока и повернет неспешно в чащу, похрустывая буреломом. Необыкновенное чувство испытаешь, когда увидишь лесную часовенку такую. Так вот будто и осветит, и дебри не хмурятся и пугают глушью, а свято смотрят, в самую душу проникают. И веришь, знаешь, что это все Господне. И повалившаяся ель мшистая, и белка, и брусника, и порхающая в чаще бабочка, и постигаешь чудесный смысл, яко кроток есмь и смирен сердцем. И рождается радостная мысль, надежда, если бы так все было, везде, везде, никаких бы вопросов не было, а святое братство. И тогда еще в юные, безоглядные дни в этом лесном уединении наплывали неясно думы, что все, что ты знаешь, школьного, выбранного из книг, случайного, все это так ничтожно перед тайной жизни, которая вот
раскроется чудесно, которую, быть может, знают кроткие эти звери, белка, птичка и бабочка, недрами как-то знают, которую знают духом отшельники по скитам, подвижники, тяготеющиеся земным. От кельи старца Назария спускаемся под горку, идем березовой рощицей, очень светлой и ласковой, и подходим к избушке под навесом. Углы избушки прогнили, бревнышки поросли плесенью и мохом. Эту избушку сам себе схимонах Николай Смиренный выстроил, келейник старца Назария. Один, говорят, топориком работал. 100 лет ей, а все стоит. Он-то, батюшка, на полу спал. Зимой, бывало, снегу набьет, по осени сквозь дырявую крышу дождя нахлещет, а он на полу подвязается. А мы-то, грешные, на кроватях спим, да еще жалуемся, что жестко. Говорит монах, будто намек это нам, что жаловались мы на жесткие валаамские постели. Келья маленькая, аршина 2-3, старая сосна над нею. Вот и тесна, и грязна, и низковата. У вас в Питере собашники, невось, лучше ставят. А сюда сам государь изволил входить, склонившись, со старцем беседовать изволил, не погнушался, вот что-с. Александр I. Слыхали-с про него? Вот тот и есть. А какой государь-то был? Самого первого воина на свете покорил, грозного Аполеона французского Бонапарта называется по книжке. А вот и не погнушался, преклонился. Дверка-то низенькая, он, сказывали, высокого постава был, солидный, и преклонился, так уж, значит, ему надо было преклониться-то перед смиренным батюшком Николаем. И даже трапезовал репкой у него. Батюшка Николай-то наш простой был, ему и не в страх было. Ну, приняла у него репку, нечем, говорит, вас, батюшка, государю, гостить мне, гостя такого, вот сладкая репка у меня, и принял, как за хороший гостинчик, похрустел, понравилась ему репка. Да, как поглядишь на все, и где величие, где слава, во что обратиться, когда призовет Господь от тлена его земного, где величие-то, а? Спрашивает нас монах. Мы молчим. В смирении величие, потому что есть мы перед величием мудрости Господней. А вот и могила его, косточки его покой приняли. Деревянная гробница закрыла могилу схимника Николая Смиренного. Над гробными исполинскими свящами стоят над могилой сосны. «Уж вы простите меня», — сказал вдруг проводник-монах. Я удивился, за что простить его. «Да много вам насказал. Не мое дело помышлять такое, а я про величие помыслил. Уж простите, забыл, как батюшка-осец Дамаскин в стих писал». «В стих?» — удивился я. «Как, разве он сочинял стихи?» «Хорошо умел проповеди говорить. Как святой стих высказывал. Начнет такого, напевно заслушаешься». «Так вы застали отца Дамаскина? А как же сподобился? Я в уме держу стихотворные его слова сладостные, про нас, пустословов. Очень говорил явственно. Вот я и вспомнил во исправление суемудрия моего. Батюшка и сам перед нами каялся, пример давал. А вот извольте послушать, я каждый день поминаю его стих. «Много сегодня я, братья, грешный говорил, но сам ничтоже пред Господом благо сотворил. Горе мне грешному и сущу, благих дел неимущу, глаголющу, а не творящу, учай других, себя не учиши. Увы, увы, душе моя, горе тебе». Святой был человек, и других слабых к святости приводить старался. В чем же его святость проявилась? «Чем проявилась-то?» — задумался монах. «О благочестии ревновал, ковы бесовы расторгал». «Как расторгал-то?» «Да вот как.
Хочет инок из монастыря утечь, бес его донимает, а наш батюшка не допустит. Такой у нас был случай, собрались двое монахов от нас уходить. Усовещивал их отец игумен. Нет, не берет его слово. Их сердца окаменели, онемели. Так ступайте же, говорит, к раке преподобного Сергия Германа, да там и скиньте иноческие одежды. Там вы обет давали, там и расторгните, а от меня нет вам на то благословения. Вот как им обернул ответственность. Но те побоялись и остались. И прозорливец был. О прелестях мира сего хорошо говорил, в стихи тоже. Кто к миру пристрастится, тот с пустынею распростится. Вот, и опять суесловлю, уж простите, борюсь, а мало-мало во мне смирения.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В праздник Преображения Господня святейший патриарх Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя. Состоялась встреча губернатора Курской области и правящего архиерея Щегровской епархии. В Сургутском районе открыли памятник святым царственным страстотерцам. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 19 августа, в праздник Преображения Господня, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В этот день отмечалась 30-я годовщина освящения Преображенской церкви Кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Нижний храм в составе воссозданного храма Христа Спасителя был освящен 19 августа 1996 года. По прибытии в храм предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Филарета, митрополита Московского, Владимирской иконе Божьей Матери и мощам святителя Спиридона Тримифунского, которые накануне на Палеолее всеночного бдения были принесены в храм Христа Спасителя делегации Керкерской митрополии Элладской Православной Церкви во главе с митрополитом Керкерским Нектарием. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Ефимия Куликова, воепископа Анадырского и Чукотского. Новорукоположенный иерарх был избран к епископскому служению решением Священного Синода от 16 июля 2026 года. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Анадырского и Чукотского Ефимия на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новорукоположенный иерарх преподал верующим свое первое архипастырское благословение. По традиции праздника Преображения Господня, святейший владыка совершил освящение плодов нового урожая. Затем святейший патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом. 19 августа в правительстве Курской области состоялась рабочая встреча губернатора Курской области Александра Евсеевича Хинштейна, главы городского округа Щегры Виталия Сергеевича Кочергина и епископа Щегровского и Мантуровского Феогноста. Встреча была посвящена вопросам сохранения духовного и историко-культурного наследия и комплексному развитию города Щегры в преддверии его 250-летия. Александру Хинштейну был представлен проект плана мероприятий в связи с празднованием в 2029 году 250-летия наделения села Троицкое статусом столицы Щегровского уезда Курской губернии. Был также рассмотрен вопрос о создании организационного комитета по подготовке и празднованию 250-летия города Щегры. Епископ Феогнос представил подробный отчет о ходе работ по возрождению исторического облика Свято-Троицкого кафедрального собора города Щегры, одного из главных духовных центров восточной части региона и архитектурных символов города Щегры. Особое внимание было уделено воссозданию колокольни собора, разрушенной в 1942 году в период немецко-фашистской оккупации. Кроме того, речь шла о воссоздании четырех исторических пределов собора, реставрации фресковой живописи, созданной Борисом Юрьевичем Нарштейном. Владыка Феогнос также рассказал о ходе работ по возведению в городе Щегры духовно-просветительского центра, который будет построен на территории князь Владимирского храма. Благотворительная онлайн-акция «Собери рюкзак добра» началась 17 августа в Марфо-Мариинской обители Милосердия. Акция направлена на то, чтобы помочь детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к началу нового учебного года. Марфо-Мариинская обитель Милосердия продолжает благотворительные традиции своей основательницы, великой княгини Елизаветы Федоровны. В настоящее время в обители действует 8 социальных проектов. Руководитель благотворительных программ Марфо-Мариинской обители Екатерина Шашова рассказала: 1 сентября – праздник для каждого ребенка, и даже те дети, чьи семьи не могут полноценно собрать их в школу, должны с улыбкой встретить День знаний. В этом году родителям придется потратить на сборы к школе около 24 550 рублей, а для подопечных семей обители эта сумма часто равна целому месячному бюджету. Благодаря акции обитель в этом году планирует оказать помощь 221 ребенку из трех социальных проектов. Акция «Собери рюкзак добра» проводится уже в 7-й раз. За 6 лет удалось собрать в школу более 2880 детей. В Сургутском районе открыли памятник святым царственным страстотерпцам императору Николаю II и членам его семьи. Скульптурная композиция из бронзы расположилась на территории строящегося храмового комплекса в честь иконы Казанской Божьей Матери и царственных страстотерпцев. На этом месте в 1891 году побывал 23-летний Николай Романов во время путешествия по Азии и Сибири. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 3 номер 1 Георга Фридриха Генделя.

0: Церковью она называется, пишет святой Кирилл Иерусалимский, соответственно самой вещи, так как всех созывает и вместе собирает.
1: Церковь по-гречески «экклесия».
0: «Экклесия» – это программа о вчерашнем и сегодняшнем дне православной церкви.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Град Петров», программа «Экклесия», ее ведущий протоиерей Александр Степанов. 16 августа 2009 года исполняется 10 лет со дня кончины хорошо известного многим нашим священнослужителям и верующим, прихожанам наших храмов, протодиакона Андрея Чижова. Мне он, конечно, помнится прежде всего как человек, который до некоторой степени стоял у истоков радио «Град Петров», и я всегда, когда об этом заходит речь, упоминаю, что само название нашего радио было придумано именно отцом Андреем. Я помню этот разговор. У меня было перед глазами, когда мы придумывали название для радио, название радио в Париже церковного, радио Нотр-Дам. И вот я думал найти какое-то такое же выразительное, ясное, связанное с нашим городом, с одной стороны, с другой стороны, церковное название. И вот с этим я пришел к отцу Андрею, который был тогда еще помимо своей деятельности в духовной академии, был еще пресс-секретарем епархии, поэтому отчасти это была наша какая-то общая ответственность создания радио, и вот тогда надо было придумать название. Вот мы довольно долго с ним сидели, он перебирал разные варианты, и потом, значит, был вариант «Город Святого Петра». Говорю, слишком длинно, три слова. Потом «Город Святого Петра» — это похоже на Рим. Тогда он говорит «Град Святого Петра». Сразу появляется такой славянизм, сокращенный город «Град». Это уже что-то такое более русское. И потом вдруг его осеняет пушкинское «Град Петров». О, вот так, собственно, это случилось. И, конечно, очень во многом я советовался в то время с отцом Андреем. Он был еще полон творческих сил, и у него было масса идей. Он очень активно и увлеченно занимался преподаванием, любил студентов и тоже очень хотел обеспечить их участие. Я думаю, что если бы он остался с нами, то, безусловно, на нашем радио какая-то студенческая молодежная программа была бы очень интересной, содержательной. Надеюсь, что она появится теперь. Может быть, как раз вот где-то в районе 10-й годовщины со дня его смерти. Но все-таки я не могу сказать, что я был слишком близко знаком с отцом Андреем, хотя, наверное, какие-то эпизоды еще из наших встреч я приведу в сегодняшней программе. Но сегодня я пригласил священника, который также хорошо известен нашим слушателям по пасторским часам и который действительно был очень близок с отцом Андреем. И который, вот, как мне кажется, наверное, более всех из мне знакомых людей, знавших отца Андрея и тоже бывших близким с ним, как-то переживает глубоко его уход, безусловно, преждевременный. Сегодня с нами в студии протоиерей Борис Безменов. Здравствуйте, отец.
3: Здравствуйте.
2: Борис.
3: Здравствуйте, отец.
2: Отец Борис, я напомню, преподаватель Санкт-Петербургской духовной семинарии Академии. И долгие годы с отцом Андреем их связывало и совместное служение в духовной академии на ниве просвещения наших будущих пастырей. И вот, как я сказал, близкая личная дружба. Отец Борис, может быть, вы скажете несколько слов о том, как вы познакомились? Вы были еще совсем, наверное, молодыми людьми.
3: Да. Мы с ним одновременно пришли в стены Санкт-Петербургской духовной академии, тогда Ленинградской. Я поступил на первый курс духовной академии, минуя семинарию, тогда это было возможно. А он был в том же году принят тогдашним ректором, нынешним патриархом, тогда епископом Кириллом, в качестве преподавателя английского языка, русского языка и литературы.
2: Какой это был год?
3: Это был 1976 год. И не сразу, но немножко, может быть, спустя год.

Я увидел, что вот это удачное сочетание. И мы были в этой командировке, и попутно мы не только с ним дружно сработались, но и подружились по-настоящему, потому что оказалось, что во многом очень много общего у нас в наших судьбах и в наших душах, наверное. Да. Отец Андрей сейчас покоится на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Причем такое место, знаете, сейчас туда хоронят людей только крайне знаменитых, отличившихся перед Родиной и перед Церковью. И как-то так думается, ну вот рядом лежит Лев Николаевич Гумилев, сын великого поэта, великой поэтессы, гордости нашей, российской. Да. И вот рядом, в общем-то, человек, который, ну, просто протодиакон, да. Я сегодня посмотрел в картотеке, нет ни одной публикации, ни одного сочинения, там, какой-то или статьи, которая была бы отмечена в картотеке, да. Кажется, что вот почему же вот так получается, что ему оказана такая честь? А я думаю, что по заслугам, потому что есть деятели явные, видные и оставляющие след за собой, такое очевидно. А есть подспудная деятельность, скромная, может быть, такая вот, но не менее значительная. Вот. Не оставил он ни рукописи, не оставил ни книг, ни статей, ничего, но оставил очень глубокую память по себе, потому что даже трудно сказать, как много совмещал он в себе и человеческих задач, и как много он исполнял чисто вот таких вот служебных функций, что ли. Да. И все он делал великолепно, блистательно. Ну, прежде всего, он очень хотел быть священнослужителем, и в конечном счете он пришел к этому. Его рукоположили, он сначала был диакон, а потом протодиакон. Обладал великолепным, красивым голосом, замечательным слухом. И вкус у него был музыкальный, несомненно, совершенно. Поэтому я сначала о службе скажу. Служил он, конечно, упоительно. Отдавался этому всей душой, всем сердцем. Был счастлив, что служит. И был протодиаконом у епископа, потом архиепископа Кирилла, ректора наших тогдашних Ленинградских духовных академий, семинарий. Потом был протодиаконом у владыки Антония Мельникова. И так он и переходил по наследству от одного архиерея к другому. И он был удивительно, ну, удобен, что ли, для владык, потому что он в одном лице совмещал одновременно и протодиакона, причем великолепного протодиакона, и переводчика. А у него было образование блистательное тоже. Ленинградский университет, филологический факультет, английское отделение. Учился он замечательно и сразу же был отправлен за границу. 4 года проработал профессиональным переводчиком в Египте. Кроме того, ну, есть переводчики блистательные, все такое, да, но им очень трудно с нашей лексикой, с нашими понятиями церковными. А здесь совмещалось все это, потому что Андрей с детства был воспитан мамой, глубоко верующей женщиной, очень церковной, которая очень хотела, чтобы сын тоже был священнослужителем, Александра Александровна. И он с детства с мамой бывал и в монастырях, в ту трудную эпоху, когда это было очень сложно. Не так-то просто было поехать, не так-то просто было обнаружить, обналичить свою принадлежность к церкви. А его регулярно причащали, его, конечно, крестили в младенчестве. И он с детства знал, что такое церковь, любил церковь. Были у него духовники, вот в частности, отец Валериан Дыргин, такой знаменитый, тоже, казалось бы, скромный, но митрофорный протоиерей. В те годы, когда блистательный был священник, его старались задвинуть подальше, и он служил в маленькой церкви в Ирице, подальше от столичного града, но он был глубоко образованный человек, очень горячий, очень настроенный по-боевому, и
великолепный духовник. И вот Андрей был

0: у него в обучении, в каком-то окормлении, таком с самого детства. У отца Валерьяна была прекрасная библиотека, собранная по крохам, тогда это трудно было. Вот. И мальчиком прибегал Андрюша вечерами к окошечку, стучался, его допускали до этого сокровища. И вот он имел доступ еще и к книгам, чего тоже советскому мальчику не очень-то часто удавалось получить, да. Потом он был постарше и подьяконом. Я не помню, у кого он и подьяконствовал, но вместе с нынешним патриархом одно время даже они были в одной команде. Это точно совершенно. Вот. Ну и, вернувшись из-за границы, он преподавал, а потом все-таки почувствовал, что нет ему другого пути, кроме чисто церковного. Владыка Кирилл тогда предупредил его, что, вы знаете, обратного пути нет. Если вы все-таки согласитесь на наше предложение, то вас уже больше, вам не преподавать нигде вообще. И это был, конечно, шаг непростой, поистине христианский.
1: Было что терять. Ну, да, по тем временам быть выездным, жить за границей годами. И всего этого, в общем, можно было лишиться полностью. Вот.
0: И он решился. Решился, и таким образом получилось, что в нашей академии появился человек, который совершенно уникальными качествами обладает. И, видимо, Господь готовит к каждому времени, каждому месту своего делателя. И вот он так подготовил отца Андрея. Вот. И так он служил протодиаконом, архиерейским, в нашем храме академическом, преподавал английский язык блистательно совершенно. Кроме того, он был переводчик, синхронный переводчик. Такой, что когда профессионалы приезжали, он поправлял этих профессионалов обычно, если что-то не так, хотя профессионалы тоже были лихие. Кроме того, он умел передать не только текст. Говорили, что блистательно переводит, конечно, вот те, кто читали английский текст, полное соответствие оригиналу, раз. Но он передавал настроение, эмоцию. Mm-hmm. Он вообще артистичен был, поэтому он, значит, одновременно еще и в том же ключе, в том же духе, в том же настроении умел вот это все подать. Это была упоительная вообще возможность послушать, как это делается. Виртуозный совершенно переводчик был. Преподаватель. Он был строгий. Его побаивались, но очень уважали, очень любили, потому что он человек был ответственный, раз. К людям относился с большим вниманием. И если за кого-то брался, то брался всерьез и надолго. Вот это все чувствовали, понимали, на него можно было положиться. Ребята его поэтому уважали. И был он классным руководителем, конечно, многие годы в разных классах, в том числе и в Регенском однажды. Ну, преподавал он английский язык. Ну, вот, конечно, блистательно, поскольку такое знание, конечно, лучшего преподавателя не придумаешь. Вот. Преподавал он, кроме того, русский язык. А что касается русского языка, при чем тут русский язык? А у него и своя библиотека была собрана. Видимо, вот это наследие отца Валериана Дыргента, оно так вот сказалось на нем. Он собирал свою библиотеку. У него была блистательная домашняя библиотека. Десятки тысяч книг. Причем собрано именно профессиональным, с умом, с толком, подобрана чисто церковная вот литература, великолепная, совершенно справочная. Потом он очень любил читать. Это был великолепный знаток литературы, и английской, конечно, и тем более русской. Он действительно вникал, любил и был защитник и боец на этом фронте еще вот так. Он мог пройтись по Питеру, по Ленинграду, да, и провести вас по тем местам, в которых, скажем, прошел Достоевский. Я неоднократно был на таких экскурсиях, один на один меня водил. То есть мы входим в какой-то петербургский дом, открывается лестница, та лестница, по которой, там, скажем, тот же Раскольников, там когда-то Родион Романович там шел или что-то вроде, показываются все окна, все двери там и все. Помню, какой-то витраж необыкновенный совершенно, его никто никогда не видит, а он внутри там есть. Вот. И у него много было таких мест, он мог вот так вот устроить целый вечер вам Достоевского. То есть тоже профессионал. Знал блистательно, и тогда очень увлекались английской, американской литературой, Фолкнера, Селлинджера, Кафку, всех тех кумиров того времени. И ему было доверено преподавание русского языка, литературы тоже. Литература, его предмет назывался стилистика, такой предмет был вложен в наше там расписание, вот. Но он эту стилистику превратил в совершенно замечательный предмет. Он его так преподавал. Он давал ребятам темы какие-то, не просто там начитывал какие-то лекции, что-то такое, или, а он просто давал темы. Темы пограничные между нашими богословскими понятиями, да, и что-то предлагалось из литературы. Тютчев, скажем, Достоевский, Толстой, Розанов, еще что-то такое необыкновенное совершенно, да. И темы формулировались. Замечательно, интересно, на стыке вот этих понятий всех. И обыкновенные наши студенты, которые, в общем-то, далеко не все были читателями, знатоками литературы, они начинали понимать, как это важно. Вот. И такие ребятишки из священнических семей, которые не очень много читали, может быть, литературу, они начинали понимать, как это важно, как это близко священнослужителю. И наоборот, те, которые у нас были такие люди, которые приходили интеллигенты, уже можно было тогда принимать в академию, семинарию людей с высшим образованием. Это чудо было, но тогда можно было. А их приобщали тогда вот таким образом к церковной литературе. Вот это был очень полезный, замечательный предмет. Кроме того, у нас факультет иностранных студентов в академии, он был деканом этого факультета, тоже лучше было не придумать человека, потому что он прошел вот этот путь служения за границей, он знал язык. Беда-то в чем? Приезжает студент, он не может говорить по-русски, да, какой-нибудь из Эфиопии. Что делать? Он на английском, только отец Андрей. И, значит, к нему. Он окормлял всех приезжающих, там, и из Греции, и из Соединенных Штатов, и из Франции, и из Германии, там у нас студентов откуда только не было, да, и вот всегда посредником, отцом, можно сказать, родителем был Андрей, потому что много проблем у человека, который приехал на чужбину, да, как бы там он нежеланный здесь был, и как бы он не хотел этого, но все-таки это чужая страна, чужой язык, чужие обстоятельства. Часто бывают какие-то сложности, они обязательно возникают. Ну, вот особенно у нас страна была политизированная, поэтому трудностей много было. Вот Андрей, конечно, был... Я помню, как к нему бежали, как чуть что сразу... Вот. Единственное спасение – это Андрей. Вот так, да? Вот. Потом он был пресс-секретарем в епархии, занимал эту должность. То есть через него проходили, редактировал он все документы церковные, которые были высокого уровня. Там была, должна быть отточенная техника, конечно, всего этого. Когда он ездил за границу, то он одновременно был не только переводчиком, но и соработником владык. Там ведь очень тонкое должно быть понимание ситуации. Достаточно сказать одно неосторожное слово, и может быть крупный скандал, или даже какие-то последствия, правда? Поэтому очень важно, чтобы человек был умный, и, кроме того, очень гибкий, дипломатичный. Вот. Ну, Андрей таковым был, конечно. Кроме того, ведь перевод – это творческая работа. Мало правильно и точно передать, надо еще как-то подобрать. И мне иногда даже казалось, что он лучше переводит, чем автор сказанного. Иногда так и говорили, что отец Андрей, вы лучше сказали, чем я. Даже вот так было такое. Значит, пресс-секретарь. Это значит, какое-то время затраченное на сидение в кабинете. У него был кабинет в епархии отдельный. И там, значит, вот он тоже проводил очень важную работу. Связь с радиотелевидением у него была. Ведь это же очень важно, что о нас говорят по радио, по телевидению. Какие отношения у нас складываются с деятелями этого направления, да, и тоже, когда люди приходили, у них предубеждение могло быть или что-то, они сразу сталкивались с человеком, который и это прекрасно знает, и вместе с тем интеллигентен, умен, приветлив, благожелателен, ну, и, наконец, быстро может понять, что надо сделать, и быстро это сделать. Вот. Я, наверное, всего даже и не расскажу. Он был даже, можно сказать так, был бы священник, был бы духовник прекрасный, потому что к нему, у него кабинетик был, вот, этого декана ФИСа отдельно, и в стенах академии тоже нашей. Так вот туда всегда шел народ. Шел народ не только для того, чтобы как-то обтяпать какое-то дело там на ходу, да, а для того, чтобы просто поговорить. Он очень многих привел в церковь, несомненно совершенно. Вот его беседы, его советы. Он умел найти выход из положения, умел слушать. Если люди приходят, он все бросает внимательно и долго выслушивает. Находил в этом удовольствие, вкус всегда. Поговорить с человеком, все бросит и выслушает до конца. Разделит твою участь, посоветует и поможет. Вот. Всегда так было. Поэтому тропа народная туда не иссякала. Все время шел народ, все время именно так. Потом он обращался вот ко мне часто очень, что «Отец Борис, ну-ка давай вот». Такая ситуация, пойди поисповедуй или что-нибудь там, да, или послужи, или съездим давай домой, часто так бывало. Вот. Ну, из таких интересных, может быть, связей могу сказать, что мы с ним вместе крестили. Есть такой знаменитый режиссер Сокуров, да, вот. Мы на дому, значит, вдвоем как раз его крестили. Вот. И когда мы были однажды в жюри, с Андреем нас назначили, чтобы от церкви дать какой-то приз, нас послали в качестве членов жюри, кентавра есть такой, киноконкурс, да, такой, да, и вот мы приехали, и вот мы вошли в зал огромный, а Сокуров сидит вот в президиуме, он увидел нас, он встал, бросил всех, весь зал сидел, подошел к нам, вот такие к нему люди шли очень часто, великие пианисты, я помню, привлекал он интересных людей. Каждый, кто имел с ним дело, конечно, относился к церкви уже несколько по-другому, несомненно, совершенно. Так вот.
1: Вспоминаю тоже какие-то эпизоды. Конечно, я тоже очень хорошо помню его служение. Это уже один из таких отпечатавшихся протодиаконов в моей памяти. Из первых, кого я вообще как-то встретил в духовной академии, мы там начинали ходить.
0: Собор, и у вас слух замечать и оценить, как это было.
1: Да. Именно вы абсолютно точно сказали, что какой-то вкус у него был к этому. Это было всегда красиво и так непринужденно, элегантно, можно сказать, если это, так сказать, подходит слово к богослужению. Потом, когда меня рукополагали в диакона в 92-м году в Никольском соборе, тоже отец Андрей как раз служил, и он как протодиакон меня водил вокруг престола, и потом мне запомнился момент, когда, ну, обычно трапеза бывает после литургии, поскольку владыка ясно служит. И, ну, обычно ставленник что-то там должен сказать. И вот я заметил, когда говорил, ну, немножко волнуешься, конечно, как отец Андрей так напряженно слушал. Он как бы, мне показалось, он как-то переживал очень, чтобы я так хорошо сказал, удачно. Я очень как-то это почувствовал, вот его такое сопереживание прямо, живое такое чувство. Потом тоже вот мы проводили, я помню, когда-то конференцию. Я даже не помню, почему, собственно, он был, но это как-то тоже входило в круг, может быть, как пресс-секретарь. Конференция по благотворительности. И мы служили молебен уже вот в нашем храме здесь, с той Анастасией. Или даже ему просто интересно было, как-то я ему рассказал. Он сказал, я приду тоже, поприсутствую. По-моему, он даже доклад делал. Вот. Но, естественно, мы начали все с молебна, а потом в администрации района большой зал, и там, значит, все проходило. И это уже было незадолго, я думаю, до его смерти. Я помню, как дивно он читал апостола.
0: Да.
1: Я никогда не слышал такого чтения. Это, конечно, музыкально, все понятно, замечательно, но с таким смыслом, и так был передан этот смысл чтением, каждое слово отпечатывалось, было пропущено через себя. Я услышал этот текст первый раз в жизни, причем по-славянски, его много раз читал по-русски, а вот здесь, так сказать, до всей глубины души это все проникло.
0: Да.
1: Так что воспоминания о его служении совершенно особенные. Сейчас много замечательных голосов, молодых протодиаконов, но я думаю, это дается не только слухом, голосом, даже, в общем, ну, хорошим знанием службы, это дается какой-то человеческой глубиной, которая в нем, конечно, всегда очень ощущалась. Вот.
0: Да. Кроме того, я скажу о его семье. Он замечательный был семьянин, конечно, очень хороший сын, угу. Маму любил, очень заботился о ней, всегда слушался ее, вместе они молились, и до самой кончины ее он был верный сын, несомненно, совершенно. Он очень любил свою жену, я уже застал их семейную жизнь. Тоже, я думаю, что безупречно совершенно, именно даже служил своей жене, он ее обожал и не старался, чтобы ей было хорошо. Вместе с тем привлекая ее все время именно вот к пути такому сближению с церковью, как можно глубже, чтобы она входила. Ну, вот. Отец он был потрясающий, у него замечательная дочка Елизавета. И такого отцовства я, честно говоря, больше и не видел. Он ее вел по жизни не только, скажем, ежедневно, а просто ежечасно, ежесекундно. Если у него сидишь, скажем, даже несколько часов в кабинете рядышком с ним, он раза 3-4 Лизе позвонит. Лиза, ты где? Лиза, ты как? Лиза, что? Лиза к этому привыкала. Такой удивительный отец был, конечно. Она обожала его тоже. Конечно, для нее это трагедия была, когда его не стало.
1: Отец Борис, может быть, вы поделитесь какими-то еще воспоминаниями об отдельных случаях из жизни отца Андрея, каких-то ситуациях, в которых вы вместе оказывались?
0: Ну, что-то бы хотелось, конечно, еще сказать. Если к нему приходили люди, которые отчаивались и боялись, что дальше жизнь пойдет ужасным образом, что их ждет что-то совершенно, с чем они не справятся, отец Андрей говорил: Богу нужно доверять. И если до этой минутки Господь о вас заботился и довел до этого момента, почему вы думаете, что теперь Он вас бросит? Вот. И когда ему самому было трудно, бывали ситуации нестерпимые совершенно и ужасные. Смотришь, измученный сидит, вот, потом вскинет глаза на меня и скажет: отец говорит, а на сердце все-таки легко. О чем это говорит? Это говорит о том, что он видел, видимо, перспективу свою, может быть, за пределами этой жизни, которая будет светлой наверняка. И очень трудолюбивый был. Составлялся список на каждый день из множества пунктов, и все это скрупулезно выполнялось. И вечерком частенько он говорил: отец Борис, как много я сегодня сделал. Ну и люди отвечали ему такой же любовью. Я помню, как мама его подходит, Александра Александровна, к владыке Антонию, под благословение. Он ее благословляет и говорит: мы любим вашего сына. Вот. Ну, это многие могли бы так сказать.
1: Но в устах владыки это обычно звучит особенно весомо, потому особенно что владыка, правило, не балует
0: не так
1: такими
0: просто,
1: заявлениями.
0: Знаете, да. И он сам о нем заботился. Они, когда были в Англии, Андрей вернулся в такой красивой новой курточке. Они были в магазине вместе, и владыка сам ему выбрал и сказал: вам, отец Андрей, пойдет брусничная. Вот, и была действительно брусничная выбрана такая курточка. Да. Ну, из его таких замечательных деяний могу сказать, что концерты, очень многие праздники режиссировались, организовывались им, как правило. У нас были блистательные концерты того времени. Исполнялась не только церковная музыка, но и народное пение, замечательные романсы. Участвовали все студенты. Все это было на высочайшем уровне. Владыка сам все проверял, прослушивал предварительно. И вот я помню блокадный вечер. Вечер, посвященный снятию блокады. Он был так проведен блистательно, что уполномоченный по делам религии, которому совсем тяжело было угодить, Григорий Семенович Жаринов, рассказывают, говорил потом на каком-то партийном заседании, что вот как надо организовывать подобные вечера. Поучитесь в духовной академии. Тогда это чудовищные были слова, особенно в его устах. Действительно, вечер был замечательный совершенно. Все было подготовлено. Я расскажу только один эпизод. Там брались интервью, и на экране, большом экране, высвечивались фотографии и военного времени, и детские. И рассказывалось о каждом человеке, который с любовью, с уважением, о судьбе каждого человека, который прошел вот эти все годы. Но, в частности, вот расскажу об Николае Дмитриевиче Успенском. Это наш преподаватель тогдашний, профессор, замечательный, заслуженный. Он был одновременно преподаватель и консерватории Ленинградской, и Ленинградской духовной академии, что тогда было практически невозможно совершенно. Для него, как блистательного специалиста, было единственное сделано исключение. Он был, кроме того, еще и композитор, писал сам церковную музыку. И вот рассказывается о его судьбе. Да, вопрос такой, я помню, задавался. Расскажите какой-то самый удивительный эпизод в вашей жизни, который вы помните, блокадный. Вот. Он говорит, ну, понимаете, он все понимаете, приговаривал. Сижу я у себя дома на первом этаже напротив греческой церкви. Теперь ее нет, теперь там Октябрьский зал вот этот. У него квартира выходила окнами прямо на это место. А там шел трамвай рядышком, рельсы, значит. Говорит, вот лезу я под кровать, чего-то достаю, да. И вдруг какой-то грохот, что-то слышу, валится. Я поворачиваюсь и вижу, стены нет передней совершенно, да. И стоит передо мной трамвай, причем прямо так вот. Без всякой стенки. Стена рухнула от взрыва, а стоит трамвай. Вот такой вот случай. Аналогичный случай рассказывали другие. А вот следующее. Он был композитор и написал «Благоразумного разбойника». Знаменитое вот это наше песнопение. Просто великопостное. Да. И вот, значит, было потеряно. Он сам потерял эти ноты, и оно больше не исполнялось. Отец Андрей поработал в библиотеке и неожиданно нашел вот эти ноты. И сделано было вот как. Значит, к нему обращаются. Николай Дмитриевич, а вот говорят, что вы написали замечательную мелодию «Благоразумного разбойника». Да, да, он говорит, написал, но мне так жалко, я утрачено, забыл, восстанавливать не мог, нет, нет, больше нет и не будет, и никак невозможно, нет, нет, все это утрачено и потеряно. Это было такое, на экране в это время идут всякие, знаешь, не горит свет, вдруг зажигается свет, стоит хор весь, мальчики в подрясниках, девочки в голубых с белыми воротниками платьях, да, вот. Дается сигнал, и хор поет вот это утраченное пение. Вы бы видели, что с ним было, как он плакал, этот Николай Дмитриевич. Вот. И это вот талант, находчивость какая-то удивительная совершенно.
1: Ну, артистизм.
0: Артистизм.
1: Конечно, потом, артистическая натура.
0: И потом внимание к людям. Да, посмотрите, как вот это все нужно было найти, придумать, организовать и сделать. Вот. Я этого не могу забыть, а уж сам Николай Дмитриевич до смерти, конечно, помнил, как это все было. Да и ребята, которые пели, разучивали, это же все было потрясающе. Вот. Вот это только один маленький эпизод, а вся жизнь состояла из таких эпизодов. Да. Вот, а теперь он на Никольском кладбище, Александр Невской лавры. И очень его не хватает. Заменить его было трудно и невозможно. Теперь нужно, наверное, человек 15, чтобы все это делать так, как он. Я часто тоже беседую с ним, мысленно молюсь за него, бываю, конечно, на могилке у него, вот, и разговариваю с ним. Я думаю, так положено с каждым разговаривать, кого любишь, и кто уже ушел отсюда. Ну, а с ним особенно, да. И вот есть какие-то даже такие особенные случаи, чем я и закончу, расскажу. Была годовщина его смерти, 16 августа какого-то года, я уж не помню. Я вот так вот собирался идти на могилку к нему, сидел в академии и, значит, размышлял о том, как мне его не достает, и сожалел, что я не могу с ним поговорить. Вдруг мне приносят из библиотеки книжку. «Отец Борис, тут, говорят, книжка на ваше имя, ну, ваш формуляр туда засунут, и мы его вам отдаем». Я беру эту книжку, смотрю, туда вложен листочек. Листочек. «Рука отца Андрея». Прямо вот в этот день, когда вот его годовщина. Но не написано. Я зачитываю. «Отец Борис, иеромонах Януарий просил передать тебе сию книгу для перевода. В книгу вложен листок очередных страниц кусков». И дальше вот эта замечательная фраза. «Пишу тебе на случай невозможности контакта по телефону. Твой А. Чижов, преподаватель стилистики и церковных сношений ЛДА». Вот. И вот, да, действительно, невозможность контакта по телефону это есть. Но значит, есть какой-то контакт. Есть наверняка, мы же знаем это. Верим и знаем. Вот. И я думаю, что все, кто его любили, все, кто его помнит, конечно, таких много людей на белом свете, которые услышат мой голос, я вот хочу тоже обратиться к ним, что продолжайте общение с замечательным протодиаконом Андреем Чижовым. Спасибо, отец Александр, за эту передачу и за вашу заботу о моем друге.
1: Спасибо вам, отец Борис, за ваш такой теплый, искренний рассказ. Я напоминаю, что сегодня мы отдаем дань памяти замечательному человеку, священнослужителю нашей епархии, протодиакону Андрею Чижову. 16 августа 2009 года исполняется уже 10 лет со дня его кончины. Это, кстати, 10 лет тоже где-то и нашей радиостанции.
0: Да.
1: Мы начинали готовить ее еще до того, как вышли в эфир. Отец Андрей тоже принял очень заинтересованное и такое активное участие при первых шагах создания нашего радио. На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Заканчивается программа «Экклесия», в которой сегодня принимал участие преподаватель Санкт-Петербургских духовных семинарий Академии протоиерей Борис Безменов. Всего вам доброго. Программу вел протоиерей Александр Степанов.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святитель Лука Крымский, воина Ясенецкий. Слово в день преображения Господня. Сияние славы Отчий. Великий праздник преображения Господня дает нам повод вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 37 по 39. Велики и бесчисленны чудеса Господа нашего Иисуса Христа. Одним словом воскресил Он умершую дочь Иаира, начальника синагоги, сына Наинской вдовы и даже Лазаря, 4 дня лежавшего в гробу. Одним словом Своим повелел утихнуть бурному ветру и высоким волнам Генесарецкого озера, и настала великая тишина. 5 хлебами и 2 рыбами насытил 5000 человек, кроме жен и детей, и 7 хлебами 4000. Ежедневно исцелял он больных различными болезнями и изгонял злых духов из бесноватых, возвращал зрение слепым и слух глухим одним прикосновением своим. Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, говорит свидетель преображения, святой апостол Петр в соборном послании. «Воссиял миру свет божественный с горы Фаворской, ибо он есть сияние славы Отчий». А теперь, светит ли так ярко свет Христов, как светил на горе Фаворской? Увы, для многих он не светит совсем. Люди теряют веру и признаются со скорбью, что меркнет в их душе свет Христов. Он меркнет потому же, почему меркнет свет солнечный, когда свинцовые тучи заслоняют свет солнца. Он меркнет для тех, кто лишен зрения, или кто, хотя и не слеп, но закрывает глаза от света, не желая видеть его. Он меркнет в душах многих, впавших в отчаяние, погрязших в грехе. Он меркнет, потому что люди сами его заслоняют тьмой своих грехов. Кровавая тьма жестокостей, насилия, убийств, тьма нечестия черными страшными тучами заслонила тихий свет святой славы бессмертного Отца Небесного. Заслоняет свет Христов тьма духовная, тот черный дым грехов, ненависти и вражды, который и ныне поднимает от земли. Еще пророк Исаия изрек слова, которые действенны в наше время и применимы ко всем нам. «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». И чтобы хоть как-то достучаться до нас, людей упорных, тугоухих и плохо видящих, ко всему тому, чего нам казалось мало, прибавил Господь Иисус Христос великое чудо, чудо своего преображения на горе Фаворе. Ему, воссиявшему ослепительным божественным светом, явились древние пророки Моисей и Илия, и преклонились пред Ним, Творцом закона. В страхе и трепете взирали на это чудное зрелище избранные апостолы Петр, Иаков и Иоанн. И из покрывшего их облака раздался голос Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его послушайте». И святые апостолы проповедали всему миру, что Господь наш Иисус Христос есть воистину Отчие сияние. Казалось бы, услышав это, весь мир должен был пасть ниц перед Господом Иисусом Христом и поклониться Ему, как истинному Сыну Божию. Но огрубели сердца людей, с трудом слышат ушами, ибо заткнули уши, не желая внимать Слову Христову. Если даже кто-то пожелает прислушаться, то страшный шум вокруг, грохот вражды и ненависти, не дает разобрать тихие и благостные слова Христа. Их не слышат, их не слушают так же, как во время воздушной бомбардировки. Никто не стал бы наслаждаться дивной мелодией реквиема Моцарта. Казалось бы, коленопреклоненное предстояние пред преобразившимся на Фаворе Господом Иисусом двух величайших ветхозаветных пророков Моисея и Илии навсегда закроет нечестивые уста книжников и фарисеев, ненавидящих его, будто бы нарушающего закон Моисеев. Но и до ныне иудеи не веруют в него, как в своего Мессию. Они сомкнули свои глаза и не хотят видеть света, не слышат ушами, не желают уразуметь сердцем правду Христову и обратиться, чтобы Христос их исцелил. И не только евреи не верят. Для множества христиан все больше и больше тускнеет божественный фаворский свет. Все меньше и меньше становится малое стадо Христово, для которого этот свет сияет с такой же силой, с какой некогда сиял для апостолов Петра, Иакова и Иоанна на горе Фаворе. Кто виноват? Не сами ли люди? Чья же вина? Не тех ли, кто сеет вражду и ненависть среди людей? До тревожных размеров умножилось недоверие между народами, и свет Христов заслонен темными тучами безбожия. все чаще и чаще вспоминаем мы страшное слово Христово. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Но не будем унывать, ибо Он же сказал, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Давайте будем жить так, чтобы в страшный день суда иметь право поднять головы, а не опустить их низко в глубоком отчаянии. И будем помнить и такие слова Христа: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Свет Христов сияет и теперь, как сиял и тогда. Солнце всегда сияет ярко, но тучи его заслоняют, так и свет Христов не меркнет никогда, его только заслоняют грехи человеческие. Свет Христов не меркнет в сердцах тех, кто возлюбил Христа, кто идет за Ним, кто живет по заповедям Его, кто высшей истиной считает Евангелие Христово. Он светит для всех тех, о которых сказано: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Мы видим Его чудеса, слышим Его святую проповедь. Блаженны очи тех, кто неотступно устремляет их туда, где сияет правда Христова. Очи, которые бывают обращены часто к Святому Писанию, житиям святых, писаниям святых отцов. Оттуда непрестанно изливается в них божественный свет. Будьте же зрячими и ничем не затемняйте свет Христов. Уши ваши да будут всегда обращены к святым словам Господа Иисуса, Его святых апостолов, к словам святых отцов, словам божественных песнопений. Блаженны очи, которые всегда с трепетом взирают на крест Господа нашего Иисуса Христа и без слез не могут видеть тьмы и грехов мира. Аминь.
2: Слово в день преображения Господня святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского, исповедника, для вас читал Алексей Веснер. Святитель Лука, архиепископ Крымский, исповедник, в миру Валентин Феликсович Воина Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте. Здесь главный врач городской больницы, профессор медицины Воина Ясенецкий, резко изменил свою жизнь и стал священником. Тогда он уже был вдовцом с четырьмя детьми. 3 года он служил в сане иерея, каждую неделю произносил проповедь, участвовал в публичных диспутах с безбожниками. В то же время он продолжал быть главврачом в больнице и читал лекции студентам-медикам в университете. Во время обновленческого раскола отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука и был тайно рукоположен во епископа. Через 10 дней после хиротонии последовал его первый арест. В 1941 году святитель находился в ссылке. Узнав о начале войны, осужденный обратился с просьбой направить его на работу военного врача, дав обязательство после войны вернуться к месту своего заключения и отбыть до конца срок приговора. Ему дали возможность трудиться в военных госпиталях. В это время святитель внес огромный вклад в развитие военной хирургии. Будучи направлен в Красноярский госпиталь, он получил назначение архиепископом Красноярским. В 1944 году он руководил госпиталями в Тамбове и получил от церковных властей назначение архиепископом Тамбовским и Мичуринским. Сочетание священнического и врачебного служения – осуществлялось владыкой по благословению, данному патриархом Тихоном. После войны святитель-исповедник Лука был назначен правящим архиереем Крымской епархии. В 1958 году владыке наступила полная слепота. Он продолжал служить в церкви, управлял епархией и одновременно принимал больных. В 1961 году, в день всех святых в земле российской просиявших, архиепископ Лука скончался. Его святые мощи были обретены в 1996 году и ныне почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня вторая часть беседы. Мои гости, два историка, которые занимаются историей белого движения на Северо-Западе, историей Северо-Западной армии генералов Евгеньевича и Родзянко. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук. Иван Васильевич занимается историей православного духовенства в Балтии в 20 веке. Здравствуйте, Иван Васильевич.
6: Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: И Николай Иванович Богомазов, кандидат исторических наук, занимается, собственно, историей Северо-Западной армии. Здравствуйте, Николай Иванович.
7: Здравствуйте.
5: Это часть Белой армии, Северо-Западная, которая шла занять Петроград, столицу Российской империи. Наиболее близко подошли к своей цели. Почему проиграли?
7: Вопрос в двух плоскостях лежит. Во-первых, причина проигрышей масштабные, общие, почему белые проиграли. И второе, почему проиграла именно Северо-Западная армия, почему она, ее причина провалы и того, что они не смогли взять Петроград. Перейду ко второму ответу. Тут целая масса причин. Во-первых, мы уже с вами говорили, что очень малое количество людей. Максимум 20 тысяч строевых, кто непосредственно в армии находится, очень большое количество в целом людей, почти 1:3 получается, грубо говоря. 1 строевой на 3 штабных. В целом, то, что у белых было 1:3, то есть людей много, но не все из них хотят воевать, а тех, кто хотят воевать, их мало. Даже с трудом можем говорить о соотношении сил. Оно, безусловно, в пользу Красной армии, специфика той фронта, о том, чтобы оно постепенно все увеличилось. С момента, как только белые двинулись на Петроград,
5: у красных время, сразу растет.
7: У красных постоянно растет.
5: Так и особенно... что же, белые не пошли, не перерезали железную дорогу. Хорошо, давайте вот вы дадите краткий ответ тогда. Значит, сначала Николай Иванович. Почему проиграли белые в целом? Почему не взяли Петроград северо-западники? Два ответа.
7: Давайте постараюсь очень быстро и кратко. Почему проиграли белые в целом? Наверное, не смогли найти, как мне кажется, нужных лозунгов, которые бы зацепили большую массу народа. Хотя, опять-таки, с моей точки зрения, такие лозунги в арсенале белых были и могли быть.
5: Например?
7: То же самое...
5: «Земля крестьянам, завод за рабочим». Уже не их лозунг. Что
7: нет,
5: можно
7: конечно,
5: сказать в такой
7: конечно.
5: Ситуации?
7: Но в целом, во-первых, русский народ, мы об этом с вами говорим, он очень религиозный. И сражаться против Красной армии, воспользовавшись грамотно церковными лозунгами, как мне кажется, было нужно даже.
5: А в это время у большевиков были карикатуры на священников, демонстрации с карикатурами священников, и они этим увлекали народ.
7: Большевики увлекали народ не антирелигиозной пропагандой, это совершенно точно. Они увлекали народ чем-то другим, они увлекали народ...
5: Халявой.
7: Халявой, то, что в плане, что сейчас награблено и прочее. То есть такие, видите, вещи были.
5: То есть противопоставить этим лозунгам невозможно ничего.
7: Вот, а то, что можно было, почему-то не использовано. Вместо того, чтобы там как-то действительно вот играть на христианских мотивов, у нас, если вы посмотрите агитационные материалы той же Северо-Западной армии, там они играют на антисемитских лозунгах, каких-то простых, таких, знаете, очень низовых и не трогающих никого, очень какие-то простые, приводят там фамилии всех большевистских лидеров в скобочках настоящей фамилии. Мы же с вами говорим, что они оказались недейственными, а были те, которые могли быть действенными. Это с одной стороны. С другой стороны, несогласованность.
5: Две основные причины, почему проиграли белые в целом. Не нашли нужных лозунгов, подход к душе народа и несогласованность друг с другом.
7: Совершенно верно, да.
5: А северо-западники? Почему Петроград-то не взяли?
7: Малая численность армии, которая вытекает из нашего
5: мало народа, лета. Так.
7: Вторая, о том, о чем вы говорили, не перерезали железную дорогу Москва-Петроград. Был специальный генерал, специальная часть. Генерала звали Ветренко. Он впоследствии был выслан из Прибалтики в Советский Союз как советский шпион. Был ли он тогда уже шпионом, никто не знает. Ему была поставлена задача перерезать железную дорогу Москва-Петроград, которую он не выполнил. И все время, что белые наступали на Петроград, все это время по этой дороге шли подкрепления.
5: Кошмар. В общем, ужас. Этого Ветренко ненавидели, наверное, все белые.
7: Очень сильно не любили, да, упрекали, потому что вот он не тем занимался был и прочее, прочее. Третий очень важный момент, который вытекает из несогласованности, то, что параллельно с наступлением белых на Петроград разыгралась драма в Прибалтике, в Латвии, где местные антибольшевики во главе с Бермонтом Оваловым, небезызвестным таким человеком авантюристического склада характера и ума, решили вдруг наступать на Ригу, именно в этот самый момент, когда белые на северо-западе наступают на Петроград. Поскольку...
0: Большевистскую, причем Ригу.
7: Нет, Рига не большевистская, да, это важно. Рига...
5: То есть они обещали помочь здесь белым, а сами...
7: Они должны были помочь хотя бы белым, хотя бы своим бездействием, потому что белым в случае их бездействия помогала бы британская флотилия по наступлению на Петроград.
5: Но сложно как все.
7: Британцы обещали помочь.
5: Ваш ответ на те же два вопроса, Иван Васильевич. Может быть, вы согласны во всем с Николаем Ивановичем?
0: Не совсем. Вот в плане лозунгов я согласен. С церковной не соглашусь. Церковные лозунги тогда не были интересны русскому народу. И, в принципе,
5: так.
0: Он очень пассивно относился к гонениям на духовенство, частично поддерживал или, по крайней мере, пассивно к этому относился.
5: Так большевики сказали, грабь награбленная, а вам священник, ваш батюшка, говорит, что это грех. Ну, знаете, он сейчас едет в известном направлении, и так ему и надо.
0: В
5: и народ действительно
0: народ,
5: не протестовал.
0: Народ, конечно, поддержал.
5: Да.
6: Я бы сказал, да, действительно, со всем остальным я соглашаюсь с Николаем Ивановичем, он тут больше специалист насчет военных вопросов. Я бы, может быть, добавил свою позицию тут и к северо-западной армии, и вообще к белым. Вот эта вот жесткая позиция по отношению непризнаний новых государств, которые образовались на осколках Российской империи, стали образовываться Украина, Эстония, Латвия. И вот часто такая жестко-имперская позиция в том, что мы не будем признавать эти государства, позиция непредрешенчества. Конечно, политические и военные лидеры этих новых государств не хотели оказывать помощь белым, потому что они понимали, что как только белые расправятся с большевиками, они могут повернуть свои штыки против вот этих национальных армий. К сожалению, потом случилось это для них в еще худшем варианте. Но тогда красные и их купили своими лозунгами, что они признали ту же независимость Эстонии, ну, Латвии. Общем,
5: проблема в том, что красные всем брали, в том числе да, в международной политике, а им все верили.
6: Да, а белые говорили в этом плане честно,
5: да.
6: И, но их, конечно, и не поддержали.
8: Ну, да, как... Они оказались худшими политиками.
6: Политика и идеология белого движения, непредрешенческая, пропагандистские материалы, это, конечно, все было на уровне очень-очень слабом, плюс вот такая внутренняя разрозненность, споры, политические часто споры, при том, что у большевиков было в большей степени единство внутри этих рядов.
5: Да, конечно.
6: Эти постоянные
5: будешь возражать,
6: споры,
5: а
6: которые были, они привели к такому поражению белых. И это характерно как для всей России, я тут не разделял бы вот северо-запад что-то отдельно.
5: А по поводу железной дороги? Если бы перекрыли железную дорогу, могли белые взять Петроград?
6: Я думаю, что да. Вот, но я опять же, тут поддержу Николая Ивановича. Взяли бы они Петроград, чтобы было дальше?
5: Неизвестно.
6: Вот, неизвестно. Также открытый вопрос.
5: Но это же символ и... И конечно, это ресурс.
8: Это
5: и
8: конкретный ресурс.
5: Да, и потом, и это действительно ресурс, реальный. Город — это ресурс.
8: Город, который, опять-таки, с оружейным заводом, база флота недалеко. То есть тут, конечно, много было плюсов.
5: Церковная ситуация во время гражданской войны здесь, на северо-западе, насколько хорошо изучена? Вопрос вот к Ивану Васильевичу, это ваша тема. Может быть, какие-то судьбы священников отдельные, особенно интересные, чтобы как-то понять, что вообще происходило?
6: Отвечая на первый вопрос, как изучено? Никак. Я бы, вот если говорить, если честно, вопрос духовенства северо-западной армии отдельно не изучался, не написано даже не только какой-то монографии, но вот пока нет статьи. Отдельный, вот отдельно по духовенству северо-западной.
5: Но есть ведь еще духовенство, которое служило на своих приходах. Приходили красные, потом приходили белые,
6: вот
5: потом приходили
6: вопрос.
5: Опять красные.
6: Тут мы должны делить военное духовенство, которое
5: конечно.
6: Было в северо-западной армии, число которого доходило всего лишь до 50, около 50.
5: Священников.
6: Вот говорят, 50, это вместе с диаконами, то есть это очень небольшое количество. И это никак не сравнить, опять же, с югом, с тем же, где было просто огромное количество епископата. И плюс те священники, тот же епископ Евсевий, которые ушли вместе с северо-западной армией и которые составили ядро православного духовенства Балтии, русское ядро, вот такое, скажем так. Традиция была продолжена военного духовенства, было поделено жалование определенное специальными, собственно говоря, распоряжениями Николая Николаевича Веденича. Духовенство, которое находилось и служило здесь на приходах, оно, как святой праведный Алексей Ижинский, тоже уходило с северо-западной армии потом в эмиграцию. Часть бросала свои приходы, боясь расправы над ними со стороны большевиков, и входила в число военного духовенства. То есть тут можно так разделить. Если мы оцениваем это служение как-то, количественно я уже сказал, нельзя говорить, конечно, качественно, но вот общие цифры, то число... Впоследствии вошедших в эстонское и латвийское духовенство, того духовенства, которое ушло в северо-западник, это около 60-70%.
5: От того, что были здесь?
6: Да, да, да, да.
5: То есть 60-70% священства ушли вместе с белыми?
6: Да, вместе с белыми. Даже был составлен специальный список, вот еще с финномучеником Вениамином, как раз незадолго до его трагического гибели, до расправы над ним большевиками и судилища вот этим. Список тех представителей православного духовенства Петроградской епархии, которые ушли с белыми и оказались на той территории, которая была занята северо-западной армией. Современная Псковщина, это вот в основном эти территории и Ямбург, и окрестность.
5: Как духовенство воспринимало белых и красных? Это мы можем определить как-то?
6: Можем, конечно. По любым воспоминаниям, в том числе того духовенства, которое оказалось в Балтии, они воспринимали их как спасителей. Прежде всего,
8: от богоборческой власти.
6: От власти и спасителей собственной жизни. Тут нельзя назвать никак по-другому. большинство представителей духовенства или расстреливались, часто без суда и следствия, или в любом случае над ними проходили какие-то мероприятия, допросы в достаточно жестком виде. И красных они воспринимали в большей степени как врагов. Если в Петрограде были представители так называемого красного духовенства, это городское духовенство.
5: Да,
6: такое духовенство сельское? В большей степени сельское или небольших городов, оно было настроено гораздо более консервативно и было более лояльно к белым. Если мы вообще говорим о позициях православного духовенства, тут надо согласиться с тем, что православное духовенство, что верно, оно всегда придерживалось антисоветских позиций и антибольшевизма. Часть идеологии белых – это идеология защиты православных ценностей. Идеология красных – это защита атеизма и богоборчества. Выбор православного духовенства, как мне представляется, очевиден.
5: Ну, естественно.
6: Это выбор тех, кто идет с крестом, а не с красной звездой.
8: А, собственно, у белых на Северо-Западе, как мы знаем, один из главных элементов их самоидентификации был крест. Белый крест, который носили на рукаве под трехцветным шароном из национальных цветов, был белый крест, который должен был намекать на именно как раз защиту христианских ценностей.
5: То есть это знак белой армии?
8: Знак белой армии, да. Там трехцветный шарон на рукаве, углом вверх, белый-красный, и под ним белый крест.
5: Кстати, о символах. Очень важно ведь, под какими символами воевали. Вот вы сказали, да, уже трехцветный флаг, трехцветный шеврон, соответственно, крест.
8: Ну и, соответственно, на флоте это Андреевский флаг старый, который, например, наши корабли, находившиеся потом в Безерте в Тунисе, до конца не снимали, пока вот и не были корабли переданы французам. При этом, надо сказать, что были случаи, когда белые, что удивительно, возможно, сражались под красным флагом. Это вот на Поволжье, период до Колчака, до переворота, 18-й год, Камуч. Там у белых были, ну, они были формально белые, антибольшевики, в смысле, в этом плане.
5: Да.
8: Народная армия Камуч, она сражалась под красным флагом. Они вот считали, что красный флаг — это их, а не большевиков.
5: Да.
8: Вообще флаг революции, а большевики — это неправильная революция.
6: И плюс еще, конечно, надо говорить, что большевизм, появившийся здесь, рожденный здесь, кто бы там ни искал корни его, марксизм и прочее, большевизм — это такой продукт, родившийся в России. Большевизм является самой антирелигиозной, самой антихристианской идеологией по осуществлению своей политики и, собственно говоря, по отношению ко всем христианским традициям и сложившимся устоям. Поэтому, если мы опять же возвращаемся к вопросу о выборе, то выбор между христианством и нехристианством, богоборчеством был сделан на определенный вот этап своего бытия в советское время. Народ в том числе сделал выбор в пользу богоборчества по разным причинам. Несмотря на то, какие бы лозунги не были у белых, но подкупленные, собственно говоря, вот такими большевистскими быстрыми лозунгами улучшения якобы своей собственной жизни, народ выбрал именно богоборческий путь.
5: Ну да, теперь надо покаяться в этом. Вот многие почему-то не хотят, и не знаю почему, это на самом деле это прекрасное христианское действие. Северо-западные армии отступают в Эстонию. Как отступали?
8: Это, наверное, самая трагическая страница истории северо-западной армии. Отступали очень трудно. Если вы представляете себе карту, белая армия занимала территорию от Нарвы до Петрограда. Такая вытянутая линия. Когда наступил критический момент, когда красные ударили в подбрюшье этой линии снизу, да, с юга, и белые рисковали оказаться отрезанными от границ Эстонии и стали быстро отступать, чтобы путь отступления был отрезан. Стремительно, там, за течение месяца они отступили к границе с Эстонией.
5: И столпились там, да.
8: Да, они там столпились, остатки, в том числе столпились и большое количество беженцев, в том числе и то духовенство, которое, да, уходило с белой армией. Знаменитая история, согласно которой эстонцы не стали пропускать белых на свою территорию. Это вообще целая проблема. Дело в том, что в 18-м году, после Компенского перемирия и после того, как немцы, у них случилась революция, и немцы, немецкие оккупационные власти стали покидать территорию Прибалтики, в том числе Эстонии, Красная армия стала на эту территорию наступать. И с большой степенью вероятности можно говорить, опять-таки, да, я ухожу в историю, что было бы, если бы, но тем не менее, что Эстония на рубеже 18-19 годов, декабрь 18-го, январь 19-го, не смогла бы самостоятельно сохранить свою независимость. То есть тот факт, что Эстония не оказалась полностью под захваченной Красной армией, в том числе столица Ревель, Таллин, не был захвачен, остановились примерно 30 километрах от Ревеля красные войска, эстонцы во многом были обязаны белым. Тем белым частям, которые оказались по договору от 6 декабря 18 года в составе формально эстонской армии, но сохраняли там свою независимость. Порядка 5000 сначала было человек, русских белогвардейцев. И благодаря им, вот они были самой основной частью, которая с Красной армией сражалась. Эстонская армия только-только была основана. Она была плохая, многие части изменяли. Не будь белых, в том числе, даже в котором маленьком они были, 5000 человек поначалу, эстонцы вряд ли бы сохранили собственную независимость, как было с Латвией. Вот Латвии не было русских белогвардейцев почти, очень маленькое число было, почти их не оказалось там. И Латвия к началу 19 года оказалась полностью, за исключением Либавы, занята красными войсками. Там 95, там не знаю, сколько-то процентов территории оказалось занято Красной армией. Эстонцы нет. Они сохранились, и потом смогли Красную армию обычно достаточно быстро за свои пределы выбить. Но вот история, которая случилась в конце 19-го, начале 20-х годов, когда белые были прижаты к эстонской границе, все это было забыто. Все заслуги белых по сохранению эстонской независимости год назад случившиеся уже были забыты, вычеркнуты из памяти.

0: да, часть которых продолжают, может быть, вести еще военные действия.
1: Очень маленькая
0: красными.
1: Часть, да, сохраняла, да,
0: оборонял фронт. И это беженцы.
1: Беженцы, раненые, говорил, да, уже, что в течение месяца примерно наступление очень быстро шло. То есть большое количество раненых, которых с собой везли, они многие из них в тяжелом состоянии.
0: Численность мы можем как-то обозначить?
1: Порядка, грубо говоря, 30-40 тысяч человек, которые пытаются пройти через границу. Многих пускают, преимущественно не военных, но военных не пускают. И они долгое время находятся без жилья, без возможности себя как-то прокормить, на холоде, совершенно в ужасных условиях, при этом вынуждены обороняться от давящих на них красных. Закончу с тем, что в итоге Юденич, который жаловался во все инстанции, в первую очередь союзникам, что эстонцы ведут себя недостойно и не пускают белых, ему удалось через британцев на эстонцев надавить, эстонцы согласились пропустить себя в западную армию, белые были интернированы, такой термин. Отняли все имущество, не только военное, но в том числе стали отнимать личное имущество у многих офицеров, а у них были зачастую какие-то личные там крестики, те же, да, перстни, деньги, оружие личное, которое не являлось военным. Да, это какое-то наградное оружие или что. В общем, отобрали все, что было.
0: Но пустили.
1: Но пустили, но дальше началось, стало еще хуже. То есть это только начало было. Самое страшное было потом, когда пустили. Пустили, разместили приграничные территории, бараков, в которых не было никаких санитарных условий. Разумеется, люди жили в огромной скучности, многие были, опять-таки, ранены, им не оказывали должной медицинской помощи, и все это привело к ужасной эпидемии тифа, которая случилась как раз вот в это время в приграничных территориях, в первую очередь Нарве, конечно же, в бараках, где располагались чины бывшей северо-западной армии. Унесло большое количество жизни, порядка чуть больше 10 тысяч человек. То есть из 20 тысяч армии, если мы всего берем число перешедших, там порядка 40 тысяч, 10 тысяч погибло вот от эпидемии
2: половина.
1: Тифа.
2: Половина?
1: 1/4 примерно, но тем не менее, но это очень большие цифры. Для Эстонии того времени это огромные цифры. Люди погибают в этих тифозных бараках, которым даже несмотря на уже развившуюся эпидемию не оказывается должной помощи, тифозные не эвакуируются, погибающие хоронятся плохо, опять-таки на улице очень холодно, бараки не отапливаются, мыться негде. Ну, очень ужасная история, которая закончилась большим процентом погибших людей. И очень тяжелые внутренние переживания, конечно, одолевали людей, которые покинули свою родину. Надежды потом, как многие белые надеялись, потом вернуться и отбить ее. Тем не менее, они погинули и попали в такие условия, и еще потеряли там близких друзей или родственников даже. Конечно, многие из них стали переживать критические моменты в своем сознании, что привело потом к некоторому количеству вернувшихся чинов северо-западной армии уже в Советскую Россию.
2: Вот те цифры, это если 50 с ушедшим еще, но до 100... точно священников, то есть несколько десятков это погибшие, в том числе разделившие вот судьбу тех, кто погиб во время этой эпидемии тифа. То есть, спасаясь от большевизма, многие из них погибли фактически в стане союзников. Путь был такой для православного священника. Он уходил в Эстонию. Он уходил ведь не на какой-то отдельный приход, допустим, назначался, а ему надо было искать приход, где его направляли бы служить. Прежде всего, надо было окормлять свою паству. А как перемещалась паства, допустим, те же воины северо-западной армии, они окормляли тех северо-западников, куда те северо-западники попадали уже на территории Эстонии. Поэтому те священники, которые пережили вот эту эпидемию тифа, назначались церковным руководством, которое находилось в Эстонии. А я напомню, что Эстония находилась в ведении Российской Православной Церкви до 1923 года. 23-го года она перешла во Вселенскую Патриархию. И происходил процесс именно назначения на новые приходы, или священники назначались к храму эстонскому, где служили на эстонском языке, и проводили отдельные богослужения вот для тех лиц, которые были перемещены на территорию Эстонии. И, в принципе, жизнь вот этих вот священников, которые ушли с северо-западными, была очень тяжелой. До периода середины конца 20-х годов эта жизнь не была налажена. Были разные регионы. Если мы посмотрим территорию Эстонии, наиболее русскими регионами была Нарва, как и сейчас есть, и тоже надо помнить, это Печерский край, нынешний Петсиери, он входил в состав Эстонии до 1940-х годов. И эта территория стала центром эмиграции, потому что, как шутили многие эмигранты, они приезжали в Печору, чтобы посмотреть на родину. Там было видно из Печерского монастыря родные русские просторы. И большинство печерского духовенства, которые служили рядом с монастырем, там в том же Изборске, они выполняли функцию сохранения вот этих вот традиций и попытки донесения этих традиций для эмигрантов и их потомков и для всего мира. Это был такой передний край. И среди этого местного населения, которое там жило, и эмигрантов, которые ушли вместе с северо-западной армией, начинался новый период. Это период эмиграции. Большинство православного духовенства группировалось вокруг лидеров православия Эстонии этого периода.

0: Иуда. Здесь я могу назвать того же епископа Евсевия, который фактически окормил северо-западную армию. Он стал епископом Нарвским вплоть до своей смерти в 1929 году. Вот несколько лет назад произошло его перезахоронение в Пюхтицком женском монастыре. И в том числе он отстаивал права всего русского населения Эстонии, как того, которое было местными жителями, то есть жило здесь с рождения, так и эмигрантов. Происходили некоторые парадоксальные случаи, например, небольшой храм. Северо-западников было так много в этих приграничных районах, я бы назвал это вплоть до современного города Ихви, это вот там, где начинал службу будущий патриарх.
1: И где Алексей Южинский тоже служил.
0: Да. Служили, идет богослужение на эстонском языке. 3-4 прихожанина. И приходят русские, и священнику приходится менять язык богослужения, переходить уже на церковнославянский. Судьба тяжелая православного духовенства, как и самих северо-западников.
1: Да, вот что потом-то? Вот, ну, вот все-таки кто выжил, тот выжил, да, после таких тяжелых условий. Но они остались в Эстонии?
0: Они остались, большинство осталось служить в Эстонии. Часть потом оказалась на территории Латвии. Ну, то есть это регион Балтии. Угу. Вот Латвия, Эстония, вот пример, допустим, Николая Клейбергского, это как раз латвийский пример. Они преподавали в Печорских там духовных заведениях, они занимали ведущие посты в православной церкви, собственно говоря, в эстонской митрополии, впоследствии эстонской православной церкви. Хотя уже в период 30-х годов усиливаются национальные споры внутри православных, между православными эстонцами и православными русскими, но это уже отдельный разговор. И судьба большинства православного духовенства, они сохраняли вот эту вот русскую национальную составляющую вплоть до 40-х годов. Единицы из них, в том числе среди духовенства, как и среди офицерства, они потом перешли на позиции патриотизма, даже советского патриотизма, в период перед 1939-1940 годом.
1: Ну, такой это как и в других странах, перелом. В эмиграции были
0: происходит
1: такие.
0: Вот такой перелом. Но вот период 20-х годов, когда еще живы были воспоминания о тех ужасах большевизма, большинство православного духовенства в Эстонии, они как раз были ярыми антибольшевиками, причем они стояли на такой позиции. Мы русские по национальности, но русский советский — это не синоним.
1: И этому они учили свою паству. Вот все-таки действительно священник и паства, они неразрывны. Когда мы говорим, да, что вот они ушли туда, в Эстонию с белыми, они действительно ушли и со своей паствой. Вот эти вот тысячи, даже десятки тысяч, да, которые уходили в Эстонию вместе с белыми, они шли и со священниками, которые их окормляли. И вот после всех трагических событий перехода границы и вот первого года такого ужасного в Эстонии, все-таки русские там осели, судьбы вот этих русских, белых, и военных, и невоенных, все-таки они все, да, вот белые.
2: Ну, надо сказать, что очень много людей из бывших членов Северо-Западной армии уехало. Во-первых, большой процент тех, кто воевал под начальством известных людей, таких как Булат Балахович и генерал Пермякин, они уехали в Польшу. И в составе уже не польской армии, они так называемая Третья русская армия, первая, вторая были в Врангеле в Крыму в 2020 году, а Третья русская армия была вот на территории Польши, которой командовал генерал Пермякин. И они вот во время Советско-Польской войны пытались с этой части фронта, формально сражаясь на стороне Польши, помочь Врангелю в Крыму, то есть продолжать борьбу с большевиками. Часть уехала в Польшу, достаточно значительная часть уехала в Центральную Европу. В целом из видных деятелей не так много осталось, из руководящего состава, если мы говорим о военных. Не так много осталось в Прибалтике, а средний и нижний состав, конечно же, остался. Сначала они работали на лесозаготовках и подобного рода работах, потом уже стали потихонечку как-то переходить к более мирной жизни. Так что, действительно, некоторая часть бывших северо-западников осталась.
1: А вот те, кто во время эпидемии ТИФа скончались, они ведь были похоронены, эти места сохранились?
2: Конечно, да.
1: Есть там памятники?
2: В Таллине, например, большая часть кладбища, которого было, оно было, разумеется, снесено уже в советские годы и не сохранилось, а сохранилось только место, где оно находилось. В Нарве более-менее еще оно действительно сохранилось и в том виде, как оно и было изначально.
1: Ну вот я когда смотрела в интернете какие-то изображения, искала в связи с северо-западной армией в Эстонии, вот ищешь что-нибудь в интернете, где предлагаются изображения, то очень часто встречаются изображения с сайтов каких-то приходов, где сфотографированы события, когда священники служат панихиды около вот этих захоронений северо-западников. То есть церковная память северо-западников в Эстонии
0: она осталась,
1: есть.
0: Она осталась. Более того, русская общественность православная в 90-е годы хотела поддержать такую идею, что северо-западная армия — это частично та армия, которая помогала сделать Эстонию независимой и свободной от большевизма.
1: Ну, так
0: это
1: и есть.
0: И на этом мы объединить русских и эстонцев до сих пор, которые проживают там. И церковь могла идти в фарватере этого процесса. как такая объединяющая. Потому что если там Вторая мировая война, она разделяет сейчас жителей Эстонии, русских и эстонцев. Очень часто. А период гражданской, освободительной войны, как называется до сих пор в Эстонии, она объединяет. Была такая идея. Но, возвращаясь к вопросу о судьбах церковных, даже те, кто поддержал офицера, а многие офицеры входили в эмигрантские профсы, в другие, и в эстонские национальные организации, типа как Кайцерит, впоследствии вашей части русских, после того, как пришли большевики, советская власть, там, 40-41 год, самая первая волна репрессий, которая была, она была против русских по национальности иммигрантов. И если ты служил в Северо-Западной армии, это было для тебя... Ты, допустим, был дьяконом и священником, и были такие примеры, когда бывшие северо-западники становились священниками.
1: Воины белые, например, ставшие священниками.
2: Например, известный генерал Ярославцев. Он служил, если не ошибаюсь, в Марокко. Впоследствии один из самых видных генералов северо-западной армии, который стал, и потом впоследствии стал как раз служить.
0: Больше десятка, если мы берем северо-западную армию.
1: Воинов, ставших священнослужителями.
0: Ставших вот именно священнослужителями. Тут надо, если смотреть биографии, мы просто не успеем это. Но, я говорю, для советских властей уже в 40-41 год, если ты служил в северо-западной армии, невзирая, священник ты или не священник, невзирая, какая у тебя была позиция, люди часто не только арестовывались, но и расстреливались.
2: Да, надо сказать, что действительно, что те, кто дожил до 39-го года из чинов северо-западной армии или духовенства, им не повезло. И судьба была трагичная.
1: А влияние северо-западной армии на Эстонию, что можно сказать? Что Эстония-то получила? Вот, кроме независимости.
2: Во-первых, независимость, да, для начала, надо сказать, это очень важно. И это, наверное, главный вклад, который можно, если мы говорим о влиянии северо-западной армии на эстонцев. Конечно же, без ядра будущей северо-западной армии, которая называлась Псковский, потом Северный корпус, в 18-19 году эстонцам было бы очень тяжело пришлось. Очень тяжело, и мы не знаем, что было бы, не будь белогвардейцев, а знаем, смотря на Латвию. Было бы на то же самое, что с Латвией, просто заняли бы все. Что говорить? Ну, культурно, конечно.
0: Культуру. Она получит русскую культуру, настоящая русская культура, которая существовала вот в этот межвоенный период, она получила именно от северо-западной армии и тех людей, которые спаслись благодаря северо-западной армии. То есть вот этот тот вклад, который северо-западная армия внесла в культуру независимой Эстонии. Эти люди внесли эту русскую культуру не только, чтобы ее пропагандировать, но и для того, чтобы сделать новую независимую Эстонию страной с высокой культурой не только эстонской, но и русской.
1: Нельзя не увидеть, что все-таки в Эстонии есть память, прежде всего церковная, северо-западной армии. Есть ли она у нас, в нашей метрополии? Давайте посмотрим, оглянемся каждый вокруг себя.
0: Тяжелый вопрос.
1: Ну, нельзя не задавать, нельзя мы не же задавать. На совесть-то христианская, да, да. На все время стучит.
0: До сих пор эти темы остаются на периферии.
1: Вы имеете в виду что?
0: Память о погибших в гражданскую войну.
2: К слову о памяти, я хотел сказать, что вот эстонский историк, мы с ним знакомы лично, Як Валги, он написал в свое время статью. Я не помню точно название, в духе «Виновата ли Эстония», как раз описывая
1: и
2: события.
1: И как он считает?
2: Несмотря на то, что он сам эстонец.
0: И он активный и сторонник независимой Эстонии.
2: Да, ну такой
0: человек,
2: национально мыслящий с эстонской точки зрения человек.
0: Боролся за независимую Эстонию в конце 80-х, начало 90-х.
2: Ну, он считает, что да, что Эстония обязана за свою независимость. И виновна в том, что она это не помнит. Такая известная статья была в свое время.
1: Поговорили о наследии северо-западной армии, для нас в том числе, и, конечно, хочется, чтобы в нашем городе память о северо-западной армии была широко представлена, или хотя бы, чтобы, вот, вспоминая тех святых, которые связаны с этой эпохой, мы молились и о тех воинах, которые были этим святым очень близки. Допустим, вспоминая святого праведного Алексея Ижинского, можно вспомнить о тех людях, о которых, я уверена, он, конечно, молился. Вторая программа, вторая беседа вместе с историками. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук, сегодня был гостем нашей студии, и его коллега Николай Иванович Богомазов, также кандидат исторических наук. Передача Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие слушатели, сегодня мы закончим наш цикл передач, посвященных проповедям протопресвитера Бориса Бобринского.
1: «Ищите прежде всего Царство Божие». Проповедь, сказанная отцом Борисом 20 июня 2006 года. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Наподобие личной молитвы каждый из нас должен был бы читать и перечитывать перед литургией эти евангельские выдержки, которые мы сегодня слышим, ибо они не только касаются нашей духовной жизни, но прямо самой нашей жизни, то есть нашей жизни во всей ее реальности и целостности. Действительно, не должно быть преграды между нашей духовной жизнью и другими размерами жизни, которые могли бы нам казаться глубокими или прозаичными, изысканными или обычными. Дух Святой Своей благодатью проникает во всю нашу жизнь, освещая все ее стороны, все наши поступки и дела, труды и развлечения, всю нашу семейную и профессиональную жизнь, во все, что являет нас живыми существами, одним словом, во все наше существование. Сегодня мне хочется обратиться к вам в этом контексте. И я преимущественно остановлюсь на последнем евангельском изречении, которое мы только что слышали. «Ищите прежде всего Царство Божие, и это все, то есть все остальное, приложится вам. Все остальное будет, так сказать, вам даровано в дополнение. Не беспокойтесь, если сначала и прежде всего вы ищете важнейшего, иными словами, Царство Божие, все, что вам мнится необходимым, будет вам дано. Искать Царство Божие значит искать саму жизнь».
0: Господь не призывает нас искать какого-то таинственного места. Возможно, Царство Божие является тоже таинственным местом. Об этом мы узнаем позднее. Но оно прежде всего личное присутствие, близость, тесное общение с одной ипостасью. Царство Божие, которое мы должны искать, есть прежде всего общение с Господом в благодати Духа Святого, когда мы становимся чадами Отца Небесного. Мы все призваны самим Господом искать это царство, это присутствие, это общение, иначе говоря, в конечном итоге искать Господа в нашей жизни, в глубине нашего существа. Но какой смысл могло бы иметь это искание, если царство не пребывало бы уже в нас? Как мы могли бы его предчувствовать, различать, ощущать, распознавать, если бы мы уже не обладали даром предвидения, глубокой интуицией, понятливостью, если бы мы не были способны его исповедовать, провозглашая: «Да, Он есть, воистину Господь». Когда Господь призывал своих учеников на проповедь, чтобы они шли за Ним, они, охваченные волнением, прислушиваясь к внутреннему голосу уверяющего: «Да, это Он, Господь, и мы не могли не идти за Ним». Это было так очевидно. Да, ведь и с нами происходит то же самое. Когда Господь призывает нас искать Царство, мы уже обладаем чутьем, каким-то тайным предчувствием, которые инстинктивно управляют нами, руководят нами в нашем искании.
1: Но на что бы мы могли уповать, если бы мы одиноко искали? В данном случае глагол «искать» обретает более глубокое значение. На самом деле, не мы одни ищем Господа, Царство Божие. Не только мы трудимся, чтобы раскрыть это Царство, и затем, чтобы оно проросло, выросло. Не мы одни трудимся, чтобы оно засияло в наших сердцах и во всей нашей жизни, так как здесь тоже действует Господь. Следует не забывать, что Господь ищет нас, как в человеческой любви это взаимное искание, в котором Господь и мы, жених небесный и человеческая душа, ищут друг друга. Человеческая душа — невеста, ищущая своего жениха, и также Господь ищет свою возлюбленную. Но притом это искание выходит далеко за свои пределы, ибо оно прежде всего тройственное. Евангелист Иоанн учит нас, что «так возлюбил Бог мир», и здесь нужно придать слову «так» всю силу этого наречия, всю его эмоциональную мощь. Слово «так» обозначает, что Отец возлюбил мир всей своей чувствительностью, своей милостью, всем своим сердцем. Бог возлюбил мир безмерной любовью, любовью безумной, как говорили святые Иоанн Златоуст и Николай Кавасила. Божья любовь безумная, она любовь безграничного объема, которая превышает наше понимание, превосходит все, что можно себе представить. В этом излиянии беспредельной любви Отец говорит своему Сыну: «Иди, мой Сын, снизойди в мир, восприими падшую человеческую природу, иди в гору, ищи заблудшую овцу, и если ты ее не найдешь, тогда снизойди до ада. Там ты найдешь Адама, и ты приведешь его обратно в отчий дом».
0: Итак, в этом поиске человека, сотворенного по образу Божию и предназначенного быть на всю вечность чадом Божиим, схождение Сына свидетельствует о том, что Бог Отец послал. Самоуничижение Сына, Его умоления укореняются в любви Отца. История спасения проявляет эту отеческую любовь. Весьма важно, чтобы мы осознавали это сострадание Отче и глубоко его переживали. И это тоже любовь Сына, послушного Отцу. «Я пришел исполнить волю Твою». Исполняя волю Отца и сделавшись человеком, Он становится младенцем, возрастает и познает все жизненные тяготы и искушения человеческой жизни. Вопреки всем трудностям, Он ищет заблудшую овцу. Сам, тоже воодушевленный безграничной любовью, Он идет в гору и, как пастырь добрый, находит эту заблудшую и раненую овцу, берет ее на свои плечи, приносит ее обратно в овчарню. В чем же все это касается Духа Святого? Где же здесь Его место? Прежде всего, Дух Святой — это внутренняя сила, входящая в самого Господа и наполняющая Его. И еще Дух Святой — дуновение, которое вселяет Слово Божье в самую глубину человеческих сердец. Ибо если бы Дух Святой не был уже в нас, мы не были бы способны познать Христово Слово. И еще дуновением Духа Святого мы взываем: «Ей, гряди, Господи Иисусе Христе! Ей, гряди, Ава Отче!» Да, Дух вдыхает в нас это желание, эту тоску. Внутренней молитвой Он стонет в наших сердцах, выявляя в нас это страдание, это воззвание, эту тоску по любви. Наконец, Дух Святой нас поощряет. «Встань, человек и заблудшее чадо, иди искать Царство Божие, иди искать сокровища и драгоценный камень, взамен которых тебе придется продать и оставить все твое имущество, ибо Царство Божие единое на потребу».
1: Собранные в церкви, мы являемся одновременно главными действующими лицами и вместилищами этого взаимного искания. ибо оно совершается в человеческом сердце. Наше сердце – извечно предназначенное место для осуществления истинной встречи Бога с человеком. Человек ищет Бога, но это искание божественного, искание жизни во всей своей полноте обречено на поражение, если человек действует лишь рассудком или только накапливает имущество и знания. В определенный момент подлинное перерождение необходимо, чтобы освободиться от всех удовольствий, всех земных благ и от всех наших потребностей. Наступает время, когда нам приходится сделать решающий выбор в нашей жизни. Каждый из нас призван посвятить полностью хоть минуту жизни своей Господу, чтобы, наконец, сказать всем сердцем, всей душой и всем своим духом: «Да, Господи, я пред Тобой». В Библии сказано: «Сын мой, дай мне сердце Твое». Мы можем только ответить: «Вот, Господи, я здесь, готово сердце мое». Псалмопевец нам дает пример: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Готово ли действительно сердце наше? Способно ли оно открыться и сказать: «На Тебя, Господи, уповаю, Тебе я бы хотел отдать все, что я имею, подчинить все любви Твоей и всецело предаться воле Твоей, зная, что все ниспослано Тобою». Да, все ниспослано Богом, даже испытания, которые Он допускает. Когда сердце наше готово, если мы их принимаем с любовью и доверием, они могут быть нам в пользу, способствуя нашему возрастанию и нашему освящению. Сознает ли в самом деле наше сердце, что все остальное нам даровано вдобавок? Мы это испытываем день за днем. Мы все отлично знаем, что все остальное нам дано. Не сомневаемся ли мы иногда в этом? Иногда мы страшимся и теряем надежду. И тогда мы цепляемся за земные блага, думая, что лишь в них и через них мы сможем найти счастье.
0: В течение всей нашей жизни мы должны учить друг друга и учиться друг у друга, не отказываться от всех вещей, ибо мы обычно на это не способны. Но мы должны, по крайней мере, устанавливать иерархию главных потребностей и признавать основной приоритет. Самым существенным приоритетом является любовь Божья. Она осуществляется, когда мы посвящаем Богу наше сердце, отдаем Ему всю нашу жизнь и приносим Ему нашего ближнего и всех нами любимых. Такое посвящение совершается особенно в евхаристической литургии. «Твоя от Твоих, Тебе приносяще, у всех и за вся». Такое приношение всей нашей жизни Господу является приоритетом. Разумеется, это священное приношение не прекращается, когда заканчивается литургическое богослужение. Оно продолжается, когда, выходя из храма, мы несем в себе плод этого приношения, то есть благодать Духа Святого. Пропитанные Духом Святым, мы постепенно, шаг за шагом, с трудом и даже, может быть, с болью, становимся способными возобновить это внутреннее приношение нашего сердца. Действительно, евхаристическая литургия есть общий дар всей Церкви Христу. Совершая евхаристическую литургию, мы приобщаемся самопожертвованию Христа, принесшего в дар жизнь и кровь свою за жизнь мира. После святого возношения и причастия, которые совершились на литургическом богослужении, возвращаясь к этой личной литургии, которую должна осуществлять вся наша жизнь, Начнем же снова наше приношение этими словами. Господи, то, что я высказал, участвуя в божественной литургии, я бы хотел Тебе высказать теперь наедине с Тобой, дома, в моей горнице, в сокровенных тайниках моего сердца. Я хотел бы полностью отдаться Тебе, Господи.

0: Преображение Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Проповедь, сказанная отцом Борисом Бобринским 19 августа 2003 года в Преображенском храме в Бюсси, Франция. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Празднуя сегодня тайну преображения нашего Спасителя на горе Фаворской, я могу сказать, что, будучи в церкви, мы свидетели этого преображения, и мы сами видим Спасителя, целиком сияющего светом небесным. Сияет Его лицо, Его тело, Его риза, которые стали белее паче снега. Мы сегодня свидетели этого события, так как в церкви всякое расстояние, всякое пространство между нами и Господом упраздняются. На самом деле мы растерзаны в двойственном нашем состоянии. С одной стороны, мы соединены с Ним, и это соединение укрепляется, когда мы приобщаемся святых тайн, когда мы слушаем живое евангельское слово. Мы уже во Христе, ибо Сам Иисус Христос говорит: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня перешел от смерти в жизнь». С другой стороны, мы все еще на пути к Царству. Мы едва продвигаемся, с трудом идем, неся всю тяжесть и вес нашего бренного существа. Тайна преображения весьма странная. Иисус Христос в ней не нуждался. От зачатия Его во чреве Девы Марии и до самого распятия Он был не только носитель Божества, но Сам был Богом. Как говорит апостол Павел, в Нем обитала вся полнота Божества телесно. Он обладал полнотой, славой, мудростью, благоволением Отца, жизнью Духа Святого. Ставший человеком, Его человечность была вся пронизана Божеством, однако Он не хотел этого показывать. Он божественность проявлял лишь в Своем живительном Слове, которое воспламеняло сердца. Он все это открывал нам в Своих чудесах, которые оказывались преимущественно признаками Его милосердия. Иисус Христос не был каким-то чудодеем, творящим чудеса. Он изливал Свою милость на людей, Он насыщал голодных, исцелял больных, изгонял злых духов. Таким образом, вечная слава Отца в Сыне уже проявлялась силой Духа Святого. Христос не имел потребности внешне показывать свет и славу Отца, извечно присущие Ему. Он предпочитал хранить их скрыто внутри Себя.
1: Тайной Иисуса Христа являются именно Его самоунижение, Его воплощение. Он стал беззащитным младенцем, которому негде было родиться, кроме как в яслях для животных. Он сам говорил: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Тот, кому невидимо служат ангелы, и чье сердце было непрестанно наполнено божеством, стал нищим среди самых нищих. Он всецело был устремлен к Отцу, как и всецело был направлен к людям. Он скрывал свое божество, ибо не хотел, чтобы внешние проявления Его славы и могущества могли бы привести к какому-то внешнему прославлению. Сколько раз иудейский народ хотел Его сделать царем и венчать, но этого избегал Христос, ибо не ради этого Он пришел. Во время Его публичного проповедничества, в течение которого Он творил чудеса, Иисус начинал подготовлять Своих учеников. «Вот, Сын Человеческий должен подняться в Иерусалим, быть предан в руки грешников, пострадать и быть распятым». Пока Он открывает ученикам Своим предстоящее восхождение к страстям Своим и к смерти, наступает небесное видение преображения, как бы момент весеннего обновления. Это событие не столь значительно для самого Христа, так как Он знает, что присуще Сыну Божьему. Тем не менее, Ему предстоит познать человеческую тоску. Когда в Елеонском саду Он будет молиться, Он почувствует, что у Него пот течет кровавыми каплями, и Он скажет: «Отче, если можно, да минует меня чаша сия». И на кресте: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус, как человек, познал полное одиночество и полное отчаяние, которые любой из нас может ощутить в страдании и в момент, когда он себя чувствует покинутым Богом.
0: Но есть удивительный момент, когда перед своими страстями Иисус Христос поднимается на Фаворскую гору, чтобы молиться. Это событие, хотя время не указано, состоялось, вероятно, ночью, так как ученики были утомленные и сонные. Часто Иисус удалялся ночью один на гору или в какое-нибудь пустынное место, чтобы Богу молиться. Иисус, всегда столь окруженный толпой, шумом, движением, всяким желанием, ненавистью и радостью, нуждался в одиночестве, в тишине. Все это он держал в себе и приносил Отцу. В этот день он взял с собой трех из своих учеников, чтобы иным способом им открыть свое восхождение в Иерусалим. Здесь он явился им, освященный божественной славой. Лицо его просияло паче солнца. И рядом с Иисусом являются Моисей и Илья, эти великие Божьи свидетели, общавшиеся с Богом в Ветхом Завете и которые, наконец, увидят Бога лицом к лицу. До сих пор им было дано зреть Бога лишь в виде символа и знака, как основание их упования. А в этот момент их упование становится реальностью. Божественный, несозданный свет преображает тело Иисуса. И вместе с апостолами Моисей и Илья об этом свидетельствуют. Это нам показывает, как весь Ветхий Завет устремлен к конечной точке, в которой все находит свое разрешение и совершается. «Все завершено», — говорит Христос, умирая на кресте. Все сосредоточивается в Иисусе, в Его любви, в Его самопожертвовании. Какое имеет для нас значение это великое событие? Мы не стоим вне этого чуда, за пределами времени и пространства. Церковь вводит нас в новое измерение, в пространство Царствия Небесного. Преображение Христа есть уже предвкушение Царствия Божия. Хотя ученики этого не заслужили и не просили, Бог им даровал взирать своими телесными, греховными очами на божественную славу, на свет небесный, на свет Царствия Божия. Итак, друзья мои, когда мы духовно живем церковной жизнью, когда мы обращаемся ко Христу через Слово Божие, через иконы, когда в Евхаристии мы причащаемся тела Христова, мы тоже являемся ясновидцами Царствия Небесного, свидетелями Фаворского света.
1: Отец Борис говорит прежде всего о внутреннем свете. Как он первоначально был внутренним во Христе, пока не стал изливаться вне на краткое время. Он и в нас светится и возрастает в глубине души. Тем не менее, энергия этого внутреннего света передается невидимо, неощутимо. Как говорил преподобный Серафим Саровский, «Стяжи дух мирен». Можно сказать, «Стяжи свет Христов, стяжи его силу и любовь, и тысячи вокруг тебя спасутся». Этот Свет Христов тайно действует в нас, за пределами наших слов, в молчании, в темноте нашего существования. Поэтому мы не только свидетели фавора, но еще посредники, через которых передается свет преображения, который должен распространить свои лучи на весь мир. «Свет во тьме светится», — говорит святой Иоанн Богослов в своем прологе. Тьма обозначает одновременно темноту, окружающую нас, и темноту в нашем сердце. Мы живем во тьме, и в глубине нашей души идет борьба между светом и тьмой. Мы должны знать, что свет светится во тьме, и что тьма не в силах ни его потушить, ни его объять. Этот свет остается живым и для нас. Мы должны его принять, хранить и охранять, чтобы нам самим вырасти под его покровом. К тому же эта тайна преображения ведет нас ко кресту. Как Господь шествовал на пути ко кресту, мы подобным образом должны исполнить слова Христа. «Тот, кто хочет идти за мной, пусть возьмет крест свой и следует за мной». Когда мы живем этой тайной преображения, крест Христа перестает быть лишь крестом испытания и страдания, чтобы превратиться в крест света, в крест благословения, в крест обетования вечной жизни. Дорогие слушатели, конечно, наш малый цикл передач, посвященный проповедям отца Бориса Бобринского, не исчерпывает огромное количество его проповедей, повторяющихся из года в год и дающих каждый раз новое и новое освящение каждому празднику.
2: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».